Невыдуманные рассказы специально для забытого алтаря. Книга Ноши. Молитесь, чтобы Слово Господне распространялось. 2 Фессалоникийцам 3:1. Ближе к вечеру, когда солнце медленно опускалось все ниже к горизонту, и его блистающие лучи уже не столь горячие слепили глаза, Виктор по своему обыкновению удобно усаживался у плетеной изгороди на большом поваленном бревне под раскидистым деревом. Он самозабвенно крутил самокрутку, добавив в нее травку покруче. Выражение его лица при этом являло собой полнейшее удовлетворение своим земным существованием. Всем этим миром, в котором он жил, вращался, который в одночасье становился для него хотя и иллюзорной, но вполне благополучной средой обитания. «Как хорошо-то! Просто классно!» — каждый раз он произносил эти слова в полузабытии, зажмурившись, чтобы ничего не видеть и не слышать, что делается вокруг, а лишь ощущать. Он упивался этим состоянием, а потому в этот исключительно замечательный момент его бытия никто к нему не подходи, не отвлекай, не отнимай счастливейших минут. Он весь объят неповторимым кайфом. Но вот кто-то вдруг посмел приблизиться к нему, вплотную потревожить, разрушить все напоследок. Недовольство бурно вскипело в нем. Ну кто там еще? Откуда притащился? И не один. Жаль, что он сейчас не в том состоянии, чтобы их разогнать и как следует проучить, чтобы не совали нос в чужую жизнь, не навязывали бы своего ненужного общества. Он вяло ткнул незнакомца кулаком в живот и угрожающе зашипел. «А ну, вали отсюда! Да побыстрее! Слышь, что говорю!» Мягкий, вежливый голос достиг слуха ожесточившегося Виктора. «Мы хотим вам подарить Библию. Вы согласны?» «Одну?» — глухо спросил Виктор. «Сколько вы пожелаете? У нас их много. Сложи их все по одной, двумя стопками на этом бревне и поскорее». Молодые люди, а их было 7 человек, совсем юных, даже еще не окончивших среднюю школу, сразу же откликнулись на эту просьбу, радуясь возможности вручить интересующемуся ценнейшее сокровище. И не только ему, но, возможно, его родным и знакомым. Иначе зачем ему такое количество Библии? Они – группа распространителей Библии, или, как их называли в старину, книгоноши. Их задача – одарить всех желающих Словом Божиим. Они аккуратно уложили возле него 2 стопками принесенные книги. Пусть люди читают Библию, знакомятся с Богом и Его Сыном Иисусом Христом, усваивают важные откровения, как приблизиться к Богу, понять Его учение, принять в свое сердце Искупителя, дарующего каждому человеку через веру в Него покаяние и жизнь вечную. Выполнив необычную просьбу, стали прощаться, желая ему почерпнуть мудрости из книги книг, а также, чтобы Господь Бог стал его путеводной звездой на протяжении всей жизни. Пригласили посетить церковь, вручили адрес. «Это все, что вы принесли?» – сурово, жестоко спросил Виктор. «Да, конечно, мы отдали вам все книги, что у нас были. А теперь марш отсюда!» «Проваливайте, — говорю, — и побыстрее, все до одного. Сгиньте сию же минуту, с глаз моих долой. Ну, что вам сказано? Чего уставились? Отчего окаменели в своей стойке? Убирайтесь живо!» «Хотелось бы кратко вам кое-что объяснить», — начал было вежливо свою речь молодой человек, как вдруг ощутил сильнейший удар в грудь. Он едва удержался, чтобы не вскрикнуть от пронзительной боли, нанесенной, брошенной в него Библией. Ее жесткий переплет угодил ему в солнечное сплетение. Сбился ритм дыхания, и юноша едва не задохнулся. Его спутники остолбенели от такого неожиданно горячего приема. Замерли, и вдруг на них внезапно посыпались одна за другой только что любовно ими уложенные на бревне Библии. Метал их Виктор со стервенением. С близкого расстояния они больно ранили худенькие тела юных миссионеров.
Моментально лица многих из них были разукрашены огромными, расплывающимися на все лицо синяками. Носы разбиты, кровоточат. А у одной девчушки уголком твердого переплета книги была пробита кожа на виске, и струйка крови потекла за отворот кофточки. Сама она едва не потеряла сознание. Мальчики подхватили ее и быстро понесли подальше от поля боя. Буквально все до одного, пришедшие с благой вестью, с добрым намерением подарить бесценную книгу и коротко рассказать о любви Божией к падшему человечеству, были жестоко избиты Библиями, которые метко и с ненавистью бросал в них Виктор. Отошедший только что от страны грез, он был невероятно зол. Однако пострадавшие в этой неожиданной бойне старались побыстрее собрать в свои сумочки разбросанные бесценные издания, почти все обогренные кровью их распространителей, и быстро уходили с места побоища от обезумевшего нападавшего. Руководитель группы, молоденький паренек, горько сокрушался. Он сразу не распознал, что хозяин этого дома находился не в той физической форме, чтобы слушать Слово Божие. И вот результат. Он подверг всю группу сильнейшим испытаниям, и моральным, и физическим. И Библии тоже обезображены. Он попросил у всех прощения, не досмотрел. Потом у Господа, прося одновременно у него мудрости, чтобы добросовестно исполнять свой долг перед Богом и людьми. Виктор, разъяренный нашествием миссионеров, в неурочный час тяжело опустился на бревно и пытался унять свой разбушевавшийся гнев. Он удовлетворенно сконстатировал сам себе, что книги достигли цели, изгнали непрошенных гостей. Поделом им, будут впредь знать, как вторгаться в чужие владения без приглашения. Восторжествовала справедливая расправа над теми, кто осмелился потревожить его уединение и испортить ему не одну минуту блаженного состояния. Его самолюбие испытало полное удовлетворение. К нему они больше никогда не сунутся. Факт. Успокоившись, Виктор нагнулся, чтобы обобрать сухую траву, налипшую на брюки. И вдруг увидел ее, раскрытую Библию, упавшую с бревна в густую зеленую траву во время массированной атаки. Подняв книгу, Виктор чуть не закричал на всю улицу от неожиданного счастья. Бумага так ему нужная. Библия напечатана на тонкой бумаге. Вот так удача. Знай он об этом раньше, оставил бы себе не одну книжку на самокрутке. Такую бумагу нынче днем с огнем не сыщешь. Ему хватило этой бумаги надолго. Он тратил ее экономно. О, это же совсем другое дело — покуривать самодельную папироску, скрученную из тончайшей бумаги. Его дружки, такие же непутевые, как и он, не раз пытались тащить у него эту книгу с замечательной бумагой. Но он всегда был начеку, берег свою драгоценность, как зеницу ока. Прошло 10 лет, и однажды Виктор, обкурившись до одури, оказался на больничной койке, на грани смерти, в реанимации. Врачи несколько дней и ночей боролись за его жизнь. И, как оказалось, не напрасно. Он выжил. Открыв глаза, с удивлением обнаружил, что он не дома, и с любопытством осматривал палату. Собравшийся вокруг него медперсонал констатировал победу медицинской науки. Спасли его, но прямо-таки на краю гибели. А если честно, то никто не верил, что он выживет. Но вот вам, медицина победила. А теперь? Дальнейшее здоровье зависит исключительно от него самого. Строжайшая диета, здоровый образ жизни, занятия спортом, особые упражнения – чаще бывать на свежем воздухе, утренние пробежки. И ни в коем случае не пить и не курить. Ну что за жизнь? Виктор глубоко вздохнул. Да, веселенькое продолжение земного бытия. Ты еще молод, а надо жить по-стариковски. Это же жалкое существование. Нет, он так не согласен, он так не может. Ну и что тогда? Безмолвное забвение навсегда. Ух ты!
Рановато еще. Он молод, хочется жить. Однажды, ранним утром, пробежавшись трусцой по ухоженным дорожкам фруктового сада и вокруг дома, Виктор, приняв душ и плотно позавтракав, решил почитать Жюль Верна. Он любил приключенческие романы. Порывшись на полках книжного шкафа, он не смог найти нужную книгу и с досады так двинул шкаф, что из него на пол посыпались книги. Одна слетела последней. Странная, изуродованная книжка. Виктор поднял ее, Библия. Почти вся раскуренная, давным-давно. Но еще осталось несколько с последних страниц. Виктор прочитал. «Кого я люблю, тех обличаю и наказываю. Итак, будь ревностен и покайся. Се стою у дверей и стучу». Откровение 3:19-20. Далее страницы вырваны. Потом несколько сохранившихся листов. Он прочитал последние строчки уцелевшей главы. «И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное». Откровение 20:15. Ничего себе перспектива! Это же для кого такая участь? Ну да, для тех, кто не записан в какой-то там книге. А как в нее записаться? Он вспомнил, как более 10 лет тому назад к нему приходили юнцы. Они жаждали его просветить, объяснить библейское учение, а он их расстрелял. Их же книгами, глупец, надо было их выслушать. А может быть, это ужасное озеро, приготовлено именно для таких, как он, его всего передернуло. Бррр, жуть какая. Надо будет найти этих пропагандистов, поговорить, побеседовать о библейском учении, извиниться за свою дурь, недостойное поведение. Теперь они уже достаточно взрослые, поймут, простят. Виктор нашел их. Не так быстро, как ему хотелось, и не всех, а только двоих. Молодую супружескую пару с двумя малышами в одной из церквей города. Он узнал в молодой светловолосой женщине ту самую раненую Библией висок девочку, которую он чуть не убил. Но Господь сохранил ей жизнь и сделал счастливой. Она с мужем продолжает свою работу по распространению Библии в общественной организации «Гедеон». Вскоре Виктор покаялся. Заключив завет с Богом, он тут же включился в работу гедеоновцев, чтобы донести до каждого человека Слово Божье. Это чрезвычайно важно. Он буквально горел на этой работе и бесконечно удивлялся тому, кто не желал обзавестись Библией, не хотел выслушать благую весть. Он в них узнавал себя и горячо молился за таковых. Однажды в городском парке он познакомился с юношей, одиноко и грустно скучавшим на лавочке. Они долго беседовали. Виктор старался толково и доходчиво объяснить ему смысл библейского учения. Юноша реагировал неадекватно. Едко высмеивал каждое слово, фразу, сказанные Виктором. Критиковал его взгляды. Саркастически улыбался. Взгляд его был полон злобной неприязни. Ну что ж, Виктор сам был таким. Чему тут удивляться? Придет время, Бог ему откроет истину. А он, Виктор, будет об этом молиться. Но на прощание он все-таки вручил ему Библию в красивой обложке. Вот возьми, сам почитай. Не успел Виктор отойти на некоторое расстояние от лавочки, где только что просвещал юношу, как ощутил сильный удар между лопаток. Обернулся. У его ног лежала только что подаренная им Библия. А по аллее парка спешно удалялся недавний собеседник. Виктор улыбнулся. Как все в этой жизни удивительным образом повторяется. У каждого поколения рождаются свои неразумные дети. И вот его, Виктора, задача как раз и вразумлять таковых. Да благословит Господь его на этом поприще, даст мудрости, такта и терпения в беседе с людьми, упорно сопротивляющимися библейскому учению. Помогай, Господи, ведь это наиважнейший труд – спасать души грешников для Царства Небесного.
открывать людям личность любящего Отца, дарить им бесподобную книгу Библию. Читайте ее, и вы почерпнете в ней много полезного для себя. Тамара Каширина, Россия. Читайте Библию, живое Слово Божье. Оно научит вас, как свято в мире жить, как выбор делать между истиной и ложью, как милосердным быть и как врагов любить. Читайте Библию, она приблизит к Богу, и вера ваша станет скоро возрастать. Чтоб волю Божью понимать, читайте много. Через Слово Вечное вкушайте благодать. Любовь Васенина, Россия.

«Узнать Христа в просящем». Немного смутила меня заметка на 31-й странице в забытом алтаре за номером 1 «Пишите о себе». Она уже второй раз напечатана. Она была мне как напоминание, или, вернее, приглашение не молчать, писать о себе. А написать о себе к радости есть что. В июне прошлого года принял водное крещение по вере мой брат Александр. Он инвалид с детства, живет в интернате для инвалидов. А 19 сентября и я. День был, как никогда, солнечный, 25 градусов тепла. Так Господь проявил свою милость. С раннего утра очистилось небо, и солнце прогревало воздух и воду озера. А когда я вошла в воду, с берега для меня прозвучало стихотворение «О Господь мой, я иду» Галины Вольф. И так было на сердце радостно. Какое это блаженство быть в христианской семье. Но как в любой семье, так и в христианской, бывают не только радости. Письмо Евгения Д. из Житомирской области не оставило меня равнодушной. Есть о чем задуматься. Как поступить? Дать или отказать? Думаю, большинство скорее дадут, сами не имея достатка. Ведь нам страшно не признать в любом просящем, нищем, нуждающемся Христа. И, конечно же, спешим дать. Даем доброхотно, недолго задумываясь. Но хочется порассуждать, всегда ли мы поступаем верно, помогая каждому? А как на это смотрит Бог? Какова Его воля в каждом конкретном случае? Пророк Иеремия в 14 главе, стихе 11 говорит: «И сказал мне Господь, ты не молись о народе сем во благо ему». И дальше читаем: «Если они будут поститься, я не услышу вопля их». То есть Богу важно увидеть раскаяние души. Если же мы, не задумываясь, помогаем даже лженуждающемуся, то верно ли поступаем? А Писание учит: проклят надеющийся на человека. И если мы лженуждающемуся соломки подстелим, то не лишим ли мы его терний, уготованных ему Богом во исправление? Не знаю, права ли я. Не хочу. Вернее, боюсь нарушать Божий план. Господь допускает лишение и немощь. Он говорит через тело наше к нам, непослушным, чтобы разбудить душу и привести ко спасению. По всему видно, что мужчина не осмыслил еще этого, и лучшим лекарством для его души будут именно лишения. Красной нитью через все Евангелие проходит обращенное к нам слово Иисуса о том, какими мы должны быть. Рассуждая над письмом Евгения, у меня родилось стихотворение. Хочется, чтобы он его прочел. Господь учит нас быть неприхотливыми, непритязательными в жизни. Боже, наполни своей любовью и след в след дай ступать, Иисус, за Тобою узкой тропою непрекословия. Дай устоять в ураганы и штормы, не растерять христианские нормы. Дай мне взирать на Голгоф и распятие, не принимая проклятие проклятием. Простым дай быть голубем, мудрой змеёю, мягким быть светом, тихой водою. Дай быть не ветром, лишь шуршанием в ветвях, низкой травою, кристалликом соли, младенцем, быстро прощающим боли. Дай оценять мне вес каждого слова прежде, чем будет сойти с уст готовым. На доброе дело дай быстрые ноги, а зло стань преградой, Иисус, на пороге. Как на выходе сердце, так молю и на входе. Если ж ты меч дашь, дай твердую руку. Коль щитом от меча быть, дай рубцы ран и муки снести, отвечая кроткой любовью. Боже, прости мне мое многословие. Это стихотворение и пожелание и просящим, и самой себе. Ведь страшно не признать у своего порога Христа в просящем. Мария Дуда.

0: Дай нам знак.
1: Читает автор Александр Ленц.
0: Вы публиковали мое письмо, где я рассказывал о смерти нашего сына Саши в номере втором «Забытого алтаря» за 2010 год. В статье остались фото и надежда. Сегодня я желаю поделиться радостью. Бог явил чудо в нашей семье и утешил наши сердца, ответив нам на все наши вопросы. В декабре 2008 года я не понимал, что происходит. Когда нам сообщили, что дыхание нашего сына остановилось и ничего нельзя больше сделать, у меня было такое чувство, как будто из моей груди вырвали сердце. В моем сознании было много вопросов и ни одного ответа на них. Но наш любящий Господь жив. Он был рядом все эти минуты, часы и дни. Я хотел понять, почему это пришло в мой дом. Я проверял свою жизнь, свои поступки, свое хождение пред Богом. В такой ситуации приходит чувство вины, и я думал, что, может быть, виноват в том, что произошло. Нам больше не оставалось ничего, как только молиться. Однажды я молился примерно так. «Отец Небесный, ты видишь, как тяжело. Я не понимаю, почему это пришло в мой дом. Как я должен это принимать? Как испытание или как наказание? Господи, прошу, ответь нам. Дай нам знак. Дай нам сына. Это будет твоим ответом на все мои вопросы и твоим утешением для нас». Прошло некоторое время, и моя супруга во сне услышала четкий голос: «У тебя будет сын». Но прошли недели или даже месяцы. Дело в том, что у нас не было детей почти 8 лет. Мы очень обрадовались, когда узнали, что жена забеременела. Когда мы пришли к врачу на прием, и врач спросила: «Вы кого ждете?» Я сказал: «Вообще-то мы ждем сына». Она засмеялась и говорит: «Да, у вас будет мальчик». О, я готов был отпуститься на колени и прямо в кабинете у врача благодарить и славить Господа. Мы рассказывали врачу о том, что Бог обещал подарить нам сына, и она только что подтвердила это своими устами. 24 января 2010 года мы встречали этот подарок Божий. После того, как наш малыш вздохнул первый раз, Ирина, жена моя, спросила меня: «Сын?» Я ответил: «Да». Наш сын Саша навсегда останется в нашем сердце, и никто не сможет заменить его. Но мы просто не вправе молчать и оставлять эту радость только для себя. Пусть услышат об этом люди и обратят свои сердца к Господу Богу и получат дар благодати и вечной жизни. Сына мы назвали Невиус. Это древнеримское имя, означающее «новый человек». Новый человек в нашей семье. Мы уже и не думали, что в нашей семье будут такие перемены. Но пути Господа не наши пути. Слава Ему!

первый из грешников. Я тот, кто нарушил все 10 заповедей Божьих. Хочу поделиться с читателями мыслью о том, что могу лично применить все слова апостола Павла. Верно, и всякое принятие достойно слова, что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников, из которых я первый. 1 Тимофея 1:15. Почему же я первый из грешников? Да потому, что я нарушил все 10 заповедей. А исполнить закон, данный через Моисея, ни я, никто другой не в состоянии. Итак, рассмотрим заповеди и проверим, точно ли это так. 1. Да не будет у тебя других богов пред лицом моим. 2. Не делай себе кумира и никакое изображение того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им. 3. Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно. 4. Помни день субботний для христианина воскресный, чтобы святить его. 5. Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле. 6. Не убивай. 7. Не прелюбодействуй. 8. Не кради. 9. Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего. 10. Не желай дома ближнего твоего. Итак, 1. Другими богами у меня были телевизор, спиртное, никотин, а также увлечение учением Маркса и Ленина в подростковом возрасте. Все это держало в рабстве и требовало своего поклонения. 2. Я мог часами сидеть перед голубым экраном, любыми средствами добывать алкоголь и сигареты, а также благоговел перед памятником Ленину, которые имелись в каждом районном центре. 3. Насчет произнесения имени Господа напрасно я произносил бездумно слова «О Боже, ей Богу, Господи!» Нарушал 4-ю заповедь. 7-й день недели занимался работой, которую можно было бы сделать в другой день. 5. Почитанием тех, кому я обязан появлением на свет, было наиболее острым вопросом. Всегда еще я был непослушным и дерзким, за что хочу попросить прощения у мамы с папой. Как-то рядовой член церкви сказал мне следующее. Написано, чтобы родители любили и почитали, и тогда будешь долгожителем. Если же ты будешь кричать на мать, то долго не проживешь. 6. Убивал же я словами и отношением к тому или другому человеку. Тут очень подходит немецкая поговорка. Если взгляды были бы смертельными, то я бы умер. Вот таким я был убийцей. 7. Прелюбодеяние мое проявлялось так. Всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем. Матфея 5:28. 8. До покаяния я очень любил брать вещи или деньги, которые были не моей собственностью, то есть крал. 9. Ложное свидетельство сильно начало проявляться по отношению к церквям других деноминаций, других направлений. Это было уже тогда, когда я был верующим со стажем. 10. И вот осталась последняя заповедь «Не пожелай». В настоящее время происходит еще борьба, чтобы не завидовать и не желать того, что имеют другие. Например, большую зарплату или духовные дары, таланты. Итак, я нарушил все заповеди. Что же теперь мне делать? Принять и поверить в первую проповедь того, кто спас меня своей святой кровью. Почтите Евангелие от Марка 1:15. Покайтесь и веруйте в Евангелие. Через действие Божьей амнистии, называемой благодатью, я приобрел спасение и прощение Иисуса Христа. После этого ко мне относятся слова Божьи из книги чисел 15:40, чтобы вы помнили и исполняли все заповеди мои и были святы пред Богом вашим. Я все это сделал.
А как обстоит с этим делом у тебя, дорогой читатель? Андреас Масс.

Прошу помолиться. Спасибо всем, кто молился о моем исцелении. Дело в том, что у меня была сильная послеоперационная грыжа. После второй операции разошлись швы и была опухоль в желудке. После больницы мне некоторое время еще ставили капельницы и делали уколы. Это я проходил курс лечения. В настоящее время чувствую себя абсолютно здоровым и не испытываю практически никаких проблем с желудком. Хвала и благодарение за все нашему Господу. Спасибо вам всем. Сергей Уколов, тюрьма, Янао, Россия.

0: У него трое детей. Он в очень тяжелом состоянии. Отказывают почки. И еще молитесь за Андрея Винца, отца 11 детей, который был 2 месяца в больнице и очень слаб здоровьем. Я молюсь о том, чтобы мне разрешили переехать к моему ослепшему брату, который нуждается в помощи. Помолитесь и вы обо мне. Элена Зузик. Мой отец, ему 72 года, болен раком. Он еще неверующий и живет в Казахстане. С тех пор, как уверовала, я посещала его 4 раза и говорила о Господе, о спасении. А в прошлом году на Пасху он приезжал к нам в гости и был на служениях. Конечно, мы молимся о спасении его души и надеемся на Божью милость. Поддержите нас в этой нужде. Лена Сутула, Россия.
1: День поста и молитвы читателей алтаря за наших и не наших детей в следующем месяце будет 6 июля, каждый первый вторник месяца.

упивайтесь вином. И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом. Ефесянам 5:18. Не смотри на вино, как оно искрится в чаше, впоследствии, как змей оно укусит и ужалит, как аспид. Притчи 23, 31-32. Господь положил мне на сердце немного порассуждать о пороке, который преследует человечество с давних времен и будет преследовать до кончины века. Порок этот называется пьянством. Пьянство влечет за собой множество других грехов – распутство, блуд, ведет к ссорам, дракам и даже к убийству. Многих христиан смог увести враг душ человеческих со спасительного пути посредством алкоголя. Мотивируя тем, что Библия конкретно не запрещает пить вино, начинают понемногу употреблять его и не замечают, как увлекаются, попадают в зависимость, становятся рабами греха. В Слове Божьем мы находим примеры, где люди, служившие Богу, упившись вином, грешили. В Библии упоминается о Ное, который напился вина до пьяна, от чего в его семье были и печальные последствия. Читая историю Лота, узнаем о том, что произошло после того, как дочери напоили его вином. Через пьянство человек теряет свое здоровье, приносит много горя в семью, иногда даже теряет ее, теряет добрых друзей, часто становится преступником. Но самое главное, пьяница теряет вечную жизнь, то есть добровольно идет в ад. Пьяница Царствие Божие не наследует. Многие могут сказать, что я ничего нового не написал, и эта проблема всем давно известна. Да, это так. Но меня лично сильно беспокоит тот факт, что в последнее время отношение к алкоголю со стороны христиан становится все более либеральным. Особенно молодое поколение не видит ту огромную опасность, которая таится в алкоголе. А ведь Слово Божие полно предупреждения о пагубном воздействии алкоголя на человека. Хочется громко крикнуть на весь мир: «Люди, очнитесь от этого дурмана, не увлекайтесь алкоголем, ибо этот порок принесет вам много проблем, горя и даже смерть». Я слышал об одной страшной трагедии, которая когда-то произошла в Новосибирске, в молодой семье. Причиной был алкоголь. Все у молодой четы вроде было бы в порядке. И сыночка им Бог даровал, и машину приобрели. Достаток был, как видим. Но вот лично у хозяина был большой недостаток. Он любил выпить. Как-то вечером жена попросила его сходить в гараж и принести картошки из подвала. Когда он собирался, то с ним попросился пойти и сыночек. Через несколько минут они уже весело шагали в сторону гаражей, которые находились на краю микрорайона. Было холодно, и мороз все крепчал. Пришли к своему гаражу. Отец открыл дверь, они зашли. И тут отец вспомнил, что хотел еще сегодня сбегать к другу и договориться насчет колес для машины. Друг жил недалеко от гаражей. Коротко поразмыслив, он сказал об этом сыночку, предложив мальчику наполнить сумки картошкой. «Ты ведь у меня уже помощник, скоро в школу пойдешь, я мигом». Открыв люк подвала, отец вышел из гаража, запер дверь на ключ и поспешил к другу. Друг был дома и обрадовался его приходу. Тут же предложил ему выпить за компанию. Гость, не размышляя, согласился, и алкоголь полился рекой. Сынок, справившись с работой, решил выйти на улицу, так как папа все еще не возвращался. Подойдя к двери, он обнаружил, что она заперта. Он стал стучать в дверь, но напрасно взывал на помощь, его никто не слышал. Вскоре усталость и холод сковали его, и он заснул навеки. В пьяном угаре отец совсем забыл о своем сыночке. Только под утро он вспомнил о нем. Протрезвев, он побежал к гаражу. Открыв дверь, увидел окаменевшее тельце своего ребенка. Его безумный взгляд остановился на веревке, висевшей на стене. Через несколько мгновений в нем созрело решение покончить с собой, ибо не видел больше никакого смысла в жизни. Днем в открытом гараже соседи обнаружили два коченевших трупа. Велико было горе молодой вдовы. Она потеряла своих любимых, мужа и сыночка. Две жизни прервались, и многие жизни были душевно покалечены, и это все из-за порока пьянства. Как змея она укусит и ужалит, как аспид. Укус ядовитой змеи всегда смертелен, и единственным шансом к спасению является противоядие, которое необходимо как можно быстрее ввести после укуса змеи. От пьянства, как и других грехов, может освободить только Иисус Христос. Очень важно быть на страже душ наших, бодрствовать и молиться, чтобы враг не смог искусить и совратить нас и привести к погибели. Закончить хочу словами Иисуса Христа: «Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощна». Матфея 26:41. Йоханнес Дерксен.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Богу пели не в одном столетии, даже не в одном тысячелетии. Славили Творца сыны Кореевы, к нам дошли и песни Моисеевы, и еще Деворы песнь пророчица. Ныне ж мы поем, и петь нам хочется. Мы умолкнем, пение продолжится, а уйдут земные поколения, вечность огласится вечным пением. Благо есть славить Господа и петь имени Твоему Всевышний, возвещать утром милость Твою и истину Твою ночью. На десятиструнном и псалтире с песнью на гуслях. Ибо Ты возвеселил меня, Господи, творением Твоим. Я восхищаюсь делами рук Твоих. Псалом 91. Мы существуем, чтобы превозносить имя Бога, воздавать славу Ему. И христианская песня — это наилучший метод выразить хвалу Богу. Последующий час в эфире будет звучать христианские песни на разные темы. Пусть Божье имя прославится, а ваш дух, дорогие радиослушатели, ободрится.

как наездник во тьму, летишь, натянув повода. Цель ясна, или спешишь в неизвестность, и да.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Богу пели не в одном столетии, даже не в одном тысячелетии. Славили Творца сыны Кореевы, к нам дошли и песни Моисеевы, и еще Деворы песнь пророчица. Ныне ж мы поем, и петь нам хочется. Мы умолкнем, пение продолжится, а уйдут земные поколения, вечность огласится вечным пением. Благо есть славить Господа и петь имени Твоему Всевышний, возвещать утром милость Твою и истину Твою ночью. На десятиструнном и псалтире с песнью на гуслях. Ибо Ты возвеселил меня, Господи, творением Твоим. Я восхищаюсь делами рук Твоих. Псалом 91. Мы существуем, чтобы превозносить имя Бога, воздавать славу Ему. И христианская песня — это наилучший метод выразить хвалу Богу. Последующий час в эфире будет звучать христианские песни на разные темы. Пусть Божье имя прославится, а ваш дух, дорогие радиослушатели, ободрится.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: В течение следующего часа вы услышите различные передачи. Этот цикл передач мы транслируем два раза в день без определенной последовательности.

Дорогие радиослушатели, Миссионерское общество «Голос мира» представляет вам христианскую радиопередачу «По страницам Библии». В ней мы проводим беседы о различных книгах и темах Священного Писания с целью их изучения и практического применения в повседневной жизни. –

Дорогие друзья, мы рады приветствовать вас в сегодняшнем выпуске передачи «По страницам Библии». Искренне желаем вам благословения от Бога при размышлении над истинами Священного Писания в следующие полчаса нашей программы.

Один ученый-юрист сомневался в том, что Библия является Словом Божьим. Своими сомнениями он поделился с знакомым христианином, попросив у него совета, какую бы ему прочитать книгу, чтобы убедиться в достоверности Библии. «Читай же саму Библию», — посоветовал христианин. Но юристу показалось, что неправильно понят. Он думал о книгах, которые говорят о Библии. Но знакомый продолжал настаивать: «Я умышленно рекомендую тебе читать только Библию». Тогда ученый-юрист достал себе Библию и спросил христианина, откуда он должен читать ее. «Прямо сначала», — ответил тот, — «прочитай ее сначала до конца». Через некоторое время христианин навестил знакомого юриста и спросил его, что он теперь думает о Библии. Тот ответил: «Я прочитал во второй книге Моисея о нравственном законе и пробовал что-нибудь к нему добавить, но я не смог. Затем я спросил себя, может быть, можно в нем что-нибудь зачеркнуть или исправить, но я нашел, что он совершен». К такому выводу пришел человек науки, читая в Библии закон Божий. В 18-м псалме Библии написано: «Закон Господа совершен, укрепляет душу. Заповедь Господа светла, просвещает очи».

Дорогие радиослушатели, начиная с сегодняшней передачи, мы приступим к рассуждениям о третьей книге Нового Завета. Книга эта является одним из четырех Евангелий, описывающих жизнь и деятельность Иисуса Христа. Автор этой книги Лука. Он был одним из учеников Христа, и в самом начале своего Евангелия он пишет: «Как уже многие начали составлять повествования о совершенно известных между нами событиях, как передали нам бывшие с самого начала очевидцами и служителями слова, то рассудилось и мне, по тщательном исследовании всего сначала по порядку, описать тебе, достопочтенный Феофил, чтобы ты узнал твердое основание того учения, в котором был наставлен». Это, дорогие слушатели, будет и целью наших бесед. Исследовать истины, данные нам в Священном Писании, чтобы укрепиться в вере и лучше познать волю Господа для нас.

Прежде чем приступить к изучению Евангелия от Луки, я хочу затронуть два важных, на мой взгляд, вопроса. Касаются они всеобщего понятия описаний жизни Иисуса Христа. В Библии мы имеем четыре Евангелия, написанные разными авторами. Это были люди разных происхождений и образования. Этим и объясняются различные подходы к описанию жизни и деятельности Иисуса Христа. Говоря о четырех Евангелиях, мы имеем в виду не четыре разных, противоречащих друг другу описания. Наоборот, каждый автор описывает один и тот же объект, но своими способностями и со своей точки зрения. Таким образом, мы имеем не четыре разных, а одно четырехкратное Евангелие. Если, например, учитель даст классу задание описать жизнь какого-либо человека, то само собой разумеется, что каждый ученик напишет ее с своей точки зрения и по своим способностям. В таком случае было бы абсурдно говорить о противоречиях и достоверности той личности, о которой писали ученики. Особенно известные стороны и качества этой личности были бы упомянуты всеми учениками, а многие другие только некоторыми. Но чем больше таких сочинений или изложений мы прочтем, тем яснее мы сможем понять и узнать человека, о котором они писали. Так же и все четыре Евангелия только дополняют одно другое. Но сегодня я не буду приводить исторические и другие доказательства для подтверждения подлинности Евангелия. Как христианин я радуюсь всякому историческому и документальному факту, подтверждающему истинность Библии. Но в первую очередь я принимаю повествование Библии верой. Это значит, что я считаю правдой то, что Бог в своем слове мне говорит. Я верю этому и стараюсь быть послушным Богу. Вот два вопроса, которые мы в сегодняшней беседе рассмотрим. Почему мы имеем Евангелие и как мы их получили? В последующих беседах мы рассмотрим и некоторые исторические факты и аргументы, приводимые в доказательство верности повествований Библии. Сегодня, однако, мы обратимся к самой Библии. Что она отвечает на эти вопросы? Прежде того, как вечно сущий Бог стал человеком и явился на эту землю в образе человека, все священные писания Ветхого Завета были переведены на греческий язык. Этим самым оно могло распространиться по всему тогдашнему миру. Сильное распространение греческой философии привело к тому, что греческий язык стал как бы средством коммуникации населения того времени. Ветхий Завет постоянно указывал на пришествие Христа на землю. Таким образом, знание об этом было доступно очень многим. Когда Христос уже был рожден, Иоанн Креститель проповедовал в Палестине о явлении Христа в образе человека. Иоанн таким образом прервал более 400-летнее молчание пророков Ветхого Завета. Он призывал власти и народ к покаянию. Этим исполнилось последнее пророчество Ветхого Завета из книги пророка Малахии, 3 глава, 1 стих. «Вот я посылаю ангела моего, и он приготовит путь предо мною, и внезапно придет в храм свой Господь, которого вы ищете, и ангел Завета, которого вы желаете. Вот он идет, говорит Господь Саваоф». Так пришел на землю возлюбленный Сын Божий. Точно так, как пророчествует Священное Писание. Когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, чтобы нам получить усыновление. Это мы читаем в послании апостола Павла к Галатам в 5 стихе 4 главы. В 38 стихе 10 главы книги Деяний апостолов Петр говорит об Иисусе. Он ходил, благотворя и исцеляя всех, обладаемых дьяволом, потому что Бог был с ним. И к этому Петр добавляет, и мы свидетели всего, что сделал он. 3 года земной жизни Христа были временем усердного труда. Весь мир был потрясен.
массы народа слышали Учителя, принимая к сердцу Его слова и видя Его дела. Сам Бог лично был среди людей, свидетельствовал им о Своей милости и говорил им Свою правду. Называя Христа Словом, евангелист Иоанн пишет: «И Слово стало плотью, и обитало с нами полное благодати и истины, и мы видели славу Его, славу, как единородного от Отца». Исполнилось этим пророчество пророка Исаии, говорящего о том, что «Иудея, Галилея и народ, ходящий во тьме, увидит свет великий. На живущих в стране тени смертной свет воссияет». Из этого произошло и следующее. Многие люди стали свидетелями Его дела. Большие массы народа слышали и видели Его, и везде о Нем говорили. Материалу для докладов и свидетелей было достаточно. Священное Писание само упоминает о множестве такого материала. Начиная с 30 стиха 20 главы Евангелия от Иоанна, мы читаем: «Много сотворил Иисус пред учениками Своими и других чудес, о которых не написано в книге сей. Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь вечную во имя Его». И заканчивает Иоанн свою книгу словами: «Многое и другое сотворил Иисус, но если бы писать о сём подробно, то, думаю, и самому миру не вместить бы написанных книг». Эти два места говорят о том, что имелось много фактов и докладов и свидетелей о действиях Христа, но не о всех было рассказано. Я верю, что до нас дошел Богом предусмотренный выбор событий из жизни Сына Божия, для того, чтобы, как сказал Иоанн, мы уверовали, что Иисус есть Сын Божий, и чтобы мы через эту веру имели жизнь вечную. Что касается многих свидетелей, то в первых четырех стихах Евангелия от Луки мы читаем: «Как уже многие начали составлять повествование о совершенно известных между нами событиях, как передали нам то бывшие с самого начала очевидцами и слушателями слова, то рассудилось и мне по тщательном исследовании всего сначала по порядку описать тебе, достопочтенный Феофил, чтобы ты узнал твердое основание того учения, в котором ты был наставлен». Здесь говорится о многих свидетелях, и некоторые из них описали свои воспоминания. Таких описаний было много. Лука с тщательностью врача, кем он был по профессии, исследовал все сначала и описал события последовательно, чтобы добросовестно сообщить это другим. Этот пример евангелиста Луки доказывает, что богодухновенность Евангелия относится не только к собранному им материалу, но и к выбору некоторых из многих авторов. Из всех авторов было выбрано 4, и им Господь дал особую милость. При расставании с учениками Иисус сказал об этом. После того, как Он им сказал: «Лучше для вас, чтобы Я пошел», Иоанна 16:7, Он добавляет, имея в виду апостольские письма, которые они позже напишут: «Утешитель же, Дух Святой, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам. Мир оставляю вам, мир Мой даю вам. Не так, как мир дает, Я даю вам. Да не смущается сердце ваше, и да не устрашается». Иоанна 14, 26 и 27. Может ли быть что-либо яснее? То, что случилось, должно быть еще раз пережито. Слышанные слова должны быть освежены в памяти. Ученики были только сосудами, которые Иисус употреблял. Но это особое обетование дало им возможность совершить предназначенное им дело. Они узнали, что Дух Святой научит их всему, что им для их должности и их писем нужно было. Он напомнил им все, о чем Иисус с ними говорил. Из этого источника
исходит и наша уверенность в богодухновенность Слова Божия. И из него же уверенность нашей веры тому, что написано в Евангелиях.

Уважаемые слушатели, в заключение сегодняшней передачи я хочу напомнить вам еще раз два вопроса, о которых мы сегодня говорили. Почему мы имеем Евангелие и как мы его получили? Бог дал нам Священное Писание для того, чтобы, как говорит апостол Иоанн, мы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь вечную во имя Его. Слово Божие является одним из прекраснейших доказательств любви Бога к человеку. В нем людям дана инструкция к достижению смысла жизни. Живя по этой инструкции и руководясь правилами Библии, человек получает полное удовлетворение как в социальной, так и в духовной жизни. Передал Бог нам это слово через преданных Ему людей, которые жили и трудились вместе с Иисусом Христом. И наше сердечное желание сегодня, чтобы и через эти передачи люди услышали о Спасителе и приняли Его верой в свои сердца.

Люди борются разными средствами с наступающей армией лжи. В наше время, богатое стрессами, только в Боге покой для души. Озлобленно противится истине сатана, всюду сеющий ложь. Увлекается самоубийствами легкомысленная молодежь. Люди водятся с духом неверия, погружающим в мрачную ночь. Потому телефоны доверия в трудный час им не смогут помочь. Погибают в плену у наркотиков жертвы опия и анаши. Я взываю к духовным покойникам, только в Боге покой для души. Только в Боге источник спасения, полноценная, вечная жизнь. Друг, шагающий в озеро серное своевременно, остановись! Посмотри на страдания крестные, покаяние соверши. В наше время, богатое стрессами, только в Боге покой для души.

Вы только что прослушали передачу «По страницам Библии». До свидания, да благословит вас Господь!

0: Дорогие радиослушатели, вы прослушали передачу из архива нашей студии. Авторские права полностью сохранены за авторами этой передачи, но адрес, указанный, на сегодня не актуален.
1: Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.

Джон Буньян. Духовная война. Первое письмо было городскому главе разумения. В нем говорилось, что Эммануил одобряет его рвение в исполнении своих обязанностей, его неустрашимые ответы дьяволосу и, наконец, что вскоре получит он за это награду. Второе письмо было адресовано князю Свободная Воля. В нем было сказано, что он добрый и верный слуга царя Шадая, который не дремлет и неутомимо заботится о благе души, что не раз он проявлял бдительность, обнаруживая убежище дьявольцев и предавая последних казни, за что еще получит награду. Третье письмо было написано проповеднику «Совесть». И его хвалил царевич за то, что тот постоянно поучал горожан, уговаривал их в трудное время наложить на себя пост и посыпать головы пеплом. И еще он хвалил совесть за то, что призывал к себе на помощь вождя Ваенергеса. За все это обещалась ему награда. Четвертое письмо предназначалось страху Божьему, которого царевич хвалил за то, что он первым поднял народ против самоуверенности и избавил горожан от него. Это он подсказал воеводам, кому следует обратиться за помощью при написании прошения, угодного Шадаю и сыну его. Он проявил неустрашимость в защите чертога, за что и будет ему награда. Затем Вера распечатал пятое письмо, обращенное ко всем гражданам души. В нем говорилось, что Эммануил обратил внимание на постоянно посылаемые ему прошения и что вскоре он увидит плоды их. Он хвалил их за твердость духа и терпение, за то, что не лесть, ни угрозы дьяволса не поколебали их упование на него. В конце письма говорилось, что царевич, уходя из города, поручил его жителей верховному наставнику и вождю Вере, и потому пусть душа продолжает внимать их советам, за что и получит в свое время

Передав все письма, Вера отправился к верховному наставнику, у которого был в особой милости. Этим двум горожанам мысли и действия Эммануила были известны лучше, чем всем остальным. Часто случалось, что когда военачальники и горожане впадали в отчаяние, Вера получал от верховного наставника утешение, которое его ободряло. Вера был принят очень радушно. От верховного наставника он узнал, что его назначают главнокомандующим войском города для ведения войны против Дьяволоса. Главнокомандующим он был назначен по просьбе всех жителей города, убедившихся в том, что Вера в особой чести у Эммануила. Ходатаем за него, по просьбе горожан, выступил совесть. Все это делалось, разумеется, в тайне от Дьяволоса и его приспешников. Глава 15. Душа пробуждается. После того, как Дьяволос получил от городского главы разумения и от страха Божия, сторожа замка, на свои предложения решительный отказ, он разгневался и срочно созвал военный совет для обсуждения вопроса, как завладеть городом. Собрались все военачальники во главе со стариком Неверия. Целью Дьяволоса было взятие замка, без чего он не мог считать себя хозяином города. Бурным был этот военный совет. Предложения буквально сыпались со всех сторон. Наконец, слово взял член совета Аполлион. Друзья, я хочу предложить вам следующее. В первую очередь, нам надо покинуть город, потому что пока замок охраняет такой полководец, как Страх Божий, нам не удастся его захватить. Когда же в замке заметят, что мы уходим, упрямцы обрадуются возможности передохнуть и выйдут из него. Быть может, нам даже удастся заманить их за стены города, в поле. И там, в заведомо проигрышной для них ситуации, разгромить. После этого мы без труда войдем в замок. Вилизевул не согласился с ним. «У нас нет возможности выманить их всех из замка. И я уверен, что многие останутся в нем, и потому следует избрать другой путь. Самое верное, по-моему, втянуть жителей в грех. Вместо того, чтобы нашему войску стоять в городе, что не только бесполезно, но и вредно, надо уйти назад в стан и попытаться проникнуть в замок. Для этой цели нам нужна помощь наших друзей, скрывающихся в городе. Пусть наши друзья помогут нам войти в замок». Люцифер тоже не мог не высказать своего мнения. «Я поддерживаю предложение уважаемого Вилизевула, но хочу кое-что добавить. Не станем больше пугать город ни муками, ни угрозами, а незаметно втянем его в дело приобретения земных благ. Душа – город торговый. Скоро будет ярмарка. Надо послать туда несколько умных молодцев наших с разными товарами. И пусть они продают их как можно дешевле. Посмотрим, как все на них кинутся. Я уже обдумал, кого нам послать. Они хитрые и ловки. Одного зовут «Скупой на копейку, мод на рубль». А другого «Выиграть сотню, проиграть графство». Вместе с ними можно отправить еще двоих – отрадный мир и земное благо. Пусть они вступят в торговые отношения с горожанами и помогают жителям разбогатеть. Именно это нам и нужно. Подумайте только, сколько горожан попадется на эту удочку. Они забудут о грозящей им опасности. И если мы не станем пугать их, они уснут, обленятся и будут не способны защитить не то что замок, а даже свои ворота. Мы можем человека обременить земными благами настолько, что он замок
превратит в торговую лавку. Неплохо было бы лавку эту так набить товаром, чтобы начальникам там уже и места не нашлось. Разве вы не помните изречение? Богатство и наслаждения житейские подавляют слово. И еще. Когда сердце отягчается объедением, пьянством и заботами житейскими, всякие невзгоды постигают его внезапно. Имея много товара, жители начнут вести торговлю. А какая торговля без бухгалтеров, товароведов, продавцов? Как раз для этих целей им нужны будут наши преданные друзья. Расточительство, мотовство, сладострасть, суета, тщеславие, всезнайка и другие. Мы завладеем городом таким путем легче, чем с огромной армией воинов. С предложением Люцифера согласились все. План вовлечь душу в мирскую суету показался всем гениальным. В это время произошло событие, которое никто из них предвидеть не мог. Вождь Вера получил от Эммануила письменное послание. В нем говорилось, что через 3 дня его, Веру, ждет в открытом поле за стенами города царевич. Вера тотчас отправился к великому наставнику за советом и получил от него такую информацию. Дьявольцы созвали свой совет и обсудили, как погубить душу. Они решили довести город до такого состояния, которое неминуемо погубит его. Поэтому дьявол на время собирается оставить город. Душа же должна готовиться к битве. Через 3 дня Эммануил на восходе солнца с многочисленной ратью подойдет к городу. Он пойдет в атаку на врага, а вы должны помочь ему с тыла одержать победу. Услышав эту весть, вождь Вера немедленно передал ее другим военачальникам. Все пришли в неописуемый восторг. Трубачи получили приказ подняться на стену и заиграть самую прекрасную мелодию, какую они знали. Дьяволос очень удивился этой неожиданной музыке. «Что бы это могло значить?» – спросил он. «Они как будто чему-то радуются». Кто-то ему ответил. «Это, вероятно, от радости, что Эммануил придет, чтобы возглавить их, и что настанет для них час избавления». «Что же нам делать?» – продолжал, смутившись, князь тьмы. «Лучше всего отступить, как и было решено на совете», – ответил один из его вождей. «Нам легче сражаться в открытом поле, даже если на помощь горожанам и придет подкрепление». На другой день войско Дьяволоса вышло из города, расположившись напротив ворот зрения. Военачальники рассчитывали на то, что в случае поражения им легче будет отступать, чем если бы они стояли под самыми стенами города. В назначенный час вождь Вера объявил, что пора выступать, и что на следующий день их встретит сам царевич. Громкие крики радости раздавались повсюду. Войско под командованием Веры вышло через врата уста в поле. Пароль войска был «Меч Эммануила и щит Веры», что значило на местном наречии «Слово Божие и вера». И вся армия стремительно ринулась на войско Дьяволоса. Из городских воевод только опытности разрешено было остаться дома, потому что в прежних битвах он получил много тяжелых ран. Но и он не выдержал и на своих костылях заковылял следом. «Могу ли я пребывать в праздности, когда сам царевич обещал явиться?» И вот началось сражение. Нападающие громко выкрикивали пароль. «Меч Эммануила и щит Веры!» Когда дьявольцы увидели среди нападающих даже опытность,
Они изумились и с беспокойством спрашивали друг друга: «Откуда у них такой дух отваги, что даже хромые на костылях идут против нас?» Когда войско дьяволоса было взято в окружение, царь тьмы решил, что, вероятно, не избежать удара обоюдоострого меча, и с яростью ринулся вперед. Первым дьявол схватился с вождем веры и князем свободной воли. Оба сражались храбро. Надежда вступил в бой с некоторыми сомневающимися, которые сражались отчаянно. На помощь к нему поспешил хромающий опытность, и они вдвоем принудили вражеских воинов отступить. Бой был жарким, обе стороны не уступали. Тогда верховный наставник приказал вступить в бой расположившимся на городских стенах прочникам. И тотчас камни градом полетели на головы врага. Спустя некоторое время рассеявшиеся было воины дьявола перепугались и вновь с яростью накинулись на войско Эммануила. Воины души замешкались, но, вспомнив, что вскоре узрят самого Эммануила, с новой силой ринулись на врага. Вожди громко восклицали: «Меч Эммануила и щит веры!» Дьяволос решил, что к ним подоспело подкрепление,

11 стиха. «Если же все общество Израилево согрешит по ошибке, и скрыто будет дело от глаз собрания, и сделает что-нибудь против заповеди Господних, чего не надлежало делать, и будет виновно, то когда узнан будет грех, которым они согрешили, пусть от всего общества представят они из крупного скота тельца в жертву за грех и приведут его пред скинию собрания». Жертва за грех всего общества была такой же, как и жертва за грех священника. Дело в том, что первосвященник представлял пред Господом всех людей. Поэтому и требования к жертве, приносившейся за грех всего общества, были такими же, что и за грех священника. В жертву приносили тельца, самого ценного животного. Мне кажется, здесь есть еще один урок. Существует не только индивидуальная, но и коллективная ответственность перед Богом. Бог судит целые народы. И бывает, что люди, не причастные к греху народа, оказываются судимы наряду со всем народом. Когда в 70-м году по Рождестве Христовом был разрушен Иерусалим, весь народ израильский попал в плен. Когда распалась Римская империя, то катастрофа постигла весь народ. Таким образом, и вы, и я несем ответственность, потому что мы часть народа. Бог также судит церкви и их приходы. Я не раз слышал, как люди заявляли, что они останутся в отступившей от истины церкви, чтобы там свидетельствовать. Откуда у них такие мысли? В Слове Божьем их нет. Если вы нашли себе место в церкви, которое не учит истине и Слово Божье, то Бог будет судить и вас, и вашу церковь. Вы всегда несете индивидуальную ответственность, но объединившись с какой-либо организацией, вы также берете на себя и коллективную ответственность. Когда Господь направлял свои послания семи церквам в Азии, о чем мы читаем в книге Откровения, то послания эти предназначались как самим церквям, так и каждому члену этих церквей. Давайте далее прочтем 15 стих из 4 главы книги Левит. «И возложат старейшины общества руки свои на голову тельца пред Господом, и заколют тельца пред Господом». Старейшины представляли весь народ. Аналогично старейшины в книге Откровения представляют церковь. Обряд снова становится таким же, как и обряд принесения жертвы за грехи священника. Останавливаться на нем я не буду. Он подробно рассматривается в стихах 16 по 21. И теперь давайте прочтем про грехи начальников в 22 и 23 стихах. «А если согрешит начальник и сделает по ошибке что-нибудь против заповеди Господа Бога своего, чего не надлежало делать, и будет виновен, то когда узнан будет им грех, которым он согрешил, пусть приведет он в жертву козла без порока». Вы заметили, что все эти группы людей должны принести жертву, потому что все они грешники, хотя ответственность их в каждом отдельном случае различна. В данных стихах речь идет о гражданских начальниках. Таких начальников иногда огульно осуждают, а вокруг их имени всегда ходит немало сплетен. Однако в этих стихах речь идет о настоящем, действительном грехе. Начальник сам должен осознать свой грех и принести свою жертву. Подчеркнем вновь, что начальник занимает ответственное место. Его жертва не имеет такой ценности, как жертва священника или всего общества, но она вместе с тем имеет большую ценность, чем жертва простого человека. Все это учит нас тому, что начальники и правители назначены на свою должность по соизволению Бога, и значит, они отвечают перед Богом.
К сожалению, наши политики

0: сегодня не очень-то стремятся понравиться Богу. Я слышал немало речей современных политиков, но ни разу не слышал, чтобы хоть один из них, правый или левый, сказал, что чувствует свою ответственность перед Богом. Они всегда хотят понравиться людям и говорят только о своих избирателях. А Бог говорит, что они ответственны только перед Ним. Итак, начальник должен принести в жертву козла без порока. Да, эта жертва не так ценна, как телец. Обряд и вся процедура принесения жертвы за грехи начальников следует обрядам жертвоприношения за грехи священника и общества. Таким образом, грех начальников такой же, как и обычных людей. И степень его ответственности выражается в ценности животного, которого он должен принести в жертву. Итак, в следующей передаче мы продолжим разговор о жертвах, которые предписаны законом Моисеевым в книге Левит.
1: Вы прослушали лекцию серии передач по страницам Библии, подготовленную по материалам доктора МакГи. Сегодня мы говорили о том, что посредством жертвы за грех Бог предложил путь, которым ветхозаветний человек мог оправдаться пред Богом. Бог предусмотрел возможность спасения тем, кто согрешил по какой-либо причине. Мы также говорили о том, что жертва за грех учит нас тому, как видеть в себе тех, кого видит в нас Бог. Она дает нам осознание греха и нашей собственной ничтожности. Вместе с тем, она указывает на то, что Бог позаботился о нас. Он сделал возможным наше спасение через Иисуса Христа, который стал жертвой за наши грехи. Интересно, что первым в списке грехов рассматривается грех священника. Это было связано с тем, что именно священники занимали ведущее положение в духовной жизни Израиля. Причем, как мы увидим, священниками были обыкновенные люди, слабые и немощные, и потому подверженные тем же искушениям и соблазнам, что и остальные. Однако, даже если грех священника ничем не отличался от греха простого человека, его ответственность пред Богом была несравнимо выше. Весь порядок принесения жертвы за грех имел определенный смысл. И вновь мы видим образы книги Левит в преломлении новозаветних событий. Сжигание части жертвы за станом символизировало отвратительную природу греха. Этот грех понес на себе Иисус, сделав себя отвергнутым и покинутым Богом там, на кресте, в то время, когда ему так нужен был Отец. И, наконец, мы говорили о грехе общества, о том, что человек ответственен не только сам за себя лично, но и за то, что происходит в обществе. Поэтому так важно, будучи частью того или иного народа или группы людей, призывать их к чистой и святой жизни, к тому, чтобы внимать голосу Божьему и покоряться Его воле. И когда мы видим, что все общество совершает зло, за это зло ответственен и каждый из нас. Подобно тому, как за грех всего народа израильтянам предписывалось приносить жертву, так и в современном мире народы должны признать свои грехи и принести покаяние. Конечно, начальник или правитель несет большую ответственность, чем простой человек, но тем не менее это не исключает и личной ответственности каждого отдельного человека, не только за свои грехи, но и за грехи всего общества. Давайте же задумаемся над этим.

Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. В адресе обязательно указывайте «Трансмировое радио». Напоминаем, что программы «Трансмирового радио» транслируются также российскими радиовещательными станциями «Юность» и «Маяк». Поэтому лекции доктора МакГи по страницам Библии вы можете слушать также на волнах радиостанции «Юность». Они звучат для вас ежедневно с понедельника по пятницу в 13 часов 4 минуты по московскому времени. Кроме того, на «Юности» в 18 часов 5 минут вас ждут авторские программы для взрослых и детей. А в 5 часов 47 минут с повтором в 22 часа 20 минут слушайте радио «Маяк». Расписание наших передач мы вышлем всем желающим. Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

0: Вы слушаете программу «Выбор».
1: Бог создал человека со свободной волей. Если ты находишься в местах лишения свободы, ты не имеешь возможности выбрать себе даже еду или одежду. Однако не в этом состоит смысл жизни. Смысл жизни – где ты проведешь вечность?
0: Я предлагаю вам путь жизни и путь смерти.
2: Путь жизни и путь смерти. Жизнь и смерть.
1: Верующий в Иисуса Христа имеет жизнь вечную, а неверующий в Иисуса Христа не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Так говорит Слово Божие.
3: Внимание! Опасно для жизни! Внимание!
0: Возмездие за грех – смерть.
1: Дорогой друг, выбор за тобой.
4: Мир вам, дорогие друзья! Вы слушаете Русское христианское радио. Наша передача называется «Выбор». Эта программа предназначена для людей, находящихся в местах лишения свободы, а также для тех, кому не безразлична их судьба. Ведущая программы Наталья Чернякова. За режиссерским пультом Сергей Швецов. Сегодня у нас в гостях Наталья Антоновна Матвиенко. Она из церкви «Эммануил». Очень активный член церкви, она же мама служителя этой церкви. Она сейчас расскажет немного о себе. Представься, пожалуйста.
5: Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Я Матвиенко Наталья Антоновна.
4: Расскажи о себе, что ты сегодня готова нам рассказать, нам всем, не только братьям и сестрам, нас будут слушать много-много людей, которые еще не знают
5: Бога.
4: Ну,
5: я немножко волнуюсь, конечно,
4: ничего,
5: знаю, что
4: ничего.
5: Такая большая аудитория
4: ничего.
5: Нас может
4: мы
5: услышать.
4: Мы все с удовольствием послушаем.
5: И вполне может быть, что услышат меня люди, которые меня знают давно.
4: Да?
5: Мы встречались. Ну что, с чего начать? Ну, пожалуй,
4: немножко,
5: наверное,
4: о себе.
5: С детства.
4: Да, немного.
5: С самого начала,
4: немножко,
5: потому что
4: да.
5: Это имеет значение. Ну, родилась я в полноценной семье. У меня были родители, мама, папа. Папа меня очень хотел и ждал. Это было после войны, встреча родителей. Мама была старше папы. Она детей не хотела, потому что у нее уже была дочь. Вот. А папа хотел, потому что кроме войны, кроме лагерей военнопленных, где он работал ревизором по бухгалтерии, никакой радости он, в общем, в жизни не видел. А мама в свои 38 лет не хотела обременять себя ребенком, так как уже имела дочь. И после войны остались у нее страшные переживания о той страшной действительности военного тыла.
4: Но ну, ты родилась.
5: Да, но...
4: Я, конечно,
5: я родилась.
4: И как дальнейшая жизнь? Как родители, как восприняли твое рождение? Понятно, мама не хотела детей, ты родилась. Как твоя жизнь дальше шла?
5: Ну, мама и папа окружили меня заботой, как могли, угу. по своим доходам в те времена. Папа очень меня любил, но мама меня настолько опекала в своей любви, что, в общем, эта опека стала просто до такой степени в тягость, что я не могла уже больше выдержать.
4: Мама много от тебя ожидала или что? Что
5: она значит? От меня действительно очень много ожидала. А я в ее понятиях была не тем ребенком, который она хотела бы видеть вот по своим меркам.
4: И ты это чувствовала?
5: Я это очень чувствовала. Угу. Я всегда была очень чувствительным ребенком, на самом деле. Чувствовала очень большую любовь отца и немножко неприязненное такое отношение матери.
4: Угу.
5: И когда вот я росла, и где-то уже в 13-14 лет, я стала уже задумываться о жизни, и, в общем, я любила размышлять.
4: То есть ты уже думала о том, что жизнь готовит для тебя подростка?
5: Да, я очень интересовалась, а что такое вообще жизнь, и что это такое? Откуда вообще все произошло? Ну, что преподавали в школе, мне этого было мало, и не было ответа на мои вопросы детские. В общем, я находилась в поисках что-то. Я почему-то думала не так, как другие думают. Я удивлялась этому.
4: Ну, это называется поиск смысла жизни.
5: Да.
4: Просто ты себе не отдавала отчет.
5: Не отдавала. У меня какие-то были размышления, но это все было так по-детски, я ничего, в общем, этого не могла разобраться. Мама моя была, в общем, очень ворчливой стала со временем, очень жесткой. от меня все время какие-то требования, она, в общем, предъявляла требования. Я не понимала, и у нас, в общем, сложилось какое-то непонимание внутреннее в семье. И я все больше от нее отдалялась.
4: Угу.
5: Все, что я доверяла ей, свои вот эти вот детские размышления и мечты, она переворачивала так, что в результате она меня просто оскорбляла.
4: Но неизбежно это приводит к одиночеству.
5: Да.
4: И как в твоей жизни это было?
5: Ну, когда все время слышишь, что ты глупая, бестолковая, вообще никакой надежды на тебя, вот, то все это закончилось тем, что я перестала разговаривать со своими родителями и стала писать дневник. Вот, ну и при всем при этом я плакала, уходила в себя и, в общем, что-то искала для себя, вот это вот какие-то чувства одиночества очень меня мучили. Очень я искала друга, с которым я могла бы поделиться своим самым сокровенным. И вот тогда у меня стали приходить такие вот вопросы. А есть ли Бог? Или вообще что это? Как? Как?
4: Почему Бог? Почему не среди людей друга ты искала?
5: Ну, потому что все равно слышишь это самое как-то от людей, слава Богу, или еще какие-то такие вот словечки проскакивали, и меня это, в общем, интересовало. И все мои вот эти поиски до такой степени меня уже начали интересовать. Я уже стала глубже вот как бы искать информацию, а получить нигде нельзя было информацию. И один раз, когда я сидела дома, размышляла со своим дневником, ну, это детство, вот я просто для себя как бы загадала. Если вот Бог есть, то вот мне сейчас будет звонок в дверь. И что вы думаете, минут через пять был звонок в дверь. Для меня это было настолько удивительно и поразительно, и после этого я стала как бы думать, может быть, действительно это самое, как бы Господь проявился и показал, что я есть.
4: Но это все, что ты на то время могла получить.
5: Но это мои детские размышления, да. Но
4: источников каких-то
5: не было. Это была капелька
4: малюсенькая. То есть Евангелие, чего-то таких, ничего.
5: Нет, я этого не знала. Это был страшный запрет по тем временам. Это были 70-е годы. Вот, и что-то о религии узнать, найти, это было практически совершенно невозможно. Вот, какую-то информацию... Даже об этом говорить было невозможно. Это был запрет, он есть запрет.
4: Но это тебя как-то укрепило?
5: Да, мне это понравилось. Мне это очень понравилось. И я жила с этой мыслью, что это приятно, что я, в общем, не одна в своих вот каких-то исканиях. Вот. Ну, постепенно, в общем, я росла. У меня было много друзей, много внимания. Ну, хоть и внимание было... А в душе все равно какая-то была пустота и боль. В общем, интересного ничего не было. Сердце вот ожидало что-то. Я злилась сама на себя, что у меня нет... Мне хотелось кого-то любить. Угу. Я не знала любви. Я не знаю, что это такое. Не знала...
4: Но в таком возрасте, наверное, любовь
5: нет,
4: однозначно это... понимается все-таки. Как ты вышла? Что ты решила? Кого любить? Людей, Бога? Или все это было...
5: Я не получала любви от матери, я чувствовала любовь от отца. И мне хотелось самой эту любовь давать, и хотелось самой получать эту любовь. Но от кого я могла ее получить, я не знала. И мне хотелось давать эту любовь, но я не знала, кому ее дать. Я искала достойного, но его не было. А к 20 годам я научилась курить и выпивать. Я искала, в общем, утешение... в друзьях и в мужчинах. Я думала, может быть, они это самое...
4: То есть любовь так или
5: да,
4: иначе есть, у неверующего человека
5: ассоциируется
4: с противоположным полом.
5: Именно действительно было, что, может быть, любить надо мужской пол, что тогда они восполнят вот эту недостачу этой любви. Ну, я была общительной, разносторонней, но пустой. Я это чувствовала, и, в общем, это был уже груз на сердце. Мне это было, в общем-то, не очень приятно. И я расскажу интересную вообще историю. Я работала в институте радио. Институт радио по тем временам был очень престижный институт. Мы работали на космос. Это был закрытый институт. Нас даже не выпускали за границу никуда, ни в какие ни поездки, ни в коем случае. И я работала в отделе антенн. У нас работали профессора, доктора наук, И, в общем, повторюсь, был запрет на любое проявление религии. И вот в институт приезжает лектор. Вы себе можете представить, что собрались все профессора, доктора наук, научные сотрудники, все инженера, и не знали, о чем будет вообще лекция. И вдруг лектор стал рассказывать и возмущаться, как это половина из присутствующих партийные, а у вас в институте есть верующие. В общем, первая мысль была побежать и смотреть, что это такое вообще верующее. Это, то есть даже слова такого мы не воспринимали. А лектор, в общем, возмущался и говорил, как допустили, где бдительность? В общем, беседа была настолько долгая. Но после
6: и
5: этой
6: что
5: беседы...
6: он посеял в твоем сердце? Сеял-то он, в общем-то, он посеял, неприязнен, да, Богу, а посеял
5: что? Совершенно другое. Мы не могли работать остаток дня. Все собирались по каким-то закоулочкам, по своим столикам с чаепитием и с бумажками.
6: И вы знали, и где эти дикари, да?
5: Да. Продолжили беседу, разговор, и в результате стали думать, а есть действительно Бог или нет? Но ведь, наверное, что-то есть.
6: Вот на что сподвиг лектор вас, на размышления.
5: О, а мне это было, в общем, такой вопрос, который я мечтала услышать многие годы. Я впитывала в себя эти разговоры, и сердце просто трепетало. Ну, вот-вот-вот, я сейчас прям вот что-то для себя вот найду.
6: Узнаю.
5: Да. Но нет, никто ничего не смог толком сказать. Вот мои поиски переключились опять на
6: обычную жизнь,
5: мирскую. Вот. Ну а что в миру? Мне нужно было найти спутника жизни. Да. Я стала искать такого себе друга, чтобы я могла выйти замуж. Вот. Ну.
6: Долго ждать не пришлось?
5: Вышла замуж, да. Выйти-то я вышла. Но что я могла подарить мужу?
6: Видишь, это сейчас этими мерками ты размышляешь, что ты могла подарить.
5: Да. Что я могла подарить неподготовленный человек к жизни, и что подарить мог мне спутник жизни. Неумение строить отношения, неумение прощать, вот эти глупые обиды, ссоры из-за пустяков, которые переходили в страшные скандалы, ну, они испортили нашу жизнь. Я думала, что с рождением ребенка, может быть, все изменится, все станет по-другому. Но стало еще грустнее.
6: Угу.
5: В общем, радости это
6: заботы,
5: не принесло.
6: А
5: я ушла в заботы, мы отдалились друг от друга. И мне стало очень скучно вообще, настолько безрадостно. То есть вот эта рутина, ребенок, в общем, ничего не смог изменить. Вот, хотя у нас и были веселые компании, наши друзья, и, но это настолько было все временно. То есть когда, в общем, я возвращалась опять в дом, то вот эта вот пустота, она просто окружала меня. Опять одна. С ребенком жили на даче в летний период. Это станция Нахабино. Это известная, в общем, станция. И улица Красноармейская. На этой улице в одном из домов собирались люди и пели там песни.
6: То есть это все, что ты можешь рассказать на то время? Какие-то люди собирались?
5: Да.
6: Что за песни? Что они там делали?
5: Очень мелодичные, и мне они очень нравились. То есть, в общем, я специально ходила с ребенком с коляской гулять, когда вот были эти сборы, вот. И я могла ходить по этой улице, потому что, в принципе, улица была перегорожена, вот, потому что, ой, в связи с тем, что был запрет религии и всех верующих, и всего этого, улицу оцепляли патрули в красных повязках, стояли машины с мигалками.
6: То есть во время богослужений... контролировали
5: полностью
6: дружинники.
5: Был контроль, и каждого человека вот было видно, вот это действительно было удивительно. Шли, ну, это я сейчас могу сказать, что верующие, тогда я не знала, что это верующие, но они очень отличались. Шли женщины, мужчины, очень аккуратно одетые. Вот, у них какие-то беленькие светлые рубашки, такие юбочки аккуратненькие, дети были все в беленьких рубашечках, брючки аккуратненькие, и их пропускали, а население просили, чтобы они другой стороной шли. Да, не пускали. А так как я это самое жила на этой улице, то есть я с коляской, я ходила, специально гуляла, и мне очень интересно было, как там, что, какие-то песенки поют, что это такое. Но песни были приятные, на слух, в общем, мне это нравилось.
6: А они приглашали или они не могли этого сделать? Они
5: не мы близко не подходили. Мы не подходили близко, но дело в том, что когда приехала моя сестра, она очень любознательная женщина, она набралась смелости и, не глядя на патруль, подошла к этому дому, и к окошку она подошла. И вот это было, конечно, удивительно. Ее просто пригласили, ей сказали: «Заходите, здесь все вам рады». Она потом очень долго удивлялась, как это не выгнали.
6: Что это за сообщество,
5: да? Не выгнали, не выгнали, а пригласили. Вот. Ну, очень странные люди, она сказала.
6: Наташа, ну это опять же блик в твоей жизни, или он чем-то закончился в это время? Блик, я имею в виду проявление Бога. Так это и прошло?
5: Ну в общем, это прошло, но это осталось в памяти у меня. Это вот какие-то азы, что я потом... Да, я потом узнала, что хозяин этого дома, он в тюрьме за веру. Вот, и ему помощь идет со всех союзных республик, не
6: верующие
5: только из Москвы, да,
6: в тюрьме?
5: Вот верующие, да. И меня это очень, в общем, тогда поразило, думаю, а что же это такое вот, что это за вера, что даже люди, не зная этого человека, из каких-то других городов, из других республик помогают. То есть их семья не бедствовала, потому что мы жили вот буквально напротив вот этого дома, и мы видели, что эта семья не нуждается. Они не перебиваются с хлеба на воду.
6: Наташа, я в большом нетерпении узнать, что было дальше, но мы сейчас ненадолго прервемся, и для наших радиослушателей прозвучит христианское пение.

0: Я напоминаю, вы слушаете Русское христианское радио и наша программа «Выбор». Сегодня у нас в гостях Наталья Матвиенко. Наташа, слушаем тебя с большим нетерпением. И что было дальше? Мы остановились на том, что ты с коляской, с ребенком гуляешь возле этих странных, неведомых для тебя людей, неведомого дома, откуда такое пение чудное доносится, и тебе это интересно. Это закончилось просто каким-то для тебя, ну, как блик прошло, или ты осталась?
1: Нет, мне хотелось быть с ними.
0: Угу.
1: Меня это очень заинтересовало, мне это было приятно, и хотелось поближе узнать, угу, что же это такое. В общем, и, ну, мне это было очень интересно.
0: Угу.
1: Но жизнь есть жизнь. Я вернулась...
0: Всё снова к рутине.
1: Да, в свои вот эти вот семейные обязанности.
0: Угу.
1: Вот с мужем ничего не ладилось, отношения стали ухудшаться. Вот в результате я стала тоже искать какие-то, в общем, успокоения. Находила только в рюмочке.
0: Угу.
1: Вот, в компаниях веселых, но это, в общем, была тоска и ничего хорошего. В результате, в общем, развод.
0: Угу.
1: Но я осталась молодая,
0: красивая,
1: интересная,
0: добавлю,
1: женщина,
0: да.
1: И хотелось жить, хотелось...
0: Полноценно.
1: Ну, у нас была очень хорошая, интересная сама по себе компания. Ребята жили на Малой Бронной, это центр Москвы. Там были... и художники, и поэты, и просто отличные парни и девушки. Мы собирались, мы, как в те, в общем, годы, любили попеть песни под гитары, вести какие-то интересные разговоры, вести какие-то беседы. И у нас очень часто возникали вот эти беседы именно о Боге. И эта тема для нас была достаточно волнующая,
0: mm-hmm,
1: потому что даже один из наших друзей, он выписывал книгу «Наука и религия». Вот эти вот книги, которые выписывались тогда «Наука и религия», они были все под контролем КГБ.
0: Но книги не могли много вас, многому вас научить, потому что в них, наоборот, было написано о том, что Бога нет. А источника у вас ни у кого не
1: было? Нет, источников никаких не было, но мы очень много об этом разговаривали, и пытались изо всех сил выяснить, где правда, где неправда, где истина. Вот, и после одной беседы, угу, которая затянулась на всю ночь, наш один друг встал и сказал: «Я вам точно могу сказать, Бог есть».
0: Вывели.
1: Да. Но я стала жить с этой мыслью. Но что это такое, Бог есть, я не знала. То есть, а где было почерпнуть эту информацию? То есть, в общем, все прошло опять как бы ровно.
0: Угу.
1: Я продолжала жить, искала мужчину, друга.
0: Ты продолжала искать любви.
1: Я продолжала искать любви,
0: и любви,
1: да.
0: И искала так, как умела, так я понимаю, да?
1: Да, по своим понятиям, угу, как все так жили, да. И я так жила, я искала этой любви. Но в результате было только разбитое сердце.
0: Угу.
1: Хорошего ничего я не видела. Ну, суета, огорчение и ко всему прочему, еще очень мало уделяла времени ребенку.
0: Угу.
1: Ребенок рос сам по себе, и ему было скучно без мамы, и он нашел себе занятие, он пошел в спорт, гребли на байдарках.
0: Угу.
1: Я была очень этому рада, потому что он не курит и не болтается по сомнительным компаниям. Но вдруг в 14 лет ребенок приносит домой Библию и стал ее читать.
0: Где взял?
1: Ну, он стал меня приглашать туда, где он ее взял.
0: Угу.
1: А я сказала: мне некогда, у меня бизнес, угу, работа. В общем, мне это пока не нужно. Но я смотрела,
0: угу,
1: чем занимается мой ребенок,
0: угу,
1: и у меня стали какие-то сомнения, как бы он не попал в какую-то историю. Стал советоваться с подругами, что делать. Они мне говорят: сходи в церковь.
0: Ну, а сын не в церкви, я так понимаю, куда-то ходит, но не в церковь.
1: Он ходит на собрание, как он мне объяснил.
0: Так, так.
1: И что там очень хорошие люди, с которыми ему очень здорово. Ему там очень нравится, там прекрасная обстановка, что там никто не курит и не пьет. Вот, очень все хорошо друг к другу относятся, уважительно. И что, мам, неплохо было бы и тебе посмотреть, что это такое. чтобы ты не переживала, где я. А я по совету своих подруг сходила, конечно, в церковь. Ну, сходила, ну, постояла, но ничего не поняла.
0: А сходила зачем?
1: Ну, сказали сходить. Я думала, может быть, я что-то для себя почерпну, какое-то успокоение, какое-то душевное, в общем, спокойствие приобрести. Но я этого так, в общем-то, не увидела. Мое сердце не нашло там ничего. Но при всем при этом я почувствовала какую-то маленькую лазейку, какую-то тропинку, что вот если я буду читать и искать вот именно в этом направлении, то я для себя что-то могу найти. Ну, да, я стала читать, в общем, какие-то религиозные вот книги религиозного направления, читала, но Библию я в руки пока не брала. Пыталась у сына, но мне было тяжело, я не понимала ничего. А потом, в общем, бизнес, замужество, вот, которое не принесло ничего, кроме разочарования, кроме этого еще и болезни. Вот. А сын рос, возрастал, стал другой, вот, какой-то спокойный, уравновешенный. Ну, в общем, пугал маму.
0: То есть ты не радовалась, а напрягалась?
1: Я удивлялась. Что-то происходит, меня это, в общем-то, пугало, конечно. Мама совершенно в другой жизни живет, у мамы праздники, рюмочки,
0: но он
1: друзья.
0: От тебя отдалялся или он сочувствовал тебе?
1: Он сочувствовал.
0: Он разделял твои интересы или он тебе пытался из них как-то достать?
1: Он пытался изо всех сил объяснить, что я неправильно живу. А я, в общем-то, конечно, где-то возмущалась, что ты мой сын, и ты меня
0: что
1: ещё
0: яйца
1: учишь.
0: Что яйца курицу учат, да?
1: Да, я тебя, в общем, всем обеспечиваю, все тебе, все, что могу, делаю, и ты еще пытаешься меня там что-то воспитывать. Вот, я, конечно, немножко не хотела. Вот.
0: Ну, то есть, Бога ты искала, но то, что предлагал сын, Библия, ты...
1: Я не принимала.
0: Не принимала.
1: Нет, я не принимала вообще никак. Вот, никаких посещений собраний, то, что сын приглашал, я не принимала. Ну, с мужем вообще история была еще страшнее. Он был в зависимости от карт.
0: То есть второй брак был еще хуже?
1: Да, и автоматов.
0: Игровых?
1: Игровые автоматы. Это очень страшная вещь.
0: Ну, то есть он был игрок.
1: Да, это было воровство денег из дома, это были страшные скандалы, это были драки, это были пьяные лица, в общем, это был ад. И, то есть, я уже была просто на грани срыва, я просто не знала уже, что мне дальше делать и как жить. И тут, когда умер мой близкий человек, мой родной отец, которого я очень любила.
0: Так я понимаю, единственный, самый близкий.
1: Самый твой. Близкий, да. Для меня он был самый близкий, я его очень уважала, очень любила. Ну, в общем, я посчитала себя такой одинокой и считала, что жизнь моя, в общем, кончилась. Сын женат, не со мной.
0: Занимается неизвестно чем.
1: Для да, занимается, в общем-то, для меня непонятными вещами. Вот, бизнес рушится, муж – враг, вот, я никому не нужна, вокруг пустота, разочарование, обиды, где Бог, которому это самое, я хотела бы что-то сказать, почему со мной такое вообще. Стала ходить в церковь, но ничего не менялось. Сердце разрывалось у меня от тоски, от печали, и в результате страшная депрессия, и попала в психдиспансер, я лечилась.
0: То есть по-серьезному заболела?
1: Да. У меня, в общем, нервы были уже в таком состоянии, что вплоть до самоубийства. То, что мне неинтересно было жить совершенно. Я не хотела ничего. Это была тоска. А для чего, в общем, что? Мне никто ничего не хотел дать, я никому ничего не могла дать.
0: Не могла дать, да.
1: Вот, то есть полный вакуум. Ну вот, родилась моя внучка Маргарита. Вот. А сын в это время уже стал директором библейской школы.
0: В Москве?
1: Это в Синей Осоке, Ивановской области. Вместе с женой они находились там, отвезли туда внучку. И я очень хотела ее видеть и поехала туда, в эту Синюю Осоку. Ой, ну это, конечно, воспоминания интересны были.
0: Это первый раз, когда ты соприкоснулась с верующими? Ты не ходила
1: первый
0: до этого?
1: Первый раз в жизни я увидела верующих людей. Я приехала. Под мышкой у меня были книжки с заговорами.
0: Что значит заговорами?
1: Ну, заговоры Степановой.
0: Чтобы... А, книга называется «Заговоры». Да. Как заговаривать чтобы, нечистую силу.
1: Чтобы заговорить нечистую силу, которая мешает жить. Вот, что там происходит что-то плохое в этой осоке.
0: То есть ты продолжала быть уверенной, быть что уверенной, сын что где-то не сын там где-то и не в том.
1: Не там, где нужно. Вот. Но когда я приехала в синюю осоку, увидела чистые глаза, чистые лица этих детей, у меня что-то перевернулось, и я захотела узнать, а почему вот они такие все счастливые и радостные, а у меня такого нет. И я стала со всеми беседовать, интересоваться. У меня проснулся какой-то интерес, они что-то знают такое, чего не знаю я. Я должна это обязательно узнать.
0: У них там лекции или в какой это проходило форме?
1: Да, приезжали преподаватели, очень разные люди, очень скромно, которые себя вели. Вот. Мне это очень понравилось, и я захотела поближе все это узнать, и я стала ходить на лекции. Когда я походила на лекции, я поняла, что я очень много пропустила в жизни, и мне нужно срочно все наверстать, все это упущенное. Когда мне дали, в общем, читать Библию, я стала ее читать, но мне она очень тяжело открывалась, я не могла этого понять.
0: Но уже были люди, которые
1: Но люди были там, которые объясняли. И я по каждому вопросу, буквально вот по каждому стиху, я обращалась, говорю, а здесь что такое написано, я не понимаю. О, Наталья Антоновна, читайте дальше, все откроется, вы не волнуйтесь. Вот, я читала. Я стала читать ночами. И когда... меня вот это все коснулось, вот я просто почувствовала своим существом, что, наконец, вот я дома. Я искала всю жизнь что-то, и я это нашла именно вот
0: стала
1: в этом месте.
0: Стала укладываться, да?
1: Да. Угу. Вот как будто я где-то бродила, где-то вот порхала, но никак не могла этого найти. Угу. А теперь я, наконец, пришла, я нашла. Вот оно, родное.
0: Книгу, я так понимаю, «Заговоры», наверное, называлась. Куда ты дела книгу «Заговоры»?
1: Мы ее сожгли. И, кроме всего прочего, у меня дома было очень огромное количество литературы всевозможной. И когда мы приехали с семьей домой, я разрешила собрать всю эту литературу.
0: Кому разрешила?
1: Моим детям. Они собрали два мешка и попытались унести на помойку. Но было столько много, что они испугались, что кто-то начнет рыться в этой литературе, и кто-то себе заберет.
0: И на горе прочитает.
1: Да. И они ее в машину отвезли в осоку и сожгли там. Угу. Вот это тоже было интересно, потому что пламя чуть ли не до неба было. Вот. А потом проявился такой интерес к учебе, к Библии, к студентам. Студенты знают, а я не знаю. И мне нужно было обязательно верстать. Я ночами просто читала, и столько новых лиц, столько новых друзей, и у каждого своя судьба. Порой очень жуткие такие истории мне дети рассказывали. Вот, я
0: думаю, что это начался самый лучший период в твоей жизни. Ты нам сейчас расскажешь, продолжишь. Мы снова ненадолго прервемся и прослушаем песню.

0: В эфире программа «Выбор». Вы слушаете «Русское христианское радио». Я напоминаю, что сегодня у нас в студии в гостях Наталья Матвиенко из церкви «Эммануил». Я думаю, это уже вершина. Ты попала домой. Ты слушала лекции, ты слушала объяснение Библии.
1: Я полностью отдалась в руки Божьи. Вот. Я почувствовала необыкновенные перемены в своей жизни. Угу. У меня появилась радость, покой в сердце. Моя душа просто радовалась всему, вот этим новым познаниям, учебе. Я впитывала в себя, мне это все настолько нравилось, я была просто в восторге. Угу. Ну, я думала, что все, теперь живи и радуйся, все прекрасно. Но у Господа, видно, были свои планы. И вся моя вот эта вот никчемная предыдущая жизнь до узнавания Бога.
0: До уверования.
1: До уверования, да, до покаяния. Она, в общем, дала свой большой отпечаток, в общем, болезнь.
0: Ты
1: онкология,
0: заболела?
1: Да, у меня онкология груди. Ну, я должна была пройти эти испытания.
0: То есть вот на вершине вот этой всей радости,
1: да,
0: это внезапно возникло?
1: Да, угу. Да. Я вдруг поняла, что онкология – это смерть, что я должна умереть. И, вы знаете, я пережила разные минуты размышления. Были минуты слабости, что страх вот перед вот этим окончанием, что вот, я должна умереть, я должна к этому приготовиться. В общем, не из приятных, конечно, мыслей. С одной стороны, да, там будет хорошо и здорово, а с другой стороны,
0: ты уже была с Богом, и это была большая поддержка, но ты была еще очень слабой, да?
1: Да, я была слабой, конечно, духовно, да. Вот сейчас, конечно, после всего пройденного пути, я понимаю, что через вот это вот испытание Господь показал мне такую великую любовь свою. Я даже представить не могу. Да, он просто на руках меня нес везде. То есть вот если рассказывать о каждой мелочи, проведенной в больнице, с людьми, которые встречаешь, я просто убедилась на себе, насколько я отличаюсь от других.
0: Не было безысходности.
1: Я была вообще везде счастлива, и у меня было настолько все легко. Передо мной открыты были двери. У меня не было никаких препятствий абсолютно. Я попадала к самым лучшим врачам, я попадала в самые лучшие руки, но я видела страдания других людей. И меня это просто вот расстраивало.
0: Наташа, я хотела задать вопрос, извини, я перебила. Я знаю, что в церкви у тебя служение людям нездоровым, ты посещаешь людей.
1: Да.
0: Это как-то связано с твоей болезнью или это у тебя было и раньше в церкви?
1: У меня и раньше было это, но когда я встретила безысходность в глазах
0: вот
1: людей...
0: Вот тебе хотелось прийти к тем, кто болен, что-то принести,
1: да,
0: угостить,
1: было,
0: поддержать.
1: Да. Хотелось именно поддержать.
0: А после болезни?
1: А после болезни я увидела, что люди не знают о Боге. То есть очень многие что-то слышали, где-то, в общем, что-то чуть-чуть узнали, но они не знают, насколько Господь действительно любит нас.
0: А что эта тема там поднимается в онкологии?
1: Обязательно. Все...
0: Люди за что-то хватаются.
1: Да, но наверное. Это же последний источник. В общем, все стараются узнать сразу о Боге что-то такое. Неужели действительно Господь может спасти и может поддержать? И когда, видя, как посещали меня в самые тяжелые минуты моей, в общем, слабости, когда, в общем-то, уже хотелось и поплакать, конечно, ну, и женские эмоции.
0: Ты что-то пыталась им рассказывать?
1: О, мы читали Библию. Когда я пришла первый раз в палату реабилитации после операции, они приняли вообще меня в штыки, и что это за женщина пришла, улыбается. Там все плачут, и там все с потухшими глазами. А я пришла улыбчивая такая, говорю, здравствуйте, девочки. А когда я еще молилась, были все просто удивлены вообще, что это. Пришла какая-то женщина, и что-то такое еще лопочет.
0: Ты молилась своими словами?
1: Я молилась своими словами, но...
0: И это было очень необычно для них.
1: А потом я достала Библию, стала читать, они тем более все посмотрели на меня. Ко мне отнеслись недоброжелательно и очень даже напряженно.
0: То есть люди напряглись, да, когда ты эту книгу открыла?
1: Потом я спросила, а хотите, почитаю вслух? и стали читать. А потом собирались не только наши палаты, но приходили из соседних. И с удовольствием мы читали и спрашивали.
0: Но в этом была милость Божья, и не только по отношению к тебе. Бог предусмотрел вот эту твою искру вспыхнувшую как-то, чтобы она осветила.
1: У меня была поддержка.
0: Многих.
1: Приезжали ко мне верующие, за меня молились мои близкие, мои родственники. Церковь молилась, студенты, которые меня знали, бывшие мои студенты, которые меня знали. Очень много людей. Эту поддержку я просто чувствовала, ощущала. Были звонки, меня поддерживали, приезжали. Это было далеко, это Петрово Дальнее от Москвы, в общем, не очень удобно ехать. Все равно приезжали ко мне. И была очень поддержка большая.
0: Что ты достойно перешла этот период? Ты здорова?
1: Я?
0: Да.
1: Я прекрасно себя чувствую. Вот, мало этого, я езжу, все равно продолжаю библейскую школу, помогаю своим внукам, своим детям. Я чувствую себя очень нужной, потому что молодежь Владимирской области и города Владимир, где находится библейская школа, мы все дружим, они приходят с советами.
0: Сейчас уже не в Иваново, а во Владимире.
1: Да, переехали. И студенты, глядя на меня, они очень меняются.
0: То есть ты с ними дружишь?
1: Знаю, да. Я, конечно, дружу со всеми и рассказываю, что произошло со мной. И это очень большая поддержка для них.
0: Тем, которые, может быть, на пути искания, что ты можешь им пожелать?
1: Люди добрые, приходите к Богу. Это единственный источник жизни на земле. Это единственная радость. Это единственное утешение и покой. Он даст все. Вот то, что пережила вот я, вот эти мои искания, и, наконец, я все это нашла, это великое счастье, просто вот счастье. Перейти вот в такую вот новую счастливую жизнь, это не просто вот я как бы чувствами там играю и говорю просто так. Нет, это действительно я пережила все. Мне Господь подарил столько счастливых дней, столько радости в жизни.
0: Наташа, я тебя поздравляю, и я очень рада, что ты нашла то, что ты искала со своих 15 лет. А вам, дорогие радиослушатели, я желаю всего доброго. Я желаю вам, чтобы благодать Господа коснулась каждого из вас, каждого ищущего Его лица. И сейчас мы прощаемся с вами. Провела передачу Наталья Чернякова. За режиссерским пультом работал Сергей Швецов. Запишите, пожалуйста, наш адрес. Город Москва. Индекс 125-047. Абонентский ящик 141. Русское христианское радио. Программа «Выбор». До свидания. Да благословит вас всех Господь.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей. Псалом 118. Читайте Библию, читайте на рассвете, или поздним вечером, или в полночный час. Страницы Ветхого и Нового Завета пусть станут близкими, желанными для вас. Читайте Библию, живое Слово Божье. Она научит вас, как свято в мире жить, как выбор делать между истиной и ложью, как милосердным быть и как врагов любить. Приглашаем всех радиослушателей прослушать чтение Старого Завета.
2: Книга Неемии. Глава 9. В 24-й день этого месяца собрались все сыны Израилевы, постящиеся и во вретищах, и с пеплом на головах своих. И отделилось семя Израилева от всех инородных, и встали и исповедовались во грехах своих и в преступлениях отцов своих. И стояли на своем месте, и четверть дня читали из книги закона Господа Бога своего, и четверть исповедовались и поклонялись Господу Богу своему, и стали на возвышенное место левитов: Иисус, Вания, Кадмиил, Шивания, Вуни, Шеревия, Вания, Хинани, и громко взывали Господу Богу своему. И сказали левиты: Иисус, Кадмиил, Вания, Хашавния, Шеревия, Годия, Шивания, Питахия, встаньте, славьте Господа Бога вашего от века и до века. Да славословят достославное и превысшее всякого славословия и хвалы имя Твое. Ты, Господи, един, Ты создал небо, небеса, небес и все воинство их, землю и все, что на ней, моря и все, что в них. И Ты живишь все сие, и небесные воинства Тебе поклоняются. Ты сам, Господи Боже, избрал Авраама и вывел его из Ура Халдейского и дал ему имя Авраама, и нашел сердце его верным пред Тобою и заключил с ним завет, чтобы дать семени его землю Хананеев, Хитеев, Амореев, Ферезеев, и Евусеев, и Гергесеев. И Ты исполнил слово свое, потому что Ты праведен. Ты увидел бедствие отцов наших в Египте и услышал вопль их у Черного моря, и явил знамения и чудеса над фараоном и над всеми рабами его и над всем народом земли его. Так как Ты знал, что они надменно поступали с ними, и сделал Ты себе имя до сего дня. Ты рассек пред ними море, и они среди моря прошли посуху, и гнавшихся за ними Ты поверг в глубины, как камень в сильные воды. В столпе облачном Ты вел их днем, и в столпе огненном ночью, чтобы освещать им путь, по которому идти им. И снишел Ты на гору Синай, и говорил с ними с неба, и дал им суды справедливые, законы верные, уставы и заповеди добрые, и указал им святую Твою субботу, и заповеди, и уставы, и закон преподал им через раба Твоего Моисея. И хлеб с неба Ты давал им в голоде их, и воду из камня источал им в жажде их, и сказал им, чтобы они пошли и овладели землею, которую Ты подняв руку Твою, клялся дать им. Но они и отцы наши упрямствовали, и шею свою держали упруго, и не слушали заповедей Твоих, не захотели повиноваться и не вспомнили чудных дел Твоих, которые Ты делал с ними, и держали шею свою упруго, и по упорству своему поставили над собою вождя, чтобы возвратиться в рабство свое. Но Ты, Бог, любящий прощать, благий и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый, и Ты не оставил их. И хотя они сделали себе литого тельца и сказали: «Вот Бог твой, который вывел тебя из Египта», и хотя делали великие оскорбления, но Ты, по великому милосердию Твоему, не оставлял их в пустыне. Столб облачный не отходил от них днем, чтобы вести их по пути, и столб огненный ночью, чтобы светить им на пути, по которому им идти. И Ты дал им Духа Твоего благого, чтобы наставлять их, и манну Твою не отнимал от уст их, и воду давал им для утоления жажды их. 40 лет Ты питал их в пустыне, они ни в чем не терпели недостатка, одежды их не ветшали, и ноги их не пухли. И Ты дал им царство и народы, и разделил им, и они овладели землею Сигона, и землею царя Иссивонского, и землею Ога царя Вассанского. И сыновей их Ты размножил, как звезды небесные, и ввел их в землю, о которой Ты говорил отцам их, что они придут владеть ею. И вошли сыновья их и овладели землею. И Ты покорил им жителей земли, хананеев, и отдал их в руки их, и царей их, и народы земли, чтобы они поступали с ними по своей воле. И заняли они укрепленные города и тучную землю, и взяли во владение домы, наполненные всяким добром, водоемы, высеченные из камня, виноградные и масляничные сады, и множество дерев с плодами для пищи. Они ели, насыщались, тучнели и наслаждались по великой благости Твоей. И сделались упорны, и возмутились против Тебя, и презрели закон Твой, убивали пророков Твоих, которые увещевали их обратиться к Тебе, и делали великие оскорбления. И Ты отдал их в руки врагов их, которые теснили их. Но когда в тесное для них время они взывали к Тебе, Ты выслушивал их с небес и по великому милосердию Твоему давал им спасителей, и они спасали их от рук врагов их. Когда же успокаивались, то снова начинали делать зло пред лицом Твоим, и Ты отдавал их в руки неприятелей их, и они господствовали над ними. Но когда они опять взывали к Тебе, Ты выслушивал их с небес, и по великому милосердию Твоему избавлял их многократно. Ты напоминал им обратиться к закону Твоему, но они упорствовали и не слушали заповедей Твоих, и отклонялись от уставов Твоих, которыми жил бы человек, если бы исполнял их. И хребет свой сделали упорным, и шею свою держали упруго и не слушали. Ожидая их обращения, Ты медлил многие годы и напоминал им духом Твоим через пророков Твоих, но они не слушали. И Ты предал их в руки иноземных народов. Но по великому милосердию Твоему Ты не истребил их до конца и не оставлял их, потому что Ты Бог благий и милостивый. И ныне, Боже наш, Боже великий, сильный и страшный, хранящий завет и милость, да не будет малым пред лицом Твоим все страдание, которое постигло нас, царей наших, князей наших, и священников наших, и пророков наших, и отцов наших, и весь народ Твой от дней царей ассирийских до сего дня. Во всем постигшем нас Ты праведен, потому что Ты делал по правде, а мы виновны. Цари наши, князья наши, священники наши и отцы наши не исполняли закона Твоего и не внимали заповедям Твоим и напоминаниям Твоим, которыми Ты напоминал им. И в царстве Своем, при великом добре Твоем, которое Ты давал им, и на обширной и тучной земле, которую Ты отделил им, они не служили Тебе и не обращались от злых дел своих. И вот мы ныне рабы на той земле, которую Ты дал отцам нашим, чтобы питаться ее плодами и ее добром, вот мы рабствуем. И произведения свои она во множестве приносит для царей, которым Ты покорил нас за грехи наши. И телами нашими, и скотом нашим они владеют по своему произволу, и мы в великом стеснении. По всему этому мы даем твердое обязательство и подписываем и на подписи печать князей наших, левитов наших и священников наших. Глава 10. Приложившие печати были Неемия, Тиршафа, сын Гахалии и Сидекия, Сирайя, Азария и Иеремия, Пашхур, Амария, Малхия, Хатуш, Шивания, Малух, Харим, Меремов, Авадия, Даниил, Гиннефон, Варух, Мешулам, Авия, Миямин, Маазия, Вилгай, Шимайя — это священники, левиты, Иисус, сын Азании, Биннуй из сыновей Хинадада, Кадмиил и братья их, Шивания, Годия, Клита, Филайя, Ханан, Миха, Рехов, Хашавия, Закхур, Ширевия, Шивания, Годия, Ваний, Вининуй, главы народа, Парош, Пахав, Маав, Елам, Зафу, Вания, Вуни, Азгад, Бивай, Адония, Бигвай, Один, Атер, Езекия, Азур, Годия, Хашум, Бецай, Хариф, Анафов, Нивай, Макпиаш, Мешулам, Хизир, Мешезавел, Садок, Иадуй, Филатия, Ханан, Анаия, Осия, Ханания, Хашув, Лахеш, Пилха, Шавек, Рехум, Хашавна, Маасия, Ахия, Ханан, Анан, Малух, Харим, Ваанна. И прочий народ, священники, левиты, привратники, певцы, нефинеи и все отделившиеся от народов иноземных закону Божию, жены их, сыновья их и дочери их, все, которые могли понимать, пристали к братьям своим почетнейшим из них и вступили в обязательство с клятвою и проклятием поступать по закону Божию, который дан рукою Моисея, раба Божия, и соблюдать и исполнять все заповеди Господа Бога нашего и уставы Его и предписания Его, и не отдавать дочерей своих иноземным народам, и их дочерей не брать за сыновей своих. И когда иноземные народы будут привозить товары, и все продажное в субботу, не брать у них в субботу и в священный день, и в седьмой год, оставлять долги всякого рода. И поставили мы себе в закон давать от себя по трети сикля в год на потребности для дома Бога нашего, на хлебы предложения, на всегдашнее хлебное приношение и на всегдашнее всесожжение, на субботы, на новомесячие, на праздники, на священные вещи и на жертвы за грех для очищения Израиля и на все совершаемое в доме Бога нашего. И бросили мы жребии о доставке дров, священники, левиты и народ, когда которому поколению нашему в назначенные времена из года в год привозить их к дому Бога нашего, чтобы они горели на жертвеннике Господа Бога нашего, по написанному в законе. И обязались мы каждый год приносить в дом Господень начатки земли нашей и начатки всяких плодов со всякого дерева. Также приводить в дом Бога нашего к священникам, служащим в доме Бога нашего, первенцев из сыновей наших, и скота нашего, как написано в законе, и первородное от крупного и мелкого скота нашего, и начатки из молотого хлеба нашего, и приношений наших, и плодов со всякого дерева, вина и масла мы будем доставлять священникам в кладовые при доме Бога нашего, и десятину земли нашей левитам. Они, левиты, будут брать десятину во всех городах, где у нас земледелие. При левитах, когда они будут брать левитскую десятину, будет находиться священник, сын Аарона, чтобы левиты десятину из своих десятин отвозили в дом Бога нашего в комнаты, отделенные для кладовой. Потому что в эти комнаты, как сыны Израилевы, так и левиты должны доставлять приносимое в дар хлеб, вино и масло. Там священные сосуды и служащие священники, и привратники, и певцы. И мы не оставим дома Бога нашего. Глава 11. И жили начальники народа в Иерусалиме, а прочие из народа бросили жребии, чтобы одна из десяти частей их шла на жительство в святой город Иерусалим, а девять оставались в прочих городах. И благословил народ всех, которые добровольно согласились жить в Иерусалиме. Вот главы страны, которые жили в Иерусалиме. А в городах Иудеи жили всякий в своем владении по городам своим: израильтяне, священники, левиты и нефинеи, и сыновья рабов Соломоновых. В Иерусалиме жили из сыновей Иуды и из сыновей Вениамина, из сыновей Иуды: Афаия, сын Узии, сын Захарии, сын Амарии, сын Сафатии, сын Малилиила, из сыновей Фареса, и Маасея, сын Варуха, сын Колхозея, сын Хазаии, сын Адаии, сын Иоиарива, сын Захарии, сын Шилония. Всех сыновей Фареса, живших в Иерусалиме, 468, люди отличные. И вот сыновья Вениамина: Саллу, сын Мешулама, сын Иоеда, сын Федаи, сын Калаи, сын Мааси, сын Ифила, сын Исаии. И за ним Габай, Салай, 928. Иаиль, сын Зихри, был начальником над ними, а Иуда, сын Синуи, был вторым над городом. Из священников Иидайя, сын Иоиарива, Иохин, Сирая, сын Хелкии, сын Мешулама, сын Садока, сын Мираиофа, сын Ахитува, начальствующий в Доме Божьем. И братья их, отправлявшие службу в Доме Божьем, 822. И Адайя, сын Иерахама, сын Филалии, сын Амция, сын Захарии, сын Пашхура, сын Малхии. И братья его, главы поколений, 242. И Амашсай, сын Азариила, сын Ахзая, сын Мишелемофа, сын Имера, и братья его, люди отличные, 128. Начальником над ними был Завдиил, сын Гагедалима, а из левитов Шимайя, сын Хашува, сын Азрикама, сын Хашавии, сын Вуния, и Шаффай, и Иозавад из глав левитов по внешним делам Дома Божьего, и Матфания, сын Михи, сын Завдия, сын Асафа, главный начинатель словословия при молитве. И Багбукия, второй по нем из братьев его, и Авда, сын Шамуя, сын Галала, сын Идифуна. Всех левитов во святом городе 284, а привратники Аккув, Талмон и братья их, содержавшие стражу у ворот, 172. Прочие израильтяне, священники, левиты, жили по всем городам Иудеи, каждый в своем уделе. А нефинеи жили в Афеле, над нефинеями Циха и Гишва. Начальником над левитами в Иерусалиме был Узий, сын Вания, сын Хашавии, сын Матфании, сын Михи, из сыновей Асафовых, которые были певцами при служении в Доме Божьем, потому что от царя было о них особое повеление, и назначено было на каждый день для певцов определенное содержание. И Петахия, сын Мишезавела, из сыновей Зары, сына Иуды, был доверенным от царя по всяким делам, касающимся до народа. Из живших же в селах на полях своих сыновья Иуды жили в Кирьят-Арбе и зависящих от нее городах, в Дивоне и зависящих от него городах, в Иековцииле и селах его, в Иешуе и Маладе и в Бефпалете, в Хацар-Шуале, в Вирсавии и зависящих от нее городах, в Секилаге, в Михоне и зависящих от нее городах, в Эн-Римоне, в Цоре и в Иармуфе, в Занноахе, Адалами и селах их, в Лахисе и на полях его, в Азеке и зависящих от нее городах. Они расположились от Вирсавии и до долины Енномовой. Сыновья Вениаминовы, начиная от Гевы, в Михмасе, Гае, в Вифиле и зависящих от него городах. В Анафофе, Нове, Анании, Гацоре, Раме, Гифаиме, Хадиде, Цеваиме, Навалате, Лоде, Она, в долине Харашиме. И левиты имели жилища свои в участках Иуды и Вениамина. Глава 12. Вот священники и левиты, которые пришли с Зарававелем, сыном Салафииловым, и с Иисусом: Сираия, Иеремия, Ездра, Амария, Маллух, Хаттуш, Шихания, Рехум, Меремов, Идо, Геннефой, Авия, Миямин, Маадия, Вилга, Шимаия, Иоариф, Иедаия, Саллу, Амок, Хелкия, Иедаия. Это главы священников и братья их во дни Иисуса. А левиты: Иисус, Бинуй, Кадмиил, Шеревия, Иуда, Матфания, главный при славословии он и братья его, и Багбукия, и Уни, братья их, наряду с ними, державшие стражу. Иисус родил Иоакима, Иоаким родил Илиашива, Илиашив родил Иоиаду, Иоиада родил Иоанафана, Иоанафан родил Иоаддуя. Во дни Иоакима были священники главы поколений: из дома Сираии – Мираия, из дома Иеремии – Ханания, из дома Ездры – Мешулам, из дома Амарии – Иоханан, из дома Мелиху – Иоанафан, из дома Шивании – Иосиф, из дома Харима – Адна, из дома Мираиофа – Хелкия, из дома Идда – Захария, из дома Генефона – Мешулам, из дома Авии – Зихрий, из дома Миниамина, из дома Маадии – Пилтай, из дома Вилги – Шамуй, из дома Шимаии – Иоанафан, из дома Иоиарива – Минфай, из дома Иедаии – Узий, из дома Салая – Калай, из дома Амока – Евер, из дома Хелкии – Хашавия, из дома Иедаии – Нафанаил. Левиты, главы поколений, внесены в запись во дни Илиашива, Иоиады, Иоханана и Иоаддуя, и также священники в царствование Дария Персидского. Сыновья Левия, главы поколений, вписаны в летописи до дней Иоханана, сына Елиашивова. Главы левитов: Хашавия, Шеревия и Иисус, сын Кадмиила, и братья их, при них поставленные для славословия при благодарениях по установлению Давида, человека Божия, смена за сменой: Матфания, Багбукия, Авадия, Мешулам, Талмон, Акуф, стражи-привратники на страже у порогов ворот. Они были во дни Иоакима, сына Иисусова, сына Иосидекова, и во дни областеначальника Неемии и книжника Ездры, священника. При освящении стены Иерусалимской потребовали левитов из всех мест их, приказывая им прийти в Иерусалим для совершения освящения и радостного празднества со славословиями и песнями при звуке кимвалов, псалтырий и гуслей. И собрались сыновья певцов из округа Иерусалимского и сел Нетофафских, и из Беф Гагилгала, из полей Гевы и Азмавета, потому что певцы выстроили себе села в окрестностях Иерусалима. И очистились священники и левиты, и очистили народ и ворота и стену. Тогда я повел начальствующих в Иудее на стену и поставил два больших хора для шествия. И один из них шел по правой стороне стены к навозным воротам. За ними шел Гашая и половина начальствующих в Иудее. Азария, Ездра и Мешулам, Иуда и Вениамин, и Шимайя, и Иеремия, а из сыновей священнических с трубами Захария, сын Иоаннафана, сын Шимаии, сын Матфании, сын Михея, сын Закхура, сын Асафа, и братья его Шимайя, Азариил, Милалай, Гилалай, Маай, Нафанаил, Иуда и Хананий с музыкальными орудиями Давида, человека Божия, и книжник Ездра впереди них. Подле ворот источника против них они взошли по ступеням города Давидова, по лестнице, ведущей на стену сверх дома Давидова, до водяных ворот к востоку. Другой хор шел напротив них, и за ним я и половина народа, по стене от печной башни и до широкой стены, и от ворот Ефремовых, мимо старых ворот, и ворот Рыбных, и башни Хананела, и башни Меа, к овечьим воротам, и остановились у ворот Темничных. Потом оба хора стали у Дома Божия, и я, и половина начальствующих со мною, и священники Елиаким, Маасия, Миниамин, Михей, Елиоинай, Захария, Ханания с трубами, и Маасия, и Шимайя, и Елиазар, и Узи, и Иоханан, и Малхия, и Елам, и Езер. И пели певцы громко, главным у них был Израхия, и приносили в тот день большие жертвы, и веселились, потому что Бог дал им великую радость. Веселились и жены, и дети, и веселье Иерусалима далеко было слышно. В тот же день приставлены были люди к кладовым комнатам для приношений начатков и десятин, чтобы собирать с полей при городах части, положенные законом для священников и левитов, потому что иудеям радостно было смотреть настоящих священников и левитов, которые совершали службу Богу своему и дела очищения, и были певцами и привратниками по установлению Давида и сына его Соломона. Ибо издавна, во дни Давида и Асафа, были установлены главы певцов и песни Богу хвалебные и благодарственные. Все израильтяне во дни Зарававеля и во дни Неемии давали части певцам и привратникам на каждый день и отдавали святыни левитам, а левиты отдавали святыни сынам Аарона. Глава 13. Тот день читано было из книги Моисеевой вслух народа и найдено написанное в ней: «Аммонитянин и моавитянин не может войти в общество Божие вовеки, потому что они не встретили сынов Израиля с хлебом и водою и наняли против него Валаама, чтобы проклясть его, но Бог наш обратил проклятие в благословение». Услышав этот закон, они отделили все иноплеменное от Израиля. А прежде того священник Илиашив, приставленный комнатам при доме Бога нашего, близкий родственник Товии, отделал для него большую комнату, в которую прежде клали хлебное приношение, ладан и сосуды, и десятины хлеба, вина и масла, положенные законом для левитов, певцов и привратников, и приношения для священников. Когда все это происходило, Я не был в Иерусалиме, потому что в 32 году вавилонского царя Артаксеркса я ходил к царю и по прошествии нескольких дней опять выпросился у царя. Когда я пришел в Иерусалим и узнал о худом деле, которое сделал Елиашив, отделав для Товии комнату на дворах Дома Божия, тогда мне было весьма неприятно. И я выбросил все домашние вещи Товиины вон из комнаты и сказал, чтобы очистили комнаты, и велел опять внести туда сосуды Дома Божия, хлебное приношение и ладан. Еще узнал я, что части левитам не отдаются, и что левиты и певцы, делавшие свое дело, разбежались каждый на свое поле. Я сделал за это выговор начальствующим и сказал, «Зачем оставлен нами Дом Божий?» И я собрал их и поставил их на место их. И все иудеи стали приносить десятины хлеба, вина и масла в кладовые. И приставил я к кладовым Шелемию священника, и Садока книжника, и Фидаию из левитов, и при них Ханана, сына Закхура, сына Матфании, потому что они считались верными, и на них возложено раздавать части братьям своим. Помяни меня за это, Боже мой, и не изгладь усердных дел моих, которые я сделал для дома Бога моего и для служения при нем. В те дни я увидел в Иудее, что в субботу топчут точила, возят снопы и навьючивают ослов вином, виноградом, смоквами и всяким грузом и отвозят в субботний день в Иерусалим. И я строго выговорил им в тот же день, когда они продавали съестное. И тиряне жили в Иудее, и привозили рыбу и всякий товар, и продавали в субботу жителям Иудеи и в Иерусалиме. И я сделал выговор знатнейшим из иудеев и сказал им, «Зачем вы делаете такое зло и оскверняете день субботний? Не так ли поступали отцы ваши? И зато Бог наш навел на нас и на город сей все это бедствие. А вы увеличиваете гнев его на Израиля, оскверняя субботу. После сего, когда смеркалось у ворот Иерусалимских перед субботою, я велел запирать двери и сказал, чтобы не отпирали их до утра после субботы. И слуг моих я ставил у ворот, чтобы никакая ноша не проходила в день субботний. И ночевали торговцы и продавцы всякого товара вне Иерусалима раз и два. Но я строго выговорил им и сказал им, «Зачем вы ночуете возле стены? Если сделаете это в другой раз, я наложу руку на вас». С того времени они не приходили в субботу. И сказал я левитам, чтобы они очистились и пришли содержать стражу у ворот, дабы светить день субботний. И за сие помяни меня, Боже мой, и пощади меня по великой милости Твоей. Еще в те дни я видел иудеев, которые взяли себе жен из азотянок, аммонитянок и моавитянок. И оттого сыновья их вполовину говорят по-азотски или языком других народов и не умеют говорить по-иудейски. Я сделал за это выговор и проклинал их, и некоторых из мужей бил, рвал у них волоса и заклинал их Богом, чтобы они не отдавали дочерей своих за сыновей их и не брали дочерей их за сыновей своих и за себя. Не из-за них ли, говорил я, грешил Соломон, царь Израиля? У многих народов не было такого царя, как он. Он был любим Богом своим, и Бог поставил его царем над всеми израильтянами. И однако же чужеземные жены ввели в грех и его. И можно ли нам слышать о вас, что вы делаете все сие великое зло, грешите перед Богом нашим, принимая в сожительство чужеземных жен? И из сыновей Иоиады, сына великого священника Елиашива, один был зятем Санавалата Харонита. Я прогнал его от себя. Воспомяни им, Боже мой, что они опорочили священство и завет священческий и левитский. Так очистил я их от всего чужеземного и восстановил службы священников и левитов, каждого в деле его, и доставку дров в назначенные времена и начатки. Помяни меня, Боже мой, во благо.

0: Здравствуйте! Вы слушаете программу «Вечная истина». Вкусите и увидите, как благ Господь. Любите Бога всем сердцем своим, всей душою, всем разумом своим. Все люди способны развивать свою духовность, но из-за тягот жизни или просто из-за лени эта способность притупляется. Нам нужно развивать здоровый аппетит к духовной пище. Знания, которые мы получаем из Библии, приятны нашей душе и полезны для наставления. А сейчас, если у вас есть с собой Библия, откройте книгу пророка Исаии, 55 главу. Пастор Геннадий Строков прочтет это замечательное послание и прокомментирует его.
1: Жаждущие, идите все к водам, даже и вы, у которых нет серебра, идите, покупайте и ешьте, идите, покупайте без серебра и без платы вино и молоко. Для чего вам отвешивать серебро за то, что не хлеб, и трудовое свое за то, что не насыщает? Послушайте меня внимательно и вкушайте благо, и душа ваша да насладится туком. Преклоните ухо ваше и придите ко мне, послушайте, и жива будет душа ваша. Ищите Господа, когда можно найти Его, призывайте Его, когда Он близко. Да оставит нечестивый путь свой и беззаконник помыслы свои, и да обратится к Господу, и Он помилует его, и к Богу нашему, ибо Он многомилостив. Мои мысли не ваши мысли, не ваши пути пути мои, говорит Господь. Но как небо выше земли, так пути мои выше пути ваших, и мысли мои выше мыслей ваших. Как дождь и снег не сходит с неба и туда не возвращается, но напояет землю и делает ее способную рождать и произрастать, чтоб она давала семя тому, кто сеет, и хлеб тому, кто ест, так и слово мое, которое выходит из уст моих, оно не возвращается ко мне тщетным, но исполняет то, что мне угодно, и совершает то, для чего я послал его. Итак, вы выйдете с весельем и будете провожаемы с миром. Горы и холмы будут петь перед вами песнь, и все дерева в поле рукоплескать вам. Вместо терновника вырастет кипарис, вместо крапивы возрастет мирт, и это будет во славу Господа, в знамение вечное, несокрушимое. Добро пожаловать на передачу «Вечная истина». Мы продолжаем наше изучение Библии, Святого Божьего Слова, самой продаваемой книги всех времен. Я только что прочитал вам из 55 главы

пищу, которая не насыщает. Вы полнеете от нее, но она не насыщает вас. У меня есть пища, которая насытит вашу душу и удовлетворит вашу жажду. Если вы хотите насытиться, придите и послушайте мое послание. Ищите Господа, когда можно найти Его, призывайте Его, когда Он близко. Это приглашение Бога, которое Исаия передал людям. «Придите ко мне». Бог часто в Писании приглашает нас сделать это. «Ищите Господа», — взывает к нам Исаия. Проповедь Исаии похожа на проповеди других пророков из Писания. Это благая весть о том, что люди должны покаяться, оставить нечестивые пути и прийти к Богу. Исаия говорит о Божьем обещании, что Бог помилует их и удовлетворит все нужды тех, кто ищет Его. Все пророки говорят о тех же Божьих обещаниях. Когда Исаия говорил об этом, он демонстрировал значение Слова Божьего в служении пророка. Основой служения Исаии было Слово Божье. Он нес свет Слова своему народу. Все пророки проповедовали записанное Слово Божье, данное Моисею. Исаия также говорит о Божьем Слове в 55 главе. Помирить Бога и человека очень трудно. Почему вам трудно искать Бога и почему трудно прийти к Нему? Потому что Бог есть Бог, а ты человек. Бог не думает человеческими мерками и не поступает так, как человек. По существу, разница между тем, как думает и поступает Бог, и как это делает человек, настолько велика, как высоко небо над землей. Откуда же мы узнаем об этих различиях между мыслями человека и мыслями Бога, и между поступками человека и поступками Бога? Исаия говорит, что в этом состоит основное предназначение Слова Божьего. Вот как Исаия проповедовал об этом. «Божьи пути не ваши пути, и Божьи мысли не ваши мысли». Поэтому Соломон задает вопрос в притчах в 20 главе 24 стихом. «От Господа направляются шаги человека. Человеку же как узнать путь свой? Если Бог не думает и не поступает как человек, а я хочу ходить Божьими путями и исполнять Его волю, то мне не следует ожидать, что я всегда буду понимать Божье водительство в моей жизни. Поэтому Бог и предупреждает меня, что Его мысли выше моих, и Его пути выше путей моих». Слово Божье – это прекрасный инструмент в руках пророка, хотя Бог разграничивает свои мысли и человеческие, и свои ценности, и ценности человеческие. Когда Исаия говорит об этом, он показывает нам свое отношение к Слову Божьему. «Дождь и снег нисходит с неба и поет землю, и делает ее способную родить и растить семя». Здесь Исаия учит нас принципам проповеди. Он говорит, «Когда ты проповедуешь Слово Божье, оно всегда исполняет то, для чего Бог послал его». Слово Божье всегда приносит плоды. И если человек отвечает на призыв проповеданного слова, он может опять воссоединиться с Богом. Слово Божье убирает разделение между человеком и Богом. «Когда это произойдет с тобой, ты будешь благословен», — говорит Исаия. «Ты начнешь переживать радость, мир и будешь приносить плоды, о которых так много говорится в Библии». Исаия называет это чудом. Я не люблю очень углубляться в исторические подробности, но мне придется немного это сделать. Это поможет вам понимать пророческие книги. Когда вы будете их читать, то увидите, что многие из них с первых же строк описывают разные исторические события. Они рассказывают о царях, которые правили во времена того или иного пророка. Это общепринятый библейский способ, который используют для того, чтобы ознакомить нас с историческими событиями, на фоне которых проповедовал пророк. Иногда первые строки пророческих книг дают нам подобную историческую информацию, но не всегда. В книге Ионы мы совсем не находим таких фактов. Если пророк начинает свою книгу с исторического описания, это значит, что исторические события имеют большое значение в пророческом послании. Помните, что пророк дает нам информацию о царях, которые правили в его время, для того, чтобы мы понимали цель его проповеди. В книге пророка Ионы нам не дается никакой исторической информации, потому что она не важна для понимания послания. В книге пророка Исаии с самого начала пророк говорит, что он жил во времена правления царей Озии, Иоафама, Ахаза, Езекии и Манасии. Из этого мы узнаем, что Исаия жил и проповедовал на протяжении 60 лет во время правления этих царей. Исаия проповедовал во времена Озии, при котором царство процветало. Он был очень успешным и процветающим царем, он был хорошим человеком, и Бог благословлял его. Но это было закатом славы Израиля, после которого страна пришла в упадок. Итак, то, что Исаия проповедует в это время, было направлено на богатых людей. Но это только начало его служения. Основное служение происходило не при царе Озии. В год смерти Озии Исаия переживает

0: что становится началом его пророческого служения. Следующим царем становится Ахаз, который был очень нечестивым человеком. Во второй книге Паралипоменон, 28 главе, описывается царствование Ахаза. Третья, великая часть пророческого служения Исаии происходит во времена царя Иезекии, который был праведным царем. В это время мы наблюдаем звездный час пророка. Он произносит лучшие из своих проповедей в это время. В проповедях Исаии больше всего пророчеств о явлении Мессии. Его слова цитируются в Новом Завете чаще других. Обратите внимание на такие пророчества, когда будете читать его книгу. В книге Исаии вы встретите имена Иисуса. И нарекут имя ему «Чудный», «Советник», «Бог крепкий», «Отец вечности», «Князь мира», «Эммануил», «Бог с нами». Эти имена очень ярко свидетельствуют о том, что Мессия – это Бог, пришедший в человеческой плоти, Бог с нами. Одним из его титулов является «Бог крепкий». Исаия свидетельствует здесь о Духе Святом, который явится на землю с приходом Мессии. Вот мое любимое пророчество. «И произойдет отрасль от корня Иессеева, и ветвь произрастет от корня его, и почиет на нем Дух Господень, Дух премудрости и разума, Дух совета и крепости, Дух ведения и благочестия». Эти характеристики упоминаются в книге Откровения как семь духов Бога. Когда вы будете читать эту книгу, вы должны понимать, почему люди, которые составляли Библию, поместили книгу Откровения в конец Библии. Когда люди приходят к Богу и начинают интересоваться Библией, они часто говорят: «Давайте разберем книгу Откровений». Они говорят об Откровениях во множественном числе, хотя эта книга начинается следующей фразой: «Откровение Иисуса Христа». Книга Откровения говорит об одном откровении, а не о нескольких откровениях. Никогда не говорите «книга откровений», потому что люди поймут, что вы не читали внимательно вступительную фразу этого послания. Если хотите впечатлить своего пастора, скажите: «Давайте почитаем книгу Откровения». Пастор будет знать, что вы хотя бы прочитали первую строку этой книги. Одной из причин, почему книгу Откровения так тяжело читать, является то, что она полна символов, и каждый символ является библейским. Его можно найти где-то в Библии. Поэтому, чтобы понять язык книги Откровения, нужно изучить Бытие, Исход, Левит, Числа и остальные 61 книгу Библии. Вот почему книгу Откровения поместили в конец Библии. Чтобы понимать ее, нужно знать остальные книги Библии. В 4 и 5 главе Откровения мы встречаем 7 духов Божьих. В 4 главе автор описывает, что когда дверь на небеса открылась, он увидел трон, а перед троном находились 7 светильников, 7 духов Божьих. В 5 главе говорится, что на троне сидел Агнец, как бы закланный. У него было 7 рогов и 7 очей, которые обозначают 7 духов Божьих, посланных во всю землю. В символическом языке книги Откровения и в апокалиптических книгах Иезекииля и Даниила рог символизирует могущество, а глаза – символ мудрости. Поэтому описание Агнца, как бы закланного, который является образом Мессии, показывает, что он является собой совершенное могущество и мудрость Бога. В Писании число 7 – это число совершенства, полноты. Поэтому в 4 и 5 главах книги Откровения мы читаем о том, что совершенное могущество и мудрость Бога была явлена людям, когда Агнец Божий пришел в мир и был заклан за грехи человечества. Внимательно прочитайте первые две строки 11 главы книги пророка Исаии и сравните их с символикой 4 и 5 главы книги Откровения. А сейчас я хотел бы прервать нашу сегодняшнюю тему и обратиться лично к тебе, дорогой радиослушатель. Давай вспомним вместе слова Бога, сказанные через пророка Исаию. «Божьи пути не ваши пути, и Божьи мысли не ваши мысли». Бог говорит нам об этом и предупреждает нас, что не всегда Его водительство в нашей жизни будет понятно нам. Очень часто мы будем смотреть на нашу жизнь, на те события, что происходят в ней, и не понимать значения, сути и логики происходящего. Это потому, что пути Бога выше путей наших, и мысли Бога выше мыслей наших. Но как бы ни были порой запутаны наши пути, есть дивное обещание, которое находится в книге «Послание к римлянам». Апостол Павел пишет: «Любящим Бога все содействует ко благу». Любые события, что происходят в нашей жизни, идут нам во благо. Мы можем не понимать этого, но это нам во благо. Поэтому мы всегда можем говорить себе: «Что бы ни происходило в моей жизни, все в руках доброго, мудрого, всемогущего Бога, и все мне во благо». И сейчас я предлагаю в молитве склонить наши сердца перед Богом и поблагодарить Его за это. Великий Небесный Отец, я благодарю Тебя, что моя жизнь в руках Твоих. Я благодарю Тебя, что Ты сам ведешь меня и направляешь пути мои. Благодарю Тебя за обещание, что все служит благу моему. Господи, слава Тебе, что я знаю Тебя и буду общаться с Тобою вечно. Аминь.
1: Вы слушали программу «Вечная истина». Пишите нам и заказывайте бесплатную литературу. До свидания.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

0: Дорогие радиослушатели!
1: Дорогие друзья!
0: Вы слушаете христианскую музыкальную передачу «С песней по жизни». У микрофона Петр Дик
1: и Нина Фот.

0: В одной из наших первых передач мы упоминали тему молитвы.
1: Сегодня, а также в нашей следующей передаче, мы желаем с вами вместе послушать некоторые из песен, говорящие о молитвенном обращении к Богу, а также о беседе с Богом в молитве.

0: 49-м псалме мы читаем:
1: «И призови меня в день скорби, я избавлю тебя, и ты прославишь меня».

В моей жизни совсем недавно произошел такой случай. Мы в семье ожидали рождения нашего 4-го ребенка. Вначале было все хорошо. Жена чувствовала себя прекрасно. Но вот однажды утром она встала и пожаловалась на сильные головные боли. Мы пошли к врачу на очередное обследование, который сообщил нам, что давление у моей супруги сильно превышенное и срочно нужно ложиться в больницу. До рождения ребенка, по прогнозам врачей, оставалось почти 3 месяца. Мы поехали в больницу, но и там состояние моей супруги не улучшилось. После 2 дней пребывания в больнице ее на скорой помощи увезли в специальную клинику. 4 часа работы врачей в клинике ни к чему не привели. После этого врач сообщил нам, что операция будет необходима, но гарантировать жизнь моей супруге или ребенку в силу сложившейся ситуации он не может. Сердце разрывалось. Остаться одному с 3 детьми тяжело. Жена моя христианка. Я склонился к ней над больничной койкой, и мы в молитве передали жизнь моей супруге, а также будущее моей семьи в руки Господа, и попросили Его избавить нас от несчастья. Я позвонил друзьям-христианам, которые также искренне молились Богу за нас. С того времени прошло 1,5 месяца. Жена моя чувствует себя хорошо, а также наша дочка, хотя она еще в клинике, но и она чувствует себя прекрасно. Поверьте мне, друзья мои, что за эти 1,5 месяца мы с супругой очень часто и от всей души славили нашего Господа в молитвах наших.

Во времена репрессий осужденные за веру в Иисуса Христа братья часто в полголоса на нарах пели песню «Я хочу с тобой поговорить».

0: Люблю я быть с Творцом наедине. Свой взор подняв в ночные небеса, Он тайны мира открывает мне, глазам моим являя чудеса.
1: И невозможная любовь творит, беседую я до рассвета с ним, со мною о небесном говорит он языком понятным мне, земным.
0: И глубину космических высот, и широту просторов неземных вмещает в тайники сердечных сот, и в вечность превращает краткий миг.
1: И я готов не завтра, а сейчас расстаться с тленным бременем плотским и слиться взором обновленных глаз с небесным собеседником своим.

0: В послании Иакова в 5 главе с 15 по 18 стихи мы читаем следующее.
1: «И молитва веры исцелит болящего, и восставит его Господь, и если он соделал грехи, простятся ему. Признавайтесь друг пред другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Много может усиленная молитва праведного». Илия был человек, подобный нам, и молитвою помолился, чтобы не было дождя, и не было дождя на землю 3 года и 6 месяцев. И опять помолился, и небо дало дождь, и земля произрастила плод свой.

0: Заканчивая передачу, желаем вам, дорогие друзья, находить утешение, ободрение, а также помощи от Господа в искренней молитве.
1: Да благословит вас Бог!

Говорят, что надежда умирает последней. Но знаете ли вы живую надежду, которая никогда не умирает? Слушайте радио «Волна надежды».

0: А теперь, дорогие ребята, подошло время послушать детские рассказы. Желаем вам приятного времени и Божьих благословений.
1: Здравствуйте, мои дорогие слушатели! Я рада вас приветствовать и провести это время вместе с вами. Сегодня я расскажу вам историю, которая называется «От раба до епископа». Епископ был в отчаянии, видя, что его сын проводит свой день рождения таким образом, и записал в своем дневнике следующее. «Как этот день отличается от его прошлого дня рождения, проведенного среди родных и друзей, пришедших поздравить его и передать ему свои наилучшие пожелания?» Однажды в селение прибыл особый посланник британского консула Абега. Он встретился с Абока и потребовал за совершенное пленение выкуп – 1000 корзин раковин каури, которые должны быть доставлены ему до того, как пленники будут освобождены. Епископ Краудер постарался увидеться с Абекой и передать ему послание для консула. Прошло несколько дней, а епископ и его отряд все еще находились в плену. Как-то утром они услышали пыхтение парохода, проплывавшего через око Акиен. На его борту были полковник Роллистон и британский консул Уильям Фелл. Пленники не знали, что происходило снаружи. Шум пароходного двигателя стих, затем послышался звук человеческих шагов и раздались голоса людей. Кто-то толчком распахнул дверь и скомандовал всем пленникам бежать к берегу реки, где их ожидала лодка. Она должна была доставить их на пароход. Пленники пустились бежать изо всех сил и благополучно достигли безопасного места. Уильям Фелл попробовал поговорить с Абока, прежде чем бежать к лодке. Ему не удалось скрыться, и его настигла отравленная стрела. Феллу помогли добраться до лодки и доставили на пароход Томас Базли. Но он скончался, когда они приближались к городу Лакоя. Вождь Атта Выдахи, будучи союзником Абока, представлял угрозу для жизни миссионеров в своем городе. Из-за того, что до Идаха было трудно добраться, епископ Краудер решил не подвергать там смертельной опасности членов своего отряда. Он неохотно отказался от посещения миссионерского центра в Идахе. Это было следствием печального путешествия с его сыном Дандесоном. Дандесон Краудер побывал со своим отцом в переделке, где мог бы лишиться жизни. Так же, как и его отец, Дандесон был ревностным христианином. В течение многих лет они вместе работали в нигерской миссии. Обе дочери епископа Краудера вышли замуж за христианских священников, а другой его сын, Иосиф, стал бизнесменом во Фритауне. Когда в 1870 году епископ Краудер отправился в Лондон посетить Центр миссионерского общества, он взял с собой Дандесона. Репутация его сына как студента и труженика-миссионера была такой хорошей, что общество решило посвятить его в сан священника. Для епископа Краудера была большая радость провести эту церемонию посвящения в церкви Святой Марии в Вайлингтоне. Затем они вернулись в Западную Африку, где все еще велись войны. Одна из основных трудностей, с которой епископу Краудеру пришлось столкнуться, заключалась в невозможности постоянно поддерживать хорошую работу его миссии, что являлось причиной частых конфликтов с городскими вождями. Основные пути, ведущие во внутреннюю часть страны, все время находились под угрозой, а это подвергало постоянной опасности сообщения с расположенными там миссионерскими центрами. Между Ибданом и Эгбой велись военные действия, поэтому было очень мало возможностей для торговли между различными городами. Так как было опасно передвигаться по суше и посещать миссионерские центры, епископ Краудер занялся другим делом. Почти все время он проводил за переводом Библии и различных молитв на Йоруба. К тому же христианские миссии были также вдоль побережья и в дельте реки Нигер. Эти миссии нуждались в его внимании. Очень часто их посещал вместе с епископом его сын, теперь уже преподобный Данденсон Краудер. Глава 10. Христианская работа продолжается. «Именно такой корабль нам всегда был нужен», — сказал епископ Краудер, глядя на новый пароход с гребневыми колесами Генри Вен, только что вернувшийся из длительного плавания по Нигеру через Аниджи, Лакои и далее до реки Бенуэ.
2: «Да, Генри Вен доставил нас дальше, чем нам удалось побывать раньше», — заметил Дандесон.
1: Шел 1878 год. Генри Вен был подарком британцев, восхищенных работой, выполняемой миссионерами в Западной Африке. Деньги были собраны, а пароход построен на судоверфях в Шотландии. Судно оказалось крайне необходимым транспортным средством, позволяющим посещать миссионерские центры, расположенные у берегов реки. Миссионеры имели теперь возможность попасть в неизведанные ранее земли. В этих районах все время зрела военная угроза, и Бадан стал крупным и значительным городом, но его торговля с Лагосом была затруднена. Жители городов Эгла и Ебу завидовали могуществу Ибадана и сделали невозможным для его жителей следовать на побережье и возвращаться оттуда. К сожалению, в последовавших за этим битвах часто захватывали людей и превращали их в рабов. Город Аниджи подвергся нападению, и многие его здания, в том числе и миссионерский центр, были сожжены. Епископ Краудер делал все, что мог, дабы поддерживать связь со своими миссиями и даже строил новые миссионерские центры. В свои почти 70 лет он был намерен продолжать работу. Когда Генри Вен отправился в длительную экспедицию по реке с целью достичь неизведанных областей у верховья реки Бене, епископ Краудер был разочарован тем, что не смог принять в ней участие. Его жена Сьюзан болела, и на этот раз Самуил не мог оставить ее на такое длительное время. Невзирая на свой возраст, епископ Краудер всегда старался подать окружающим пример самоотверженного труда. Был случай, когда он посетил миссионерский центр в городе Кипо-Хилл и обнаружил, что здание его в очень плохом состоянии, нуждалось в ремонте. Он сказал об этом, но местные жители ему ответили, что у них нет строительных материалов.
2: «Тогда нам следует позаботиться о них самим», – сказал епископ, чьи руки за многие годы стали ему универсальными помощниками.
1: У него и в мыслях не было, что изготовление кирпичей ниже его достоинства. Итак, он осмотрел горные склоны из красной и белой глины в окрестностях Кипо-Хилла и накопал столько, чтобы хватило сделать несколько кирпичей. Затем приступил к их изготовлению, используя форму, которую сделал для него местный плотник, а потом обжег квадратики на огне. Когда кирпичи были готовы, он собрал вокруг себя всех работников миссии и показал им, какие есть возможности решить проблему.
2: «Это глина из близлежащих гор», – объяснил он. «Для постройки здания миссии ее там больше, чем достаточно. Нам, конечно, потребуются сотни кирпичей, и я сейчас покажу вам, как я сделал те несколько штук, что вы видите перед собой».
1: Епископ разрезал глину, придал ей форму при помощи имевшегося у него приспособления и обжег ее. Результаты произвели на работников миссии большое впечатление. Они поблагодарили епископа за его мастерство, но он только улыбнулся.
2: «В основном это тяжелый труд», – сказал он. «Но если мы возьмемся все вместе, то вскоре у нас появится столь необходимое здание миссии».
1: Имея перед собой такой пример, люди принялись добывать необходимую глину, и вскоре в Кипо-Хилле выросло новое здание. Такая черта была свойственна епископу Краудеру.
2: Он считал, что усердным трудом и целеустремленностью можно многого добиться, и старался доказать это своими поступками. Если пароход Генри Венн отсутствовал, находясь в плавании, а епископу нужно было отправиться в путь по реке, он, не колеблясь, садился в лодку один, а если это было необходимо, с Дандессоном. Такие путешествия все еще были опасными, особенно в сезон дождей, когда ручьи и устья рек выходили из берегов. За многие годы епископ завязал дружбу почти со всеми вождями городов и селений в дельте реки Нигер и вдоль ее берегов. Они хорошо относились к епископу и к его христианским миссиям, помогали ему даже в тяжелые времена. Однако некоторые вожди все еще с подозрением относились к новым миссиям. Иногда они думали, что те хотели вмешиваться в дела селений. Епископу Краудеру было очень трудно иметь какое-то христианское влияние в таких местах. Однажды епископ услышал, что один вождь, живший возле Бенина, заявил о нежелании строить школы и миссии в своем селении и даже в его окрестностях. Как назло, подобные проблемы обычно возникали, когда стоял сезон дождей и путешествие по суше было невозможно.
1: «Если бы я смог добраться до этого вождя, я уверен, мне удалось бы убедить его в том, что мы пришли как друзья, чтобы помочь его селению», — сказал епископ Краудер.
2: «Мы уже встречались с этим человеком. Его нелегко убедить», — ответил Дандессон.
1: «Если ты хочешь попробовать, я поеду с тобой, потому что путешествие даже на лодке будет опасным».
2: Дандессон знал, что его отец принял твердое решение поехать к вождю, и вскоре они уже находились в пути на своей лодке. Почти непрестанно лил дождь, и Дандессон переживал за здоровье отца.
1: «Возможно, нам не удастся добраться до этого вождя», — сказал Дандессон. «Может, нам лучше вернуться?» «Если мы сейчас вернемся, это будет означать длительную отсрочку, что всегда было плохо», — ответил епископ.
2: Итак, они продолжили свой путь, несмотря на непогоду, и, наконец, добрались до того селения, где жил вождь. Они сошли на берег и были хорошо приняты местными жителями. Вождь предложил им отведать отбивных котлет, жареных на пальмовом масле, и провел их через двор в маленькую комнатку, освещенную масляными светильниками, которые были сделаны из кусочков тыквы, погруженных в масло и уложенных на плошки. Это создавало мерцающий свет, достаточный, чтобы есть и вести беседу. Покончив с вежливыми приветствиями, епископ Краудер завел разговор, в котором упомянул о школах и миссиях, построенных им в других селениях. Он объяснил, какая от этого польза для детей и подростков, и рассказал, как христианство учит людей быть добрыми и дружелюбными друг к другу. В ответ на это вождь после еды попросил их последовать за ним. Они прошли в другую комнату, где сидел и писал маленький мальчик. Это был сын вождя.
1: «Вы можете убедиться, что он хорошо читает и пишет», — сказал вождь. «Людям племени Секеры не нужна школа».
2: Епископ и Дандессон согласились, что мальчик уже мог читать и писать, и похвалили его.
1: «Для людей племени Секеры столько нужно всего сделать. Одно лишь учение нехорошо для них», — настаивал вождь.
2: «Если у вас в селении будет христианская миссия, она будет не просто местом для проведения занятий. То же самое мы можем сказать и о школе, которую откроем для вас», — объяснил Дандессон. «Все настоящие христиане — это труженики во всех областях».
1: «Нет, ваша миссия сделает мой народ ленивым. Люди будут сидеть весь день с книгами в руках», — продолжал протестовать вождь.
2: «Да, и они станут грубыми и самодовольными, и перестанут подчиняться своим начальникам», — добавил мальчик. Епископ снова возразил, что Библия учит людей быть хорошими, добрыми и с уважением относиться к своим начальникам. Час за часом они спорили в доброжелательной обстановке, но ни одна, ни другая сторона не собирались сдаваться. Когда наступило утро, а светильники из тыкв зажигались уже множество раз, беседа все еще продолжалась, и епископ наконец понял, что ему никогда не удастся убедить вождя племени Сикери позволить построить в своем селении школу и миссионерский центр. Епископ и его сын грустно и неохотно, но дружелюбно попрощались с вождем и отправились на своей лодке в обратный путь. Они благополучно вернулись домой, утомленные путешествием, проделанным в условиях постоянной непогоды, бурь с проливным дождем и громом. Дандесону было интересно, сколько еще его отец сможет выносить подобные поездки, чтобы выполнять миссионерскую работу. И действительно, несмотря на свой возраст, епископ Краудер продолжал демонстрировать удивительный запас жизненных сил, исполняя свои христианские обязанности. В 1877 году епископ и его жена Сьюзан отпраздновали свою золотую свадьбу. У них была счастливая семья и долгая жизнь, в которой было много достижений. Это то, что они могли увидеть, вместе оглянувшись назад. Однако здоровье Сьюзан было подорвано. И однажды, в 1880 году, когда епископ вернулся из путешествия по реке на пароходе Генри Вен, он застал жену очень больной. Медицинская помощь, оказанная ей, нисколько не улучшила ее здоровье. Состояние ухудшалось. Она умерла 18 октября того же года и была погребена в христианской церкви в Лагосе. Глава 11. Дело всей жизни. Епископу Краудеру было уже около 70 лет. Его жена умерла, но у него оставались семья и множество друзей, поддерживавших его в деле всей его жизни. Он мог радоваться тому, что в городах, расположенных вдоль реки Нигер, появились христианские церкви, которые он основал много лет назад и которые теперь процветали. Он много сделал для распространения образования в Западной Африке, будучи первым человеком, создавшим письменность языка йоруба и написавшим книги на этом языке. В 1852 году он впервые составил грамматику и словарь йоруба. Все эти достижения давались ценой огромных усилий и противостояния большим опасностям, которым он часто подвергался. Краудер продолжал работать вместе с другими тружениками-христианами, невзирая на войны, битвы местного населения и другие сложности. Миссионерские центры часто подвергались нападениям, а среди миссионеров были раненые и убитые. К 1880 году уцелели и нуждались во внимании епископа 11 миссионерских центров. Каждой миссией руководила группа африканских миссионеров. В 1880

возрасте 97 лет. Прожив в разлуке 25 лет из-за жестокой войны, мы снова соединились благодаря Божьему провидению в Абикуте в 1846 году. Я тогда сказал ей, чтобы она не рассчитывала на то, что я постоянно буду находиться дома с ней, как другие члены нашей семьи, потому что я странствующий слуга народа. В течение тех лет, что Краудер был странствующим служителем, распространявшим христианство, британские торговцы активно вели свои дела вдоль берегов Нигера. В ноябре 1879 года сэр Джордж Голди объединил всех крупных торговцев в одну компанию, названную Объединенной Африканской компанией. В 1882 году она стала Национальной Африканской компанией, и британское правительство наделило сэра Джорджа Голди полномочиями заключать торговые соглашения с африканскими вождями. В 1886 году нигерской компании было пожаловано королевское разрешение стать Королевской нигерской компанией. В течение следующих 14 лет эта компания контролировала основные торговые области у реки Нигер и установила границы Нигерии. Епископ Краудер, все еще активно трудившийся по организации своих многочисленных миссионерских центров, обнаружил, что он и его миссионеры работали бок о бок с представителями Королевской нигерской компании. Границы, установленные этой компанией, часто были искусственными и подчинены торговым интересам. В Нигерии было более 250 племенных групп со своими собственными религиями, языками и культурами. Теперь некоторым из этих групп стало ясно, что земля, некогда принадлежавшая им, была отдана какому-то другому племени. Это становилось причиной возникновения вражды и конфликтов. В 1882 году епископ Краудер в последний раз отправился с визитом в Англию. Он обсудил с британскими руководителями проблемы, вставшие перед христианскими миссиями. На преодоление некоторых из них Западной Африке нужны были дополнительные средства и миссионеры. Появились еще и новые трудности, возникшие из-за деятельности Королевской нигерской компании. Епископа, как всегда, хорошо приняли и с уважением выслушали как эксперта по христианским делам в Западной Африке. Ему было 73 года, но он все еще был нужен своему делу. Возможно, для него настало время посторониться и дать возможность кому-то помоложе занять его место. Лондонский комитет не хотел и слышать об этом. Епископ все еще выглядел удивительно здоровым и бодрым, и в любом случае его опыт и знания языка йоруба делали его незаменимым. Комитет желал бы, чтобы епископ продолжал выполнять свою христианскую работу, сколько пожелает. Кроме своих обычных обязанностей епископа и своего вклада в развитие языка йоруба, у Краудера были и другие достижения, которыми он мог радоваться. За время своих многочисленных миссионерских путешествий он побывал в отдаленных областях Западной Африки, которых до этого никто не видел. Где бы он ни был, он повсюду делал заметки и вел дневник. Таким образом, существовали записи всего, что он сделал, и всего, что он видел. Большая часть его географических исследований была очень важна для людей, живших на других континентах, например, для университетов и компаний, желавших узнать о возможностях торговли. Его исследовательские работы – о географических условиях различных областей Западной Африки были признаны в Британии. В результате ему был вручен диплом члена Королевского географического общества. Его словарь языка йоруба, дошедший до настоящего времени, продолжает оставаться справочником и в XX веке. Таким же образом, его переводы отдельных частей Библии, книги молитв и гимнов на йоруба продолжают пользоваться спросом в нигерийских христианских церквах.

0: он не оставлял свою христианскую деятельность до тех пор, пока серьезная болезнь не сразила его в сентябре 1891 года. Он перенес удар, повлекший за собой паралич правой руки и ноги. Его речь также была поражена, но он был по-прежнему крепок духом. Он все надеялся и верил, что ему станет лучше, и он снова сможет посетить свои миссии и оказать им помощь. Епископу советовали оставить работу и отдохнуть. С этой целью врач отослал его в Бонни. Там епископу стало немного лучше, и он написал одному из своих друзей, что если так пойдет и дальше, то он очень скоро сможет вернуться к своей обычной работе. Однако письмо выдавало дрожащую руку, а это свидетельствовало о том, что его состояние все еще было неважным. Вернулся он в Лагос, чтобы там за ним могла присматривать дочь, Абигаль Маколи. Ее муж был директором школы в Шагосе, и она проявляла большой интерес к образованию. Со своим отцом она обсуждала дела школы, читала ему письма и отрывки из книг и вообще ухаживала за ним. Внук епископа, Чарльз, тоже составлял своему дедушке компанию, разговаривая с ним и читая ему, и это ободряло епископа. Краудер продолжал вести свой дневник. На Рождество 1891 года он настоял на том, чтобы посетить утреннее служение в церкви. Хотя он все больше слабел, но по-прежнему хотел посещать церковные служения. Планировалось, что на Новый год он снова вернется в Бонни. Поскольку его правая нога и рука были парализованы, он с трудом передвигался по дому. Но он все же постоянно думал о своих отдаленных миссионерских центрах и интересовался, все ли в порядке с христианскими тружениками, по-прежнему борющимися с большими трудностями. Некоторые из них находились сейчас в лесах под проливным дождем. До их миссии надо было добираться через сеть заливов и лагун. Как бы ему хотелось снова отправиться в путешествие по реке на одном из современных пароходов. Несмотря на свою болезнь, епископ все время надеялся, что каким-то чудом ему это удастся. Но он чувствовал сильную усталость и становился все слабее и слабее, хотя и не хотел в этом признаться. «Могу ли я чем-нибудь заняться вне дома?» — спросил он однажды своего врача. «В данный момент вам лучше отдыхать и ничего не делать», — ответил доктор. Епископ Краутер выразил свое недовольство и продолжал настаивать на том, что скоро он поправится. 31 декабря он сделал в своем дневнике запись, жалуясь, что ему не позволяют ничего делать. «Однако», — добавил он, — «мне становится лучше».
1: Дорогие ребята, вы прослушали одну часть рассказа. Продолжение вы можете услышать в нашей следующей передаче в то же время.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Дорогая молодежь и все слушатели передачи «Новые Нивы», мы рады приветствовать вас в христианской молодежной программе «Юность, ты прекрасна».

0: пророк Исаия записал такое Божие обетование.
1: «Я пойду пред тобою, и горы уравняю, медные двери сокрушу, и запоры железные сломаю, и отдам тебе хранимые во тьме сокровища и сокрытые богатства, дабы ты познал, что я Господь, называющий тебя по имени».
0: Однажды один проповедник проходил через лес. Он запоздал и потому зашел в деревню и попросил фонарь. В лесу он встретил двух детей. Они держались за руки и торопливо шли по тропинке. Увидев свет, они обрадовались, что могут идти за ним. Они шли на станцию встречать своего отца, которого долгое время не было дома. Радость увидеть отца побеждал страх.
1: Возникает вопрос, идем ли и мы, христиане, так навстречу Небесному Отцу?

есть мало сил, болезни, годы, на голове белеет снег, нам знамя верено победы среди неисчислимых бед.

любящих мало остается, живых и ревностных сердец одним как будто не поется, других позвал к себе Творец. Короче путь, короче сроки, не за горами отчий дом, а в сердце вспахан свет глубокий, живым божественным зерном.

0: Ибо я, Господь, Бог твой, держу тебя за правую руку твою. Говорю тебе, не бойся, я помогаю тебе».
1: Эти слова пророка Исаии утешают нас в печали, и мы говорим себе: «Положись на него».
2: Однажды одна близорукая женщина впервые встала на эскалатор. В замешательстве она споткнулась и чуть ли не упала. Другая женщина ей сказала:
1: «Положите руку вашу на перила и будьте спокойны. Перила двигаются вверх вместе с вами». Да, друзья, так часто делаем и мы. Мы не держимся за протянутую нам руку Господа, в то время как Он может держать нашу руку крепко и непрестанно. Господь вместе с нами взбирается по самым крутым тропинкам, проходит с нами по темным туннелям.
2: Его присутствие дает нам ощущение безопасности –

0: Псалмопевец Давид молился так:
1: «Сердце мое говорит от тебя, ищите лица моего, и я буду искать лица твоего, Господи».

0: Никто из нас не может видеть Господа своими глазами и слышать Его ушами, но мы можем ощущать Его и чувствовать Его присутствие. Мы также можем видеть Его дела, совершаемые в нас.
1: Один поэт сказал:
2: «Бог находится к нам ближе, чем наше дыхание, чем наши руки и ноги».
0: Он может быть настолько близок, что может слышать самый тихий шепот нашего сердца, и слабейший наш зов достигнет его слуха.
1: Друзья, мы не должны забывать обетования Господни.
2: «Где двое или трое собраны во имя Мое, там и Я посреди них».
1: Собираясь во имя Господа, мы этим самым сближаемся с нашим Богом.

Дорогие наши друзья, радиослушатели, прощаясь с вами, мы желаем вам обильных благословений от Бога. Слушать наши программы вы можете ежедневно, в это же время и на этой же волне. Ваши письма, пожелания, заявки, замечания вы можете направлять по адресу Новые Нивы, почтовый ящик 210-246, почтовый индекс 5-16-28, город Гуммерсбах, Федеративная Республика Германия. До новых встреч в эфире, ваши во Христе сотрудники на Ниве Господней.

0: волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, волна вашей надежды.
1: Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Виктория Фаст. В эфире передача «Беседы по душам», подготовленная в радиостудии «Волна надежды». Вам нужна помощь сегодня? Я знаю многих людей, в том числе и среди своих прихожан, которые не могли открыто признаться: «Мне действительно нужна помощь, и чем скорее, тем лучше». Чтобы получить ее, важно сделать первый шаг — открыть свое сердце Господу. Пусть Он узнает, что вы дошли до предела, что у вас больше нет сил. Когда вы на краю, и вам больше не на что опереться, Господь начинает действовать. Именно в такую минуту я обнаружил, что добрый и милосердный Бог, конечно же, любил меня всегда и любит сейчас. Нет ничего более освобождающего, чем такое открытие. И вместе с этим открытием я обрел способность помогать другим стать свободными. Чем больше я ощущал любовь Господа, тем больше понимал важность слов, которые могут быть обращены к любому человеку. Он любит тебя таким, каков ты есть.

Мы продолжаем цикл передач по книге Чарльза Стэнли «Источник моей силы». В прошлой передаче мы говорили на тему «Позвольте Богу руководить вами». Человек, который пытается руководить всем сразу, на самом деле говорит в сердце своем: «Господи, я думаю, что ты с этим не справишься», и устремляется на помощь Господу или другим людям. Я не раз попадал в положение, когда Бог наверняка мог все уладить. А если уж Он не мог, то я тем более. Предоставив Богу руководить вашей деятельностью, служением, событиями или отношениями с людьми, мы не мешаем Ему поступать так, как Он желает. Но власть неотделима от ответственности. Поэтому мы должны доверить Господу и ответственность за результат. Я принял решение, что буду повиноваться Господу, что бы ни случилось.

Сегодня наша тема – откровение Божьей любви в Его воле. Введя в обычай наши двухдневные молитвенные общения, я обнаружил, что они происходят гораздо успешнее, если я заранее ничего не планирую. Сначала я расписывал все по часам. Днем молитва, до полуночи работа. Мы валились с ног от усталости, ничего особенного не добившись. Я чувствовал, Бог хочет, чтобы мы ограничились одной молитвой. В первый раз, когда я решил пойти на риск и устроить молитвенное общение без предварительного плана, я сказал Богу: «Господи, они подумают, что я приехал сюда неподготовленным, как школьер, забывший про домашнее задание». И услышал в сердце его ответ: «Положись на меня». Как только мы приехали на место, я объявил: «Мы собрались здесь, чтобы молиться. Просто молиться, и больше ничего». Мы провели в молитве все утро и весь день. Среди нас был специалист, который отвечал за все наше компьютерное обеспечение. Во время дневной молитвы, в тот момент, когда он произносил вслух свои прошения, я услышал в сердце голос Божий: «Что я вам заповедал?» И в моей памяти всплыли слова Христа из великого поручения апостолам: «Идите, научите все народы соблюдать все, что я повелел вам». Евангелие от Матфея, 28 глава. Я подошел к нашему компьютерщику, прервал его молитву и спросил: «Джордж, можно ли транслировать нашу телепередачу на весь мир? Технически это возможно?» Он ответил: «Конечно», и снова углубился в молитву. Мы молились и постепенно начинали понимать, что Господь призывает нас за 2 года сделать нашу телепередачу доступной для людей из разных стран, не беря в долг денег. Ровно через 2 года мы вышли в эфир и обратились с проповедью ко всем народам мира. Несколько месяцев спустя мы снова устроили молитвенное общение, зная, что пришло время решить вопрос о новом здании. Мы попросили Господа указать нам, что делать, искренне помолились и возложили надежду на Него. Когда я вернулся домой, мне позвонил совершенно незнакомый человек из штата Миссури и сказал: «Я все время думала о вас в последние дни. Мне очень хотелось вам сказать, что в течение нескольких лет ваши телепередачи были для меня подлинным благословением. Я многому научился благодаря им. Вы никогда не жаловались на трудности. Но у кого их нет? Не нужна ли вам какая-нибудь помощь?» Я рассказал ему о нашем молитвенном общении, во время которого мы просили Господа помочь нам приобрести здание. Он поинтересовался, нет ли у нас уже чего-нибудь на примете. «Да, есть, оно стоит 2 миллиона». «Что ж, попробую вам помочь», — ответил он. И он купил для нас этот дом. Господь побудил его на это и разрешил наше затруднение. Правило 6. Сбросьте, наконец, эмоциональный груз, который вас тяготит. За долгие годы, даже десятилетия, я десятки тысяч раз каялся во всевозможных грехах. Вы спросите, не забыл ли я про вражду, гнев, обиды, отравляющие мое детство? Не забыл. Если вы полагаете, что молитва, изучение Библии, пост или, как в моем случае, подготовка к проповедям сделают из вас святого, вы ошибаетесь. И мой опыт это подтверждает. Чтобы стать христианином, одного желания недостаточно. Чтобы избавиться от душевной боли, мало только ваших усилий. Моя внутренняя боль особенно обострилась после того, как я произнес цикл проповедей на евангельские слова «Истина сделает вас свободными». Всю неделю после проповеди люди в церкви подходили ко мне и признавались: «Пастор, ваши проповеди действительно освободили меня». И я шел домой
и хотя мне предстоял долгожданный воскресный отдых, говорил: «Господи, а как же я? Я проповедую свободу, а в моем сердце ее нет. Я знаю, что это Твоя истина, но она не стала моей плотью и кровью. Внутренняя боль, в конце концов, стала невыносимой. В сущности, в моей жизни вообще не было ничего, за что я мог бы кого-то упрекать или обвинять. И все же я чувствовал себя несчастным и был близок к отчаянию. Бог по милости своей надоумил меня обратиться к друзьям. Их было четверо, и все они были умудренные жизнью люди, все младше меня. Но прежде чем поделиться своей болью, задайте себе несколько вопросов. Способен ли он сказать вам правду в глаза? Верите ли вы в то, что этот человек может непредвзято оценивать вас, искренне к вам относиться? Здоров ли он морально и духовно? Свидетельствуют ли его поступки о цельности, честности, силе, сострадательности и дружелюбии? Получив совет от человека, с которым вы поделились своей болью, спросите себя: возникло ли у вас внутреннее убеждение, что вы на правильном пути и обрели истину? Святой Дух свидетельствует через нас, Он подкрепляет слова других людей и дает нам понять, верно или неверно то, что мы слышим. Мудрый человек даст совет и предложит то, что вы сердцем ощутите как истину. Если это не произойдет, спросите у Духа Святого, в чем тут дело. Иногда мы сами отказываемся слушать нелицеприятные вещи о себе. А может быть, наш советчик не открывает нам правду Божию о нас? Я не сомневался, что друзья, к которым я обратился, исключительно честные люди. Я знал, что они сочувственно выслушивают меня и попросят Бога помочь мне через них. Я хотел с ними встретиться, так как, похоже, дошел до предела. Не знал, что делать, куда идти, с кем перемолвиться хоть словом. Вы слушаете передачу «Беседы по душам», подготовленную в радиостудии «Волна надежды». Сегодня наша тема – «Откровение Божьей любви в Его воле» из книги Чарльза Стэнли «Источник моей силы». В этот трудный период моей жизни мне нужен был мудрый совет. Все четверо охотно согласились встретиться со мной, и мы договорились собраться через 2 дня. Когда мы, наконец, встретились в условленном месте, я попросил у них позволения рассказать о своих трудностях. Пообещал, что как они скажут, так и сделаю, ведь я их очень уважал. И постарался объяснить, как дошел до отчаяния. Они знали, насколько важно для меня их участие. Мы проговорили целый день. Ночью я несколько раз просыпался и исписал 17 страниц, чтобы утром прочитать им свою исповедь. Я рассказал им все, что помнил о детстве, обо всех ярких впечатлениях и мучительных, и светлых, своей взрослой жизни и служения. Я начал с самого раннего воспоминания о себе и закончил последними событиями, а потом сказал: «Как вы велите, так я и поступлю». Они задали мне 2-3 вопроса, а потом один из них, сидевший за столом напротив меня, сказал: «Чарльз, положи голову на стол и закрой глаза». Я послушался. Я услышал очень мягкий голос моего друга: «Чарльз, я хочу, чтобы ты представил себе, что тебя берет на руки твой отец. Что ты чувствуешь?» Я разрыдался. Я плакал и плакал, слезы текли ручьем, и я не мог унять их. Наконец, когда я немного успокоился, он снова спросил меня: «Чарльз, что ты чувствуешь?» «Что меня любят, мне тепло, я под защитой, и мне хорошо», — ответил я и снова начал всхлипывать. Первый раз в жизни
я ощутил, что Господь любит меня. Это может оказаться для вас настоящим потрясением, как было со мной. И Слово Божие, я знал, что Бог есть любовь. Я верил, что Господь меня любит, считая, что такова Его природа. Но сердцем этой любви Божией я не ощущал. Десятилетиями я проповедовал о том, что нужно доверять Богу, верить в Него, слушаться Его. Но когда я пришел домой и посмотрел заголовки своих проповедей, то обнаружил, что среди них только одна была посвящена Божьей любви. И, честно сказать, не самая удачная. Я не говорил другим о Божьей любви, потому что сам ее не изведал. Господь воспользовался моей встречей с близкими людьми и вложил в уста одного из них простой вопрос, чтобы освободить меня от лишнего эмоционального груза, который я тащила за собой повсюду. Полное освобождение произошло не сразу, а медленно и постепенно. Но чем больше я понимал Божию любовь, тем больше Бог открывал мое истинное «Я» во Христе и говорил, что я принадлежу Ему, как никому другому, что я Ему дорог, и крест тому подтверждение, что Его любовь бесконечна. Бездна, которая отделяла меня от Господа прежде, не была греховной. Это была бездна ущербных чувств, чувств искаженных и болезненных, заслонявших от меня любовь Христову. Вам нужна помощь сегодня? Я знаю многих людей, в том числе и среди своих прихожан, которые не могли бы открыто признаться: «Мне действительно нужна помощь, и чем скорее, тем лучше». Чтобы получить ее, важно сделать первый шаг — открыть свое сердце Господу. Пусть Он узнает, что вы дошли до предела, что у вас больше нет сил. Когда вы на краю, и вам больше не на что опереться, Господь начинает действовать. Именно в такую минуту я обнаружил, что добрый и милосердный Бог, конечно же, любил меня всегда и любит сейчас. Нет ничего более освобождающего, чем такое открытие. И вместе с этим открытием я обрел способность помогать другим стать свободными. Чем больше я ощущал любовь Господа, тем больше понимал важность слов, которые могут быть обращены к любому человеку. Он любит тебя таким, каков ты есть. Этот духовный опыт заметно повлиял на мою личную жизнь, на пасторское служение, на отношения с окружающими и родными, буквально на все, с чем я сталкивался. Откровение Божьей любви в Его воле. Когда мы сбрасываем ненужный эмоциональный груз и открываемся Богу, происходит чудо.

Мне кажется, ответ заключается в том, что я был не готов принять такое излияние Его милости, Его целительной силы и любви. И я твердо верю, что с самого начала моей жизни Господь знал, что Он хочет сделать через меня. Но не переживи я невзгоды, неудачи, скорби и испытания, мои проповеди, наверное, были бы гораздо слабее. Я так и не постиг бы, как далеко простираются милость и любовь Божия. Верно и то, что сколько бы я ни пытался приблизиться к Господу, у меня ничего не получалось. Чувство близости к Богу появилось у меня, когда Он сам по своей воле пришел ко мне. Когда я молился, чтобы унять душевную боль, я понял, что именно Он дал мне испытать эту боль. Когда я молился о том, чтобы Он наставил меня на путь истинный, я понял, что это Он внушил мне жажду истины. Когда я отчаянно страдал, я понял, что Он шаг за шагом вел меня к этому отчаянию, чтобы я воззвал к Нему. Нет сомнений, что Он сам по своей воле приблизился ко мне в должное время с тем, чтобы исполнить свой замысел. Я верю, что Бог всегда берет инициативу в свои руки. Он стремится к нам гораздо сильнее, чем мы к Нему. Он постоянно ищет путей, чтобы достучаться до нас и показать, как Он нас любит, как хочет единения с нами. Я никогда не мог бы устроить свою жизнь так, как это сделал Бог. Это Его гениальная пьеса и Его виртуозное исполнение. Однажды возникнув, близость с Богом постоянно возрастает. Проявления Его любви, которые я впервые почувствовал несколько лет назад, становились все более явными, и мои борения, проблемы, радости и скорби не противоречили, а скорее способствовали этому. Величайшее мое желание сегодня — обрести еще большую близость к Богу, и никакое другое желание с Ним не сравнится. Ведь это самая необыкновенная возможность, которую дает нам жизнь. Бог бесконечен, а мы конечны. Поэтому к Богу можно приближаться еще и еще, и конца этому не будет. Приближаться, если мы хотим, чтобы Он заключил нас в свои объятия.

Сегодня я прощаюсь с вами. Буду рада вновь встретиться в нашей следующей передаче. У микрофона Виктория Фаст, звукооператор Петр Гам. Программу подготовила Людмила Петкау. До свидания, до следующей встречи в эфире.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

В эфире радиопередача «Луч надежды». Друзья мои, приветствую всех вас любовью нашего Господа. В нашей программе сегодня. Сегодня вы услышите проповедь на тему «Приготовься ко встрече с Господом». Вы сегодня услышите также две песни «Прошли столетия» и «Песня «Поднимаю взоры к небесам». Итак, друзья мои, устраивайтесь поудобнее у ваших радиоприемников и слушайте радиопередачу «Луч надежды». Пусть Господь благословит каждого из вас.

Мир вам, дорогие братья, дорогие сестры во Христе, уважаемые наши радиослушатели! Я желаю с вами сегодня поделиться Словом Господним из книги пророка Амоса. Прочитаю только часть 12 стиха 4 главы этого пророка. «Приготовься к встретению Бога твоего, Израиль!» Такое предупреждение когда-то сказал Господь Саваоф своему народу, народу возлюбленному, народу избранному, народу, которым посылал чудесных людей, пророков, божьих мужей. Но, может быть, кто-нибудь скажет, что это касалось только народа израильского и вовсе не касается нас. Однако Слово Божие говорит нам, что пришествие Иисуса Христа приближается, и это пришествие Иисуса Христа ожидают многие миллионы людей. Верующие люди хорошо знают, что Господь грядет. Хотя мы, конечно, не знаем ни дня, ни часа, когда придет Сын Человеческий, так написано, но все-таки мы точно знаем, что Он придет за Своими, то есть за Церковью. Сегодня эти слова обращены к нам. «Приготовься к встретению Бога твоего, Израиль, приготовься к встретению Бога твоего каждый человек в отдельности, народ, нация, государство». Да, наступит, конечно, такое время, когда Христос придет в великой славе Своей. Но хочу отметить, дорогие друзья, говоря о пришествии, то есть о втором пришествии Иисуса Христа на землю, тогда, когда Он вместе со Своими святыми, избранными детьми Своими придет в великой славе на эту грешную землю, часто мы забываем, что перед тем, как Он придет со святыми на землю, Он еще придет несколько раньше, для того, чтобы не стать ногами на земле, но для того, чтобы поднять всех от земли верных сынов и дочерей своих. Так мы говорим, так мы читаем, этому мы верим, об этом проповедуем. Да, действительно, придет Сын Человеческий во славе Отца Своего ангелами Своими, и тогда воздаст каждому по делам Его. Но когда это будет? Это будет уже тогда, когда пройдет определенный период времени великой скорби на этой земле, а до этого Господь позовет Своих на облако. Написано об этом в 4 главе 1 послания Фессалоникийцам и также в 15 главе 1 послания Коринфянам. Весь мир будет свидетелем того, что вдруг в какое-то мгновение потеряются миллионы-миллионы людей. Где они? Куда они пропали? Неверующие люди не будут знать об этом, но верующие люди знают, что наступит день, когда Господь позовет их. Да, это действительно совершится. И Петр апостол, поощряя нас к ожиданию Иисуса Христа во славе, когда Он возьмет церковь свою, говорит нам: «Итак, возлюбленные, ожидая сего, подчитесь явиться перед Ним неоскверненными и непорочными в мире». Когда Господь восхитит нас на облако, пройдет определенный период времени, известный самому Богу. Во время же наступления великой скорби, на всем продолжении этих страшных лет, неверующие люди на самих себе ощущат эти страшные испытания. В Евангелии Луки, в 21 главе, мы читаем следующее. «И будут знамения на солнце, и луне, и звездах. А на земле уныние народов и недоумение, и море возшумит и возмутится». Христос далее говорит: «Люди будут издыхать от страха и ожидания бедствий, грядущих на вселенную, ибо силы небесные поколеблются». Поэтому, говоря об этом, я искренне хочу, чтобы каждый слушающий сегодня эту радиопередачу не оказался в таком страшном положении, оставленном на великую скорбь. Христос скоро придет. В 667 номер сборника помещен гимн «Быть может, зарей, когда утро начнется, и солнечный луч сквозь туманы пробьется, придет Иисус в полноте Своей славы собрать от земли Своих». И дальше вопрос: «О, доколе Господь, когда воспоем мы тот гимн, Он грядет к нам, аллилуйя, аллилуйя, аминь». Быть может, и в полдень, или в час полуночи, внезапно увидят Его наши очи, Он будет идти к нам с источником света, чтоб взять от земли Своих. И воинства Божии, с неба спускаясь,
и души спасенных с грядущим сливаясь, все вместе ему воспоют песнь хваления, что взял он с земли своих. О, радость туда перейти без страдания, без боли недуга, без мук умирания, быть с Господом в славу Его восхищенным, куда Он возьмет своих. О, доколе Господь! Когда воспоем мы тот гимн, Он грядет к нам. Аллилуйя, аллилуйя, аминь. Чудесные слова. Друзья мои, наступит момент, когда нужно нам будет оставить эту греховную землю для того, чтобы слиться вместе со святыми в небесах. Одному проповеднику сказали: «И не жалко тебе будет оставлять своих родных, своих близких, своих детей, своих внуков, тех, которые прожили с тобой долгие годы?» Он говорит: «Конечно, жалко. Но в день пришествия это чувство родства абсолютно исчезнет. Тогда уже не будет думать отец о сыне своем или сын об отце своем. Нет. Настанет тот блаженный момент, когда все то родственное, что связывало нас с землей, со своими родными, уже прекратит свои действия. Почему? Потому что родство Иисуса Христа, соединение в нем, в этом великом славном теле, гораздо важнее. И это преимущество будет настолько сильно, что мы забудем о том, что было на этой земле. Да, настанет момент, когда мы оставим землю и расстанемся со своими. Но об этом уже жалеть мы не будем. Так говорит нам Слово Божие. А что же с теми? С теми людьми, которые останутся здесь, каково им будет? Послание, во втором послании Фессалоникийцам, в первой главе, я читаю несколько стихов. «А вам, это нам, оскорбляемым, отрадою вместе с нами в явлении Господа Иисуса с неба, с ангелами силы Его, в пламенеющем огне совершающего отмщение не познавшим Бога и не покоряющимся благовествованию Господа нашего Иисуса Христа, которые подвергнутся наказанию вечной погибели от лица Господа и от славы могущества Его, когда Он придет прославиться во святых Своих и явится дивным в день онный во всех веровавших, так как вы поверили нашему свидетельству, настанет тот момент, когда мы, оскорбляемые и унижаемые нечестивыми людьми, возрадуемся в торжестве своем». Слава Богу за это. Это великое обетование для всех нас. Мы, верующие люди, верующего Христа Иисуса, по Слову Божию, сегодня должны умолять людей, тех людей, которые не принимают Иисуса Христа как личного Спасителя, умолять их примириться с Богом. Пока еще есть время, пока еще благоприятный день, день спасения. Но, конечно, каждому понятно, что к этому дню каждому из нас нужно приготовиться. Пророк Амос говорит: приготовься, приготовься к встрече с Господом, приготовься к встретению Бога твоего. Так мы прочли в Слове Божьем в нашем первоначальном тексте. Поэтому сегодня в этой радиопередаче мне хочется сказать тем людям, которые еще не познали Христа как Спасителя, раскаяться перед Ним и обратиться со своими грехами, чтобы эти грехи Он забросил в пучину морскую, и чтобы вы были очищены от всякой тягости, чтобы вы начали служить Богу живому, Богу истинному, чтобы, утверждаясь в непорочности, вы подошли к дню пришествия Иисуса Христа с чистым сердцем. И тогда вы будете иметь жребий со священными. И тем братьям нашим и сестрам нашим, которые ждут явления своего Спасителя, я сегодня еще раз напоминаю, что Христос придет внезапно. И эта мысль должна быть главным побуждением к святой жизни каждого из нас. Христос грядет. А потому мы должны умерщвлять земные члены свои для того, чтобы явиться с Ним в славе. Поддерживая эту мысль, я хочу прочитать из послания Колоссянам из 3 главы. Павел апостол говорит: «Когда же явится Христос, жизнь ваша, это значит наша, тогда и вы явитесь с Ним во славе». Далее он продолжает: «Итак, умертвите земные члены ваши, блуд, нечистоту, страсть, злую похоть и любостяжание, которое есть идолослужение». Как серьезно это предупреждение должно звучать для нас.
В Евангелии Матфея, в 5 главе, 8 стихом, есть прекрасные слова, изречения самого Господа. Он говорит: «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят». Блаженны чистые сердцем. Узреть Бога, увидеть Его только можно таким сердцем, которое непорочно, которое освящено истиной. То есть прощенное сердце, готовое встретить своего Спасителя. В первом послании Иоанна мы читаем: «Возлюбленные, мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем, зная только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть, и всякий, имеющий сию надежду на Него, очищает себя, как Он чист». Блаженны чистые сердцем. Люди, очищающие себя силою Божью, приготовляют себя ко встрече с Иисусом. Они глубоко изучают Священное Писание, они борются, они молятся о чистоте сердца своего, чтобы быть подобным Ему и увидеть Его, как Он есть. Иисус говорит: «Исследуйте Слово Божие, исследуйте Писание, чтобы осветиться и очиститься им». Так мы читаем в 5 главе Евангелия Иоанна. И в другом месте мы читаем, чтобы дух и душа и тело, Павел апостол говорит, были бы сохранены у вас беспорочными в пришествии Господа Иисуса Христа. К сожалению, друзья мои, иногда слышишь даже вопрос: неужели то слово, которое когда-то изрек человек Божий Амос, касается нас? Не касается ли она конкретно израильского народа? Она, конечно, касается и израильского народа, она касается и нас. И все то, что написано в Ветхом Завете, в равной мере относится и к нам. Потому что великие мужи Божии, как Моисей, Давид, Исаия, Иеремия, Даниил, Захарий и многие-многие другие, говорили уже о пришествии и Господа своего на землю. Моисей сказал когда-то такие слова: «Господь пришел от Синая, открылся им от Сеира, воссиял от горы Фарана, и шел с тьмами святых, одесную его огонь закона». Псалмопевец говорит: «Ибо созиждет Господь Сион и явится в славе своей». Исаия продолжает эту мысль, говорит: «И грядет Искупитель Сиона, и сынов Иакова, обратившийся от нечестия, говорит Господь». Исаия еще говорит в другом месте: «Восстань, светись, Иерусалим, ибо пришел свет твой, и слава Господня взошла над тобой». Пришествие Господа на землю подтверждает также и пророк Иеремия. В 23 главе он говорит: «Вот наступают дни, говорит Господь, и восставлю Давиду отрасль праведную, и воцарится царь, и будет поступать мудро, и будет производить суд и правду на земле. В дни его Иуда спасется, и Израиль будет жить безопасно. И вот имя его, которым будут называть его Господь, оправдание наше». А что говорит Даниил? В 7 главе мы можем прочесть следующее: «Видел я в ночном видении, вот с облаками небесными шел как бы Сын Человеческий». Смотрите, какое слово, употребленное в Новом Завете. «Сын Человеческий дошел до Ветхого днями и подведен был к нему». Захария говорит: «И станут ноги его в тот день на горе Елеонской, которая перед лицом Иерусалима». И ниже мы читаем: «И придет Господь, Бог мой, и все святые с Ним». В наших молитвенных домах мы часто поем прекрасный гимн: «Час, когда труба Господня над землей прозвучит, и настанет вечно светлая заря, имена Он всех спасенных переклички повторит, там, по милости Господней, буду я». Да, действительно, дал бы Господь нам всем оказаться готовыми к встрече нашего Господа, и чтобы имя каждого из нас было произнесено устами Иисуса Христа. Я искренне верю, что настанет момент, когда Господь каждого назовет по имени. Когда-то Господь покажет лицо каждого труженика на ниве Его. Когда-то Он скажет: «Петр, Владимир, Николай, Михаил, взойди сюда. Ты трудился на ниве моей, ты благовествовал Слово Святое, ты призывал людей к покаянию, взойди сюда, займи свое достойное место». Я представляю, когда эти святые люди взойдут и увидят радостное лицо Иисуса, встречающего их, они могут рядом с собой увидеть и других. Других тех, неизвестных, малых, незнаменитых, но которые полагали душу свою за них.
которые их кормили, одевали, обували. Там будут Марфы и Марии, там будут и Тавифы, и Саламиты, там будут все, кто искренне ждал пришествия Господа на землю за церковью. Но сегодня мы пока еще на пути. И, возможно, скоро, очень скоро Господь кого-то позовет к себе через смерть. Да, для этого человека уже наступит пришествие. Пришествие в полном смысле этого слова. Когда Господь придет лично забрать душу человека от земли. Великое счастье, великая радость умереть во Христе. Эта великая честь будет дана только тем, которые в мире с Ним, которые всю жизнь свою отдали служение Ему, у которых всегда в памяти стояли слова пророка Амоса: «Приготовься встретению Бога своего». Дорогие друзья, конечно же, когда мы живем здесь, в Америке, нам хорошо. У многих у нас есть на столах все необходимое. Мы не нуждаемся, как нуждается там, в России, на Украине, в других местах. И, может быть, мы забываем о том, что не всегда это будет. Еще неизвестно, как с нами поступят здесь, в этой прекрасной Америке. Может быть, и здесь для нас в скором будущем настанут тяжелые дни испытаний и переживаний. Все это может быть. Но, дорогие друзья, пусть главной темой для нас сегодня останется тема пришествия Иисуса Христа за Церковью. И пусть эти внешние благополучия, которые мы имеем, не затмят от нас лик Иисуса Христа, чтобы мы не только словами, но действительно делом своей жизни своей ждали пришествия Господня. Амос говорит: «Приготовься к встретению Бога твоего». Буквально недавно я был на съезде Тихоокеанского побережья здесь у нас в Америке. И я слышал на одном из собраний много молитв. И люди молились, благодарили Бога, как хорошо здесь в Америке. Здесь есть и велфер, здесь есть и машины, здесь есть и хорошие дома. И нам платят пособия, мы ни в чем не нуждаемся. И тогда, когда у нас бывает проблема, мы идем в больницу, нас бесплатно лечат. Господи, как хорошо здесь, в этой Америке, продли для нас эту еще славную жизнь на долгие-долгие годы. Я слушал эти молитвы. Их было много. И в начале собрания, и в конце. И лишь только один брат в своей молитве сказал: «Господи, во время этих наших прекрасных благополучных дней не дай нам забыть дня Твоего пришествия». Один человек из многих сказал так. Если в процентном отношении посчитать, может быть, мы, многие-многие люди уже забываем о дне пришествия Господа нашего Иисуса Христа, может быть, мы уже ушли далеко-далеко от той мысли, что пришествие Христа не за горами. Может быть, то благополучие, которое мы имеем, действительно уже затмило от нас лик Господа. Сегодня эта тема звучит для нас. Приготовься к встретению Бога твоего. Каждому проповеднику, каждому диакону, каждому пресвитеру, каждому регенту, кто бы ни был, каждый раз надо иметь эту тему перед собой: пришествие Христа не за горами. Все уже сбылось. Все приходит к своему концу. Господь предупреждает. И предупреждает через Слово. Он говорит нам. Амос еще из глубины веков говорит каждому из нас: приготовьтесь. Будем же готовы к этому. И поэтому, когда наше состояние будет с ближним своим неудобовразумительным, непонятным, мы тем самым можем сказать сами себе, без слова Господня, мы не готовы. И если сегодня, вот через такое мое небольшое выступление, Дух Святой находит в сердцах ваших место, чтобы оставить эту мысль глубоко, я уже благодарен Богу за это. Евангелист Лука в 21 главе записал такие слова. Христос говорит: смотрите же за собою, чтобы сердца ваши, это значит наши, не отягчались объедением и пьянством и заботами житейскими, и чтобы день тот не постиг вас внезапно. Ибо он, как сеть, найдет на всех живущих по всему лицу земли. Итак, бодрствуйте на всякое время и молитесь, да сподобитесь избежать всех сих будущих бедствий и предстать пред Сына Человеческого
Господь конкретно говорит о днях наступающей великой скорби. Великая скорбь вот-вот уже придет. И поэтому слова Иисуса Христа перед днями великой скорби особенно важны сегодня. Бодрствуйте, говорит Господь, на всякое время и молитесь, чтобы сподобиться избежать всех сих будущих бедствий, которые грядут, чтобы испытать всех живущих на земле. Итак, еще раз я читаю это место Священного Писания. 4 глава, книга пророка Амоса, предупреждая нас, говорит: «Приготовься к встречению Бога твоего». Аминь.

Дорогие друзья, закончилось время нашей радиопередачи «Луч надежды». Всего вам доброго. До новых встреч в эфире.

Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.

0: Приветствуем вас, друзья! Приглашаем вас послушать очередной выпуск радиопередачи Международного заочного библейского института «Семья Каратаевых». Сережа Каратаев, сердитый, глотая слезы, взбегает вверх по лестнице.
1: Мама, мама!
2: Ну что? Что такое опять с тобой случилось? Что ты так возбужден? А где Верочка?
1: Да ничего с ней не случилось. У меня велосипед украли.
3: Ну вот опять.
2: Велосипед украли? Как украли? Может, ты забыл его где-нибудь?
1: Забыл. Думаю, что я только забываю свои вещи.
4: Да, забываешь.
3: Последний раз я нашел твой велосипед в траве, около стройки, недалеко от дороги.
1: Ну и что? Ты меня нашел на стройке. А теперь дело серьезное.
2: Ну, конечно, серьезное. Велосипед украли.
1: Велосипеда нет нигде во дворе. Я хорошо помню, как поставил его к стенке.
2: Так, может, ты в другое место куда-нибудь поставил? Прямо
5: ну, что тут у вас за шум?
2: Да у Сережи велосипед украли.
5: Как это украли?
2: Да кто его знает? Пришел и заявил, что у него велосипед украли.
5: Ну вот, на бедного Макара все шишки валятся.
2: Ой, не знаю, что делать с нашим Сережкой?
5: Да, жаль, конечно, ведь велосипед был еще не старый.
2: Ну, конечно, ведь...
3: Не старый, но в довольно-таки плачевном состоянии был. Сережа быстро разделался с ним.
4: Конечно, если бросать его как попало.
1: Не всегда есть время ставить его аккуратно к стенке.
4: А я ведь успеваю?
1: Девчонки, совсем другое дело.
2: Но, Сережа, у тебя всегда есть оправдание.
1: Она, парня, некогда все правила соблюдать.
5: Да, очень печально все же, что велосипед украли. Конечно. Теперь тебе, Сережа, придется обойтись без велосипеда некоторое время. Сейчас, понимаешь, у нас нет денег, чтобы новый купить.
2: Да, и сколько можно покупать?
1: Я знаю, поэтому я очень расстроен.
3: Ну да, это видно, что ты расстроен.
1: Ох, надавал бы ему, если бы только нашел. Воришка несчастный. Это подло брать чужое.
5: Ну, видишь, Сережа, правильно, но все же таков мир, полон всякого коварства и несправедливости, поэтому надо смотреть за своими вещами.
4: Вот было бы чудесно, если бы все люди были честными и вежливые с друг другом.
2: Да, совсем было бы по-другому. И это была бы только самая малость из того, что можно желать.
5: Да, Бог через Моисея дал человечеству закон. Твои заповеди — это определенные нормы, по которым в жизни сохранилось бы хоть какое-то состояние справедливости.
2: Да, Бог дал закон свой, но люди не в силах были жить по тем законам из-за того, что морально так низко пали.
3: Вот теперь как раз на собственном опыте можем испытать, что значит, если хоть один человек нарушит заповедь «не кради».
4: А как вор себя чувствует, интересно? Мучит ли его совесть или нет?
1: У такого человека, который ворует чужие велосипеды, вообще нет совести. Он настоящий негодяй.
5: Видишь, Сережа, да. Все зависит полностью от того, насколько человек испорчен.
2: И, может, его никто не учил, что брать чужое – это преступление. Может, он не знает этого?
5: Это правда. Хорошему надо учить. А злое само быстро прививается.
2: Да, как сорняк.
1: Но я все равно обещаю, если я узнаю, кто это сделал, то я этого воришку...
3: А ты вспомни, как Иисус советовал нам поступать. Он же сказал, что и кто захочет взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду.
2: Да, Сережа.
1: Значит, если кто-то украл у меня велосипед... то мне надо ему и отдать санки, или, может, еще коньки ему подарить, да?
4: Папа, правда ведь не так в Библии написано.
5: Ну, в Библии...
2: Вера перепугалась тоже.
5: В этом месте написано, значит, что кто хочет судиться, это имеет немного иной смысл. Во-первых, Иисус хотел показать, что не надо руками и ногами держаться за собственность и ни в каких случаях не действовать насильно.
1: Все равно я сверну ему нос.
3: А ты берегись, либо все, взявшие меч, мечом и погибнут, сказал Иисус Петру. Смотри, как бы тебе самому не надрали уши и не расквасили нос.
1: Не понимаю, почему верующим нужно быть всегда такими примерными и разрешать другим делать с ними что угодно.
5: Ну, видишь ли, Сережа, Бог не требует от нас как-то бессмысленной покорности. Он желает, чтобы мы поняли, что можно решать свои проблемы и наши, чем только насилием и требованием своего.
2: К тому же зло, Сережа, всегда рождает только зло. Если мы будем мстить, то мы этим еще рождаем одно зло. То есть это будет все больше и больше зла. Понимаешь? Победить зло можно только добром. И еще мы ведь знаем, что поступающие несправедливо не останутся безнаказанными. Так ведь Библия говорит нам.
1: Но в мире так много людей, которые делают всякие преступления. И никто их не ловит, и никто их не наказывает.
2: В конце концов, Сережа, такие люди всегда получат свое наказание. Вдобавок им еще придется дать отчет перед Богом за все свои дела. Так написано в Библии, что каждый человек предстанет перед Богом и даст отчет за свои дела.
4: Ведь наш Небесный Отец все видит.
2: Правильно, Вера.
1: Но какое наказание они получат здесь, на земле?
2: Видишь ли, сынок, характер такого человека искажается. И человек уже здесь, на земле, находясь, внутренне становится мертвым, погибает.
3: В таком человеке погибель совершает свою работу. Он теряет свою душу, а под конец его сердце наполнит внутренняя пустота. И больше
2: правильно,
3: ничего.
2: Правильно, Вадим.
5: Вот знаете, как Иисус сказал однажды, какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит?
2: Повредит, да.
1: Да, и моя душа теперь тоже повредилась. Мне страшно, досадно за велосипед.
2: Ну, это понятно.
1: Что я теперь буду делать, когда все мальчишки поедут на велосипедах? А я на чем поеду?
5: Ой, Сережа, сочувствую тебе, но сейчас этому гору ничем не поможешь.
2: Да.
5: Придется подождать.
4: А вот и можно помочь. Можно молиться, чтобы Отец Небесный помог нам найти велосипед.
2: Ты, Верочка, молодец. Молодец. Всегда ты найдешь хорошее решение. Давайте договоримся. Мы будем молиться, чтобы Господь помог нам найти велосипед. Ведь Бог говорит, что даже сердце царя в руке Господа, как потоки вод. Куда захочет, туда Он направляет эти потоки. И Он в силах помочь нам во всех наших бедах.
5: Совершенно верно. Да? Я помню, как однажды в детстве потерял дедушкины часы. И он дал мне их при этом, ну, серьезное предупреждение такое. Смотри, не потеряй.
2: А, это те часы, которые дедушка дал тебе в наследство,
5: ну,
2: да?
5: Да, те самые. И мы вот с мальчишками пошли купаться. А я взял да привязал их в рукав рубашки. Но после купания совсем забыл про это. И когда одевался, то встряхнул рубашку, и часы упали куда-то в траву.
4: Ты, наверное, плакал, когда заметил, что их нигде нет?
5: Ну, почти.
2: Да,
5: даже за сердце схватило. Так испугался. Ну, а что же скажет теперь дедушка? Я знал, что эти часы дорогие, так как они были именные, семейные.
3: Ну, так что же ты стал делать потом?
5: Ну что, стали все вместе с мальчишками искать, долго искали, они как в воду канули. Берег был очень ухабистый такой, бугристый, много всякой травы, ямы, не найти их было.
4: А ты бы помолился?
5: Ну так я и сделал, про себя в сердце помолился, чтобы часы нашлись. И в то время один из мальчиков догадался приложить ухо к земле и услышал тихое тиканье. Они были совсем недалеко, так, в небольшой ямке, но почти незаметны.
4: Вот хорошо.
2: Господь ответил, видите, сразу на молитву.
1: Ты, наверное, здорово обрадовался.
5: Ну, конечно, от радости даже до речи чуть ли не потерял.
4: Я тоже буду молиться, чтобы Сережа велосипед нашелся. И он, вот увидите, найдется.
2: Правильно, Верочка. Все мы будем молиться за это.
1: Это было бы здорово. А то что это за лето без велосипеда?

0: Чтобы получить водительские права, человек должен сперва сдать экзамен по вождению автомобиля. Должен усвоить знаки и правила. Ему нужно знать, когда он должен остановиться, когда ехать. Не так ли? Правила уличного движения даны для того, чтобы сохранить всех нас от аварий на автотрассах. Соблюдая правила, мы сохраним также хорошие отношения с милиционерами ГАИ, которые отвечают за порядок на дорогах. Иногда нам хочется превысить указанные ограничения скорости, но правила строго запрещают нам это делать, потому что это превышение может оказаться опасным для нашей жизни. Автодорожные правила составлены ради нашего собственного блага. В семье тоже есть свои правила. Дети часто обвиняют своих родителей, что они их не понимают, что они по-старомодному строгие. Но когда отец говорит своему сыну-подростку: «Будь дома к 22 часам и скажи мне точно, куда идешь и где тебя можно найти», отец окружает защитой, а не наказывает своего ребенка. Дисциплина, если она поддерживается в духе любви, — доброе дело. Она способствует тому, чтобы все были счастливыми и довольными в семье. Бог — Творец Вселенной. Также установил свои правила. Как Павел Михайлович сегодня объяснил детям, Бог дал людям свой закон.
1: Да, Бог через Моисея дал человечеству закон, то есть заповеди. Это определенные нормы, по которым в жизни сохранилось бы хоть какое-то состояние справедливости.
2: Да, Бог дал закон свой, но люди не в силах были жить по тем законам из-за того, что морально так низко пали.
3: Вот теперь как раз на собственном опыте можем испытать, что значит, если хоть один человек нарушит заповедь «не кради».
0: Божьи правила касаются порядка во всем человеческом обществе. Божья воля в том, чтобы все люди, все семьи жили вместе в мире и согласии. Мы знаем, что разные народы на земле имеют разную культуру и живут под руководством разных администраций и правительств. Есть племена, живущие под руководством племенных вождей. Есть королевства, руководимые королями, республики, руководимые президентами. Власти существуют также для того, чтобы контролировать зло и наказывать нарушителей общественного порядка. Апостол Павел говорит, что раз начальник наказывает зло, он есть Божий слуга. Мы должны ему повиноваться. Не только из страха наказания, но и по совести. Апостол Петр в своем первом послании говорит: «Итак, будьте покорны всякому человеческому начальству». Иисус Христос – блестящий пример повиновения, послушания властям. Хотя Он был царем царей, Господом господствующих, Он платил налоги, признавая авторитет начальства. Когда враги Иисуса, то есть религиозные правители, хотели поймать Его, задав каверзный вопрос о налогах, Иисус дал ясный и прямой ответ. «Итак, отдавайте Кесарева Кесареву, а Божие — Богу». Когда дело касалось соблюдения общественных правил, Иисус проявлял полное послушание. Но когда требования касались Его служения, исполнения Божьей воли, провозглашение Евангелия, то ничто не могло остановить или отклонить Иисуса от исполнения Его задачи. Его верность и преданность Богу и Божьему поручению привели Его под конец на крестную смерть. Такой же верности делу Божьему Бог ждет также от нас. Верующие христиане повинуются в первую очередь Богу и Божьей власти. Человеческие законы бывают хорошими и менее хорошими. Божий закон отличается от человеческого закона тем, что он совершен. Он применим для всех людей во всем мире. Псалмопевец Давид так и говорит: «Праведен Ты, Господи, и справедливы суды Твои. Откровения Твои, которые Ты заповедал, правда и сокровенная истина». Божий закон впервые был дан израильскому народу через Моисея. Эти 10 заповедей, однако, были предназначены всем народам. Постоянно нарушая эти заповеди, ни отдельный человек, ни общество не могут устоять. Давайте вкратце рассмотрим суть этих заповедей. «Да не будет у тебя других богов пред лицом моим». То, что привлекает наш наибольший интерес, является нашим богом. Нашим богом может стать спорт, учеба, работа, деньги, дача, машина, что угодно, к чему мы привяжемся своим сердцем. Не делай себе кумира и никакого изображения, и не поклоняйся им. Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно, то есть не злоупотребляй им. Знаете, напрасно произносить имя Божие можно не только словом, но своей жизнью. Если мы называем себя христианами, а живем противоположно Божьему Слову, мы нарушаем эту заповедь. Рассказывают историю о том, как Александр Великий встретился с человеком дурной славы, которого также звали Александром. Александр Великий сказал ему: «Или измени образ твоей жизни, или измени свое имя». Затем следуют заповеди «Помни день субботний, чтобы святить его», то есть «Соблюдай день отдыха». «Почитай», то есть «Уважай отца твоего и мать твою». «Не убивай». Помните, что убийство — это только конечное извержение скрытых злых чувств, раздражения, зависти, ненависти и так далее. Иисус сказал: «Вы слышали, что сказано? Не убивай. Кто же убьет, подлежит суду. А я говорю вам, что всякий, гневающийся на брата своего напрасно, подлежит суду. Кто же говорит брату своему «рака», то есть «пустой человек», подлежит Синедриону, а кто скажет «безумный», подлежит гиене огненной. Не прелюбодействуй. Нарушение этой заповеди совершается человеком даже тогда, когда он смотрит на женщину или женщина на мужчину с вожделением, то есть с чувством желания. Не кради, не произноси ложного свидетельства, то есть ложно никого не обвиняй. Сплетничание — уже нарушение этой заповеди. Не желай дома, имущества или жены ближнего твоего. Сколько браков кончились разводом из-за того, что муж начал думать о жене другого, желать ее. Каждый из нас виновен в нарушении Божьего закона. И нарушение даже одной заповеди — уже достаточно для того, чтобы мы погибли. Представим себе такое положение. Мы висим над глубокой пропастью, на цепи с 10 звеньями. Сколько звеньев должны разорваться, чтобы мы полетели в пропасть? Достаточно одного звена. Кто соблюдает весь закон и согрешит в одном, тот становится виновным во всем, пишет апостол Иаков. Библия и наша совесть говорят нам, что мы согрешили. Что же сделает святой Бог? Как Он поступит с нами? Библия отвечает: «Как закон, ослабленный плотью, то есть слабая человеческая природа, не могла исполнить закон, и он был бессилен, то Бог послал Своего Сына Иисуса Христа в подобии плоти греховной в жертву за грех и осудил грех во плоти, то есть дал Христу умереть вместо нас, чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу. Вы видите теперь, почему принятие Христа в свою жизнь спасает от осуждения. Однажды один юноша подошел к Иисусу. Он хотел знать, что ему нужно сделать, чтобы приобрести вечную жизнь. Иисус спросил его об исполнении некоторых заповедей, и молодой человек гордо заявил, что он с детства исполняет их. Потом Иисус, полюбивший его, повелел ему оставить все.

достижению славы, богатства, накапливанию имущества. Какая идея, какой идол занял это место в твоей жизни, которое предназначено только живому Богу? Какую из заповедей ты нарушил? Или, может быть, ты нарушил все заповеди, и не только один раз, но множество раз нарушал их? Признаться честно в своей греховности перед освящающим светом Божьего Слова очень трудно. Трудно признать, что да, я грешный человек, что я стою осужденным перед Божьим законом. Мои грехи велики. Я нуждаюсь в прощении пред Богом в этот час. Но именно честности перед собой и Богом Бог ожидает от тебя сейчас. Только виновных Бог может помиловать, только грешным Он может простить, омыть от всякого греха. Гордым Бог противится, их Он отпустит пустыми, смиренным же дает благодать, как написано. Я еще напомню тебе, что Библия говорит, что кроме Христа нет никого и ничего в мире, что могло бы омыть прочь твои грехи, твою вину пред Богом. Есть только одно средство, и средство это — кровь Иисуса Христа, пролитая за тебя на Голгофском кресте. Бог предал Своего Сына Иисуса Христа на распятие, как жертву ради нас. Каждый, кто поверит в эту Богом данную жертву и примет ее, испытает прощение и очищение от греха, и он не будет судим. Кто отвергнет эту жертву, он осужден остаться во грехах своих, и наказание остается на нем, потому что не уверовал во имя Божьего Сына Иисуса Христа. Я призываю тебя от всего сердца. Прими Христа, уверуй в Него, скажи Богу: «Да, я хочу принять Иисуса, спасение в Нем, и пусть Его кровь будет моей защитой. Я согрешил, но в этот час я оставляю свои грехи, потому что знаю, что мои грехи причинили Ему страдания и смерть. Христос будет моим Богом, моим Господом с этого часа. Я принимаю Иисуса и Его власть над своей жизнью. И ты знаешь, дорогой друг, Бог через Своего Святого Духа возродит тебя свыше, прямо там, где ты сейчас находишься. И твоя жизнь изменится полностью, когда в нее войдет Иисус Христос. Да поможет тебе сам Бог принять это решение сейчас. Аминь.

0: Дорогой друг, который сейчас принял решение открыть свое сердце, свою жизнь Иисусу Христу, твое решение – это только начало, но это необходимый первый шаг к разрешению твоих проблем. Будь устойчивым в твоем решении, и ты увидишь, что Бог пошлет тебе помощь. Он тебя не оставит. Он будет тебе опорой.
1: На этом мы заканчиваем сегодняшний выпуск программы «Семья Каратаевых». Напоминаем вам адрес, по которому вы можете написать нам. Финляндия, 1-3-7-2-0. Парола Ивану Степановичу Хауке. Господь с вами, друзья. До новой встречи в эфире.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

0: Вы слышали, как и о чем проповедовал знаменитый проповедник Чарльз Спёрджен?
1: Слушайте его проповеди в нашей передаче «Меч и мастерок».
0: Цель этих передач – пробудить ревность к возрастанию в благодати и познании Господа. Старайтесь делать твердым ваше призвание и избрание.
2: Приветствую всех наших радиослушателей в передаче «Меч и мастерок». У микрофона Людмила Грасмик. В этой передаче мы знакомим наших радиослушателей с проповедями Чарльза Спёрджена. Но Спёрджен не только проповедовал, но и много молился. Он говорил: «Когда вы слушаете молитвы другого человека, то проникаете в его мысли, видите его надежды, тревоги и понимаете, каковы его отношения с Богом. Сейчас вы услышите одну из его молитв. Господи, мы должны бы прийти к Тебе, но приди Ты к нам. Привлеки нас к Себе, и мы побежим за Тобой. Благословенный Дух, помоги нам в нашей немощи, ибо мы не знаем, о чем должны молиться. Приди, Святой Дух, пошли нам праведные мысли и правильные слова, чтобы мы могли помолиться все вместе и все разделяли общие чувства. Мы благодарны Тебе, так как помним. Даже если служитель святилища не способен молиться за каждого из нас, есть тот, кто носит имена всех искупленных в своей душе и на своих плечах. Он позаботится о своих подопечных с сердечной любовью и с силой в руках. Возлюбленный Спаситель, мы веряем себя Твоей священной защите. Защити нас перед Отцом, проси за нас сегодня, о да будь ходатаем за нас, преступников. Мы желаем восхвалять имя Господа от всего сердца, потому что многие из нас вкусили от Его благодати. Воистину, Ты вызволил нас из пучины мрачнейшего отчаяния, когда мы лежали без сил, проклятые грешники. Ты извлек нас и также из ужасной пропасти, из вязкой трясины. Ты поставил нас на скалу и вложил в уста новую песню, чтобы мы не утонули, но благословляли Господа, милость которого пребудет вечно. Мы благодарим Тебя, Господи, за Твою нескончаемую любовь, с которой Ты избрал нас еще до того, как возникла земля, за ту безмерную любовь, с которой Ты вступил с нами в завет искупления, за ту безупречную любовь, которая в должное время являлась в образе Христа и свершила наше искупление, за ту любовь, что неизменна, даже когда мы сбиваемся с пути. Эта любовь остается верна нам, даже если мы не верны. О Боже, мы хвалим Тебя за то, что сохранил нас до сего дня, и за то, что Ты дал нам полную уверенность в том, что Ты никогда нас не бросишь. Кто-нибудь может сказать: «Он подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды». Они заблуждались, печально заблуждались, но Ты вернул их на путь истины. Господи, сохрани нас от заблуждений, тогда мы споем. Слава тому, кто способен сохранить нас от отступничества, чтобы мы с чрезвычайной радостью предстали перед Ним безгрешными. Да благословен будет Господь! Благословляем Его от всей души! Благословен Отец, Сын и Дух Святой! Благословен Триединый! Благословен Господь за все деяния каждой божественной ипостаси и за божественное благословение, что изливается на нас, снисходит к нам через каждое из имен Отца, Сына и Духа Святого. Нам хочется все время петь. Мы должны бы снять арфы с деревьев, если повесили их туда, и коснуться струн, чтобы сладчайшая мелодия прозвучала, восхваляя Господа Бога нашего. Господи, мы не можем совершить молитву, пока кротко не признаем пред Тобой свои грехи. Мы недостойны и меньшего даруемых Тобой милостей. Мы не можем сказать: «Есть такой, который достоин этого». Нет, все мы недостойны, и дары Твои свидетельствуют о богатстве Твоей благодати, за которую снова славим мы Тебя. Господи, прости нам все наши грехи. Да почувствуют вновь прощенные, что возлюбленный принимает их. Если какие-либо тучи скрывают Тебя от глаз верующих, устрани эти тучи. Если во время странствия по этому миру, где так много грязи, мы запятнали себя чем-то, дорогой Спаситель, омой наши ноги в своем благословенном сосуде и скажи нам: «Вы чисты все». Да знаем мы об этом, ибо нет осуждения, нет отчуждения. Отчуждающая и разрушительная сила греха преодолена, и мы можем общаться с Богом. Да сможем мы ходить в свете, как Бог ходит в свете, и общаться с Ним, так как кровь Иисуса Христа, Сына Его, очистила нас от всякого греха. Пусть ни у одного из Твоих детей не будет на совести мертвящего греха. Да очистится наша совесть от мертвых дел для служения живому, истинному Богу. И, о, если есть люди, которые после принятия веры сбились с пути и предались какому-либо греху, Господи, верни их. Если они запили или предались блуду, если они поступили нечестно, если каким-либо образом они запятнали свои одежды, о, пусть Твоя могущественная благодать вернет их на путь веры, к детям Твоим. Не отказывайся от них. Не смотри на них, как на Адму, не обращайся с ними, как с Цеваимом, но внуши им раскаяние, прояви к ним сострадание, да вернутся они с плачем и мольбой искать Бога, чтобы просить у Него прощения. Кроме того, мы просим Тебя, Отец наш, усилить сегодня свою работу в наших сердцах. Мы спасены, но мы хотели бы избавиться от греха всех видов и степеней. От грехов, что таятся внутри, и мы едва осознаем их присутствие. Если у нас есть гордость, которую мы не замечаем, если мы привязаны к какой-либо твари, что есть неосознанное идолопоклонство, мы молим Тебя: Господи, освети нашу внутренность свечою Твоею, пока не станет видно зло, и удалить его. Нам мало прощения грехов, мы молим: сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня. Помоги нам в повседневной жизни, помоги нашим семьям, помоги наладить должные отношения с мужьями и женами, родителями и детьми, хозяевами и слугами, наши деловые отношения с людьми, наши отношения с Церкви Божией. Да будем мы праведны, здравы, чисты. Убереги нас от великих преступлений и от малых. О, да будем мы такими во славу Христову! Спаси нас, молим мы, об блудничной веры, дай нам особенную благодать избранного народа. Да пребудем мы во Христе, да будем жить рядом с Богом. Пусть забавы мирские никогда больше не имеют над нами власти. Да возрастем мы в благодати настолько полно, что нас больше не обольщали детские игрушки. О, дай нам возможность служить Тебе в особенности, как мы уже говорили в этой молитве, а теперь мы говорим это снова: сделай нас полезными для спасения ближних наших, о Господи! О Господь, мы уже так долго живем в этом мире, а наши дети еще не обращены в веру. Да не найдем мы покоя, пока они не будут воистину спасены. Мы вовсю занимаемся бизнесом, а те, кто нас окружает, не замечают, что мы христиане. Говорили ли мы им когда-нибудь о слове жизни? Господи, помоги нам обрести истинную заботу обо всех, с кем мы общаемся день ото дня. Сделай нас всех проповедниками дома, и на улице, и на работе, чтобы куда бы нас ни забросила судьба, мы сияли, как свет в этом мире. Господи, убереги нас, да будем мы преданы верному учению, да будем правдивы в поведении, в жизни, в словах и в делах. Да страдает наш дух, печалясь о тех многих, кто попадает в гиену огненную, как говорил об этом учитель. Господи, спаси их! Господи, спаси их! Осуши, мы молим Тебя, те потоки греха, что заливают Лондон. Очисти мертвое море греха, в котором утопают язычники. О, да настанет день, когда имя Иисуса будет на устах у всего мира, когда все узнают о Его любви, Его смерти, Его крови и Его очистительной силе. Господь, спаси людей, да соберутся вместе искупленные, пусть те, кого Отец верил Христу, выберутся из руин падения, чтобы стать Его радостью и венцом. Да хвалят Тебя народы, Боже, да восхвалят Тебя народы все! Пусть все края земные страшатся того, кто умер ради их спасения. Пусть вся земля наполнится славою Божию. Такова наша великая молитва, и мы венчаем ее словами: «Приди, Господь Иисус! Приди, Господи, немедли! Приди во всей полноте своей силы и великолепии славы! Приди скорее, скорее приходи! Господи Иисусе! Аминь!» Сегодня вы услышите первую часть проповеди на тему «Мир в сердце» из книги Спеджина «12 проповедей о сердце». На текст из послания апостола Павла к филиппийцам 4 главы 7 стиха. «Мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе». Текст проповеди читает Виталий Кливер.
3: Удивительно, что, находя в Священном Писании повеление, адресованное людям Божьим, мы практически всегда находим в этой книге и обещание помочь исполнить его. Этим утром я проповедовал по отрывку из Писания: «Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни». А сегодня вечером мы поговорим об обещании Бога, на которое нужно положиться, если мы хотим исполнить его заповедь. «Мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе». Этим вечером мы не будем использовать образ водохранилища, о котором говорили утром. Сейчас мы поговорим о крепости, которую нужно охранять, соблюдать. И обетование Божие говорит, что ее можно уберечь с помощью мира Божьего, который превыше всякого ума во Христе Иисусе. Поскольку сердце — это самая важная часть человека, из него исходят источники жизни. Естественно, что сатана, пытаясь причинить зло человеку, главные свои силы направляет на атаку сердца. Теорию подтверждает опыт. Хотя сатана искушает нас всеми возможными способами, атакует каждые ворота города под названием «душа человека», хотя под каждую стену он подкатывает свое орудие, все же главные силы своей смертельной злобы он направляет на сердце. В сердце уже и без того злое по природе. Он бросает семена зла и делает все возможное, чтобы превратить его в гнездо вредоносных птиц, в сад пагубных деревьев, в речку с ядовитой водой. По этой причине мы должны удвоить свои силы, прилежно охраняя сердце. С одной стороны, оно является самой важной частью человека. А с другой стороны, сатана, зная об этом, бросает свои основные силы на его захват. Посему заповедь «больше всего хранимого, храни сердце свое» вдвойне важна. А так как опасность не уберечь сердце в два раза больше, то и обещание, что мир Божий соблюдет наши сердца во Христе Иисусе, вдвойне сладостно. Сначала мы обратим внимание на то, что охраняет сердце и помышление. Потом мы поговорим о том, как достичь этого. И в конце мы попытаемся показать, что на самом деле мир Божий защищает от нападок сатаны. Итак, возлюбленные, средство охраны, которое Бог дарует святым, это мир Божий, который превыше всякого ума. Мир, который защитит нас в Иисусе Христе. Слово «мир» нужно понимать в двух смыслах. Это мир Божий, который существует между Детем Божьим и Богом-судьей. Мир, который на самом деле превыше всякого ума. Иисус Христос полностью удовлетворил все требования божественной справедливости. И поэтому сейчас Бог не имеет никаких претензий к своим детям. Бог не гневается на своих детей за их грехи. Искупление Христа установило между ними нерушимый мир. А отсюда проистекает и мир с совестью. И это вторая составляющая — мир с Богом. Когда Бог всем удовлетворен и более не гневается, тогда и совесть человеческая удовлетворена человеком. Совесть, которая прежде была самым главным нарушителем спокойствия в сердце, теперь выносит оправдательный приговор и больше не тревожит его. Дитя Божье совесть не осуждает, а если и осуждает, то очень нежно. Нас как будто мягко упрекает любящий друг, который намекает нам на наш проступок и призывает нас измениться, но после этого больше не угрожает нам наказанием. Совесть прекрасно знает, что между душой и Богом царит мир, и поэтому она даже не заикается о том, что в будущем человека может ждать что-то иное, кроме радости и покоя. А вы испытали подобный мир в его двух составляющих? Давайте остановимся на минутку и зададим себе вопрос. Душа, пребываешь ли ты в мире с Богом? Запечатлено ли твое прощение кровью Искупителя? Ну уж ответь на этот вопрос, мое сердце. Возложила ли ты свои грехи на Христа? Видишь ли ты, как Он омыл их алым потоком своей крови? Чувствуешь ли ты, сердце мое, что сейчас между тобой и Богом установился вечный мир, и поэтому ты можешь подойти к Богу таким, как ты есть? И Он не будет гневаться на тебя, Он не истребит тебя в гневе своем, не уничтожит тебя своей немилостью. Если все это так, душа моя, то остановись и задай себе другой вопрос. А пребывает ли в мире твоя совесть? Ибо если мое сердце не осуждает меня, если совесть уверяет меня, что я стал причастником драгоценной благодати спасения, тогда я самый счастливый человек. Я один из тех, кому Бог дал мир, который превосходит разумение. Почему же этот мир называется миром Божьим? Мне кажется, потому что он исходит от Бога, потому что Бог его придумал, потому что Бог дал своего Сына, чтобы тот принес мир, потому что Бог дал своего Духа, чтобы наша совесть пребывала в мире, потому что Бог, пребывающий в душе этого человека, и есть его мир. Далее мы читаем, что мир Божий превыше всякого ума. Что это значит? Апостол Павел имеет в виду, что этот мир своим умом мы никогда не поймем, а, следовательно, и не достигнем. Человек своим плотским умом никогда не постигнет его. Тот, кто пытается при помощи философии постичь тайну христианского мира, потерпит полную неудачу. «Я не понимаю, как он возможен и почему он существует», — скажет философ. «Вот этих людей гонят. Я смотрю в прошлое и вижу, что их иногда гнали до самой смерти. Они скитаются в овечьей шкуре, бедные, страдающие, больные. Но лица этих христиан светятся спокойствием, и я не могу этого понять. Я не имею ни малейшего представления о том, что это такое. Я даже в самые радостные моменты своей жизни о чем-то переживаю, и в часы наивысшего счастья меня гложет сомнение и терзают страхи. Почему же христиане обладают этим покоем и миром? Невозможно понять этот мир. Философ может долго учить нас, но он не сможет нам рассказать, как же достичь мира с совестью, который есть у христиан. Диоген будет утверждать, что ему ничего не надо, что он может жить в бочке и при этом думать, что он счастливее Александра Македонского. Он будет уверять, что достиг мира, но мы все равно смотрим на него, как на жалкое создание. И даже восхищаясь где-то его храбростью, мы неизбежно будем думать, что он глупец. Мы не верим ему, когда он утверждает, что, расставшись со всем, обрел покой ума, полный и всеобъемлющий мир, такой, какой есть у настоящего верующего. Великие философы прошлого изрекали правила жизни, которые непременно, с их точки зрения, должны были привести к счастью. Но часто оказывалось, что даже они сами не могли жить по этим правилам, а их ученики, пытаясь применить их советы в своей жизни, обременяли себя невыполнимыми правилами для достижения недостижимых целей. Но христианин при помощи веры делает то, что другому человеку сделать не под силу. В то время как слабый ум пытается взобраться на гору, вера стоит на ее вершине. В то время как слабый ум пытается убежать от непогоды, вера парит высоко вверху, над грозой, и оттуда, смеясь, смотрит вниз на долину, где бушует буря. Вера идет дальше ума. И мир, который есть у христианина, мирские люди не могут ни постичь, ни достичь. Мир Божий превыше всякого ума. Сказано, что этот мир соблюдает помышления во Христе Иисусе. Без Христа Иисуса этот мир не существовал бы. Без Христа Иисуса этот мир, даже если бы и существовал, не смог бы долго просуществовать. Ежедневно встречайтесь со Спасителем. Постоянно взирайте на крест, где Он истекает кровью. Прибегайте к Его никогда не иссякающему источнику, и ваш мир будет крепким, долгим, постоянным. Но уберите Иисуса Христа, источник мира, и мир исчезнет, умрет, перестанет существовать. Христианин может иметь мир с Богом только благодаря искуплению его Господа Иисуса Христа. Итак, я закончил излагать, как некоторые могут сказать, сухую богословскую часть нашей темы. Если вы никогда сами не испытывали этого мира, я не смогу вам объяснить, что это такое. Но все же я могу рассказать вам, где его можно найти, потому что я иногда вижу его в других людях. Я видел христианина, очень бедного, еле сводившего концы с концами. Он никогда не знал, будет ли ему что поесть в следующий раз, но при этом всегда оставался спокойным и невозмутимым. Если бы он даже был таким же богатым, как индийский принц, вряд ли он смог бы еще меньше заботиться о жизни. Если бы он наверняка знал, что у него всегда будет хлеб и питье, если бы он был абсолютно уверен, что вороны будут приносить ему хлеб каждый день, утром и вечером, он все равно не смог бы проявить больше спокойствия. А на другой стороне улицы жил сосед бедняка, не такой уж и бедный, но одолеваемый заботами с утра до вечера. Беспокойство буквально сводило его в могилу. А этот бедный благочестивый человек, хотя и старательно работал, однако получал мало, но все же освящал заработанный хлеб молитвой и благодарил отца за то, что имеет. И хотя он не знал, получится ли у него заработать что-нибудь еще, он все равно доверялся Богу и всем говорил, что вера его не подведет, несмотря на то, что провидение может ввергнуть его в еще большую нищету. Вот что значит мир Божий, который превыше всякого ума. Я видел, что этим миром обладала одна женщина, потерявшая своего друга. Ее любимый муж лежит в гробу, и скоро ей придется расстаться с ним. Хотя она уже рассталась с ним, но теперь у нее отнимут даже его холодное окостенелое тело. Она смотрит на него в последний раз. На сердце у нее необычно тяжело. Она думает: кто же теперь позаботится о ней и о ее детях? Раскидистое дерево, которое защищало их от палящего солнца, срубили. Над ее головой теперь ясное небо, и Творец стал ее мужем. Дети, лишившиеся папы, остаются с Богом, который будет им отцом. Вдова доверяет ему. Со слезами на глазах она смотрит вверх и говорит: «Господи, Ты даешь, и Ты забираешь. Благословенно имя Твое». Гроб с ее мужем опускают в могилу. Она не улыбается, но хотя она и плачет, ее лицо спокойно. И она говорит, что даже если бы могла, не стала бы ничего менять, потому что в происшедшем есть праведная воля Яхве. Она обрела мир Божий, который превыше всякого ума. приведу еще один пример. Вот Мартин Лютер стоит посреди зала, где собрался Вормский сейм. Вокруг сидят короли, принцы и приспешники Рима, жаждущие крови. Этим утром Мартин встал в полном спокойствии. Он пошел на заседание сейма, чтобы отстоять истину, и поэтому смело провозгласил там, что он проповедует то, во что верит, что Бог помогает ему и что он будет стоять до последнего. Ни один человек за историю католической церкви не решался сделать подобное в подобной обстановке. Жизнь реформатора в Божьих руках. И хотя еще полностью не развеялся запах сожженного тела Яна Гуса, и Мартин помнит, что князья, находившиеся здесь, уже не раз коварно обманывали тех, кого обещали защитить, все же он стоит здесь, перед ними, в полном спокойствии. Он не боится людей, их нечего бояться. Мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет его сердце и помышления во Христе Иисусе. А вот еще один пример. Джона Братфорда из Ньюгейта должны были сжечь завтра утром в Смитфилде. Он с великой радостью лег в постель, потому что знал, что завтра у него свадьба. Он сказал своему сокамернику: «Завтра разведут великолепный костер». Он смеялся и радовался всю ночь от того, что очень скоро наденет на голову венец мученика. Может, этот Братфорд был сумасшедшим? Ни в коем случае. У него был мир Божий, который превыше всякого ума. Но, наверное, ярче всего этот мир проявляется в умирающем верующем. Братья, вы не раз видели это спокойствие и безмятежность и говорили при этом: «Господь, можно я умру вместе с ним?» Так приятно находиться в комнате, где все тихо, спокойно, где мира уже нет, а есть только небеса, где сердце человека уже с Богом, вдали от прошлых печалей и скорбей. Умирающий совсем близко от ворот вечного блаженства. А вы спрашиваете, как так получается? Почему смерть не страшит его, не заставляет трепетать? Она страшит человека, но в то же время у него есть мир Божий, который превыше всякого ума. Понять, что это такое, может только тот, кто обладает им, дитя Божье. И когда, однажды почувствовав его, вы сможете сохранить спокойствие во время паники и быть уверенными в победе, петь среди бури, улыбаться в окружении врагов, доверять Богу, каким бы тяжелым ни был ваш путь, когда вы полностью уверитесь в мудрости и благости Яхвы, это значит, что у вас будет мир Божий, который превыше всякого ума.
2: Дорогие радиослушатели, вторую часть этой проповеди вы услышите в нашей следующей передаче. До свидания, до следующей встречи.

0: Ваша жизнь может измениться. Послушайте передачу
1: «Освобожденные».

Здравствуйте. Бедность – это пустыня, в которой мираж богатства блестит вдали, заманивая нуждающегося. Человек в этом рассказе слышал его призыв. «Иди, иди ко мне, и я утолю твою жажду». Но, достигнув богатства, человек обнаружил, что его жажда не может быть утолена материальными благами. Его иссохшая душа нуждалась в живительной воде, которую он получил даром, когда его сердце, разум и жизнь стали освобожденными.

Сейчас вы слушаете передачу из серии «Освобожденные», предназначенную для вещания по всему миру. Передачу, которая поможет вам обратиться лицом к самим себе и задуматься.

0: Сашенька, если хочешь поесть, хлеб на столе.
1: Я всегда хочу есть, мам.
0: Ну, как сегодня в школе? Все было нормально?
1: У меня все всегда нормально.
0: Это хорошо.
1: Ты знаешь, меня зачислили в физико-математическую школу.
0: Слава Богу!
1: Слава Богу! Как ты можешь говорить, мама, слава Богу, когда Бога нет?
0: Саша, тебе очень повезло, что ты будешь учиться в этой школе.
1: Какой вкусный хлеб, мам.
0: Тебе обязательно нужно получить высшее образование, чтобы не быть таким бедным, как мы. Папа на заводе зарабатывает так мало.
1: Да не беспокойся, мама. Когда-нибудь я стану богатым, как американцы.
0: Только, пожалуйста, не стань таким расчетливым, как они.
1: Я родился в 1955 году в Советском Союзе. Друзья зовут меня Саша. Нас учили в школе, что Бога нет, и что все люди произошли от обезьян. Ну, в общем, мне это понятно. Только возникает один вопрос. Почему сегодня мартышки не превращаются в людей, а остаются, как и были, обезьянами? Итак, в 17 лет я поступил в университет.
2: Саш, почему не идешь с нами погулять сегодня вечером?
1: Я должен готовиться к экзаменам.
2: Все учишься и учишься. Не надоело?
1: Еще бы, не надоело.
2: Ну, надо и развлечься иногда. Жизнь ведь не только книжки.
1: Да понятно. Но я хочу иметь хорошую работу и зарабатывать много денег, а для этого нужно учиться.
2: Но можно и отдохнуть немного от бесконечных занятий. Ну, идем с нами, а? Выпьем, повеселимся.
1: Ну, ладно, уговорил. Жизнь дается только раз. Мне было 17 лет. Я был еще очень молод и поддавался влиянию приятелей. Начал пить, курить и бегать по девочкам. Я знал, что образование очень важно, но совершенно потерял интерес к учебе. Меня привлекала другая жизнь. Вино, музыка, рестораны.
0: Собираешься бросить университет? Но почему? Ты же должен получить высшее образование, если хочешь добиться успеха.
1: Я знаю, мама, знаю. Но я должен пойти в армию и служить своей отчизне. Это святая обязанность каждого гражданина.
0: Но ты бы мог сначала окончить университет.
1: Мама, за 2 года службы я забуду даже то, что учил в школе. Лучше именно сейчас пойти в армию, а потом продолжить учебу.
0: А что... Что говорит отец?
1: Он согласен. Да не волнуйся ты, мама, я получу образование. 18 лет меня призвали в армию. Нас учили быть храбрыми и честными солдатами и доблестно защищать свою страну от врага, американского империализма. Но втайне я думал, что было бы неплохо жить в Америке. Там живут богато и у всех роскошные машины. Через 2 года службы я точно знал, что мне нужно было. Высшее образование.
2: Холодно сегодня, Саша.
1: Ага. Вот. Давай заглянем в это кафе и немного согреемся.
2: Сядем здесь у батареи.
1: Отлично. Нам, пожалуйста, 2 пива. Чтобы я только не дал, чтобы иметь машину с хорошим обогревом.
2: Ты должен стать большим начальником, чтобы ездить на автомобиле.
1: Или разбогатеть.
2: Мне кажется, Саш, ты знаешь, как делать деньги.
1: Ты знаешь, я понял, самое главное в жизни – это денежки.
2: Не спорю.
1: Ну, так и есть, я тебе говорю, что за деньги можно купить все, что угодно. Свободу, власть. Власть денег сильнее закона. Если что, подкупишь судью или адвоката.
2: Да, ты прав.
1: Да все в твоих руках, если у тебя есть деньги.
2: Ты считаешь, они важнее даже образования?
1: Да, конечно. Образование нужно только для самоуважения. А другим наплевать, что у тебя в голове. Они уважают только деньги. Ты посмотри на этих работяг за столиком. Посмотри, вкалывают целыми днями, имея только на одну еду, да и на рюмку водки.
2: Точно. А без денег и выпить бы не могли.
1: Вот именно. Родители считают, что образование – это свобода. А я думаю, что свобода – это деньги. Три года спустя я бросил учебу и устроился в торговлю. Денег, которые я зарабатывал, с избытком хватало, чтобы жить легко и беззаботно. Иногда я жалел, что не получил диплома, но как бы то ни было, друзья уважали меня за то, что я умел делать деньги. Я полюбил девушку. Ее звали Соня. Вскоре мы поженились. Жизнь была прекрасна. Я начал продавать пиво на разлив и стал зарабатывать еще больше денег. Вначале я не собирался нарушать уголовный кодекс, но потом подумал, кто знает, что будет завтра. И к тому же я хотел иметь еще больше денег. Поэтому начал разбавлять пиво водой. Но всегда помнил, что меня могут поймать на этом. Самым лучшим лекарством от страха я считал водку. Поэтому начал ее пить чуть ли не каждый день.
3: Наконец-то появился, где ты был?
4: Я задержался на работе.
3: Ты снова пьян, Саша.
4: Я выпил совсем немножко.
3: Ну ты же сказал маме, что после работы сразу придешь домой.
4: Неужели? Когда это я сказал?
3: Ты не помнишь. Он не помнит, что он сказал. Она ждет весь вечер, чтобы поговорить с тобой.
4: Сонька, отстань!
3: Зачем ты пьешь? Ну зачем? Зачем? Ненавижу, когда ты приходишь домой в таком виде.
0: Саша, ты дома?
4: Да, мама, я дома. Извини, я забыл, что обещал вернуться пораньше.
0: Сашенька, в кого ты превратился? Когда-то ты был хорошим мальчиком.
4: Мам, перестань. Я просто немного выпил, и все.
3: Да, каждый день ты просто немного выпиваешь. Что станет с тобой дальше? Что будет с нами, Саша?
0: Мы с отцом не ожидали, что ты вырастешь таким, Саша.
4: Мне очень жаль, мама. Я брошу пить. Как-нибудь я брошу пить.
3: Ты обещаешь?
4: Обещаю.
3: Завтра ты не вспомнишь, что говорил сегодня.
1: Я устал, и мне было стыдно. Я чувствовал, что очень опустился. Мне хотелось быть хорошим мужем и хорошим сыном. Поэтому я нашел в себе силы и бросил пить. Прошло 2 года. Дни были похожи один на другой. Жизнь казалась пустой и бессмысленной. Я стал изменять Соне. Начал принимать наркотики и вскоре уже не мог без них обойтись. Я даже приводил домой своих подруг-наркоманок.
0: Кто была та женщина, с которой ты приходил вчера вечером, Саша?
1: Да так, одна знакомая, мам.
0: Зачем ты путаешься, с кем попала, когда у тебя есть красавица-жена?
1: Я сам знаю, что делать, и тебя это не касается.
0: Но ведь Соня просто извелась от твоих похождений. Разве ты не замечаешь?
1: Ничего потерпит.
0: Как можно? Ну как можно быть таким бессердечным?
1: Не задавай лишних вопросов, мама.
0: Ты страшно изменился, Саша. Раньше ты был добрым, чутким мальчиком.
1: Да оставь меня в покое. Я сам разберусь в своих проблемах.
0: Ведь рядом страдают люди.
1: А вот это их дело. Я покупаю все, что хочу. Делаю все, что мне нравится. И мне никто не может этого запретить. Потому что деньги, мама, это власть.
0: Нет,
1: понимаешь?
0: Нет. Деньги развратили тебя.
3: Кофе будешь?
1: Угу. Соня, я хочу с тобой поговорить.
3: Хорошо, я тебя слушаю.
1: Ну, в общем, каждый раз, уходя из дому, я вижу в твоих глазах не мой вопрос. Зачем? Куда ты идешь? Ну так, в общем, я скажу честно, я принимаю наркотики.
3: Саша.
1: Да, это так. И в общем, из-за этого я оставляю тебя одну. Я тебя очень люблю, я, понимаешь, я очень люблю наш дом, я хочу быть с тобой, и Я подумал, может быть, если... Ну, может быть, попробуем вместе?
3: Хорошо. А ты уверен, что это не опасно?
1: Ну, если не понравится, можешь бросить. Ну, по крайней мере, попробуй.
3: Хорошо, милый. Я попробую. Один раз.
1: Мы кололись 2 года. И за это время потеряли всякий интерес к жизни. Единственной нашей страстью стали наркотики, остального не существовало. В конце концов, мы оказались на краю пропасти. Я даже попытался попросить совета у пожилых людей, посещавших церковь.
3: Ужасно, какой убогой стала наша жизнь, даже зелье не помогает.
4: Мне становится ужасно страшно, когда не остается ни одной ампулы, как сейчас.
3: Я не могу так жить дальше, не могу, Саша, что
4: делать? Не знаю, что нам делать. Я не могу представить, как быть без наркотиков.
3: Все так безрадостно, вспомни, как мы были счастливы.
4: Соня, это я виноват. Вначале все было так замечательно. Я не думал, что все так вот обернется все так.
3: Мне кажется, мы дошли до точки. Еще немного, и нам надо бросить это. Бросить!
4: Как надо бросить? А? Может быть, нам выбросить все иглы, а? И все, что у нас было, а? Я боюсь, Соня. Соня, я боюсь. Что нам делать, Соня? Собери все, выброси! Выброси все, Соня! Выброси!
2: О, Господи!
3: Саша, Саша, что ты делаешь?
4: Я не могу заснуть. Где-то здесь были шприцы. Где шприцы, а?
3: Милый, вы их всех выкинули, разве ты не помнишь?
4: А мне больно, понимаешь, мне больно! Мне нужно что-то принять, ты понимаешь? Нужно что-то принять!
3: Я все понимаю, Сашенька, успокойся, прошу тебя,
4: да
3: потерпи!
4: Меня трясет всего!
3: Ну, будь мужчиной!
4: Ну, где они? Где? Сколько времени прошло? Сколько еще нужно терпеть? Я спрашиваю!
3: Саша, мы должны держаться как можно дольше. Прошла всего лишь неделя.
4: Я не знаю, что мне делать. Я не знаю, если вытерплю эти муки.
3: Ты должен, Саша, должен.
4: Мне плохо, Соня. Как мне плохо, Соня.
1: Это было самое ужасное время в нашей жизни. Я проклинал судьбу за то, что меня угораздило стать наркоманом. Даже с алкоголизмом было легче бороться. Мы жили одним только желанием – держаться как можно дольше. Через месяц мы почувствовали, что самое страшное уже позади. Тогда мы пошли в церковь и поставили несколько свечек.
3: А здесь красиво, мне нравится.
1: Да, и мне. А что для тебя значит зажечь свечу?
3: Наверное, это значит, что у нас снова будет надежда после стольких месяцев отчаяния и страха.
1: Да. Мы больше никогда не должны прикасаться к наркотикам.
3: Никогда, Сашенька, никогда. А ты раньше когда-нибудь бывал в церкви?
1: Только в тех, которые превратили в музеи.
3: А как думаешь, Бог существует?
1: Не знаю. Когда мне было 5 лет, я спросил сестру о Боге. Она сказала, что Бог живет на небе. Тогда я не понял, как это, ходить по небу?
3: Ну, одно я знаю точно. Это просто чудо, что мы можем жить без наркотиков.
1: Но постепенно жизнь снова начала казаться пустой. Что в ней было? Работа, деньги, рестораны, водка, грязь, женщины, наркотики. Я не хотел больше жить ради денег. И поэтому уволился с работы.
3: Ты что, с ума сошел, Саша? Ты не имеешь права вот так просто взять и бросить работу.
1: Имею и бросил.
3: Ну это же ненормально.
1: А что, по-твоему, нормально? Что, по-твоему, нормально?
3: Ой.
1: Во всяком случае, деньги – это не главное в жизни.
3: Но без них нельзя обойтись, ты это понимаешь хотя бы?
1: Ты уверена?
3: Уверена.
1: Может, существует нечто более ценное, чем деньги? Понимаешь, я это хочу найти.
3: Ну ищи, ищи, Саша, ищи, но только без меня. Мне нужна нормальная жизнь, милый.
1: Жена ушла к нормальному человеку. Поскольку денег у меня больше не было, я остался и без друзей. Подавленность и одиночество я заливал водкой. Я нигде не работал, и задавая себе вопрос, кто я, ощущал свое полное ничтожество. У меня были 4 стены и крыша. Но мой дом был пуст, как и моя жизнь.
0: Саша, я прошу тебя, не делай этого.
1: Мамочка, я должен покинуть Россию.
0: Ну почему? Ты же видишь, какое время. Все вокруг меняется к лучшему.
1: Мне нужно уехать. Я умру, если останусь здесь.
0: Да куда же ты поедешь?
1: Я хотел в Америку. А туда нам закрыт въезд. Поэтому я еду в Израиль.
0: В Израиль?
1: Ну, мама, все решено. Я уже оформил документы и вот пришел попрощаться с тобой.
5: Кто сказал, что вы не способны никому помочь? Расскажите всем, кого вы знаете об освобожденных, о том, когда и как можно услышать эту передачу. И сообщите руководству радиостанции о том, что она вам интересна. Рассказывая об этих передачах знакомым, вы можете помочь кому-то стать освобожденным.
1: Я хотел начать новую жизнь. Но разве это было возможно, если я сам оставался прежним? В Израиле я зарабатывал на хлеб и пил, как раньше. Жизнь оставалась пустой и бессмысленной. Поскольку снимать квартиру было слишком дорого, я нашел приют в одном христианском общежитии. Там я познакомился с человеком, который очень отличался от всех, кого я встречал раньше.
6: Саша, здравствуй.
1: Привет.
6: Ты не хочешь позавтракать со мной?
1: У меня нет денег, Борис.
6: Я заплачу за двоих. Идем.
1: Ты очень добр ко мне.
6: Бог сделал меня счастливым, и я хочу давать, как Он дает.

0: Единственный способ познать Бога – это обратиться к Нему лично, услышать Его слова, а не то, что о Нем говорят другие.
1: А как это сделать?
0: Читай Библию.
1: Но ее написали люди.
0: Кто написал «Войну и мир»? Толстой или Ручка? Библия написана Святым Духом Божиим. Люди были лишь исполнителями. Прочитай Евангелие от Матфея, глава 5, стих 7. Это Нагорная проповедь, очень важная часть Писания. В ней Иисус обращается к народу. Задумайся, не к твоему ли сердцу взывает мне Господь?
1: Мне нравился этот человек. Он был очень добр. Борис покупал мне лекарства, когда я болел, и пищу, когда я был голоден. Я думал про себя, если бы мне удалось стать таким же добрым, как он. Он дал мне Библию, я читал в ней те места, которые он предлагал. Постепенно Иисус, Его слова и поступки вошли в мою душу. Я смотрел фильм о Христе, и слезы лились по моим щекам. Мне хотелось верить в Него. Но как? Однажды я присутствовал на службе, и пастор читал из Евангелия от Луки историю о блудном сыне. Я был уверен, что священник выбрал это место из Библии специально для меня.
2: Каждый из нас является блудным сыном, ведь все мы отделены от Бога грехом. Мы потратили наше наследство, безрассудно промотали его на никчемные вещи. В стихе 18 сын говорит: «Встану, пойду к отцу моему и скажу ему: Отче, я согрешил против неба и перед тобою, и уже не достоин называться сыном твоим, прими меня в число наемников твоих». Жизнь блудного сына начинается меняться только тогда, когда он раскаивается в грехе. Вы не можете прийти к Богу в гордыне, говоря: «Я не так уж плох», ибо все согрешили, все, но Бог любит нас. И если мы исповедуемся в грехе, Он простит и очистит. В стихе 20 говорится: «Встал и пошел к отцу своему». И когда он был еще далеко, увидел отец его и сжалился, и побежал, пал ему на шею и целовал его. Бог видит нас. Бог видит нас, когда мы еще далеко от него и, заблудившись, погрязли в грехе. Послание к римлянам, глава 5, стих 8 сказано: «Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками». Бог любит нас, и Он хочет нас простить. Вот почему Иисус умер на кресте, чтобы мы могли вернуться домой к Отцу Своему.
1: Я слушал эти слова и плакал. Я поверил в истину, что Иисус – Сын Божий. Это не могло быть ложью. Тогда я начал думать о своей жизни. Деньги всегда были моим кумиром, идолом, которому я поклонялся. Я задумался, мог бы я предать Иисуса, если бы завтра мне предложили миллион долларов?
0: Саша, у тебя такой отрешенный вид. О чем ты думаешь?
1: О деньгах. Они сам дьявол.
0: Библия говорит, что любовь к деньгам – корень всякого зла.
1: И это правда. Любовь к деньгам разрушила мою жизнь. Я жил ради денег, я служил дьяволу и даже не знал об этом.
0: Из твоих слов видно, что сейчас ты познал истину.
1: Да, Борис, да. Сейчас я могу ручаться за себя. Я верю в Бога. Иисус Христос, Сын Божий, Он спас мою жизнь.
3: Слава Богу!
1: Слава Богу! Я никогда не продам свою веру.
0: Теперь ты по себе знаешь, что такое спасение.
1: Да, словно гора с плеч свалилась.
0: Я счастлив за тебя,
1: Борис,
0: друг.
1: Это лучший день в моей жизни. Бог преобразил меня. Я больше не пью и не курю.

Я люблю изучать Божье Слово. Пишу маме и жене, высылаю им Библии. Мама недавно осталась одна, я помогаю ей деньгами. Еще раньше, утопая в пучине наркотиков, я в отчаянии кричал Богу: «О Господи, что мне делать?» А сейчас я знаю, что делать. Служить Богу. И только Ему одному. Позвольте сказать вам, друзья, если вы не познали Господа Иисуса Христа, не ждите, ибо ничто не сравнится с Ним.

послании к римлянам обещано, что если устами твоими будешь исповедовать Господа Иисуса и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься, потому что сердцем верует к праведности, а устами исповедует ко спасению.

Дорогие друзья, мы ждем ваши письма, отзывы и пожелания. До новых встреч, и да благословит вас Господь!

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Добрый день, дорогие друзья! В эфире передача «Путь, истина и жизнь», подготовленная в радиостудии «Волна надежды». У микрофона Руди Гузе. Мы продолжаем цикл передач по книге Поля Вошера «Сила и смысл Евангелия». Писание придает спасению огромную ценность. Но почему так случилось, что само по себе обещание спасения – больше не вызывает трепет у современного человека? Почему другие, более земные обещания должны добавляться к Евангелию, чтобы сделать его привлекательным для современного человека? Это происходит по нескольким причинам. Во-первых, люди не понимают своего плачевного состояния. Подобно тому, как богатый человек не видит причины радоваться простому хлебу до тех пор, пока череда событий не доведет его до нищеты, грешник не видит никакой радости в спасении до тех пор, пока ужасная природа его греха не откроется, и он не увидит себя жалким, несчастным, бедным, слепым и нагим. Во-вторых, люди не понимают огромной опасности своего положения. Человек может оценить спасение только в той степени, в которой он понимает ужас того, от чего он должен быть спасен. Более ясное представление об аде и о гневе Божьем дает человеку более верное понимание спасения, предложенного в Евангелии. В-третьих, люди не понимают, какой дорогой ценой их спасение стало возможным. Искупление души стоит очень дорого, и оно за пределами возможностей человека. Только Бог мог заплатить такую цену, и Он заплатил сполна драгоценной кровью своего собственного сына. Грешники, которые продолжают оставаться в неведении относительно ценности Христа, едва ли оценят то, что Он сделал для них, а значит, не оценят и Евангелие. В-четвертых, невозрожденным людям свойственно поступать таким образом. Слепые люди не удивляются красоте заката. У глухих не вызывает никаких эмоций самая красивая соната, а животные совсем не ценят искусство. Точно так же невозрожденные, необращенные, плотские люди духовно слепы, глухи к Слову Божьему и находятся в рабстве огрубевшего сердца. Они скорее будут удовлетворять свои животные похоти, чем вкусят и увидят, как благ Господь. Поэтому Иисус говорит, что до тех пор, пока человек не рожден свыше, он не может даже увидеть Царство Небесное, не говоря уже о том, чтобы осознать его ценность. Поэтому так много плотских людей числится в церковных списках. Это люди, которые пришли в церковь ради чего угодно, только не ради Христа и жажды праведности. Более практичные и современные обещания, которые были добавлены к Евангелию, сделали его привлекательным для них. И они остаются в церкви до тех пор, пока продолжают получать то, что хотят. Это удовлетворяет их плоть, но их души остаются мертвыми для Бога и для надежды истинного спасения.

Тема нашей прошлой передачи – «Сила Божия в Евангелии». Абсолютная неспособность человека спасти себя от своих грехов и осуждения – это тема, которая проходит через все Писание. Иов говорит: «Хотя бы я омылся и снежною водою, и совершенно очистил руки мои, то и тогда ты погрузишь меня в грязь, и возгнушаются мною одежды мои». Иов 9:30-31. Псалмопевец сокрушается, что грех его всегда перед ним. Псалом 50, 5 стих. А апостол Павел восклицает в отчаянии: «Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти?» Римлянам 7:24. Абсолютная беспомощность и неспособность человека спасти себя – одна из самых неприятных истин в Писании. Однако она служит высокой цели – смирить человека и превознести спасающую силу Евангелия. В своем послании к Римской церкви Павел утверждает, что именно из-за человеческого бессилия и неспособности людей спасти себя Христос умер за нечестивых. Предоставленный сам себе человек не может спастись, однако Бог не оставил человека. Он дал ему средства спасения через Евангелие своего Сына. То, что невозможно для людей, возможно для Бога. Он силен спасать. Кто это идет от Едома? В червленных ризах, от Вассора, столь величественный в своей одежде, выступающий в полноте силы своей. Я, изрекающий правду, сильный, чтобы спасать. Исайя 63:1. Он может спасти в полной мере. Посему и может всегда спасать приходящих через Него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них. Евреям 7:25. Что касается силы Евангелия, здесь важно задать себе два вопроса. Во-первых, признаем ли мы, что для спасения грешного человека необходима великая сила? Спасение – непростое дело. Его может совершить только Бог. Людям оно не под силу из-за их падшего состояния и нравственного разложения. Писание учит, что образ Бога в человеке был серьезно искажен, и пороки осквернили все его существо. Человек объявил Богу войну и делает все, чтобы не принимать его истину. Библия говорит, что человек не может прийти к Богу, потому что не хочет этого, так как в сердце его живет зло. И Иисус учит этой истине в Евангелии от Иоанна, 3 главе, 19 и 20 стих. Суд же состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы, ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злы. Второй вопрос, который мы должны себе задать. Сознаем ли мы, что сила для спасения находится исключительно в Евангелии? Евангелие Иисуса Христа – сила Божия для спасения. Это не просто сердцевина или часть того, что нам нужно. Это все, что нам нужно. Для того, чтобы оно оказало могущественное воздействие на людей, его лишь необходимо провозглашать. Его не надо не пересматривать, чтобы сделать актуальным, не адаптировать, чтобы сделать понятным, не защищать, чтобы подтвердить его достоверность. Если мы встанем и провозгласим его, оно само все совершит. Если один единственный проповедник
сбросив с себя все плотские доспехи, вооружиться лишь провозглашением Евангелия, ходатайственной молитвой и жертвенной любовью, Он сделает для мира больше, чем все программы великих стратегов и новаторов. Хотя Писание и история Церкви подтверждают эту истину, изучение современной Церкви показывает, что евангельские христиане больше не верят в эту смелую мысль.

Тема нашей передачи сегодня – Евангелие для всякого верующего. Евангельский призыв звучит для всех. Искупление, которое совершил Христос, произошло не в отдаленном уголке планеты, а в самом центре религиозного мира. Новость о Его смерти и воскресении быстро распространилась по всему цивилизованному миру. К тому же Христос пришел спасти не какую-то определенную народность, а Он пролил Свою кровь, чтобы искупить людей из всякого колена и языка и народа. Пророчества Ветхого Завета указывали на то, что Мессия получит в наследие народы, и великое поручение искупления является исполнением этого обещания. Христос заповедовал Своей Церкви идти в мир и проповедовать Евангелие всему творению. Тот, кто уверует и засвидетельствует свою веру во Христа посредством крещения, будет спасен, а тот, кто не будет веровать, будет осужден. В Писании, Ветхом и Новом Завете говорится, что люди могут получить благословение Евангелия только по вере. Убеждение Аввакума в том, что праведный своею верою жив будет, Аввакум 2.4, является основанием истинной религии. Эти слова – ключ к спасению и начало всякого истинного духовного возрождения. Без этих слов дверь к спасению наглухо закрыта. Есть только один пароль, чтобы войти в славу. Это «Я верю». Павел хочет, чтобы мы утвердились в этой истине, и повторяет снова и снова. Однако же, узнав, что человек оправдывается не делами закона, а только верою в Иисуса Христа, и мы уверовали во Христа Иисуса, чтобы оправдаться верою во Христа, а не делами закона. Ибо делами закона не оправдается никакая плоть. Галатам 2.16. Спасение не зависит от дел по двум причинам. Во-первых, у человека нет таких дел, о которых можно было бы говорить. В его жизни нет таких дел, которыми он мог бы заслужить спасение. Но есть масса того, что заслуживает осуждения со стороны святого Бога. Писание утверждает, нет праведного, ни одного. Нет никого, кто бы делал добро. Римлянам 3:10-12. Все самые лучшие, самые великие дела человека, весь его альтруизм перед Богом не больше, чем грязная одежда. Эта мысль должна сокрушить гордость человека, лишить его всякой надежды на то, что есть хоть что-то, чтобы он мог хвалиться пред Богом, и дать понять, что своими делами невозможно заслужить благорасположение Бога. Человек приходит к Богу с верой, когда он осознает свое беспомощное состояние. Тогда он восклицает вместе с автором старого гимна: «С пустыми руками я прихожу, только за крест твой крепко держусь». Во-вторых, спасение не зависит от дел, потому что это не прославило бы Бога, но сделало бы Его должником, обязанным вознаграждать творение за предполагаемые добродетели. Спасение по делам – это гуманизм, одетый в религиозные одежды. Это мифический человек, воскрешающий сам себя из праха собственной силой воли, чтобы преодолеть все трудности и заслужить награду. Альтернатива этому – вера как единственный путь к Богу. И человек, как он есть, потерянный и опустошенный грехопадением, лишенный всякой уверенности в себе и уповающий на верные обетования спасающего Бога.
Вы слушаете передачу «Путь, истина и жизнь», подготовленную в радиостудии «Волна надежды». Тема передачи «Евангелие для всякого верующего» по книге Поля Вошера «Сила и смысл Евангелия». В этой грандиозной драме спасения по вере Бог – главное действующее лицо. И Ему одному принадлежит вся слава. Как написано, «Не нам, Господи, не нам, но имени Твоему дай славу». Псалом 113:9. И «Хвалящийся, хвались Господом». 1 Коринфянам 1:31. Если спасение дается по вере, то нам важно понять, что такое вера. Ведь и бесы веруют и трепещут, и в своем трепете они являют больше благочестия, чем некоторые люди, лишь заявляющие о своей вере. Согласно Писанию, верить значит быть полностью уверенным в том, что Бог силен исполнить свои обещания. Римлянам 4:21. Кающийся грешник обращается от тщетной надежды на плоть и вручает себя одному Христу. Поступая так, он становится полностью уверенным в том, что смерть Христа искупила его грехи и примирила его с Богом. Такой должна быть вера. Но как мы можем знать, что обладаем такой верой? Каковы признаки истинной спасающей веры? Как она подтверждается? К счастью, Писание не оставило нас без руководства в этом вопросе. Апостол Иаков отвечает на наши вопросы с удивительной простотой и ясностью. Но скажет кто-нибудь, «Ты имеешь веру, а я имею дела. Покажи мне веру твою без дел твоих, а я покажу тебе веру мою из дел моих». Иакова 2:18. Предположение о том, что Иаков мог учить спасению по делам, будет грубой ошибкой толкования этого текста. Его аргумент не в том, что следствием дел является спасение, но скорее, что дела являются следствием всякого истинного спасения. Другими словами, дела или плоды жизни человека служат доказательством подлинного спасения по вере. Такое понимание спасения мы видим не только у Иакова. Иоанн Креститель учил людей приносить плоды, достойные покаяния. Иисус предупреждал: «По плодам их узнаете их. Не всякий, говорящий мне: „Господи, Господи“, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного». Матфея 7:16-21. Павел увещевал тех, кто исповедовал веру во Христа, испытывать и исследовать свою жизнь, чтобы найти доказательства своей веры. Кроме того, он предостерегал тех людей, которые открыто заявляли, что знают Бога, но делами отрекались от Него. Наконец, Петр убеждал своих читателей быть усердными в том, чтобы делать твердым свое звание и избрание, проверяя свою жизнь, есть ли в ней подтверждение роста в христианских добродетелях и в уподоблении Христу. 2 Петра 1:5-10. Из этих и других текстов мы можем справедливо заключить, что спасение дается всякому, кто верит, а истинность исповедания веры человека подтверждается его жизнью. Кратко рассмотрев Евангелие в связи с вопросом о спасении по вере, нужно коснуться еще одной очень важной темы. Писание не только учит, что Евангелие для всякого, кто верит, но оно также предупреждает, что Евангелие против всех, кто не верит. Иисус объясняет это следующим образом. «Верующий в Него не судится,
а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия. Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Евангелие от Иоанна, 3 глава, 18 и 36 стихи. Как важно видеть всю картину. Евангелие подобно монете, у которой на одной стороне прощение и жизнь, а на другой — осуждение и смерть. Оно не спасение для всех. Оно лишь для всех, кто верит. Для всех остальных Евангелие — это смертный приговор. Постоянное напоминание людям, что они находятся под Божьим осуждением и что гнев Божий пребывает на них. Поэтому мир ненавидит Евангелие и делает все, чтобы подавить истину. Поэтому неверующий человек ненавидит возвещающих Евангелие и стремится заставить их замолчать. Вестники Евангелия, как дым для их глаз и как иглы для их боков, они смущающие Израиля и всесветные возмутители, хотя для верующих они благоухание жизни, а для всех остальных они запах смерти. Мы видим, что на протяжении всей истории Ветхого Завета мир делился на две группы – на потомков Авраама и на всех остальных. Первые были израильтянами, которые получили установление, заветы, закон, храм и обетование. Вторая группа состояла из язычников, жизнь которых характеризовалась суетностью ума, ожесточением сердца и отлучением от жизни Божией. Они были настолько разными, что у них не было почти ничего общего, кроме человеческой природы. Но все изменилось в одну ужасную пятницу. После обеда Спаситель склонил свою главу и отдал свою жизнь и за одних, и за других. Благодаря ему множество евреев и язычников соединились вместе в одного нового человека и примирились с Богом. Как написано, «И он, придя, благовествовал мир вам, дальним язычникам и близким евреям». Ефесянам 2:17. Благодаря смерти Христа дверь спасения была открыта для всех людей. То, что Бог никого не лишил возможности спасения, превозносит Его удивительную благодать. Если бы Бог отвернулся от бедственного положения человека и позволил всем сыновьям Адама безудержно бежать в ад, он бы не перестал быть справедливым, и его репутация осталась бы незапятнанной. Если бы Бог послал Спасителя только к сынам Израиля и позволил бы язычникам оставаться в добровольном изгнании, никакой претензии нельзя было бы предъявить пред его троном. Ангелы были сотворены как более возвышенные существа, но Бог обошел их вниманием и оставил их погибать. Он мог бы поступить таким же образом и с нами. Он не был обязан посылать в мир Спасителя. Кто-то может спросить, зачем обсуждать такие мрачные и возмущающие спокойствие темы? И все же, только в свете этих истин мы способны по-настоящему оценить благодать, данную нам Евангелием. Мы падший и грешный род. Мы приняли свое решение, провозгласили свою независимость и наметили свой собственный маршрут к разрушению. В нас не было никакой добродетели, которая бы заставила Бога искать нас, и никакой ценности, которая бы заставила Его нас искупить. Божья слава не уменьшилась бы, и творение не потерпело бы никакой утраты, если бы Он просто позволил нам идти своим курсом прямо в погибель, без малейшего вмешательства. И тем не менее Бог,
чтобы открыть дверь спасения для всякого колена, языка, народа и племени, заплатил самую высокую цену — драгоценную кровь своего единственного Сына. Хотя Евангелие для всех, но интересно отметить, что оно, во-первых, для иудея, во-вторых, для язычника. Это один из многих примеров Божьего всевластия, проявление которого присутствует на протяжении всей библейской истории. В нашей следующей передаче мы продолжим эту тему. Вы прослушали передачу «Путь, истина и жизнь», подготовленную в радиостудии «Волна надежды». Сегодня я прощаюсь с вами и буду рад вновь встретиться с вами в нашей следующей передаче. У микрофона Руди Гузе. Звукооператор Петр Гам. Программу подготовила Ольга Эрленбуш. До свидания, до следующей встречи в эфире.

волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, волна вашей надежды.

Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете христианскую программу «Земля и небо». Программа составлена сотрудниками радиоотдела Славянского евангельского общества.

Дорогие друзья, вы слушаете передачу «В мире природы». Эпиграфом к этой программе мы взяли слова из Библии. «Ибо невидимое Его, вечная сила и божество от создания мира через рассматривание творений видимых».

0: сегодняшней передаче африканский муравей по прозвищу Портной расскажет о своих успехах в строительстве неназемных сооружений.
1: А затем вы услышите о животных, пользующихся реактивными двигателями.

0: Здравствуй, муравей.
1: Добрый день.
0: Муравей, не мог бы ты рассказать мне и нашим слушателям что-нибудь интересное?
1: О чем?
0: О своей жизни.
1: Ну что ж, хорошо.

0: Я вижу, муравей-то не черный, а золотисто-коричневый.
1: Верно.
0: Скажи, к какому виду муравьев ты относишься?
1: Я муравей-портной.
0: Муравей-портной?
1: Да.
0: Ты, наверное, умеешь шить, поэтому тебя так назвали.
1: Верно.
0: Что же ты шьешь? Одежду?
1: Нет, жилище себе.
0: Жилище шьешь? Свое гнездо? Интересно, как ты это делаешь?
1: Дело в том, что мы, муравьи портные, умеем сшивать листья шелковыми нитками.
0: Да что ты говоришь? Сшиваете листья шелковыми нитками?
1: Да, шелковыми нитками, прочными, добротными.
0: Расскажи, пожалуйста, об этом нам подробнее.
1: Хорошо. Мы, муравьи портные, живем на деревьях.
0: Ах, вот оно что! Значит, вы не живете в муравейниках, построенных на земле?
1: Нет, этим мы как раз отличаемся от других муравьев.
0: Понятно.
1: Да, мы предпочитаем жить повыше.
0: На верхушках деревьев?
1: Верно, среди листвы.
0: Мне кажется, под деревом вам было бы лучше жить, чем на дереве.
1: Почему?
0: Под деревом вы были бы от дождя и от жаркого солнца защищены.
1: Ничего, нам и на дереве хорошо. Нас наше гнездо от дождя и от жары защищает.
0: Скажи, сколько вас муравьев портных на одном дереве живет?
1: Много. Несколько тысяч нас на одном дереве. Но в каждом гнезде всего лишь несколько сот проживает.
0: Несколько сот в каждом гнезде?
1: Да.
0: Немало. А гнездо, значит, вы делаете из листьев?
1: Да, из листьев, шелком скрепленных.
0: Скажи, муравей, а кто вами руководит? Кто приказывает вам гнездо строить?
1: Никто не руководит и не приказывает.
0: Ах, вот как!
1: Да, просто вместе очень дружно мы работаем всегда. Ссор у нас и разногласий не бывает никогда.
0: Молодцы! А начальника, значит, нет у вас?
1: Нет. Я же сказал, просто мы все объединяемся и работаем сообща.
0: Понятно. Знаешь, а я ведь читала об этом в Библии, про вас, муравьев.
1: В Библии? Интересно, что же там про нас, муравьев, сказано?
0: В книге «Притч» в 6 главе говорится: «Пойди к муравью, ленивец, посмотри на действия его и будь мудрым».
1: Верно сказано. Мы, муравьи, народ трудовой.
0: И дальше там говорится про муравья. Нет у него ни начальника, ни приставника, ни повелителя.
1: Тоже верно. Начальников нет у нас.
0: Значит, Создатель поместил специальную информацию в мозг каждого муравья. Особые инстинкты дал вам, которые руководят вашей работой.
1: Верно. Поэтому-то мы всегда объединяемся и вместе трудиться стараемся.

0: Муравей, расскажи, пожалуйста, как же вы работаете? Каким образом гнездо себе строите?
1: А вот как. Сначала мы все вместе выбираем для гнезда наилучшее место. Поближе к верхушке дерева.
0: И потом?
1: Потом, после того, как мы туда залезаем, примерно 20 муравьев одновременно хватают край большого зеленого листа своими щипцами.
0: У вас есть щипцы?
1: Да, у нас ведь около рта клешни есть, похожие на щипцы.
0: Понятно.
1: А другие 20 муравьев хватают другой лист, растущий рядом с первым.
0: Скажи, а вы откусываете эти листья? Отрываете от стеблей?
1: Нет-нет, мы сохраняем их живыми.
0: То есть они продолжают расти на дереве?
1: Конечно. Мы себе устраиваем гнездо из живых листьев.
0: Ага. И значит, листья эти не сохнут, не съеживаются и не становятся хрупкими.
1: Правильно. Молодец. Гнездо из живых листьев гораздо надежнее и прочнее.
0: Видимо, Творец научил вас так свое гнездо устраивать.
1: Совершенно верно.

0: Хорошо. Расскажи, пожалуйста, дальше, как у вас работа идет. Значит, ты сказал, 20 муравьев берутся за край одного листа, а еще 20 муравьев тащат другой лист.
1: Правильно. Они подтягивают эти листья друг к другу, соединяют их края, чтобы их затем...
0: Чтобы их затем сшить?
1: Верно. Затем, ни слова не говоря, еще дюжина муравьев-молодцов карабкаются на эти листья. Они-то и должны их друг с другом скреплять.
0: А остальные 40 муравьев рабочих в это время держат листья?
1: Конечно.
0: А не трудно им их держать? Ноги не скользят?
1: Нет. Во-первых, муравьи насекомые сильные. А во-вторых, подошвы ног у нас не скользкие. Они специально так сделаны, чтобы мы не поскользнулись.
0: Так сделаны создателем?
1: Ну, конечно.
0: Хорошо. Как же муравьи рабочие скрепляют те два листа?
1: А помнишь, я говорил о шелковых нитках?
0: Помню. Но где вы их берете?
1: Шпулька у нас есть своего рода. Откуда мы нитки вытягиваем?
0: Это что еще за шпулька?
1: Она живая.
0: Как живая?
1: Да, я имею в виду нашу личинку.
0: Личинку, которая потом превращается в муравья?
1: Верно. Она вылупилась из муравьиного яйца и потом должна стать муравьем. А пока она нитки нам шелковые дает.
0: Вот оно что. Интересно. Как же это получается?
1: А вот как. Стоит легонько погладить личинку около рта, и сразу же автоматически из крошечного отверстия возле ее рта расположенного начинает жидкий шелк струиться.
0: Ух ты!
1: И вот, пока 40 муравьев держат два листа вместе, край к краю, другие труженики приносят личинку и бережно несут ее вдоль этих краев, вместе соединяемых.
0: И жидким шелком, который дает личинка, они склеивают листья?
1: Верно. Они тащат личинку вдоль скрепляемых краев, а из нее тянется тоненькая ниточка жидкого шелка. Шелк попадает на листья и затем высыхает. Так два листа и склеиваются. Прочнее, чем клеем.

0: Здорово! Значит, таким способом вы начинаете сооружать свое гнездо?
1: Да, и мы способом таким все гнездо сооружаем. Как мы начали работу, так ее и продолжаем, пока всю не завершаем.
0: Значит, лист к листу шелком прикрепляете?
1: Ну да.
0: А какого размера получается ваше гнездо?
1: Размером с детский мяч, окружностью 35 сантиметров.
0: Понятно.
1: Кстати, недавно детский мяч пролетел мимо нашего гнезда. Чуть не сбил.
0: Неужели?
1: Да, кто-то из ребятишек его на дерево забросил. Хорошо еще в наше жилище не попал.
0: Скажи, муравей, а за какое время вы свое гнездо сооружаете?
1: Мы за один день запросто всю работу заканчиваем.
0: Быстро. Интересно, а ваш домик не протекает во время дождя?
1: Нет, потому что так у нас заведено. Когда строительство почти завершено и целиком гнездо сооружено, строители все швы неоднократно укрепляют.
0: То есть они еще несколько раз обходят с личинкой и все швы шелком укрепляют?
1: Совершенно верно. Швы несколько раз укрепляют, и они не протекают.
0: Здорово.
1: Мы нуждаемся в этом также, чтобы укрыться от взоров чересчур любопытных птиц, которые могут проникнуть в наше гнездо и поесть личинки.
0: А может быть и вас самих?
1: Ну да.
0: Скажи, муравей, а где вы учитесь строить свои гнезда?
1: Нигде мы не учимся. Просто мы знаем, как их строить.
0: То есть как знаете?
1: А вот так, знаем с рождения, и все тут.
0: Интересно.
1: Вот личинки наши растут. Никто не должен их учить, как строить гнезда, когда они вырастут и станут муравьями. Они и так это знают.
0: Они и так это знают? Значит, кто-то сделал их знающими?
1: Правильно.
0: Разумный создатель вложил в них это знание.
1: Совершенно верно. Это знание или эта информация была заложена в наши гены.
0: Поэтому-то ваши дети знают, как строить гнезда из листьев.
1: Ну, конечно. И поэтому же муравьи-портные никогда не производят на свет муравьев-амазонок или там муравьев-жнецов, но именно таких же муравьев-портных, как мы сами.
0: По роду их, как сказано в Библии.
1: Точно.
0: Спасибо тебе, дорогой муравей, за интересную беседу.
1: Пожалуйста.
0: А теперь пришло время попрощаться. Желаю тебе успехов в строительстве и всего хорошего.
1: Всего хорошего и тебе.
0: До свидания.

Дорогие друзья, не правда ли муравей очень трудолюбивое существо? Неутомимо трудятся муравьи, строят муравейники сооружения, огромные по сравнению с ростом и размером их строителей. Другие муравьи, как тот, про которого мы сегодня услышали, создают себе жилище на деревьях, используя листья, а также шелковые волокна своих личинок. Этих муравьев называют портными, а иногда ткачами, так как они имеют дело с шелковыми нитками. Они как бы сшивают этими нитками свои домики из листьев, подобно тому, как люди шьют себе палатки. Причем делают муравьи портные свою работу быстро и умело. Интересно, что после того, как их домик из листьев готов, они еще несколько раз укрепляют шелком все швы, чтобы они не протекали. Мы знаем, как плохо, когда в крупнопанельных домах протекают швы между панелями. Это происходит, когда работа выполнена некачественно, швы недостаточно хорошо заделаны, но муравьи всегда выполняют свою работу очень качественно. Их домики сделаны вполне добротно. Как же они научились так хорошо работать? Где приобрели свою специальность муравьи-строители, воздвигающие муравейники в довольно сложные и разумно сконструированные сооружения? Кто научил муравьев портных их ремеслу сшивать свое жилище из листьев? Каким образом муравьи научились так хорошо организовывать свой труд, работать сообща, выполнять работу качественно и в довольно короткий срок? Ясно, что муравьи не учились ни в каких училищах, не было и нет у них никаких учителей и наставников, да и способны ли муравьи проходить профессиональное обучение, подобно людям? Нет, конечно. Ведь человеческого разума у них нет. Муравьи умеют хорошо делать свою работу, не учившись, благодаря тому, что с рождения они наделены особыми, очень сложными инстинктами, заставляющими их совместно трудиться. В муравьиный мозг как бы вложена специальная информация о том, как выполнять муравьиную работу быстро и качественно. Кто же наделил муравьев этими инстинктами? Кто сделал их способными выполнять сложную и разумную работу? Конечно, сделать это мог лишь разумный создатель, Бог, сотворивший жизнь на нашей планете.

Дорогие радиослушатели, в нашей сегодняшней программе мы решили выяснить вопрос, кем и когда впервые был сконструирован реактивный двигатель. Сейчас мы спросим наших друзей об этом.

0: А ну-ка, дети, кто на мой вопрос ответит? На вопрос из области науки и техники.
1: Какой вопрос?
0: Кем впервые был сконструирован реактивный двигатель? Да, сумеете ответить?
2: По-моему, Николаем Егоровичем Жуковским. Я как раз недавно читала о нем. В 1908 году Жуковский опубликовал свой труд «К теории судов, приводимых в движение силой реакции вытекающей воды». Там он объяснил, как должно быть построено судно с реактивным двигателем.
0: Приводимое в движение струей вытекающей воды?
2: Да.
0: Действительно, Жуковский впервые разработал основные вопросы теории реактивных двигателей. Но впервые сконструировал реактивный двигатель не он.
1: Ну тогда, наверное, Циолковский.
0: Константин Эдуардович Циолковский считается основоположником теории ракетных полетов. В 1903 году он предложил идею реактивного двигателя ракеты на жидком топливе. В этом его заслуга. Но не он первый сконструировал реактивный двигатель.
1: Ракеты? Кажется, древние китайцы изобрели ракеты.
0: Верно. Ракеты были впервые изобретены в Китае в X веке. Но не забывайте, вопрос был задан о реактивных двигателях вообще, не только о ракетах. Кто впервые создал реактивный двигатель?
2: Все, я знаю, я вспомнила.
1: Что ты вспомнила?
2: Во-первых, я вспомнила, что Ньютон впервые сконструировал тележку, приводимую в движение паровым реактивным двигателем.
0: Верно, но...
1: Но Ньютон был уже после древних китайцев.
2: Правда, Ньютон жил в 17 веке. Но я еще одного изобретателя вспомнила. Нам про него рассказывала учительница.
0: Какого?
2: Это живший в 1 веке древнегреческий ученый и инженер Герон. Он изобрел так называемый шар Герона. Это и был первый реактивный двигатель. Шар с приделанными к нему изогнутыми трубками, из которых выходил пар, вращался под действием реактивной силы струй пара.
0: Ну что ж, верно. Самый первый из

0: Реактивным двигателем с незапамятных времен пользуются морские животные – каракатица, осьминог и кальмар. Плавают все они задом наперед. У этих мягкотелых существ есть своего рода мясистая воронка, открывающаяся широким концом внутрь их тела, а узким – наружу. Каракатица, осьминог и кальмар сначала набирают воду в живот, а потом с силой выталкивают ее из воронки обратно в море. Бьет вперед из их тела струя, а реактивная сила отдачи толкает их назад. Вот таким способом они и плавают, перекачивая через себя воду.
1: Здорово! Действительно, у них водяной реактивный двигатель. Это очень интересно.
2: Ну и как же мы ответим на наш вопрос?
0: Вопрос наш: кем впервые был создан реактивный двигатель?
1: По-моему, ответ ясен. Реактивный двигатель впервые был создан Творцом природы.
0: Совершенно правильно.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Уважаемые слушатели, представляем вашему вниманию часовую передачу христианской поэзии. В этой передаче вы услышите стихи и песни христианских авторов.

Все творю все новое. Любить значит творить, но и творить значит любить. Знай, только любящий творить, пока огонь любви горит, но то, чем сердце все полно, любви достойным быть должно. И что бы ты ни полюбил, коль душу в творчество вложил, ты ценность вечную создашь и тем Творцу хвалу воздашь. Поэт ли ты, художник, химик или расшипивший атом физик, с любовью жертвенной твори, огнем негаснущим гори. Люби людей, природу, Бога, стремись в мечтах к Его чертогу, и все, что ты сумел создать, с любовью ближним должен дать. Творец, пойми, сама любовь, творит Он вечно вновь и вновь, вдыхая искру от себя, создал и нас с тобой, любя. Христос был сам и путь, и свет, и нам принес любви завет. В нем мир и счастье, святость, нега, она и альфа, и омега.

кто счастлив. Счастлив тот, кто любит все живое, жизни всей трепещущий поток, для кого в природе все родное, человек и птица, и цветок. Счастлив тот, кто для червя и розы равную хранит себе любовь, кто ничьи не вызвал в мире слезы и ничью не пролил в мире кровь. Полон мир страданиями людскими, полон мир страданиями зверей. Счастлив тот, чье сердце перед ними билось лишь любовью горячей. Счастлив тот, чей голос неустанно за гонимых пламенно звучит, чья душа сквозь тучи и туманы, как маяк, любовью горит.

Друзья помнят вас. Бог дал талант, его сумели пустить с успехом в оборот. Так складно, гармонично пели и шаг за шагом шли вперед. Так проходили дни за днями и год за годом до сих пор статьями, книгами, стихами вели с людьми вы разговор. Ваш нрав отзывчивый, веселый, внимательный ко всем, простой, и голос мягкий, не суровый, лечил страдающих душой. Все это дорого и мило, всему есть время и пора. И как недавно это было, как бы сегодня или вчера. Но затруднения явились, пришлось болезни испытать. Вы сильны духом и смирились, приняв, что суждено принять. Но вы, друзьями, не забыты, мы молимся Отцу за вас. Все слезы, что за жизнь пролиты, Христос сотрет в последний час. Не унывайте, брат любимый, Христос ведь тоже здесь страдал. Последний путь непостижимый Бог провести сам обещал.

Воплощение. «Вот иду», — сказал он, — «звезды расступились, да край неба возвещало всем, тайна воплощения, ангелы склонились, и вошел Спаситель ночью в Вифлеем, обитавший в славе, в свете неприступном и превыше самых отдаленных звезд, он сошел на землю, людям стал доступным, в простоте великий, а в величии прост». Стал он человеком на земной планете, для того родился, изгнан был за стан, что потом родились в мире Божьи дети, чтобы наступила эра христиан.

Кто же поведет человеческое стадо? О, человеческое стадо, вам зрелищ лишь и хлеба надо, забава ваш кумир и бог, но грустен ваш последний вздох. Вам хлеб, свободу обещали, и лишь войну и голод дали. Из мира жаждущих людей жестоких сделали зверей. Примите ж, люди, наконец, Христа с любовью вглубь сердец, и Савва гонитель Павлом станет, и дьявол править перестанет.

призыв Христа. Лелеял я в своей душе мечту вести вас в царство радости и света. Я приходил, но видел пустоту. Я звал к себе, но не было ответа. Не сократилась щедрая рука, и сила есть для вашего спасенья. Но заслонили солнце облака, не жаждет ваша совесть воскресенья. Я мог бы сделать многое для вас, вы были бы здоровы и богаты, но глухи вы, и неизбежен час раскаянья, возмездия, расплаты. Как тать нагрянет вечная беда за то, что вы отвергли все призывы, я вам ничем не помогу тогда. Зимой, увы, не колосятся нивы.

Повеление Христа. Иди, не уклоняйся прочь, бросаясь в сторону упорной воли, чтобы бежать во след счастливой доли. Будь рядом, где могу тебе помочь. Плывем через море, бредем в пустыне, наш путь один, единый верный путь. Ведет туда, где можно отдохнуть. Там многие покоятся поныне. Иди за мной, дитя мое, иди. Там на кресте за грех твой я страдал, израненный в мучениях умирал. Через смерть мою ты к счастью на пути. Никто другой не даст душе покой. Я дал обетование радостей, поверь. Я пред тобой открыл к блаженству дверь. В борьбе с грехом всегда помощник твой. За мною следуй ты, не унывай. Я путь, тебе другого не найти, где безопасно мог бы ты пройти. Во мне одном источник вечной жизни. Кто отдых даст? Где жажду утолишь? Кто к тихой пристани укажет путь? Кому в нужде могли бы мы прильнуть, когда гроза и смерть в окно глядят? Так много есть соблазнов на пути, потери или несчастье, или болезнь, дарит лукавые услуги лесть. Дитя мое, доверься мне, иди. Доверься мне всем сердцем в простоте, что обещает мир, то пустота. Нет радости, нет жизни без Христа. За мной иди, со мною следуй ты.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.

Я нашлась. Была я, как заблудшая овца. Заблудилась и попала не в то стадо. Но слава Господу! Сестры Ольга и Валентина нашли адрес церкви по месту моего проживания. Церковь небольшая, но есть хор, молодежь и детская воскресная школа. Наша церковь растет. Все поместиться не могут, и уже стало тесно. Сейчас 6 человек готовятся к крещению. Через забытый алтарь и сестру, которую мне подарила Оля, я познакомилась с братьями и сестрами всей планеты. Мы эти журналы читаем в нашей церкви, передавая из рук в руки. Сейчас я постоянно в молитвах, благодарю Бога и усердно изучаю Библию, чтобы больше знать, как угодить Господу моему Иисусу Христу. Вера Клычева, Россия.

следуя за тобой. Не расскажет ручей. Еще один повод возблагодарить Господа, что Он отвечает на молитвы и желания. В годы моей юности, 40-50 лет тому назад, одна сестра рассказывала стих «Не старею». Она часто его рассказывала на общениях. Эта сестра уже давно в вечности. А примерно год тому назад мне припомнился этот стих. Все мои попытки разыскать его не увенчались успехом. И вот получаю журнал «Сестра», и там напечатан этот стих. Как я обрадовалась! Спасибо! Я даже в собрании поделилась этой радостью и прочитала этот стих, после чего спели песню «Хоть годами я стар и седой». И еще хочу поделиться вот чем. 5 июля исполнилось 50 лет, как я вступила в завет с Господом через водное крещение. Это очень важное событие в жизни каждого верующего. Сейчас это большой праздник в церкви. Крещаемых торжественно поздравляют и преподносят цветы и другие подарки. А во время атеизма в нашей стране было совсем не так. Крещение молодежи было запрещено, особенно притесняли студентов. В 1959 году я закончила учебу, училась в Киеве. В этом же году тайно приняла крещение. Это было в 2 часа ночи. «Не расскажет ручей говорливый никому моей тайны святой. По лесам и полям молчаливым пробежит он холодной струей. Не расскажет, что волны слыхали мою тайну смирения души, когда тело мое погружали при крещении в полдневной тиши». Люба Бугаева, Молдова.

следуя за тобой. Не расскажет ручей. Еще один повод — возблагодарить Господа, что Он отвечает на молитвы и желания. В годы моей юности, 40-50 лет тому назад, одна сестра рассказывала стих «Не старею». Она часто его рассказывала на общениях. Эта сестра уже давно в вечности. А примерно год тому назад мне припомнился этот стих. Все мои попытки разыскать его не увенчались успехом. И вот получаю журнал «Сестра», и там напечатан этот стих. Как я обрадовалась! Спасибо! Я даже в собрании поделилась этой радостью и прочитала этот стих, после чего спели песню «Хоть годами я стар и седой». И еще хочу поделиться вот чем. 5 июля исполнилось 50 лет, как я вступила в завет с Господом через водное крещение. Это очень важное событие в жизни каждого верующего. Сейчас это большой праздник в церкви. Крещаемых торжественно поздравляют и преподносят цветы и другие подарки. А во время атеизма в нашей стране было совсем не так. Крещение молодежи было запрещено, особенно притесняли студентов. В 1959 году я закончила учебу, училась в Киеве. В этом же году тайно приняла крещение. Это было в 2 часа ночи. «Не расскажет ручей говорливый никому моей тайны святой. По лесам и полям молчаливым пробежит он холодной струей. Не расскажет, что волны слыхали мою тайну смирения души, когда тело мое погружали при крещении в полдневной тиши». Люба Бугаева, Молдова.

0: стихотворение Анны Вельк в исполнении самого автора.
1: Друг, ты помнишь, ты стоял пред Богом и молился жаркою мольбой. Было это на крещении водном, звуки пения лились над рекой, а на небе зажигались звезды, свет небесный лился на тебя. Слышали, видали твои слезы с высоты своей святые небеса. Воды твои тело покрывали, ты в союз с Спасителем вступал. Небо и вода и Бог слыхали, как ты обещание давал. И они свидетелями стали, что желал ты Господу служить, что в молитве сердце обещало Ему доброй совестью служить. А в далекой неземной отчизне хор небесный Бога прославлял, когда имя Твое в книгу жизни Бог своей рукою записал. Но та ночь прошла, уносит время свет той ночи и в дебри суеты, чье теперь губительное бремя расставляет сети для души. Дух Святой стучится у порога, и вопрос его к твоей душе: славишь ли еще ты жизнью Бога? Есть ли место для Него вообще? О, как часто в твоем гордом сердце стынет христианская любовь, а в душе твоей холодной, черствой старый корень расцветает вновь. Снова ропот, гнев и недовольство, старые грехи, обиды, зла. Ты же Богу служишь добровольно, что же не видать в тебе Христа? Помни то святое обещание, что ты при крещении давал, чтобы недостойным состоянием духа ты его не огорчал. Посети же ты реку ночную и послушай тихий говор волн. С новым трепетом ты вспомни ночь святую и святой тот с Богом разговор. Слышишь? Тихое журчание слух ласкает. Это в темноте вода бежит. И твои молитвы повторяет, и тебе опять напоминает, что обет твой Богом не забыт.

Судьбы. Терпеливая наша мама. Валентина Ценер. Это письмо воспоминания о моей маме. Когда она была еще жива, то рассказывала о себе и о своей жизни очень много интересных случаев. Говорила, что можно было бы написать об этом книгу. Мама родилась на Украине в 1927 году в семье верующих, где было 8 детей. Четверо из них умерли малышами от голода и болезней. В 1941 году, перед самой войной, умер от малярии ее отец, мой дедушка, в возрасте 36 лет. Моей бабушке было 34 года, и она была беременна 8-м ребенком. Мама была старшей из детей, ей было 14 лет. Многое легло на ее плечи. Шла война. Отступающие гитлеровцы погрузили их в скотские вагоны и отправили в Германию. И здесь война. Американские самолеты бомбили Германию. Люди прятались в бомбоубежищах. Им давали карточки на продукты. И мама решила оставить убежище и сходить за продуктами. Она благополучно добралась до пункта питания, получила продукты и возвращалась обратно, когда снова увидела американские самолеты. Она бросила сумки и сама упала в неглубокий ров. Начался обстрел. Она от страха дрожала всем телом, молила Бога о спасении. Когда все стихло и самолет улетел, она решилась подняться и увидела ужасную картину. Вокруг не было живого места, а на ней не было и царапины. Господь прикрыл ее. Чувство благодарности переполняло ее. Она подхватила сумки с продуктами и побежала дальше. Когда приблизилась к бункеру, навстречу выбежали мама и братишки, которые уже не надеялись увидеть ее живой. Это один из многих случаев военного времени. После войны решили вернуться домой, на Украину. Ехали на телегах. Везли с собой одежду и продукты питания. Но в дороге все поиздержали, и в родное село вернулись ни с чем. Свой домик, в котором жили до войны, назад не получили. Оказались бездомными. Потом их сослали в тайгу на тяжелые работы. Бабушка моя была больна, и работать не было силы. Ее поставили сторожем. А маме, как и многим, 18 лет пришлось валить лес. Однажды топор отскочил, и она повредила указательный палец. Кость была задета. Началось заражение. Она пошла к врачу. Врач сказал, нужно удалять руку до локтя. Мама возразила, сказав, что будет молиться и просить помощи у Бога. Врач над нею посмеялся, сказав, что если ждать до завтра, то руку нужно будет удалять до плеча. Мама со слезами на глазах вышла от врача и всю ночь не вставала с колен, просила Бога о милости к ней и помощи. На следующий день она снова пришла к врачу, и когда руку развязали, то увидели, что воспаление ушло, и только возле пальца еще была рана. Врач усмехнулся и сказал, «Ну, видно, усердно ты Богу молилась, Он помог тебе». Однажды на рубке леса валили дерево. Оно развернулось и стало падать в сторону моей мамы. Ей кричали, чтобы она бежала с того места, а она не поняла их криков, и ее привалило деревом, сильно повредило позвоночник. Долгое время мамочка моя не могла работать, ползала на четвереньках в поисках пищи по помойкам. Часто мама с другими девчатами ходила в лес собирать грибы и ягоды, и однажды зашла далеко и заблудилась. Стала смеркаться, в отчаянии села под большое дерево и горько заплакала. Вдруг она услышала рычание какого-то зверя, осторожно выглянула из-за дерева и увидела неподалеку от себя спиной стоящего к ней огромного медведя. Он греб землю своими когтищами и свирепствовал. Мама мысленно молилась Господу, чтобы он помог ей остаться незамеченной зверем. Через некоторое время медведь ушел.
Она опять заплакала от безысходности. Вдруг кто-то нежно постучал ее по плечу 3 раза. Рука из-за плеча показала направление, и внутренний голос сказал: «Иди туда». Она встала и пошла в указанном ей направлении. Дошла до реки и теперь не знала, идти ли ей вниз по течению или вверх против течения. И опять стук по плечу 3 раза, и рука показала направление, и нежный внутренний голос сказал: «Иди туда». Глубокой ночью она вернулась в свой барак, где жила с такими же обездоленными, как и сама. Все говорили: «Как сильно тебя любит твой Бог! Мы уже и не надеялись, что вернешься из леса живая». К этому времени она уже могла опять работать в лесу, и тут она заболела куриной слепотой. Днем видит, а как только солнышко начинает садиться, хоть глаз выколи, ничего не видит. Ее уже стали из милости раньше отпускать в барак, чтобы засветло успела добраться до места. Как-то не успела вовремя добраться до барака и свалилась с мостика в речку, долго бултыхалась, пока удалось выбраться на берег. Говорили, что от этой болезни помогает печень крупного рогатого скота. И вот кому-то в деревне нужно было прирезать скотину, и маме об этом сказали. Она пошла и хотела купить 300 граммов печени, но эта женщина отказала. Мама со слезами вернулась назад. На лесоповале работал сын той женщины. Когда он услышал эту историю, то сказал своей матери, чтобы та дала маме столько печени, сколько попросит, и денег, чтобы не смела брать. Мамины молитвы были опять услышаны. Она принесла печень в барак, сварила ее без соли так, как было предписано, и глаза над этим паром попарила, но съесть за один раз не смогла и разделила на 3 дня. Вареная печень очень сухая, да еще и без соли. Прошли сутки. Девчата по бараку спросили: «Ну что, видишь что-нибудь?» «Нет, ничего не вижу». Прошли 2 сутки. Опять спрашивают: «Ну что, видишь?» «Нет, не вижу», — ответила мама. Прошли 3 сутки. Вдруг она спрашивает у девчат: «Девочки, а почему сегодня так долго светло?» Они подбежали к ней и попросили перечислить все, что стояло в бараке под топчаном. Она им все назвала, и все закричали: «Ура, ура, она снова видит!» Все в лагере имели только 1 смену одежды. Одежда была на всех изношенная, со многими дырами. Эти дыры скручивали тонкой проволокой, потому что не было игл, чтобы зашить. Утром перед работой каждая девушка получала свой паек хлеба, а затем надо идти работать. Однажды в барак зашел ветхий старичок, очень слабый на ногах, в изорванной одежде. Подошел к моей маме и попросил ее пайку хлеба. Мама сказала: «Если я ее вам отдам, мне на работу придется идти голодной, а у меня не будет силы работать». Он сказал ей: «Завтра ты опять получишь свою пайку хлеба, а мне взять негде. Дай, не откажи». Мама протянула ему свой кусочек хлеба. Он поблагодарил и вышел. Она решила посмотреть, куда он пошел, но его не увидела. Куда он так быстро ушел, такой слабенький? Маме пришла мысль пойти к коменданту и попросить, чтобы он ей выписал дополнительный кусочек хлеба. Ее хорошо знали. Она никогда не ходила по ночам воровать в колхозе картофель, как это делали многие. Была примерной христианкой. Комендант написал что-то на бумаге и, подав ей, сказал, чтобы шла в пекарню и ей дадут хлеб. Придя туда и отдав записку, она получила целую буханку хлеба. Очень удивилась, но ей сказали, что так написано в бумаге. Конечно, радости и благодарности Богу не было конца. Пришла в барак и, отрезав первый же ломоть хлеба, очень обрадовалась. В хлебе нашла иглу. Теперь можно было чинить одежду. Вскоре она очень обессилела от тяжелой работы и постоянного голода. Настало время, когда она сидела, обессиленная на лугу рядом с коровами, и щипала траву, чтобы насытиться, потому что ничего другого не имела из пищи.
Проходившие мимо нее люди говорили друг другу: «Она умрет сегодня или завтра». И мама в отчаянии молилась Богу, чтобы ей еще пожить. Она нормальной жизни еще не видела, и если Бог с ней это сотворит, и она им будет иметь достаток, то будет делиться со всеми людьми, которые будут иметь нужду. К начальнику барака пришла одна женщина и попросила его, чтобы он разрешил ей взять маму к себе. И он разрешил, маму заедали вши. Женщина затопила печь, вскипятила котелок воды, сняла с нее одежду и бросила в котел. Наголо остригла ей голову, помыла ее и дала ей свою рубаху. Дала ей поесть и показала место, где спать. Мама стала поправляться, могла снова работать. Сын этой женщины сидел в тюрьме. Когда Гитлер пришел на Украину, ему было 16 лет, и таких пацанов Гитлер под принуждением брал в свою армию, и им ничего не оставалось делать, иначе расстрел. Когда такие вернулись назад, их осудили и посадили в тюрьмы. У мамы с этим парнем началась переписка. Обещала выйти за него замуж, когда он освободится. Однажды получила письмо от своей мамы, моей бабушки, что они умирают с голода. Мама отпросилась с работы, собралась и поехала. Очень переживала и молилась, чтобы застать родных живыми. С Божьей помощью нашла их место жительства и с тревожным сердцем открыла дверь барака. Ее мама и 6-летний братишка, не двигаясь, лежали на нарах. Она подошла, погладила маму, и та открыла свои провалившиеся в глазницы глаза. Прикоснулась к братишке, и он тоже открыл глаза. От голода они были очень распухшими. Мама благодарила Господа, что вовремя привел ее к ним. Другие два брата были взяты от них на работы. Времена менялись, становилось легче жить. Мама с бабушкой больше не расставались. Женщина, которая взяла маму в трудное для нее время к себе, теперь тоже жила рядом. Вернулся из тюрьмы ее сын. Моя бабушка, увидев его, сказала маме: «Не выходи за него замуж, откажи ему». Мама ответила: «Как же я могу это сделать, ведь я обещала ему, этим согрешу перед Богом». Бабушка ответила: «Живя с ним, ты больше нагрешишь, чем один раз скажешь «нет». Ты будешь очень несчастлива с ним». Бабушки предчувствия подтвердились. Отец наш был неверующим и очень жестоким человеком, черствым душою. 10 лет тюрьмы дали о себе знать. Его там пытали, издевались над ним, и все это отразилось на его душевном состоянии. Он издевался над мамой, ставил ее к стене и жег спички под подбородком. Однажды поставил ее в угол и поставил к ней нож, сказав, что час ее пришел. Она ответила: «На все воля Божья». Мама видела, как Бог боролся за ее жизнь. Рука разжалась, нож выпал. Отец наш много пил, гулял, бил маму, гонял нас, дебоширил. Чего только не было. Первого ребенка мама не выносила. Затем родилась моя сестра. Годом позже родилась я. Затем еще сестра. За ней еще одна. Когда мама ходила 5-м ребенком, и срок беременности был 5 или 6 месяцев, отец избил ее до беспамятства. Хотела с ним развестись, но ночью увидела сон. Пришел Иисус и сказал, чтобы 7 больших камней перенесла на другое место. Она ответила, что не в силах это сделать. Но затем, по его настоянию, что сможет, очень легко перенесла все 7 камней за раз на то место, которое он ей указал. Проснувшись, недоумевая, что бы это могло значить, решила спросить у своей мамы. Бабушка сказала: «Это твоя семья. После этого ребенка ты родишь еще одного». И она жила с нашим отцом дальше. Ребенок в утробе долгое время не шевелился. Мой братишка родился с синяками, со сломанной челюстью.
О том, что он на оба уха плохо слышит, узнали позже. Мы все страшно боялись отца, прятались от него. Что касалось еды, был справедливым. Не сядет, пока не спросит, все ли уже покушали. На 42-м году мама родила еще 6-ю сестренку. У мамы от тяжелой жизни было больное сердце, и врачи запрещали ей рожать, говорили, что умрет, и дети останутся без мамы. Но она уповала на Бога и на аборты не ходила. Прошли годы. Я была уже замужем, и однажды прибежала ко мне мама, запыхавшись и в страхе. Отец гонится за мной, хочет зарезать. В комнате она опустилась на пол, прижавшись спиной к кровати. На ней была ватная фуфайка. Я предложила ее снять, но она отказалась. Вошел отец и спросил, где она. Я не хотела его впускать, но он сказал, что не тронет ее. Прошел в комнату, и вдруг я слышу мамин голос. У него нож. Он вонзил в нее нож, но слава Богу, что на ней была фуфайка. Вата не пропустила нож насквозь до тела, и мама осталась жива. Сколько всего еще было, знает только Бог и мы. Мама говорила, что отец еще всех нас переживет, он заспиртованный, но всему бывает конец». Последние годы он работал по командировкам, по 15 дней его не было дома. За день до того, как ему вернуться, маме приснилось, что будто он вернулся уже и тронул ее, разбудив. Она проснулась и увидела его. «А я ждала тебя завтра, ты уже здесь, сейчас я встану и накормлю тебя». Он вышел, она поднялась и пошла вслед, но его нигде не было. Двери были заперты. На завтра отец приехал, и мама рассказала ему свой сон. Он ответил, «Это был тебе знак, что я умру, но я не хочу умереть здесь. Я поеду опять в командировку и там умру». Мама осмелилась возразить, «Нет, иди лучше к врачу». Он пошел, сдал анализы, вернулся домой, а через несколько часов приехала скорая помощь и забрали в больницу. Еще когда он был в тюрьме, у него начал развиваться туберкулез. Уже когда у него были мы, ему сделали очень сложную операцию. Одно легкое почти полностью удалили. Врач тогда сказал, если не будешь пить и курить, еще несколько лет проживешь. Он же и пил, и курил с одним легким, и еще 16 лет прожил. Сердце было крепкое. Когда мама пришла к нему в больницу, он был очень рад ее приходу, просил у нее за все прощение и говорил, что хочет начать новую жизнь, что не будет ни пить, ни курить, и ее любить за ее доброту и заботу о нем все эти годы. Мама говорила, что все ему уже давно простила, и всегда молилась о нем Богу, и просила его, не хочет ли он тоже у Бога попросить прощения, чтобы не уйти в вечную погибель. Бог ведь всем прощает, кто его об этом просит. Отец сказал, «Я уже об этом думал, я обязательно это сделаю». Врачи сказали, что если дальше так пойдет, то они его скоро выпишут домой. Мама посмотрела на ноги отца, они были опухшими, и подумала, «Наверное, ему недолго осталось жить». Отцу сказала, что завтра придет снова. А рано утром следующего дня нам сообщили, что он уже умер. Надеемся, что не погиб, примирился с Богом. На его похоронах никто не плакал, все были равнодушными. Старшая моя сестра жила уже в Германии со своим мужем и 4 детьми. Отец очень хотел переехать в Германию, но не пришлось. Мама с сестрой нашей, которая с ней жила всегда и даже до самой смерти, переехала в Германию, а затем и мы один за другим перебрались сюда. Мама всегда оказывала нам помощь и деньгами, и добрым словом поддерживала, помогала нянчить детей, своих внуков, много молилась о всех нас,
отправила множество посылок в Россию и Казахстан, и своим, и чужим, знакомым и незнакомым, никого не отпускала с пустыми руками, как и обещала Богу, когда ей так тяжело было. 20 лет она прожила в Германии, славила Господа за все его милости ко всем нам, за то, что сохранил и сберег ее в трудные минуты жизни, не оставлял, всегда был рядом, поддерживал, укреплял в вере и молитве о многих своих и чужих, которые блуждают еще в этом греховном мире и не находят покоя душам своим, потому что не там ищут. Только в Боге успокаивается душа, и ничто другое не поможет. Как хочет Бог, так хочу и я. Если даст еще пожить среди вас, то поживу, а если нет, то с радостью перейду жить к Нему. Жилье для меня у Него уже давно готово, — говорила она. Ее сердце уже больше не могло ей служить, уж больно было изношенное. На операцию она не согласилась, сказав, что Бог был к ней таким добрым и дал ей еще столько лет жизни, и она не хочет идти против его воли. Если он хочет ее забрать, то она готова выйти ему навстречу. Нас было у нее, как у Иакова, когда он пришел жить в Египет, больше 70 человек, дети, зятья, снохи, внуки и правнуки. К сожалению, не все в вере. Мама много молилась и еще при жизни хотела бы видеть, что они примирились с Богом, но, увы, это не дано было ей. И на нас, верующих, ответственность молиться о них дальше. Молитва не бывает тщетной, и даже если нас не станет, найдутся другие, которые будут молиться о еще не спасенных душах. Конечно же, это все я написала не с одного маху. Мне понадобилось 3 дня, чтобы обдумать, что написать, а что лучше выпустить из рассказа о моей маме. Если бы написать все подробно, конечно же, получилась бы целая книга, как она и говорила. Она тоже не все рассказывала подробно, а только то, что лежало на сердце. Это была ее жизнь на этой земле, и я не думаю, что она бы пожелала прожить ее еще раз. Ей сейчас хорошо, намного лучше, чем всем нам, живущим на этой греховной земле. Она успокоилась от дел своих, находится в определенном месте и ожидает, когда придет тот час, когда ангел Господень вострубит и восстанут умершие во Христе для вечной жизни со Спасителем Иисусом Христом, а также и мы, еще живущие на земле, будем восхищены и преобразимся в воздухе для встречи с Ним, и вечно будем восхвалять и воспевать имя Его, милость и любовь, которая не будет конца вовеки. Валентина Ценер.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Мы приветствуем вас в очередном выпуске озвученной русской евангелизационной газеты «Забытый алтарь».

Невыдуманные рассказы специально для забытого алтаря. Книга Ноши. Молитесь, чтобы Слово Господне распространялось. 2 Фессалоникийцам 3:1. Ближе к вечеру, когда солнце медленно опускалось все ниже к горизонту, и его блистающие лучи уже не столь горячие слепили глаза, Виктор по своему обыкновению удобно усаживался у плетеной изгороди на большом поваленном бревне под раскидистым деревом. Он самозабвенно крутил самокрутку, добавив в нее травку покруче. Выражение его лица при этом являло собой полнейшее удовлетворение своим земным существованием. Всем этим миром, в котором он жил, вращался, который в одночасье становился для него хотя и иллюзорной, но вполне благополучной средой обитания. «Как хорошо-то! Просто классно!» — каждый раз он произносил эти слова в полузабытии, зажмурившись, чтобы ничего не видеть и не слышать, что делается вокруг, а лишь ощущать. Он упивался этим состоянием, а потому в этот исключительно замечательный момент его бытия никто к нему не подходи, не отвлекай, не отнимай счастливейших минут. Он весь объят неповторимым кайфом. Но вот кто-то вдруг посмел приблизиться к нему, вплотную потревожить, разрушить все напоследок. Недовольство бурно вскипело в нем. Ну кто там еще? Откуда притащился? И не один. Жаль, что он сейчас не в том состоянии, чтобы их разогнать и как следует проучить, чтобы не совали нос в чужую жизнь, не навязывали бы своего ненужного общества. Он вяло ткнул незнакомца кулаком в живот и угрожающе зашипел. «А ну, вали отсюда! Да побыстрее! Слышь, что говорю!» Мягкий, вежливый голос достиг слуха ожесточившегося Виктора. «Мы хотим вам подарить Библию. Вы согласны?» «Одну?» — глухо спросил Виктор. «Сколько вы пожелаете? У нас их много. Сложи их все по одной, двумя стопками на этом бревне и поскорее». Молодые люди, а их было 7 человек, совсем юных, даже еще не окончивших среднюю школу, сразу же откликнулись на эту просьбу, радуясь возможности вручить интересующемуся ценнейшее сокровище. И не только ему, но, возможно, его родным и знакомым. Иначе зачем ему такое количество Библии? Они – группа распространителей Библии, или как их называли в старину книгоноши. Их задача – одарить всех желающих Словом Божиим. Они аккуратно уложили возле него 2 стопками принесенные книги. Пусть люди читают Библию, знакомятся с Богом и Его Сыном Иисусом Христом, усваивают важные откровения, как приблизиться к Богу, понять Его учение, принять в свое сердце Искупителя, дарующего каждому человеку через веру в Него покаяние и жизнь вечную. Выполнив необычную просьбу, стали прощаться, желая ему почерпнуть мудрости из книги книг, а также, чтобы Господь Бог стал его путеводной звездой на протяжении всей жизни. Пригласили посетить церковь, вручили адрес. «Это все, что вы принесли?» — сурово, жестоко спросил Виктор. «Да, конечно, мы отдали вам все книги, что у нас были. А теперь марш отсюда!» «Проваливайте, — говорю, — и побыстрее, все до одного. Сгиньте сию же минуту, с глаз моих долой. Ну, что вам сказано? Чего уставились? Отчего окаменели в своей стойке? Убирайтесь живо!» «Хотелось бы кратко вам кое-что объяснить», — начал было вежливо свою речь молодой человек, как вдруг ощутил сильнейший удар в грудь. Он едва удержался, чтобы не вскрикнуть от пронзительной боли, нанесенной, брошенной в него Библией. Ее жесткий переплет угодил ему в солнечное сплетение. Сбился ритм дыхания, и юноша едва не задохнулся. Его спутники остолбенели от такого неожиданно горячего приема. Замерли, и вдруг на них внезапно посыпались одна за другой только что любовно ими уложенные на бревне Библии. Метал их Виктор со стервенением. С близкого расстояния они больно ранили худенькие тела юных миссионеров.
Моментально лица многих из них были разукрашены огромными, расплывающимися на все лицо синяками. Носы разбиты, кровоточат. А у одной девчушки уголком твердого переплета книги была пробита кожа на виске, и струйка крови потекла за отворот кофточки. Сама она едва не потеряла сознание. Мальчики подхватили ее и быстро понесли подальше от поля боя. Буквально все до одного, пришедшие с благой вестью, с добрым намерением подарить бесценную книгу и коротко рассказать о любви Божией к падшему человечеству, были жестоко избиты Библиями, которые метко и с ненавистью бросал в них Виктор. Отошедший только что от страны грез, он был невероятно зол. Однако пострадавшие в этой неожиданной бойне старались побыстрее собрать в свои сумочки разбросанные бесценные издания, почти все обогренные кровью их распространителей, и быстро уходили с места побоища от обезумевшего нападавшего. Руководитель группы, молоденький паренек, горько сокрушался. Он сразу не распознал, что хозяин этого дома находился не в той физической форме, чтобы слушать Слово Божие. И вот результат. Он подверг всю группу сильнейшим испытаниям, и моральным, и физическим. И Библии тоже обезображены. Он попросил у всех прощения, не досмотрел. Потом у Господа, прося одновременно у него мудрости, чтобы добросовестно исполнять свой долг перед Богом и людьми. Виктор, разъяренный нашествием миссионеров, в неурочный час тяжело опустился на бревно и пытался унять свой разбушевавшийся гнев. Он удовлетворенно сконстатировал сам себе, что книги достигли цели, изгнали непрошенных гостей. Поделом им, будут впредь знать, как вторгаться в чужие владения без приглашения. Восторжествовала справедливая расправа над теми, кто осмелился потревожить его уединение и испортить ему не одну минуту блаженного состояния. Его самолюбие испытало полное удовлетворение. К нему они больше никогда не сунутся. Факт. Успокоившись, Виктор нагнулся, чтобы обобрать сухую траву, налипшую на брюки. И вдруг увидел ее, раскрытую Библию, упавшую с бревна в густую зеленую траву во время массированной атаки. Подняв книгу, Виктор чуть не закричал на всю улицу от неожиданного счастья. Бумага так ему нужная. Библия напечатана на тонкой бумаге. Вот так удача. Знай он об этом раньше, оставил бы себе не одну книжку на самокрутке. Такую бумагу нынче днем с огнем не сыщешь. Ему хватило этой бумаги надолго. Он тратил ее экономно. О, это же совсем другое дело – покуривать самодельную папироску, скрученную из тончайшей бумаги. Его дружки, такие же непутевые, как и он, не раз пытались стащить у него эту книгу с замечательной бумагой. Но он всегда был начеку, берег свою драгоценность, как зеницу ока. Прошло 10 лет, и однажды Виктор, обкурившись до одури, оказался на больничной койке, на грани смерти. В реанимации. Врачи несколько дней и ночей боролись за его жизнь. И, как оказалось, не напрасно. Он выжил. Открыв глаза, с удивлением обнаружил, что он не дома. И с любопытством осматривал палату. Собравшийся вокруг него медперсонал констатировал победу медицинской науки. Спасли его, но прямо-таки на краю гибели. А если честно, то никто не верил, что он выживет. Но вот вам, медицина победила. А теперь? Дальнейшее здоровье зависит исключительно от него самого. Строжайшая диета, здоровый образ жизни, занятия спортом, особые упражнения, чаще бывать на свежем воздухе, утренние пробежки. И ни в коем случае не пить и не курить. Ну что за жизнь? Виктор глубоко вздохнул. Да... Веселенькое продолжение земного бытия. Ты еще молод, а надо жить по-стариковски. Это же жалкое существование. Нет, он так не согласен, он так не может. Ну и что тогда? Безмолвное забвение навсегда. Ух ты!
Рановато еще. Он молод, хочется жить. Однажды, ранним утром, пробежавшись трусцой по ухоженным дорожкам фруктового сада и вокруг дома, Виктор, приняв душ и плотно позавтракав, решил почитать Жюль Верна. Он любил приключенческие романы. Порывшись на полках книжного шкафа, он не смог найти нужную книгу и с досады так двинул шкаф, что из него на пол посыпались книги. Одна слетела последней. Странная, изуродованная книжка. Виктор поднял ее, Библия. Почти вся раскуренная, давным-давно. Но еще осталось несколько с последних страниц. Виктор прочитал. «Кого я люблю, тех обличаю и наказываю. Итак, будь ревностен и покайся. Се стою у дверей и стучу». Откровение 3:19-20. Далее страницы вырваны. Потом несколько сохранившихся листов. Он прочитал последние строчки уцелевшей главы. «И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное». Откровение 20:15. Ничего себе перспектива! Это же для кого такая участь? Ну да, для тех, кто не записан в какой-то там книге. А как в нее записаться? Он вспомнил, как более 10 лет тому назад к нему приходили юнцы. Они жаждали его просветить, объяснить библейское учение, а он их расстрелял. Их же книгами, глупец, надо было их выслушать. А может быть, это ужасное озеро, приготовлено именно для таких, как он, его всего передернуло. Бррр, жуть какая. Надо будет найти этих пропагандистов, поговорить, побеседовать о библейском учении, извиниться за свою дурь, недостойное поведение. Теперь они уже достаточно взрослые, поймут, простят. Виктор нашел их. Не так быстро, как ему хотелось, и не всех, а только двоих. Молодую супружескую пару с двумя малышами в одной из церквей города. Он узнал в молодой светловолосой женщине ту самую раненую Библией в висок девочку, которую он чуть не убил. Но Господь сохранил ей жизнь и сделал счастливой. Она с мужем продолжает свою работу по распространению Библии в общественной организации «Гедеон». Вскоре Виктор покаялся. Заключив завет с Богом, он тут же включился в работу гедеоновцев, чтобы донести до каждого человека Слово Божье. Это чрезвычайно важно. Он буквально горел на этой работе и бесконечно удивлялся тому, кто не желал обзавестись Библией, не хотел выслушать благую весть. Он в них узнавал себя и горячо молился за таковых. Однажды в городском парке он познакомился с юношей, одиноко и грустно скучавшим на лавочке. Они долго беседовали. Виктор старался толково и доходчиво объяснить ему смысл библейского учения. Юноша реагировал неадекватно. Едко высмеивал каждое слово, фразу, сказанные Виктором. Критиковал его взгляды. Саркастически улыбался. Взгляд его был полон злобной неприязни. Ну что ж, Виктор сам был таким. Чему тут удивляться? Придет время, Бог ему откроет истину. А он, Виктор, будет об этом молиться. Но на прощание он все-таки вручил ему Библию в красивой обложке. Вот возьми, сам почитай. Не успел Виктор отойти на некоторое расстояние от лавочки, где только что просвещал юношу, как ощутил сильный удар между лопаток. Обернулся. У его ног лежала только что подаренная им Библия. А по аллее парка спешно удалялся недавний собеседник. Виктор улыбнулся. Как все в этой жизни удивительным образом повторяется. У каждого поколения рождаются свои неразумные дети. И вот его, Виктора, задача как раз и вразумлять таковых. Да благословит Господь его на этом поприще, даст мудрости, такта и терпения в беседе с людьми, упорно сопротивляющимися библейскому учению. Помогай, Господи, ведь это наиважнейший труд – спасать души грешников для Царства Небесного.
открывать людям личность любящего Отца, дарить им бесподобную книгу Библию. Читайте ее, и вы почерпнете в ней много полезного для себя. Тамара Каширина, Россия. Читайте Библию, живое Слово Божье. Оно научит вас, как свято в мире жить, как выбор делать между истиной и ложью, как милосердным быть и как врагов любить. Читайте Библию, она приблизит к Богу, и вера ваша станет скоро возрастать. Чтоб волю Божью понимать, читайте много. Через Слово Вечное вкушайте благодать. Любовь Васенина, Россия.

«Узнать Христа в просящем». Немного смутила меня заметка на 31-й странице в забытом алтаре за номером 1 «Пишите о себе». Она уже второй раз напечатана. Она была мне как напоминание, или, вернее, приглашение не молчать, писать о себе. А написать о себе к радости есть что. В июне прошлого года принял водное крещение по вере мой брат Александр. Он инвалид с детства, живет в интернате для инвалидов. А 19 сентября и я. День был, как никогда, солнечный, 25 градусов тепла. Так Господь проявил свою милость. С раннего утра очистилось небо, и солнце прогревало воздух и воду озера. А когда я вошла в воду, с берега для меня прозвучало стихотворение «О Господь мой, я иду» Галины Вольф. И так было на сердце радостно. Какое это блаженство быть в христианской семье. Но как в любой семье, так и в христианской, бывают не только радости. Письмо Евгения Д. из Житомирской области не оставило меня равнодушной. Есть о чем задуматься. Как поступить? Дать или отказать? Думаю, большинство скорее дадут, сами не имея достатка. Ведь нам страшно не признать в любом просящем, нищем, нуждающемся Христа. И, конечно же, спешим дать. Даем доброхотно, недолго задумываясь. Но хочется порассуждать, всегда ли мы поступаем верно, помогая каждому? А как на это смотрит Бог? Какова Его воля в каждом конкретном случае? Пророк Иеремия в 14 главе стихе 11 говорит: «И сказал мне Господь, ты не молись о народе сем во благо ему». И дальше читаем: «Если они будут поститься, я не услышу вопля их». То есть Богу важно увидеть раскаяние души. Если же мы, не задумываясь, помогаем даже лженуждающемуся, то верно ли поступаем? А Писание учит: проклят надеющийся на человека. И если мы лженуждающемуся соломки подстелим, то не лишим ли мы его терний, уготованных ему Богом во исправление? Не знаю, права ли я. Не хочу. Вернее, боюсь нарушать Божий план. Господь допускает лишение и немощь. Он говорит через тело наше к нам, непослушным, чтобы разбудить душу и привести ко спасению. По всему видно, что мужчина не осмыслил еще этого, и лучшим лекарством для его души будут именно лишения. Красной нитью через все Евангелие проходит обращенное к нам слово Иисуса о том, какими мы должны быть. Рассуждая над письмом Евгения, у меня родилось стихотворение. Хочется, чтобы он его прочел. Господь учит нас быть неприхотливыми, непритязательными в жизни. Боже, наполни своей любовью и след в след дай ступать, Иисус, за Тобою узкой тропою непрекословия. Дай устоять в ураганы и штормы, не растерять христианские нормы. Дай мне взирать на Голгоф и распятие, не принимая проклятие проклятием. Простым дай быть голубем, мудрой змеёю, мягким быть светом, тихой водою. Дай быть не ветром, лишь шуршанием в ветвях, низкой травою, кристалликом соли, младенцем, быстро прощающим боли. Дай оценять мне вес каждого слова прежде, чем будет сойти с уст готовым. На доброе дело дай быстрые ноги, а зло встань преградой, Иисус, на пороге. Как на выходе сердце, так молю и на входе. Если ж ты меч дашь, дай твердую руку. Коль щитом от меча быть, дай рубцы ран и муки снести, отвечая кроткой любовью. Боже, прости мне мое многословие. Это стихотворение и пожелание и просящим, и самой себе. Ведь страшно не признать у своего порога Христа в просящем. Мария.

0: Дай нам знак.
1: Читает автор Александр Ленц.
0: Вы публиковали мое письмо, где я рассказывал о смерти нашего сына Саши в номере втором «Забытого алтаря» за 2010 год. В статье остались фото и надежда. Сегодня я желаю поделиться радостью. Бог явил чудо в нашей семье и утешил наши сердца, ответив нам на все наши вопросы. В декабре 2008 года я не понимал, что происходит. Когда нам сообщили, что дыхание нашего сына остановилось и ничего нельзя больше сделать, у меня было такое чувство, как будто из моей груди вырвали сердце. В моем сознании было много вопросов и ни одного ответа на них. Но наш любящий Господь жив. Он был рядом все эти минуты, часы и дни. Я хотел понять, почему это пришло в мой дом. Я проверял свою жизнь, свои поступки, свое хождение пред Богом. В такой ситуации приходит чувство вины, и я думал, что, может быть, виноват в том, что произошло. Нам больше не оставалось ничего, как только молиться. Однажды я молился примерно так. «Отец Небесный, ты видишь, как тяжело. Я не понимаю, почему это пришло в мой дом. Как я должен это принимать? Как испытание или как наказание? Господи, прошу, ответь нам. Дай нам знак. Дай нам сына. Это будет твоим ответом на все мои вопросы и твоим утешением для нас». Прошло некоторое время, и моя супруга во сне услышала четкий голос: «У тебя будет сын». Но прошли недели или даже месяцы. Дело в том, что у нас не было детей почти 8 лет. Мы очень обрадовались, когда узнали, что жена забеременела. Когда мы пришли к врачу на прием, и врач спросила: «Вы кого ждете?» Я сказал: «Вообще-то мы ждем сына». Она засмеялась и говорит: «Да, у вас будет мальчик». О, я готов был отпуститься на колени и прямо в кабинете у врача благодарить и славить Господа. Мы рассказывали врачу о том, что Бог обещал подарить нам сына, и она только что подтвердила это своими устами. 24 января 2010 года мы встречали этот подарок Божий. После того, как наш малыш вздохнул первый раз, Ирина, жена моя, спросила меня: «Сын?» Я ответил: «Да». Наш сын Саша навсегда останется в нашем сердце, и никто не сможет заменить его. Но мы просто не вправе молчать и оставлять эту радость только для себя. Пусть услышат об этом люди и обратят свои сердца к Господу Богу и получат дар благодати и вечной жизни. Сына мы назвали Невиус. Это древнеримское имя, означающее «новый человек». Новый человек в нашей семье. Мы уже и не думали, что в нашей семье будут такие перемены. Но пути Господа не наши пути. Слава Ему!

первый из грешников. Я тот, кто нарушил все 10 заповедей Божьих. Хочу поделиться с читателями мыслью о том, что могу лично применить все слова апостола Павла. Верно, и всякое принятие достойно слова, что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников, из которых я первый. 1 Тимофея 1:15. Почему же я первый из грешников? Да потому, что я нарушил все 10 заповедей. А исполнить закон, данный через Моисея, ни я, никто другой не в состоянии. Итак, рассмотрим заповеди и проверим, точно ли это так. 1. Да не будет у тебя других богов пред лицом моим. 2. Не делай себе кумира и никакое изображение того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им. 3. Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно. 4. Помни день субботний для христианина воскресный, чтобы святить его. 5. Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле. 6. Не убивай. 7. Не прелюбодействуй. 8. Не кради. 9. Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего. 10. Не желай дома ближнего твоего. Итак, 1. Другими богами у меня были телевизор, спиртное, никотин, а также увлечение учением Маркса и Ленина в подростковом возрасте. Все это держало в рабстве и требовало своего поклонения. 2. Я мог часами сидеть перед голубым экраном, любыми средствами добывать алкоголь и сигареты, а также благоговел перед памятником Ленину, которые имелись в каждом районном центре. 3. Насчет произнесения имени Господа напрасно я произносил бездумно слова «О Боже, ей-Богу, Господи!» Нарушал 4-ю заповедь. 7-й день недели занимался работой, которую можно было бы сделать в другой день. 5. Почитанием тех, кому я обязан появлением на свет, было наиболее острым вопросом. Всегда еще я был непослушным и дерзким, за что хочу попросить прощения у мамы с папой. Как-то рядовой член церкви сказал мне следующее. Написано, чтобы родители любили и почитали, и тогда будешь долгожителем. Если же ты будешь кричать на мать, то долго не проживешь. 6. Убивал же я словами и отношением к тому или другому человеку. Тут очень подходит немецкая поговорка. Если взгляды были бы смертельными, то я бы умер. Вот таким я был убийцей. 7. Прелюбодеяние мое проявлялось так. Всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем. Матфея 5:28. 8. До покаяния я очень любил брать вещи или деньги, которые были не моей собственностью, то есть крал. 9. Ложное свидетельство сильно начало проявляться по отношению к церквям других деноминаций, других направлений. Это было уже тогда, когда я был верующим со стажем. 10. И вот осталась последняя заповедь. Не пожелай. В настоящее время происходит еще борьба, чтобы не завидовать и не желать того, что имеют другие. Например, большую зарплату или духовные дары, таланты. Итак, я нарушил все заповеди. Что же теперь мне делать? Принять и поверить в первую проповедь того, кто спас меня своей святой кровью. Почтите Евангелие от Марка 1:15. Покайтесь и веруйте в Евангелие. Через действие Божьей амнистии, называемой благодатью, я приобрел спасение и прощение Иисуса Христа. После этого ко мне относятся слова Божьи из книги чисел 15:40, чтобы вы помнили и исполняли все заповеди мои и были святы пред Богом вашим. Я все это сделал.
А как обстоит с этим делом у тебя, дорогой читатель? Андреас Масс.

0: Прошу помолиться. Спасибо всем, кто молился о моем исцелении. Дело в том, что у меня была сильная послеоперационная грыжа. После второй операции разошлись швы и была опухоль в желудке. После больницы мне некоторое время еще ставили капельницы и делали уколы. Это я проходил курс лечения. В настоящее время чувствую себя абсолютно здоровым и не испытываю практически никаких проблем с желудком. Хвала и благодарение за все нашему Господу. Спасибо вам всем. Сергей Уколов, тюрьма, Янао, Россия. Очень прошу молиться за сестру во Христе Ларису. Одному Богу известно, сколько ей осталось дней. У нее неизлечимая болезнь, но она не унывает. Она готова ко встрече с Иисусом. Единственная печаль и боль у нее о детях. Прошу молиться о 14-летней дочери, которую Лариса воспитывает одна, за ее женатого сына с семьей, которые тоже не принимают веру в Иисуса Христа. Лариса Р. Прошу молиться за Володю Буллера, молодого брата из нашей церкви. У него трое детей. Он в очень тяжелом состоянии, отказывают почки. И еще молитесь за Андрея Винца, отца 11 детей, который был 2 месяца в больнице и очень слаб здоровьем. Я молюсь о том, чтобы мне разрешили переехать к моему ослепшему брату, который нуждается в помощи. Помолитесь и вы обо мне. Элена Зузик. Мой отец, ему 72 года, болен раком. Он еще неверующий и живет в Казахстане. С тех пор, как уверовала, я посещала его 4 раза и говорила о Господе, о спасении. А в прошлом году на Пасху он приезжал к нам в гости и был на служениях. Конечно, мы молимся о спасении его души и надеемся на Божью милость. Поддержите нас в этой нужде. Лена Сутула, Россия.
1: День поста и молитвы читателей алтаря за наших и не наших детей в следующем месяце будет 6 июля, каждый первый вторник месяца.

и не упивайтесь вином. И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом. Ефесянам 5:18. Не смотри на вино, как оно искрится в чаше, впоследствии, как змей оно укусит и ужалит, как аспид. Притчи 23:31-32. Господь положил мне на сердце немного порассуждать о пороке, который преследует человечество с давних времен и будет преследовать до кончины века. Порок этот называется пьянством. Пьянство влечет за собой множество других грехов – распутство, блуд, ведет к ссорам, дракам и даже к убийству. Многих христиан смог увести враг душ человеческих со спасительного пути посредством алкоголя. Мотивируя тем, что Библия конкретно не запрещает пить вино, начинают понемногу употреблять его и не замечают, как увлекаются, попадают в зависимость, становятся рабами греха. В Слове Божьем мы находим примеры, где люди, служившие Богу, упившись вином, грешили. В Библии упоминается о Ное, который напился вина до пьяна, от чего в его семье были и печальные последствия. Читая историю Лота, узнаем о том, что произошло после того, как дочери напоили его вином. Через пьянство человек теряет свое здоровье, приносит много горя в семью, иногда даже теряет ее, теряет добрых друзей, часто становится преступником. Но самое главное, пьяница теряет вечную жизнь, то есть добровольно идет в ад. Пьяница Царствие Божие не наследует. Многие могут сказать, что я ничего нового не написал, и эта проблема всем давно известна. Да, это так. Но меня лично сильно беспокоит тот факт, что в последнее время отношение к алкоголю со стороны христиан становится все более либеральным. Особенно молодое поколение не видит ту огромную опасность, которая таится в алкоголе. А ведь Слово Божие полно предупреждения о пагубном воздействии алкоголя на человека. Хочется громко крикнуть на весь мир: «Люди, очнитесь от этого дурмана, не увлекайтесь алкоголем, ибо этот порок принесет вам много проблем, горя и даже смерть». Я слышал об одной страшной трагедии, которая когда-то произошла в Новосибирске, в молодой семье. Причиной был алкоголь. Все у молодой четы вроде было бы в порядке. И сыночка им Бог даровал, и машину приобрели. Достаток был, как видим. Но вот лично у хозяина был большой недостаток. Он любил выпить. Как-то вечером жена попросила его сходить в гараж и принести картошки из подвала. Когда он собирался, то с ним попросился пойти и сыночек. Через несколько минут они уже весело шагали в сторону гаражей, которые находились на краю микрорайона. Было холодно, и мороз все крепчал. Пришли к своему гаражу. Отец открыл дверь, они зашли. И тут отец вспомнил, что хотел еще сегодня сбегать к другу и договориться насчет колес для машины. Друг жил недалеко от гаражей. Коротко поразмыслив, он сказал об этом сыночку, предложив мальчику наполнить сумки картошкой. «Ты ведь у меня уже помощник, скоро в школу пойдешь, я мигом». Открыв люк подвала, отец вышел из гаража, запер дверь на ключ и поспешил к другу. Друг был дома и обрадовался его приходу. Тут же предложил ему выпить за компанию. Гость, не размышляя, согласился, и алкоголь полился рекой. Сынок, справившись с работой, решил выйти на улицу, так как папа все еще не возвращался. Подойдя к двери, он обнаружил, что она заперта. Он стал стучать в дверь, но напрасно взывал на помощь, его никто не слышал. Вскоре усталость и холод сковали его, и он заснул навеки. В пьяном угаре отец совсем забыл о своем сыночке. Только под утро он вспомнил о нем. Протрезвев, он побежал к гаражу. Открыв дверь, увидел окаменевшее тельце своего ребенка. Его безумный взгляд остановился на веревке, висевшей на стене. Через несколько мгновений в нем созрело решение покончить с собой, ибо не видел больше никакого смысла в жизни. Днем в открытом гараже соседи обнаружили два коченевших трупа. Велико было горе молодой вдовы. Она потеряла своих любимых, мужа и сыночка. Две жизни прервались, и многие жизни были душевно покалечены, и это все из-за порока пьянства. Как змея она укусит и ужалит, как аспид. Укус ядовитой змеи всегда смертелен, и единственным шансом к спасению является противоядие, которое необходимо как можно быстрее ввести после укуса змеи. От пьянства, как и других грехов, может освободить только Иисус Христос. Очень важно быть на страже душ наших, бодрствовать и молиться, чтобы враг не смог искусить и совратить нас и привести к погибели. Закончить хочу словами Иисуса Христа: «Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодр, плоть же немощна». Матфея 26:41. Йоханнес Дерксен.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: В течение следующего часа вы услышите различные передачи.

Дорогие радиослушатели, Миссионерское общество «Голос мира» представляет вам христианскую радиопередачу «По страницам Библии». В ней мы проводим беседы о различных книгах и темах Священного Писания с целью их изучения и практического применения в повседневной жизни.

Дорогие друзья, мы рады приветствовать вас в сегодняшнем выпуске передачи «По страницам Библии». Искренне желаем вам благословения от Бога при размышлении над истинами Священного Писания в следующие полчаса нашей программы.

Один ученый-юрист сомневался в том, что Библия является Словом Божьим. Своими сомнениями он поделился с знакомым христианином, попросив у него совета, какую бы ему прочитать книгу, чтобы убедиться в достоверности Библии. «Читай же саму Библию», — посоветовал христианин. Но юристу показалось, что он неправильно понят. Он думал о книгах, которые говорят о Библии. Но знакомый продолжал настаивать: «Я умышленно рекомендую тебе читать только Библию». Тогда ученый-юрист достал себе Библию и спросил христианина, откуда он должен читать ее. «Прямо сначала», — ответил тот, — «прочитай ее сначала до конца». Через некоторое время христианин навестил знакомого юриста и спросил его, что он теперь думает о Библии. Тот ответил: «Я прочитал во второй книге Моисея о нравственном законе и пробовал что-нибудь к нему добавить, но я не смог. Затем я спросил себя, может быть, можно в нем что-нибудь зачеркнуть или исправить, но я нашел, что он совершен». К такому выводу пришел человек науки, читая в Библии закон Божий. В 18-м псалме Библии написано: «Закон Господа совершен, укрепляет душу. Заповедь Господа светла, просвещает очи».

Дорогие радиослушатели, начиная с сегодняшней передачи, мы приступим к рассуждениям о третьей книге Нового Завета. Книга эта является одним из четырех Евангелий, описывающих жизнь и деятельность Иисуса Христа. Автор этой книги Лука. Он был одним из учеников Христа, и в самом начале своего Евангелия он пишет: «Как уже многие начали составлять повествования о совершенно известных между нами событиях, как передали нам бывшие с самого начала очевидцами и служителями слова, то рассудилось и мне, по тщательном исследовании всего сначала по порядку, описать тебе, достопочтенный Феофил, чтобы ты узнал твердое основание того учения, в котором был наставлен». Это, дорогие слушатели, будет и целью наших бесед – исследовать истины, данные нам в Священном Писании, чтобы укрепиться в вере и лучше познать волю Господа для нас.

Прежде чем приступить к изучению Евангелия от Луки, я хочу затронуть два важных, на мой взгляд, вопроса. Касаются они всеобщего понятия описаний жизни Иисуса Христа. В Библии мы имеем четыре Евангелия, написанные разными авторами. Это были люди разных происхождений и образования. Этим и объясняются различные подходы к описанию жизни и деятельности Иисуса Христа. Говоря о четырех Евангелиях, мы имеем в виду не четыре разных, противоречащих друг другу описания. Наоборот, каждый автор описывает один и тот же объект, но своими способностями и со своей точки зрения. Таким образом, мы имеем не четыре разных, а одно четырехкратное Евангелие. Если, например, учитель даст классу задание описать жизнь какого-либо человека, то само собой разумеется, что каждый ученик напишет ее с своей точки зрения и по своим способностям. В таком случае было бы абсурдно говорить о противоречиях и достоверности той личности, о которой писали ученики. Особенно известные стороны и качества этой личности были бы упомянуты всеми учениками, а многие другие только некоторыми. Но чем больше таких сочинений или изложений мы прочтем, тем яснее мы сможем понять и узнать человека, о котором они писали. Так же и все четыре Евангелия только дополняют одно другое. Но сегодня я не буду приводить исторические и другие доказательства для подтверждения подлинности Евангелия. Как христианин я радуюсь всякому историческому и документальному факту, подтверждающему истинность Библии. Но в первую очередь я принимаю повествование Библии верой. Это значит, что я считаю правдой то, что Бог в своем слове мне говорит. Я верю этому и стараюсь быть послушным Богу. Вот два вопроса, которые мы в сегодняшней беседе рассмотрим. Почему мы имеем Евангелие и как мы их получили? В последующих беседах мы рассмотрим и некоторые исторические факты и аргументы, приводимые в доказательство верности повествований Библии. Сегодня, однако, мы обратимся к самой Библии. Что она отвечает на эти вопросы? Прежде того, как вечно сущий Бог стал человеком и явился на эту землю в образе человека, все священные писания Ветхого Завета были переведены на греческий язык. Этим самым оно могло распространиться по всему тогдашнему миру. Сильное распространение греческой философии привело к тому, что греческий язык стал как бы средством коммуникации населения того времени. Ветхий Завет постоянно указывал на пришествие Христа на землю. Таким образом, знание об этом было доступно очень многим. Когда Христос уже был рожден, Иоанн Креститель проповедовал в Палестине о явлении Христа в образе человека. Иоанн таким образом прервал более 400-летнее молчание пророков Ветхого Завета. Он призывал власти и народ к покаянию. Этим исполнилось последнее пророчество Ветхого Завета из книги пророка Малахии, 3 глава, 1 стих. «Вот я посылаю ангела моего, и он приготовит путь предо мною, и внезапно придет в храм свой Господь, которого вы ищете, и ангел Завета, которого вы желаете. Вот он идет, говорит Господь Саваоф». Так пришел на землю возлюбленный Сын Божий. Точно так, как пророчествует Священное Писание. Когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, чтобы нам получить усыновление. Это мы читаем в послании апостола Павла к Галатам в 5 стихе 4 главы. В 38 стихе 10 главы книги Деяний апостолов Петр говорит об Иисусе. Он ходил, благотворя и исцеляя всех, обладаемых дьяволом, потому что Бог был с ним. И к этому Петр добавляет, и мы свидетели всего, что сделал он. 3 года земной жизни Христа были временем усердного труда. Весь мир был потрясен.
массы народа слышали Учителя, принимая к сердцу Его слова и видя Его дела. Сам Бог лично был среди людей, свидетельствовал им о Своей милости и говорил им Свою правду. Называя Христа Словом, евангелист Иоанн пишет: «И Слово стало плотью, и обитало с нами полное благодати и истины, и мы видели славу Его, славу, как единородного от Отца». Исполнилось этим пророчество пророка Исаии, говорящего о том, что «Иудея, Галилея и народ, ходящий во тьме, увидит свет великий. На живущих в стране тени смертной свет воссияет». Из этого произошло и следующее. Многие люди стали свидетелями Его дела. Большие массы народа слышали и видели Его, и везде о Нем говорили. Материалу для докладов и свидетелей было достаточно. Священное Писание само упоминает о множестве такого материала. Начиная с 30 стиха 20 главы Евангелия от Иоанна, мы читаем: «Много сотворил Иисус пред учениками Своими и других чудес, о которых не написано в книге сей. Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь вечную во имя Его». И заканчивает Иоанн свою книгу словами: «Многое и другое сотворил Иисус, но если бы писать о сём подробно, то, думаю, и самому миру не вместить бы написанных книг». Эти два места говорят о том, что имелось много фактов и докладов и свидетелей о действиях Христа, но не о всех было рассказано. Я верю, что до нас дошел Богом предусмотренный выбор событий из жизни Сына Божия, для того, чтобы, как сказал Иоанн, мы уверовали, что Иисус есть Сын Божий, и чтобы мы через эту веру имели жизнь вечную. Что касается многих свидетелей, то в первых четырех стихах Евангелия от Луки мы читаем: «Как уже многие начали составлять повествование о совершенно известных между нами событиях, как передали нам то бывшие с самого начала очевидцами и слушателями слова, то рассудилось и мне по тщательном исследовании всего сначала по порядку описать тебе, достопочтенный Феофил, чтобы ты узнал твердое основание того учения, в котором ты был наставлен». Здесь говорится о многих свидетелях, и некоторые из них описали свои воспоминания. Таких описаний было много. Лука с тщательностью врача, кем он был по профессии, исследовал все сначала и описал события последовательно, чтобы добросовестно сообщить это другим. Этот пример евангелиста Луки доказывает, что богодухновенность Евангелия относится не только к собранному им материалу, но и к выбору некоторых из многих авторов. Из всех авторов было выбрано 4, и им Господь дал особую милость. При расставании с учениками Иисус сказал об этом. После того, как Он им сказал: «Лучше для вас, чтобы я пошел», Иоанна 16:7, Он добавляет, имея в виду апостольские письма, которые они позже напишут: «Утешитель же, Дух Святой, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что я говорил вам. Мир оставляю вам, мир мой даю вам. Не так, как мир дает, я даю вам. Да не смущается сердце ваше, и да не устрашается». Иоанна 14:26-27. Может ли быть что-либо яснее? То, что случилось, должно быть еще раз пережито. Слышанные слова должны быть освежены в памяти. Ученики были только сосудами, которые Иисус употреблял. Но это особое обетование дало им возможность совершить предназначенное им дело. Они узнали, что Дух Святой научит их всему, что им для их должности и их писем нужно было. Он напомнил им все, о чем Иисус с ними говорил. Из этого источника
исходит и наша уверенность в богодухновенность Слова Божия. И из него же уверенность нашей веры тому, что написано в Евангелиях.

Уважаемые слушатели, в заключение сегодняшней передачи я хочу напомнить вам еще раз два вопроса, о которых мы сегодня говорили. Почему мы имеем Евангелие и как мы его получили? Бог дал нам Священное Писание для того, чтобы, как говорит апостол Иоанн, мы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь вечную во имя Его. Слово Божие является одним из прекраснейших доказательств любви Бога к человеку. В нем людям дана инструкция к достижению смысла жизни. Живя по этой инструкции и руководясь правилами Библии, человек получает полное удовлетворение как в социальной, так и в духовной жизни. Передал Бог нам это слово через преданных Ему людей, которые жили и трудились вместе с Иисусом Христом. И наше сердечное желание сегодня, чтобы и через эти передачи люди услышали о Спасителе и приняли Его верой в свои сердца.

Люди борются разными средствами с наступающей армией лжи. В наше время, богатое стрессами, только в Боге покой для души. Озлобленно противится истине сатана, всюду сеющий ложь. Увлекается самоубийствами легкомысленная молодежь. Люди водятся с духом неверия, погружающим в мрачную ночь. Потому телефоны доверия в трудный час им не смогут помочь. Погибают в плену у наркотиков жертвы опия и анаши. Я взываю к духовным покойникам, только в Боге покой для души. Только в Боге источник спасения, полноценная, вечная жизнь. Друг, шагающий в озеро серное своевременно, остановись! Посмотри на страдания крестные, покаяние соверши. В наше время, богатое стрессами, только в Боге покой для души.

Вы только что прослушали передачу «По страницам Библии». До свидания, да благословит вас Господь!

0: Дорогие радиослушатели, вы прослушали передачу из архива нашей студии. Авторские права полностью сохранены за авторами этой передачи, но адрес, указанный, на сегодня не актуален.
1: Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.

Джон Буньян. Духовная война. Первое письмо было городскому главе разумения. В нем говорилось, что Эммануил одобряет его рвение в исполнении своих обязанностей, его неустрашимые ответы дьяволосу и, наконец, что вскоре получит он за это награду. Второе письмо было адресовано князю Свободная Воля. В нем было сказано, что он добрый и верный слуга царя Шадая, который не дремлет и неутомимо заботится о благе души, что не раз он проявлял бдительность, обнаруживая убежище дьявольцев и предавая последних казни, за что еще получит награду. Третье письмо было написано проповеднику «Совесть». И его хвалил царевич за то, что тот постоянно поучал горожан, уговаривал их в трудное время наложить на себя пост и посыпать головы пеплом. И еще он хвалил совесть за то, что призывал к себе на помощь вождя Ваенергеса. За все это обещалась ему награда. Четвертое письмо предназначалось страху Божьему, которого царевич хвалил за то, что он первым поднял народ против самоуверенности и избавил горожан от него. Это он подсказал воеводам, кому следует обратиться за помощью при написании прошения, угодного Шадаю и сыну его. Он проявил неустрашимость в защите чертога, за что и будет ему награда. Затем Вера распечатал пятое письмо, обращенное ко всем гражданам души. В нем говорилось, что Эммануил обратил внимание на постоянно посылаемые ему прошения и что вскоре он увидит плоды их. Он хвалил их за твердость духа и терпение, за то, что ни лесть, ни угрозы дьяволса не поколебали их упование на него. В конце письма говорилось, что царевич, уходя из города, поручил его жителей верховному наставнику и вождю Вере, и потому пусть душа продолжает внимать их советам, за что и получит в свое время

Передав все письма, Вера отправился к верховному наставнику, у которого был в особой милости. Этим двум горожанам мысли и действия Эммануила были известны лучше, чем всем остальным. Часто случалось, что когда военачальники и горожане впадали в отчаяние, Вера получал от верховного наставника утешение, которое его ободряло. Вера был принят очень радушно. От верховного наставника он узнал, что его назначают главнокомандующим войском города для ведения войны против Дьяволоса. Главнокомандующим он был назначен по просьбе всех жителей города, убедившихся в том, что Вера в особой чести у Эммануила. Ходатаем за него, по просьбе горожан, выступил совесть. Все это делалось, разумеется, в тайне от Дьяволоса и его приспешников. Глава 15. Душа пробуждается. После того, как Дьяволос получил от городского главы разумения и от страха Божия, сторожа замка, на свои предложения решительный отказ, он разгневался и срочно созвал военный совет для обсуждения вопроса, как завладеть городом. Собрались все военачальники во главе со стариком Неверия. Целью Дьяволоса было взятие замка, без чего он не мог считать себя хозяином города. Бурным был этот военный совет. Предложения буквально сыпались со всех сторон. Наконец, слово взял член совета Аполлион. Друзья, я хочу предложить вам следующее. В первую очередь, нам надо покинуть город, потому что пока замок охраняет такой полководец, как Страх Божий, нам не удастся его захватить. Когда же в замке заметят, что мы уходим, упрямцы обрадуются возможности передохнуть и выйдут из него. Быть может, нам даже удастся заманить их за стены города, в поле. И там, в заведомо проигрышной для них ситуации, разгромить. После этого мы без труда войдем в замок. Вилизевул не согласился с ним. «У нас нет возможности выманить их всех из замка. И я уверен, что многие останутся в нем, и потому следует избрать другой путь. Самое верное, по-моему, втянуть жителей в грех. Вместо того, чтобы нашему войску стоять в городе, что не только бесполезно, но и вредно, надо уйти назад в стан и попытаться проникнуть в замок. Для этой цели нам нужна помощь наших друзей, скрывающихся в городе. Пусть наши друзья помогут нам войти в замок». Люцифер тоже не мог не высказать своего мнения. «Я поддерживаю предложение уважаемого Вилизевула, но хочу кое-что добавить. Не станем больше пугать город ни муками, ни угрозами, а незаметно втянем его в дело приобретения земных благ. Душа – город торговый. Скоро будет ярмарка. Надо послать туда несколько умных молодцев наших с разными товарами. И пусть они продают их как можно дешевле. Посмотрим, как все на них кинутся. Я уже обдумал, кого нам послать. Они хитрые и ловки. Одного зовут «Скупой на копейку, мод на рубль». А другого «Выиграть сотню, проиграть графство». Вместе с ними можно отправить еще двоих – отрадный мир и земное благо. Пусть они вступят в торговые отношения с горожанами и помогают жителям разбогатеть. Именно это нам и нужно. Подумайте только, сколько горожан попадется на эту удочку. Они забудут о грозящей им опасности. И если мы не станем пугать их, они уснут, обленятся – и будут не способны защитить не то что замок, а даже свои ворота. Мы можем человека обременить земными благами настолько, что он замок
превратит в торговую лавку. Неплохо было бы лавку эту так набить товаром, чтобы начальникам там уже и места не нашлось. Разве вы не помните изречение? Богатство и наслаждения житейские подавляют слово. И еще. Когда сердце отягчается объедением, пьянством и заботами житейскими, всякие невзгоды постигают его внезапно. Имея много товара, жители начнут вести торговлю. А какая торговля без бухгалтеров, товароведов, продавцов? Как раз для этих целей им нужны будут наши преданные друзья. Расточительство, мотовство, сладострасть, суета, тщеславие, всезнайка и другие. Мы завладеем городом таким путем легче, чем с огромной армией воинов. С предложением Люцифера согласились все. План вовлечь душу в мирскую суету показался всем гениальным. В это время произошло событие, которое никто из них предвидеть не мог. Вождь Вера получил от Эммануила письменное послание. В нем говорилось, что через 3 дня его, Веру, ждет в открытом поле за стенами города царевич. Вера тотчас отправился к великому наставнику за советом и получил от него такую информацию. Дьявольцы созвали свой совет и обсудили, как погубить душу. Они решили довести город до такого состояния, которое неминуемо погубит его. Поэтому дьявол на время собирается оставить город. Душа же должна готовиться к битве. Через 3 дня Эммануил на восходе солнца с многочисленной ратью подойдет к городу. Он пойдет в атаку на врага, а вы должны помочь ему с тыла одержать победу. Услышав эту весть, вождь Вера немедленно передал ее другим военачальникам. Все пришли в неописуемый восторг. Трубачи получили приказ подняться на стену и заиграть самую прекрасную мелодию, какую они знали. Дьяволос очень удивился этой неожиданной музыке. «Что бы это могло значить?» – спросил он. «Они как будто чему-то радуются». Кто-то ему ответил: «Это, вероятно, от радости, что Эммануил придет, чтобы возглавить их, и что настанет для них час избавления». «Что же нам делать?» — продолжал, смутившись, князь тьмы. «Лучше всего отступить, как и было решено на совете», — ответил один из его вождей. «Нам легче сражаться в открытом поле, даже если на помощь горожанам и придет подкрепление». На другой день войско Дьяволоса вышло из города, расположившись напротив ворот зрения. Военачальники рассчитывали на то, что в случае поражения им легче будет отступать, чем если бы они стояли под самыми стенами города. В назначенный час вождь Вера объявил, что пора выступать, и что на следующий день их встретит сам царевич. Громкие крики радости раздавались повсюду. Войско под командованием Веры вышло через врата уста в поле. Пароль войска был «Меч Эммануила и щит Веры», что значило на местном наречии «Слово Божие и вера». И вся армия стремительно ринулась на войско Дьяволоса. Из городских воевод только опытности разрешено было остаться дома, потому что в прежних битвах он получил много тяжелых ран. Но и он не выдержал и на своих костылях заковылял следом. «Могу ли я пребывать в праздности, когда сам царевич обещал явиться?» И вот началось сражение. Нападающие громко выкрикивали пароль: «Меч Эммануила и щит Веры!» Когда дьявольцы увидели среди нападающих даже опытность,
Они изумились и с беспокойством спрашивали друг друга: «Откуда у них такой дух отваги, что даже хромые на костылях идут против нас?» Когда войско дьяволоса было взято в окружение, царь тьмы решил, что, вероятно, не избежать удара обоюдоострого меча, и с яростью ринулся вперед. Первым дьявол схватился с вождем верой и князем свободная воля. Оба сражались храбро. Надежда вступил в бой с некоторыми сомневающимися, которые сражались отчаянно. На помощь к нему поспешил хромающий опытность, и они вдвоем принудили вражеских воинов отступить. Бой был жарким, обе стороны не уступали. Тогда верховный наставник приказал вступить в бой расположившимся на городских стенах прочникам. И тотчас камни градом полетели на головы врага. Спустя некоторое время рассеявшиеся было воины дьявола перепугались и вновь с яростью накинулись на войско Эммануила. Воины души замешкались, но, вспомнив, что вскоре узрят самого Эммануила, снова силой ринулись на врага. Вожди громко восклицали: «Меч Эммануила и щит веры!» Дьяволос решил, что к ним подоспело подкрепление, отступил. Но Эммануила еще не было. Сражение шло с переменным успехом. Вера воодушевлял свое войско обещанием скорого появления царевича, а дьяволос подбадривал своих. Наконец, Вера обратился к своим воинам: «Братья воины, отрадно видеть вас столь отважно сражающимися в открытом бою. Вы показали себя смелыми бойцами за истину и достойными воинами нашего царевича, которого скоро увидите. Итак, в атаку, и тогда придет Эммануил».

Глава 16. Возвращение Эммануила. Едва Вера успел закончить свою речь, как прискакал гонец по имени Спешный, который объявил, что приближается Эммануил. Радостная весть тотчас разлетелась по всему войску. «Меч Эммануила и щит Веры!» — воспрянув, вскричали воины. Дьявольцы тоже собрались силами, но вскоре удаль их покинула, и многие из сомневающихся пали замертво. Вера, подняв глаза, увидел приближающегося Эммануила. Знамена развевались, трубы трубили, а ноги воинов едва касались земли. Они не шли, а летели на помощь храброму войску Веры.

дьявольцы оказались зажатыми между двумя армиями и вновь начали отчаянно защищаться. Через несколько мгновений армии Мануила и Веры соединились. Меч Эммануила и щит Веры. Казалось, земля трясется, и подземное эхо тысячекратно повторяет это восклицание. Дьяволос, увидев Эммануила и его победоносное войско, пустился бежать со своими князьями ада, оставив армию на произвол судьбы. Все сомневающиеся пали. Поле было усеяно мертвыми телами. После битвы военачальники и старейшины города подошли к Эммануилу и поблагодарили его за возвращение. Он милостиво улыбнулся им и сказал: «Мир вам!» После этого они все вместе направились к городу. Ворота растворились, и все горожане вышли навстречу царевичу. Итак, все ворота города были открыты, даже ворота замка. Старшины и жители ликовали и громко приветствовали Эммануила. Вожди шли в следующем порядке. Впереди Вера и Надежда. Чуть сзади Любовь со своими товарищами. Шествие замыкало терпение. Развивались знамена. Всюду раздавались возгласы радости. Сам царевич в золотых доспехах и пурпуровой мантии на плечах ехал в серебряной колеснице. Дивный, слаженный хор сопровождал Эммануила, воспевая чудную песнь. «Они узрели твои дела, о Боже, дела моего Бога и царя во святилище». Песня сопровождалась звуками тимпанов и свирелей. Путь Эммануила был услан лилиями и зелеными ветвями дерев. Все восклицали единодушно: «Благословен грядущий во имя отца своего, царя Шадая!» У ворот замка городской глава Разумения, князь Свободная Воля, проповедник Совесть, летописец Познания и секретарь Мнения радушно приветствовали Эммануила и благодарили его за милость и великодушие. Все в замке было приготовлено для размещения в нем Эммануила. Сам Верховный Наставник позаботился об этом. Народ с плачем раскаяния шел за Эммануилом, и все покаянно поклонились ему 7 раз, сознавая свою вину, прося помилования и умоляя его снова поселиться в их замке. На это царевич ответил: «Не плачьте, я пришел к вам с миром. Вкусите пищи, уготованной вам, и поделитесь ею с неимущими. И не печальтесь, ибо радость Господа – ваша сила. Я вернулся в душу с милостями, и имя мое да будет прославлено». Кроме того, он вручил начальникам и старшинам каждому по золотой цепочке и печатке, а женам и детям их разные драгоценности. После этого он сказал им: «Идите и очистите одеяния ваши, и наденьте на себя дарованные мной украшения, а потом придите ко мне в замок». Они пошли и омыли свои одежды в источнике, и, надев украшения, предстали перед Эммануилом. Радость и веселье царили в городе, музыка играла, колокола звонили, все ликовало и пело –

Студия «Волна надежды» составляет передачи из имеющихся в наличии радиопрограмм. Звукооператор Петр Гам. Ваши отзывы, комментарии и предложения вы можете сообщить нам по телефону 052 31 65 0 715. Повторяю номер телефона 052 31 65 0 715. В рабочее время с 10 до 12 часов.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Уважаемые радиослушатели, представляем вашему вниманию часовую библейскую школу. В первой половине передачи вы услышите чтение Библии, а во второй — лекцию по страницам Библии. Изучая данное местописание, взятый текст будет повторяться в каждой передаче.
2: Третья книга Моисея, Левит, глава 3. Если жертва его — жертва мирная, если он приносит из крупного скота, мужского или женского пола, пусть принесет ее Господу, не имеющую порока, и возложит руку свою на голову жертвы своей, и заколет ее у дверей скинии собрания. Сыны же Аароновы, священники, покропят кровью на жертвенник со всех сторон, и принесет

от онизмирной жертвы в жертву Господу тук, покрывающий внутренности, и весь тук, который на внутренностях, и обе почки, и тук, который на них, который на стегнах, и сальник, который на печени, с почками он отделит это. И сыны Аароновы сожгут это на жертвеннике вместе со всесожжением, которое на дровах, на огне. Это жертва благоухания, приятная Господу. А если из мелкого скота приносит он мирную жертву Господу мужского или женского пола, пусть принесет ее, не имеющую порока. Если из овец приносит он жертву свою, пусть представит ее пред Господа и возложит руку свою на голову жертвы своей и заколет ее пред скинию собрания, и сыны Аароновы покропят кровью ее на жертвенник со всех сторон. И пусть принесет из мирной жертвы в жертву Господу тук ее, весь курдюк, отрезав его по самую хребтовую кость, и тук, покрывающий внутренности, и весь тук, который на внутренностях, и обе почки, и тук, который на них, который на стегнах, и сальник, который на печени с почками, он отделит это. Священник сожжет это на жертвеннике. Это пища огня, жертва Господу. А если он приносит жертву из коз, пусть представит ее пред Господа и возложит руку свою на голову ее и заколет ее пред скинию собрания и покропят сыны Аароновы кровью ее на жертвенник со всех сторон. И принесет из нее в приношение в жертву Господу тук, покрывающий внутренности, и весь тук, который на внутренностях, и обе почки, и тук, который на них, который на стегнах, и сальник, который на печени, с почками он отделит это. И сожжет их священник на жертвеннике. Это пища огня, приятное благоухание Господу, весь тук Господу. Это постановление вечное в роды ваши, во всех жилищах ваших. Никакого тука и никакой крови не ешьте. Третья книга Моисея, Левит, глава четвертая. И сказал Господь Моисею, говоря: «Скажи сынам Израилевым, если какая душа согрешит по ошибке против каких-либо заповедей Господних и сделает что-нибудь, чего не должно делать, если священник помазанный согрешит и сделает виновным народ, то за грех свой, которым согрешил, пусть представит из крупного скота тельца без порока Господу в жертву о грехе, и приведет тельца к дверям скинии собрания пред Господом, и возложит руки свои на голову тельца, и заколет тельца пред Господом, и возьмет священник помазанный крови тельца, и внесет ее в скинию собрания, и омочит священник перст свой в кровь, и покропит кровью семь раз пред Господом пред завесою святилища. И возложит священник крови тельца пред Господом на роги жертвенника благовонных курений, которые в скинии собрания, а остальную кровь тельца выльет к подножию жертвенника всесожжений, который у входа в скинии собрания, и вынет из тельца за грех весь тук его, тук, покрывающий внутренности, и весь тук, который на внутренностях, и обе почки, и тук, который на них, который на стегнах, и сальник на печени, с почками отделит он это, как отделяется из тельца жертвы мирной, и сожжет их священник на жертвеннике всесожжения. А кожу тельца, и все мясо его с головою и с ногами его, и внутренности его, и нечистоту его, всего тельца пусть вынесет вне стана на чистое место, где высыпается пепел, и сожжет его огнем на дровах, где высыпается пепел, там пусть сожжен будет. Если же все общество Израилева согрешит по ошибке, и скрыто будет дело от глаз собрания,
и сделает что-нибудь против заповеди Господних, чего не надлежало делать, и будет виновно, то когда узнан будет грех, которым они согрешили, пусть от всего общества представят они из крупного скота тельца в жертву за грех и приведут его пред скинию собрания. И возложат старейшины общества руки свои на голову тельца пред Господом, и заколют тельца пред Господом, и внесет священник помазанной крови тельца в скинию собрания, и омочит священник перст свой в кровь, и покропит семь раз пред Господом пред завесою святилища. И возложит крови на роги жертвенника, который пред лицом Господним в скинии собрания, а остальную кровь выльет к подножию жертвенника всесожжений, который у входа скинии собрания, и весь тук его вынет из него и сожжет на жертвеннике. И сделает с тельцом то, что делается с тельцом за грех. Так должен сделать с ним, и так очистит их священник, и прощено будет им. И вынесет тельца вне стана, и сожжет его так, как сожег прежнего тельца. Это жертва за грех общества. А если согрешит начальник и сделает по ошибке что-нибудь против заповеди Господа Бога своего, чего не надлежало делать, и будет виновен, то когда узнан будет им грех, которым он согрешил, пусть приведет он в жертву козла без порока, и возложит руку свою на голову козла, и заколет его на месте, где заколаются всесожжения пред Господом, это жертва за грех. И возьмет священник перстом своим крови от жертвы за грех, и возложит на роги жертвенника всесожжения, а остальную кровь его выльет к подножию жертвенника всесожжения. И весь тук его сожжет на жертвеннике, подобно как тук жертвы мирной, и так очистит его священник от греха его, и прощено будет ему. Если же кто из народа земли согрешит по ошибке и сделает что-нибудь против заповеди Господних, чего не надлежало делать, и виновен будет, то когда узнан будет им грех, которым он согрешил, пусть приведет он в жертву козу без порока за грех свой, которым он согрешил, и возложит руку свою на голову жертвы за грех, и заколют козу в жертву за грех на месте, где заколают жертву всесожжения, и возьмет священник крови ее перстом своим, и возложит на роги жертвенника всесожжения, а остальную кровь ее выльет к подножию жертвенника. И весь тук ее отделит, подобно как отделяется тук из жертвы мирной, и сожжет его священник на жертвеннике в приятное благоухание Господу. И так очистит его священник, и прощено будет ему. А если из стада овец захочет он принести жертву за грех, пусть принесет женского пола без порока. И возложит руку на голову жертвы за грех, и заколет ее в жертву за грех, на том месте, где заколают жертву всесожжения, и возьмет священник перстом своим крови от сей жертвы за грех, и возложит на роги жертвенника всесожжения, а остальную кровь ее выльет к подножию жертвенника, и весь тук ее отделит, как отделяется тук овцы из жертвы мирной, и сожжет сие священник на жертвеннике в жертву Господу. И так очистит его священник от греха, которым он согрешил, и прощено будет ему. Третья книга Моисея, Левит, глава пятая. Если кто согрешит тем, что слышал голос проклятия и был свидетелем, или видел, или знал, но не объявил, то он понесет на себе грех. Или если прикоснется к чему-нибудь нечистому, или к трупу зверя нечистого, или к трупу скота нечистого, или к трупу гада нечистого, но не знал того,
то он нечист и виновен. Или если прикоснется к нечистоте человеческой, какая бы то ни была нечистота, от которой оскверняются, и он не знал того, но после узнает, то он виновен. Или если кто безрассудно устами своими поклянется сделать что-нибудь худое или доброе, какое бы то ни было дело, в котором люди безрассудно клянутся, и он не знал того, но после узнает, то он виновен в том. Если он виновен в чем-нибудь из сих и исповедается, в чем он согрешил, то пусть принесет Господу за грех свой, которым он согрешил, жертву повинности из мелкого скота, овцу или козу, за грех, и очистит его священник от греха его. Если же он не в состоянии принести овцы, то в повинность за грех свой пусть принесет Господу двух горлиц или двух молодых голубей, одного в жертву за грех, а другого во всесожжение. Пусть принесет их к священнику, и священник представит прежде ту из сих птиц, которая за грех, и надломит голову ее от шеи ее, но не отделит. И покропит кровью сей жертвы за грех на стену жертвенника, а остальную кровь выцедит к подножию жертвенника. Это жертва за грех. А другую потребит во всесожжение по установлению. И так очистит его священник от греха его, которым он согрешил, и прощено будет ему. Если же он не в состоянии принести двух горлиц или двух молодых голубей, пусть принесет за то, что согрешил, десятую часть ефы пшеничной муки в жертву за грех. Пусть не льет на нее елея, и ливана пусть не кладет на нее, ибо это жертва за грех, и принесет ее к священнику, а священник возьмет из нее полную горсть в память и сожжет на жертвеннике в жертву Господу. Это жертва за грех. И так очистит его священник от греха его, которым он согрешил, в котором-нибудь из оных случаев, и прощено будет ему. Остаток же принадлежит священнику, как приношение хлебное. И сказал Господь Моисею, говоря: если кто сделает преступление и по ошибке согрешит против посвященного Господу, пусть за вину свою принесет Господу из стада своего овна без порока, по твоей оценке, серебряными сиклями, по сиклю священному, в жертву повинности. За ту святыню, против которой он согрешил, пусть воздаст и прибавит к тому пятую долю, и отдаст сие священнику, и священник очистит его овном жертвы повинности, и прощено будет ему. Если кто согрешит и сделает что-нибудь против заповеди Господних, чего не надлежало делать, и по неведению сделается виновным, и понесет на себе грех, пусть принесет к священнику жертву повинности овна без порока, по оценке твоей, и загладит священник проступок его, в чем он приступил по неведению, и прощено будет ему. Это жертва повинности, которую он провинился пред Господом. Третья книга Моисея, Левит, глава шестая. И сказал Господь Моисею, говоря: если кто согрешит и сделает преступление пред Господом, и запрется пред ближним своим в том, что ему поручено, или у него положено, или им похищено, или обманет ближнего своего, или найдет потерянное и запрется в том, и поклянется ложно в чем-нибудь, что люди делают, и тем грешат, то, согрешив и сделавшись виновным, он должен возвратить похищенное, что похитил, или отнятое, что отнял, или порученное, что ему поручено, или потерянное, что он нашел, или если он в чем поклялся ложно, то должен отдать сполна и приложить к тому пятую долю,
и отдать тому, кому принадлежит в день приношения жертвы повинности. И за вину свою пусть принесет Господу к священнику в жертву повинности из стада овец, овна без порока по оценке твоей. И очистит его священник пред Господом, и прощено будет ему, что бы он ни сделал, все, в чем он сделался виновным. И сказал Господь Моисею, говоря: «Заповедай Аарону и сынам его, вот закон всесожжения. Всесожжение пусть остается на месте сожигания на жертвеннике всю ночь до утра, и огонь жертвенника пусть горит на нем. И пусть священник оденется в льняную одежду свою, и наденет на тело свое льняное нижнее платье, и снимет пепел от всесожжения, и пусть священник оденется в льняную одежду свою, и наденет на тело свое льняное нижнее платье, и снимет пепел от всесожжения, которое сжег огонь на жертвеннике, и положит его подле жертвенника. И пусть снимет с себя одежды свои, и наденет другие одежды, и вынесет пепел вне стана на чистое место. А огонь на жертвеннике пусть горит, не угасает, и пусть священник зажигает на нем дрова каждое утро, и раскладывает на нем всесожжение, и сожигает на нем тук мирной жертвы. Огонь непрестанно пусть горит на жертвеннике и не угасает. Вот закон о приношении хлебном. Сыны Аароновы должны приносить его пред Господом к жертвеннику, и пусть возьмет священник горстью своею из приношения хлебного, и пшеничной муки, и елея, и весь ливан, который на жертве, и сожжет на жертвеннике это приятное благоухание в память пред Господом. А остальное из него пусть едят Аарон и сыны его. Пресным должно есть его на святом месте, на дворе скинии собрания пусть едят его. Не должно печь его квасным. Сие даю я им в долю из жертв моих. Это великая святыня, подобно как жертва за грех и жертва повинности. Все потомки Аароновы мужского пола могут есть ее. Это вечный участок в роды ваши из жертв Господних. Все, прикасающееся к ним, освятится. И сказал Господь Моисею, говоря: «Вот приношение от Аарона и сынов его, которые принесут они Господу в день помазания его. Десятая часть ефы пшеничной муки в жертву постоянную, половина сего для утра и половина для вечера. На сковороде в елее она должна быть приготовлена. Напитанную елеем приноси ее в кусках, как разламывается в куски приношение хлебное. Приноси ее в приятное благоухание Господу. И священник, помазанный на место его и сынов его, должен совершать сие. Это вечный устав Господа. Вся она должна быть сожжена. И всякое хлебное приношение от священника все да будет сожигаемо, а не съедаемо». И сказал Господь Моисею, говоря: «Скажи Аарону и сынам его, вот закон о жертве за грех. Жертва за грех должна быть заколаема пред Господом на том месте, где заколается всесожжение. Это великая святыня. Священник, совершающий жертву за грех, должен есть ее. Она должна быть съедаема на святом месте, на дворе скинии собрания. Все, что прикоснется к мясу ее, освятится. Если кровью ее обрызгана будет одежда, то обрызганная омой на святом месте. Глиняный сосуд, в котором она варилась, должно разбить. Если же она варилась в медном сосуде, то должно его вычистить и вымыть водой. Весь мужской пол священнического рода может есть ее. Это великая святыня.
а всякая жертва за грех, от которой кровь вносится в скинию собрания для очищения во святилище, не должна быть съедаема. Ее должно сожигать на огне. Третья книга Моисея, Левит, глава 7. Вот закон о жертве повинности. Это великая святыня. Жертву повинности должно заколоть на том месте, где заколается всесожжение, и кровью ее кропить на жертвенник со всех сторон. Приносящий должен представить из нее весь тук, курдюк и тук, покрывающий внутренности, и обе почки, и тук, который на них, который на стегнах, и сальник, который на печени, с почками пусть он отделит сие. И сожжет сие священник на жертвеннике в жертву Господу. Это жертва повинности. Весь мужской пол священнического рода может есть ее. На святом месте должно есть ее. Это великая святыня. Как о жертве за грех, так и о жертве повинности закон один. Она принадлежит священнику, который очищает посредством ее. И когда священник приносит чью-нибудь жертву всесожжения, кожа от жертвы всесожжения, которую он приносит, принадлежит священнику. И всякое приношение хлебное, которое печено в печи, и всякое приготовленное в горшке или на сковороде, принадлежит священнику, приносящему его. И всякое приношение хлебное, смешанное с елеем, и сухое, принадлежит всем сынам Аароновым, как одному, так и другому. Вот закон о жертве мирной, которую приносят Господу. Если кто в благодарность приносит ее, то при жертве благодарности он должен принести пресные хлебы, смешанные с елеем, и пресные лепешки, помазанные елеем, и пшеничную муку, напитанную елеем, хлебы, смешанные с елеем. Кроме лепешек, пусть он приносит приношение свое квасный хлеб, при мирной жертве благодарной. Однако что-нибудь из всего приношения своего пусть принесет он возношение Господу. Это принадлежит священнику, кропящему кровью мирной жертвы. Мясо мирной жертвы благодарности должно съесть в день приношения ее, не должно оставлять от него до утра. Если же кто приносит жертву по обету или от усердия, то жертву его должно есть в день приношения, и на другой день оставшееся от нее есть можно. А оставшееся от жертвенного мяса к третьему дню должно сжечь на огне. Если же будут есть мясо мирной жертвы на третий день, то она не будет благоприятна. Кто ее принесет, тому ни во что не вменится. Это осквернение. И кто будет есть ее, тот понесет на себе грех. Мясо сего, если оно прикоснется к чему-либо нечистому, не должно есть, но должно сжечь его на огне. А мясо чистое может есть всякий чистый. Если же какая душа, имея на себе нечистоту, будет есть мясо мирной жертвы Господней, то истребится душа та из народа своего. Если какая душа, прикоснувшись к чему-нибудь нечистому, к нечистоте человеческой, или к нечистому скоту, или к какому-нибудь нечистому гаду, будет есть мясо мирной жертвы Господней, то истребится душа та из народа своего. И сказал Господь Моисею, говоря: «Скажи сынам Израилевым, никакого тука, ни из вола, ни из овцы, ни из козла не ешьте. Тук из мертвого и тук из растерзанного зверем можно употреблять на всякое дело, а есть не ешьте его. Ибо кто будет есть тук из скота, который приносится в жертву Господу,
истребится душа та из народа своего. И никакой крови не ешьте во всех жилищах ваших, ни из птиц, ни из скота. А кто будет есть какую-нибудь кровь, истребится душа та из народа своего». И сказал Господь Моисею, говоря: «Скажи сынам Израилевым, кто представляет мирную жертву свою Господу, тот из мирной жертвы часть должен принести в приношение Господу. Своими руками должен он принести в жертву Господу. Тук с грудью должен он принести, потрясая грудь пред лицом Господним. Тук сожжет священник на жертвеннике, а грудь принадлежит Аарону и сынам его. И правое плечо, как возношение из мирных жертв ваших, отдавайте священнику. Кто из сынов Аароновых приносит кровь из мирной жертвы и тук, тому и правое плечо на долю. Ибо я беру от сынов Израилевых из мирных жертв их грудь потрясания и плечо возношения, и отдаю их Аарону священнику и сынам его в вечный участок от сынов Израилевых. Вот участок Аарону и участок сынам его из жертв Господних со дня, когда они предстанут пред Господа для священнодействия, который повелел Господь давать им со дня помазания их от сынов Израилевых. Это вечное постановление в роды их. Вот закон о всесожжении, о приношении хлебном, о жертве за грех, о жертве повинности, о жертве посвящения и о жертве мирной, который дал Господь Моисею на горе Синаи, когда повелел сынам Израилевым в пустыне Синайской приносить Господу приношение их.

Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте!

0: Герой романа Достоевского «Преступление и наказание», пытаясь доказать себе, что он чего-то стоит, убивает старуху-проценщицу. А затем, терзаемый муками совести, признается в своем преступлении. Что побудило его к этому поступку? Почему ощущение вины не дает покоя тем, кто чувствует за собой какой-либо проступок? Сегодня мы поговорим о том, каким образом израильскому народу можно было примириться со своей совестью. Предвидя необходимость такого действия, Бог дал подробные указания о порядке принесения жертвы за грех. Об этом речь идет в 4 главе книги «Левит». Итак, давайте вместе с доктором МакГи продолжим изучение этой книги. Текст лекции читает Владимир Сорокин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В прошлой передаче мы начали разговор о жертве за грех. Эта жертва включала в себя и так называемые грехи по ошибке. Они совершались людьми, которые не знали, какие именно действия составляют грех. В 13 стихе 18 псалма говорится: «Кто усмотрит погрешности свои, от тайных моих очисти меня». По крайней мере, нам необходимо исповедать Богу свою греховную природу. Если вам никак не найти у себя какого-нибудь определенного греха, чтобы исповедать его, тогда просто исповедуйтесь в том, что вы грешник. Один человек всегда обращался к Богу с такими словами: «Господи, если мы согрешили, прости нас». Тем, кто слышал его молитвы, в конце концов надоела такая слишком простая формулировка, и ему как-то сказали: «Почему бы тебе не сказать Богу, какой именно грех ты совершил?» А человек этот сказал: «Я не знаю, какой грех я совершил». Тогда руководитель группы предложил ему: «Попробуй угадать». И знаете, этот человек угадал с первого раза. Мы должны исповедать наши конкретные грехи перед Богом, а не говорить и ходить вокруг да около. Бог предусмотрел возможность спасения для тех, кто согрешил по незнанию, опрометчивости или случайности. Бог организовал специальные города для убежища, о чем мы прочтем далее в 11 стихе 35 главы книги чисел. Друзья мои, и для вас у Бога есть убежище, и для вас у Бога есть лекарство. Вот первый стих 2 главы 1 послания Иоанна. «Дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали. А если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцом Иисуса Христа, праведника». Апостол Павел объясняет, от чего он был первым грешником и почему он получил помилование. Павел был хулитель, гонитель и обидчик, но получил помилование, поскольку творил все эти грехи по незнанию и неверию. И дальше в 14 и 15 стихах 1 главы 1 послания к Тимофею апостол Павел говорит: «Благодать же Господа нашего Иисуса Христа открылась во мне обильно, с верою и любовью во Христе Иисусе». Верно, и всякого принятия достойно слова, что Иисус Христос пришел в мир спасти грешников, из которых я первый. Мой отец умер, когда мне было 14 лет, так что мне очень рано пришлось столкнуться с жестоким миром бизнеса. А там я связался с плохими людьми и занялся тем, что и 25-летние не всегда делают. А мне было всего 16 лет от роду. Я не пытаюсь оправдываться, но я действительно не понимал тогда, насколько то, чем я занимаюсь, было плохо. А потом наступил день, когда я принял Христа. С тех самых пор и поныне я все оглядываюсь на то время и чувствую, как я сам себе отвратителен. Но, слава Богу, есть жертва за грех. Христос умер за меня, поэтому я сегодня могу прийти и все рассказать Ему о своих грехах. Мне ни к чему идти к врачам-психиатрам и рассказывать все им, не их это дело. Мои грехи, несомненно, касаются только Бога. Вот к Нему я и должен прийти. и ему все рассказать. И он простит мне все, потому что он уже позаботился о том, чтобы искупить мой грех на кресте. Жертва за грех учит нас тому, как видеть в себе грех, кого видит нас Бог. Она дает нам осознание греха и нашей собственной ничтожности, но также и осознание того, что Бог позаботился о нас. В 5 стихе 31 псалма говорится: «Но я открыл тебе грех мой и не скрыл беззакония моего. Я сказал: исповедую Господу преступления мои, и ты снял с меня вину греха моего». Жертва за грех, как видим мы, Слово Божье снимает все комплексы вины. Жертва за грех говорила также о том, что она сама по себе недостаточна. Давайте прочтем 7 стих 39 псалма. «Жертвы и приношения ты не восхотел, ты открыл мне уши, всесожжения и жертвы за грех ты не потребовал». Жертва за грех указала путь, пройдя которым человек мог полностью оправдаться перед Богом. В стихах с 19 по 22, 10 главы послания к евреям мы читаем: «Итак, братья, имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа, путем новым и живым, который Он вновь открыл нам через завесу, то есть плоть свою, и имея великого священника над Домом Божьим, да приступаем с искренним сердцем, с полною верою, кроплением очистив сердца от порочной совести и омыв тело водою чистою. И вот теперь вы и я, грешники, можем предстать перед Ним с дерзновением. Почему? Да потому что Иисус есть наша жертва за грех, в том числе за грех, совершенный по ошибке». Давайте теперь прочитаем про грехи священников. Я читаю 3 стих 4 главы. «Если священник помазанный согрешит и сделает виновным народ, то за грех свой, которым согрешил, пусть представит из крупного скота тельца без порока Господу в жертву о грехе». Первым, как видим, рассматривается грех священника. Поскольку именно священники занимали ведущее положение в духовной жизни Израиля. Если виноват священник, то виноват и весь народ, ибо его грех есть грех всего народа. Как говорится, каков поп, таков и приход. В жертву за свой грех священник должен принести тельца, самое ценное из всех животных. Как видите, животное, которое следовало принести в жертву, определялось социальным положением самого грешника. Даже если грех священника ничем не отличался от грехов простых людей, положение его было несравнимо выше. Это справедливо и сегодня. В 17 стихе 4 главы послания апостола Иакова говорится: «Итак, кто разумеет делать добро и не делает, тому грех». А в 1 стихе 3 главы той же книги говорится: «Братья мои, немногие делайтесь учителями, зная, что мы подвергнемся большему осуждению». Братья мои, вы хотите стать проповедниками? Это значит, что вы понесете большую ответственность. Вы хотите стать солистом в церковном хоре? И это тоже большая ответственность. Вы хотите стать диаконом или служителем в церкви, или учителем в воскресной школе? Тогда вам придется отвечать за очень многое. Привилегии означают большую ответственность, и Бог сам сполна спросит с вас. Именно об этом говорит 3 стих 4 главы книги Левит, который мы сейчас рассматриваем. В нем ясно сказано об ответственности священника. Священник – такой же человек, как и остальные представители народа израильского, и поэтому он подвержен таким же искушениям и соблазнам, как и все остальные. Закон делает первосвященниками людей, которые слабы и немощны. именно здесь заключена коренная разница между Христом, нашим великим первосвященником, и священниками рода Ааронова. В 15 стихе 4 главы послания к евреям говорится: «Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха». Прочтем теперь 4 стих 4 главы. «И приведет тельца к дверям скинии собрания пред Господа, и возложит руки свои на голову тельца, и заколет тельца пред Господом». Таков обряд принесения жертвы за грех. И в этой своей части он похож на обряд принесения жертвы всесожжения. Читаем далее стихи с 5 по 7. «И возьмет священник помазанный крови тельца, и внесет ее в скинию собрания, и омочит священник перст свой в крови, и покропит кровью 7 раз пред Господом пред завесою святилища. И возложит священник крови тельца пред Господом на роги жертвенника благовонных курений, который в скинии собрания». А остальную кровь тельца выльет к подножью жертвенника всесожжений, который у входа скинии собрания. Покропить кровью 7 раз перед завесой святилища означало обеспечить связь между Богом и грешником, который приносит жертву. А кровь наносилась при молитве на роги жертвенника благовонных курений для того, чтобы позволить согрешившему снова обращаться к Богу. Принятие нас Богом и наше поклонение Ему зависят от крови Иисуса Христа. 9 стих 1 главы 1 послания Иоанна гласит: «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». А в 22 стихе 9 главы послания к евреям говорится: «Да и все почти по закону очищается кровью, и без пролития крови не бывает прощения». Остальная кровь выливалась к подножьям медного жертвенника всесожжений. Это действительно успокаивало совесть грешника и устраняло комплекс вины. Оно являлось лекарством против самоосуждения, единственным лекарством, которое излечивало разум и сердце. Друзья мои, очень важно понять, что когда Христос прощает наш грех, Он также прощает и нас. И этим все сказано, добавить здесь нечего. Христос убрал наш грех так же далеко, как восток далек от запада. Он покончил с вашим грехом и забыл о нем навсегда. Он навсегда покончил с нашим комплексом вины. И не надо ломать себе голову, на самом ли деле Он простил нас. Друзья мои, Он взял на Себя весь ваш грех и всю вашу вину. Когда вы придете ко Христу, вы увидите, что Он действительно все это делает. Прочтем теперь стихи с 8 по 10. «И вынет из тельца за грех весь тук его, тук, покрывающий внутренности, и весь тук, который на внутренностях, и обе почки, и тук, который на них, который на стегнах, и сальник на печени, с почками отделит он это, как отделяется из тельца жертвы мирной, и сожжет их священник на жертвеннике всесожжения». Как видим, здесь обряд принесения жертвы за грех соответствует обряду принесения мирной жертвы. Грех прощен, и общение, и служение восстановлены и возобновлены. Тук готов к сожжению на жертвеннике всесожжения. Не забывайте, что тук символизирует все лучшее. Прочтем 11 и 12 стихи. «А кожу тельца и все мясо его с головою и с ногами его, и внутренности его, и нечистоту его, всего тельца пусть вынесет вне стана на чистое место, где высыпается пепел, и сожжет его огнем на дровах. где высыпается пепел, там пусть сожжен будет. А вот здесь обряд жертвоприношения начинает резко отличаться от обряда других жертвоприношений. Остатки тельца выносили вне стана и сжигали. Мы считаем, что этим действием лишь подчеркивается отвратительная природа греха. Телец был жертвой за грех. Никакого намека на посвященность или символ личности Иисуса Христа здесь нет. Скорее, это сам Христос, который понес за нас наш грех. Это глубинное, скрытое значение раскрывается в стихах с 10 по 14, 13 главы послания к евреям. Мы имеем жертвенник, от которого не имеют права питаться служащие скинии. Так как тела животных, которых кровь для очищения греха вносится первосвященником во святилище, сжигаются вне стана, то и Иисус, дабы осветить людей кровью Своею, пострадал вне врат. Итак, выйдем к Нему за стан, нося Его поругание, ибо не имеем здесь постоянного града, но ищем будущего. Давайте задумаемся над этими стихами. Религия ни в коей мере не может утолить сердце или выполнить требования Бога, который свят. И только смерть Христа на кресте может дать нам прощение нашего греха. Мы грешники от природы, мы никак не годимся для того, чтобы попасть на небеса. Если бы Бог не зринул весь этот мир в вечное забытие, то ангелы на небе все равно бы пели, прославляя Его: «Свят, свят, свят». Но слава Богу, Он этого не сделал. Он так сильно возлюбил нас, что послал Иисуса Христа понести наш грех. И не пытайтесь решить проблему своего греха каким-либо иным путем, кроме как обратившись и уверовав во Христа. Он единственный, кто может спасти нас. Он может утолить глубокую потребность вашего сердца и вашей души. Только Он может дать вам прощение греха. Только смерть Христа на кресте может покончить со грехом. В этом и заключен глубокий смысл и значение этой части обряда, когда остатки тельца выносили за пределы стана и сжигали. Прочтем теперь про грехи общества. Начнем с 13 и 14 стиха. «Если же все общество Израилево согрешит по ошибке, и скрыто будет дело от глаз собрания, и сделает что-нибудь против заповеди Господних, чего не надлежало делать, и будет виновно, то когда узнан будет грех, которым они согрешили, пусть от всего общества представят они из крупного скота тельца в жертву за грех и приведут его пред скинию собрания». Жертва за грех всего общества была такой же, как и жертва за грех священника. Дело в том, что первосвященник представлял пред Господом всех людей. Поэтому и требования к жертве, приносившейся за грех всего общества, были такими же, что и за грех священника. В жертву приносили тельца, самого ценного животного. Мне кажется, здесь есть еще один урок. Существует не только индивидуальная, но и коллективная ответственность перед Богом. Бог судит целые народы. И бывает, что люди, не причастные к греху народа, оказываются судимы наряду со всем народом. Когда в 70-м году по Рождестве Христовом был разрушен Иерусалим, весь народ израильский попал в плен. Когда распалась Римская империя, то катастрофа постигла весь народ. Таким образом, и вы, и я несем ответственность, потому что мы часть народа. Бог также судит церкви и их приходы. Я не раз слышал, как люди заявляли, что они останутся в отступившей от истины церкви, чтобы там свидетельствовать. Откуда у них такие мысли? В Слове Божьем их нет. Если вы нашли себе место в церкви, которое не учит истине и Слово Божье, то Бог будет судить и вас, и вашу церковь. Вы всегда несете индивидуальную ответственность, но, объединившись с какой-либо организацией, вы также берете на себя и коллективную ответственность. Когда Господь направлял свои послания семи церквам в Азии, о чем мы читаем в книге Откровения, то послания эти предназначались как самим церквям, так и каждому члену этих церквей. Давайте далее прочтем 15 стих из 4 главы книги Левит. «И возложат старейшины общества руки свои на голову тельца пред Господом, и заколют тельца пред Господом». Старейшины представляли весь народ. Аналогично старейшины в книге Откровения представляют церковь. Обряд снова становится таким же, как и обряд принесения жертвы за грехи священника. Останавливаться на нем я не буду. Он подробно рассматривается в стихах 16 по 21. И теперь давайте прочтем про грехи начальников в 22 и 23 стихах. «А если согрешит начальник и сделает по ошибке что-нибудь против заповеди Господа Бога своего, чего не надлежало делать, и будет виновен, то когда узнан будет им грех, которым он согрешил, пусть приведет он в жертву козла без порока». Вы заметили, что все эти группы людей должны принести жертву, потому что все они грешники, хотя ответственность их в каждом отдельном случае различна. В данных стихах речь идет о гражданских начальниках. Таких начальников иногда огульно осуждают, а вокруг их имени всегда ходит немало сплетен. Однако в этих стихах речь идет о настоящем, действительном грехе. Начальник сам должен осознать свой грех и принести свою жертву. Подчеркнем вновь, что начальник занимает ответственное место. Его жертва не имеет такой ценности, как жертва священника или всего общества, но она вместе с тем имеет большую ценность, чем жертва простого человека. Все это учит нас тому, что начальники и правители назначены на свою должность по соизволению Бога, и значит, они отвечают перед Богом. К сожалению, наши политики сегодня не очень-то стремятся понравиться Богу. Я слышал немало речей современных политиков, но ни разу не слышал, чтобы хоть один из них, правый или левый, сказал, что чувствует свою ответственность перед Богом. Они всегда хотят понравиться людям и говорят только о своих избирателях. А Бог говорит, что они ответственны только перед Ним. Итак, начальник должен принести в жертву козла без порока. Да, эта жертва не так ценна, как телец. Обряд и вся процедура принесения жертвы за грехи начальников следует обрядам жертвоприношения за грехи священника и общества. Таким образом, грех начальников такой же, как и обычных людей. И степень его ответственности выражается в ценности животного, которого он должен принести в жертву. Итак, в следующей передаче мы продолжим разговор о жертвах, которые предписаны законом Моисеевым в книге Левит.
0: Вы прослушали лекцию серии передач по страницам Библии, подготовленную по материалам доктора МакГи. Сегодня мы говорили о том, что посредством жертвы за грех Бог предложил путь, которым ветхозаветний человек мог оправдаться пред Богом. Бог предусмотрел возможность спасения тем, кто согрешил по какой-либо причине. Мы также говорили о том, что жертва за грех учит нас тому, как видеть в себе тех, кого видит в нас Бог. Она дает нам осознание греха и нашей собственной ничтожности. Вместе с тем, она указывает на то, что Бог позаботился о нас. Он сделал возможным наше спасение через Иисуса Христа, который стал жертвой за наши грехи. Интересно, что первым в списке грехов рассматривается грех священника. Это было связано с тем, что именно священники занимали ведущее положение в духовной жизни Израиля. Причем, как мы увидим, священниками были обыкновенные люди, слабые и немощные, и потому подверженные тем же искушениям и соблазнам, что и остальные. Однако, даже если грех священника ничем не отличался от греха простого человека, его ответственность пред Богом была несравнимо выше. Весь порядок принесения жертвы за грех имел определенный смысл. И вновь мы видим образы книги Левит в преломлении новозаветных событий. Сжигание части жертвы за станом символизировало отвратительную природу греха. Этот грех понес на себе Иисус, сделав себя отвергнутым и покинутым Богом, там, на кресте, в то время, когда ему так нужен был Отец. И, наконец, мы говорили о грехе общества, о том, что человек ответственен не только сам за себя лично, но и за то, что происходит в обществе. Поэтому так важно, будучи частью того или иного народа или группы людей, призывать их к чистой и святой жизни, к тому, чтобы внимать голосу Божьему и покоряться Его воле. И когда мы видим, что все общество совершает зло, за это зло ответственен и каждый из нас. Подобно тому, как за грех всего народа израильтянам предписывалось приносить жертву, так и в современном мире народы должны признать свои грехи и принести покаяние. Конечно, начальник или правитель несет большую ответственность, чем простой человек, но тем не менее это не исключает и личной ответственности каждого отдельного человека, не только за свои грехи, но и за грехи

вещательными станциями «Юность» и «Маяк». Поэтому лекции доктора МакГи по страницам Библии вы можете слушать также на волнах радиостанции «Юность». Они звучат для вас ежедневно с понедельника по пятницу в 13 часов 4 минуты по московскому времени. Кроме того, на «Юности» в 18 часов 5 минут вас ждут авторские программы для взрослых и детей. А в 5 часов 47 минут с повтором в 22 часа 20 минут слушайте радио «Маяк». Расписание наших передач мы вышлем всем желающим. Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

0: Дорогие радиослушатели!
1: Дорогие друзья!
0: Вы слушаете христианскую музыкальную передачу «С песней по жизни». У микрофона Петр Дик
1: и Нина Фот.

0: В одной из наших первых передач мы упоминали тему молитвы.
1: Сегодня, а также в нашей следующей передаче, мы желаем с вами вместе послушать некоторые из песен, говорящие о молитвенном обращении к Богу, а также о беседе с Богом в молитве.

0: 49-м псалме мы читаем:
1: «И призови меня в день скорби, я избавлю тебя, и ты прославишь меня».

В моей жизни совсем недавно произошел такой случай. Мы в семье ожидали рождения нашего 4-го ребенка. Вначале было все хорошо. Жена чувствовала себя прекрасно. Но вот однажды утром она встала и пожаловалась на сильные головные боли. Мы пошли к врачу на очередное обследование, который сообщил нам, что давление у моей супруги сильно превышенное и срочно нужно ложиться в больницу. До рождения ребенка, по прогнозам врачей, оставалось почти 3 месяца. Мы поехали в больницу, но и там состояние моей супруги не улучшилось. После 2 дней пребывания в больнице, ее на скорой помощи увезли в специальную клинику. 4 часа работы врачей в клинике ни к чему не привели. После этого врач сообщил нам, что операция будет необходима, но гарантировать жизнь моей супруге или ребенку в силу сложившейся ситуации он не может. Сердце разрывалось. Остаться одному с 3 детьми тяжело. Жена моя христианка. Я склонился к ней над больничной койкой, и мы в молитве передали жизнь моей супруге, а также будущее моей семьи в руки Господа, и попросили Его избавить нас от несчастья. Я позвонил друзьям-христианам, которые также искренне молились Богу за нас. С того времени прошло 1,5 месяца. Жена моя чувствует себя хорошо, а также наша дочка, хотя она еще в клинике, но и она чувствует себя прекрасно. Поверьте мне, друзья мои, что за эти 1,5 месяца мы с супругой очень часто и от всей души славили нашего Господа в молитвах наших.

Во времена репрессий осужденные за веру в Иисуса Христа братья часто вполголоса на нарах пели песню «Я хочу с тобой поговорить».

0: Люблю я быть с Творцом наедине. Свой взор подняв в ночные небеса, Он тайны мира открывает мне, глазам моим являя чудеса.
1: И невозможная любовь творит, беседую я до рассвета с ним. Со мною о небесном говорит он языком понятным мне, земным.
0: И глубину космических высот, и широту просторов неземных вмещает в тайники сердечных сот, и в вечность превращает краткий миг.
1: И я готов не завтра, а сейчас расстаться с тленным бременем плотским и слиться взором обновленных глаз с небесным собеседником своим.

0: В послании Иакова в 5 главе с 15 по 18 стихи мы читаем следующее.
1: «И молитва веры исцелит болящего, и восставит его Господь, и если он соделал грехи, простятся ему. Признавайтесь друг пред другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Много может усиленная молитва праведного». Илия был человек, подобный нам, и молитвою помолился, чтобы не было дождя, и не было дождя на землю 3 года и 6 месяцев. И опять помолился, и небо дало дождь, и земля произрастила плод свой.

0: Заканчивая передачу, желаем вам, дорогие друзья, находить утешение, ободрение, а также помощи от Господа в искренней молитве.
1: Да благословит вас Бог!
2: Знак.

Говорят, что надежда умирает последней. Но знаете ли вы живую надежду, которая никогда не умирает? Слушайте радио «Волна надежды».

0: А теперь, дорогие ребята, подошло время послушать детские рассказы. Желаем вам приятного времени и Божьих благословений.
1: Здравствуйте, мои дорогие слушатели! Я рада вас приветствовать и провести это время вместе с вами. Сегодня я расскажу вам историю, которая называется «От раба до епископа». Епископ был в отчаянии, видя, что его сын проводит свой день рождения таким образом, и записал в своем дневнике следующее. «Как этот день отличается от его прошлого дня рождения, проведенного среди родных и друзей, пришедших поздравить его и передать ему свои наилучшие пожелания?» Однажды в селение прибыл особый посланник британского консула Абега. Он встретился с Абока и потребовал за совершенное пленение выкуп – 1000 корзин раковин каури, которые должны быть доставлены ему до того, как пленники будут освобождены. Епископ Краудер постарался увидеться с Абекой и передать ему послание для консула. Прошло несколько дней, а епископ и его отряд все еще находились в плену. Как-то утром они услышали пыхтение парохода, проплывавшего через око Акиен. На его борту были полковник Роллистон и британский консул Уильям Фелл. Пленники не знали, что происходило снаружи. Шум пароходного двигателя стих, затем послышался звук человеческих шагов и раздались голоса людей. Кто-то толчком распахнул дверь и скомандовал всем пленникам бежать к берегу реки, где их ожидала лодка. Она должна была доставить их на пароход. Пленники пустились бежать изо всех сил и благополучно достигли безопасного места. Уильям Фелл попробовал поговорить с Абока, прежде чем бежать к лодке. Ему не удалось скрыться, и его настигла отравленная стрела. Феллу помогли добраться до лодки и доставили на пароход Томас Базли. Но он скончался, когда они приближались к городу Лакоя. Вождь Атта Выдахи, будучи союзником Абока, представлял угрозу для жизни миссионеров в своем городе. Из-за того, что до Идаха было трудно добраться, епископ Краудер решил не подвергать там смертельной опасности членов своего отряда. Он неохотно отказался от посещения миссионерского центра в Идахе. Это было следствием печального путешествия с его сыном Дандесоном. Дандесон Краудер побывал со своим отцом в переделке, где мог бы лишиться жизни. Так же, как и его отец, Дандесон был ревностным христианином. В течение многих лет они вместе работали в нигерской миссии. Обе дочери епископа Краудера вышли замуж за христианских священников, а другой его сын, Иосиф, стал бизнесменом во Фритауне. Когда в 1870 году епископ Краудер отправился в Лондон посетить Центр миссионерского общества, он взял с собой Дандесона. Репутация его сына как студента и труженика-миссионера была такой хорошей, что общество решило посвятить его в сан священника. Для епископа Краудера была большая радость провести эту церемонию посвящения в церкви Святой Марии в Вайлингтоне. Затем они вернулись в Западную Африку, где все еще велись войны. Одна из основных трудностей, с которой епископу Краудеру пришлось столкнуться, заключалась в невозможности постоянно поддерживать хорошую работу его миссии, что являлось причиной частых конфликтов с городскими вождями. Основные пути, ведущие во внутреннюю часть страны, все время находились под угрозой, а это подвергало постоянной опасности сообщения с расположенными там миссионерскими центрами. Между Ибданом и Эгбой велись военные действия, поэтому было очень мало возможностей для торговли между различными городами. Так как было опасно передвигаться по суше и посещать миссионерские центры, епископ Краудер занялся другим делом. Почти все время он проводил за переводом Библии и различных молитв на Йоруба. К тому же христианские миссии были также вдоль побережья и в дельте реки Нигер. Эти миссии нуждались в его внимании. Очень часто их посещал вместе с епископом его сын, теперь уже преподобный Данденсон Краудер. Глава 10. Христианская работа продолжается. «Именно такой корабль нам всегда был нужен», — сказал епископ Краудер, глядя на новый пароход с гребневыми колесами Генри Вен, только что вернувшийся из длительного плавания по Нигеру через Аниджи, Лакои и далее до реки Бенуэ.
2: «Да, Генри Вен доставил нас дальше, чем нам удалось побывать раньше», — заметил Дандесон.
1: Шел 1878 год. Генри Вен был подарком британцев, восхищенных работой, выполняемой миссионерами в Западной Африке. Деньги были собраны, а пароход построен на судоверфях в Шотландии. Судно оказалось крайне необходимым транспортным средством, позволяющим посещать миссионерские центры, расположенные у берегов реки. Миссионеры имели теперь возможность попасть в неизведанные ранее земли. В этих районах все время зрела военная угроза, и Бадан стал крупным и значительным городом, но его торговля с Лагосом была затруднена. Жители городов Эгла и Ебу завидовали могуществу Ибадана и сделали невозможным для его жителей следовать на побережье и возвращаться оттуда. К сожалению, в последовавших за этим битвах часто захватывали людей и превращали их в рабов. Город Аниджи подвергся нападению, и многие его здания, в том числе и миссионерский центр, были сожжены. Епископ Краудер делал все, что мог, дабы поддерживать связь со своими миссиями и даже строил новые миссионерские центры. В свои почти 70 лет он был намерен продолжать работу. Когда Генри Вен отправился в длительную экспедицию по реке с целью достичь неизведанных областей у верховья реки Бене, епископ Краудер был разочарован тем, что не смог принять в ней участие. Его жена Сьюзан болела, и на этот раз Самуил не мог оставить ее на такое длительное время. Невзирая на свой возраст, епископ Краудер всегда старался подать окружающим пример самоотверженного труда. Был случай, когда он посетил миссионерский центр в городе Кипо-Хилл и обнаружил, что здание его в очень плохом состоянии, нуждалось в ремонте. Он сказал об этом, но местные жители ему ответили, что у них нет строительных материалов.
2: «Тогда нам следует позаботиться о них самим», – сказал епископ, чьи руки за многие годы стали ему универсальными помощниками.
1: У него и в мыслях не было, что изготовление кирпичей ниже его достоинства. Итак, он осмотрел горные склоны из красной и белой глины в окрестностях Кипо-Хилла и накопал столько, чтобы хватило сделать несколько кирпичей. Затем приступил к их изготовлению, используя форму, которую сделал для него местный плотник, а потом обжег квадратики на огне. Когда кирпичи были готовы, он собрал вокруг себя всех работников миссии и показал им, какие есть возможности решить проблему.
2: «Это глина из близлежащих гор», – объяснил он. «Для постройки здания миссии ее там больше, чем достаточно. Нам, конечно, потребуются сотни кирпичей, и я сейчас покажу вам, как я сделал те несколько штук, что вы видите перед собой».
1: Епископ разрезал глину, придал ей форму при помощи имевшегося у него приспособления и обжег ее. Результаты произвели на работников миссии большое впечатление. Они поблагодарили епископа за его мастерство, но он только улыбнулся.
2: «В основном это тяжелый труд», – сказал он. «Но если мы возьмемся все вместе, то вскоре у нас появится столь необходимое здание миссии».
1: Имея перед собой такой пример, люди принялись добывать необходимую глину, и вскоре в Кипо-Хилле выросло новое здание. Такая черта была свойственна епископу Краудеру.
2: Он считал, что усердным трудом и целеустремленностью можно многого добиться, и старался доказать это своими поступками. Если пароход Генри Венн отсутствовал, находясь в плавании, а епископу нужно было отправиться в путь по реке, он, не колеблясь, садился в лодку один, а если это было необходимо, с Дандессеном. Такие путешествия все еще были опасными, особенно в сезон дождей, когда ручьи и устья рек выходили из берегов. За многие годы епископ завязал дружбу почти со всеми вождями городов и селений в дельте реки Нигер и вдоль ее берегов. Они хорошо относились к епископу и к его христианским миссиям, помогали ему даже в тяжелые времена. Однако некоторые вожди все еще с подозрением относились к новым миссиям. Иногда они думали, что те хотели вмешиваться в дела селений. Епископу Краудеру было очень трудно иметь какое-то христианское влияние в таких местах. Однажды епископ услышал, что один вождь, живший возле Бенина, заявил о нежелании строить школы и миссии в своем селении и даже в его окрестностях. Как назло, подобные проблемы обычно возникали, когда стоял сезон дождей и путешествие по суше было невозможно. «Если бы я смог добраться до этого вождя, я уверен, мне удалось бы убедить его в том, что мы пришли как друзья, чтобы помочь его селению», — сказал епископ Краудер. «Мы уже встречались с этим человеком. Его нелегко убедить», — ответил Дандессен. «Если ты хочешь попробовать, я поеду с тобой, потому что путешествие даже на лодке будет опасным». Дандессен знал, что его отец принял твердое решение поехать к вождю, и вскоре они уже находились в пути на своей лодке. Почти непрестанно лил дождь, и Дандессен переживал за здоровье отца. «Возможно, нам не удастся добраться до этого вождя», — сказал Дандессен. «Может, нам лучше вернуться?» «Если мы сейчас вернемся, это будет означать длительную отсрочку, что всегда было плохо», — ответил епископ. Итак, они продолжили свой путь, несмотря на непогоду, и, наконец, добрались до того селения, где жил вождь. Они сошли на берег и были хорошо приняты местными жителями. Вождь предложил им отведать отбивных котлет, жареных на пальмовом масле, и провел их через двор в маленькую комнатку, освещенную масляными светильниками, которые были сделаны из кусочков тыквы, погруженных в масло и уложенных на плошки. Это создавало мерцающий свет, достаточный, чтобы есть и вести беседу. Покончив с вежливыми приветствиями, епископ Краудер завел разговор, в котором упомянул о школах и миссиях, построенных им в других селениях. Он объяснил, какая от этого польза для детей и подростков, и рассказал, как христианство учит людей быть добрыми и дружелюбными друг к другу. В ответ на это вождь после еды попросил их последовать за ним. Они прошли в другую комнату, где сидел и писал маленький мальчик. Это был сын вождя. «Вы можете убедиться, что он хорошо читает и пишет», — сказал вождь. «Людям племени Секеры не нужна школа». Епископ и Дандессен согласились, что мальчик уже мог читать и писать, и похвалили его. «Для людей племени Секеры столько нужно всего сделать, одно лишь учение нехорошо для них», — настаивал вождь. «Если у вас в селении будет христианская миссия, она будет не просто местом для проведения занятий. То же самое мы можем сказать и о школе, которую откроем для вас», — объяснил Дандессен. «Все настоящие христиане – это труженики во всех областях». «Нет, ваша миссия сделает мой народ ленивым. Люди будут сидеть весь день с книгами в руках», – продолжал протестовать вождь. «Да, и они станут грубыми и самодовольными, и перестанут подчиняться своим начальникам», – добавил мальчик. Епископ снова возразил, что Библия учит людей быть хорошими, добрыми и с уважением относиться к своим начальникам. Час за часом они спорили в доброжелательной обстановке, но ни одна, ни другая сторона не собирались сдаваться. Когда наступило утро, а светильники из тыкв зажигались уже множество раз, беседа все еще продолжалась, и епископ наконец понял, что ему никогда не удастся убедить вождя племени Сикери позволить построить в своем селении школу и миссионерский центр. Епископ и его сын грустно и неохотно, но дружелюбно попрощались с вождем и отправились на своей лодке в обратный путь. Они благополучно вернулись домой, утомленные путешествием, проделанным в условиях постоянной непогоды, бурь с проливным дождем и громом. Дандесону было интересно, сколько еще его отец сможет выносить подобные поездки, чтобы выполнять миссионерскую работу. И действительно, несмотря на свой возраст, епископ Краудер продолжал демонстрировать удивительный запас жизненных сил, исполняя свои христианские обязанности. В 1877 году епископ и его жена Сьюзан отпраздновали свою золотую свадьбу. У них была счастливая семья и долгая жизнь, в которой было много достижений. Это то, что они могли увидеть, вместе оглянувшись назад. Однако здоровье Сьюзан было подорвано. И однажды в 1880 году, когда епископ вернулся из путешествия по реке на пароходе Генри Вен, он застал жену очень больной. Медицинская помощь, оказанная ей, нисколько не улучшила ее здоровье. Состояние ухудшалось. Она умерла 18 октября того же года и была погребена в христианской церкви в Лагосе. Глава 11. Дело всей жизни. Епископу Краудеру было уже около 70 лет. Его жена умерла, но у него оставались семья и множество друзей, поддерживавших его в деле всей его жизни. Он мог радоваться тому, что в городах, расположенных вдоль реки Нигер, появились христианские церкви, которые он основал много лет назад и которые теперь процветали. Он много сделал для распространения образования в Западной Африке, будучи первым человеком, создавшим письменность языка йоруба и написавшим книги на этом языке. В 1852 году он впервые составил грамматику и словарь йоруба. Все эти достижения давались ценой огромных усилий и противостояния большим опасностям, которым он часто подвергался. Краудер продолжал работать вместе с другими тружениками-христианами, невзирая на войны, битвы местного населения и другие сложности. Миссионерские центры часто подвергались нападениям, а среди миссионеров были раненые и убитые. К 1880 году уцелели и нуждались во внимании епископа 11 миссионерских центров. Каждой миссией руководила группа африканских миссионеров. В 1884 году епископ Краудер находился на борту парохода «Квалаба». Так же, как и на протяжении многих лет, он отправился посетить свои миссии, проверить их работу и сделать себе заметки об их насущных нуждах. Был февраль, и стоял сухой сезон. Пароход с пыхтением поднимался по реке мимо селений, ставших теперь для епископа и Дантесона такими родными. Однажды вечером епископ получил известие о смерти его престарелой матери. О своих чувствах он написал в дневнике. «Во время моего отсутствия, когда я путешествовал по реке Нигер, моя мать была призвана в вечность в преклонном возрасте 97 лет. Прожив в разлуке 25 лет из-за жестокой войны, мы снова соединились благодаря Божьему провидению в Абикуте в 1846 году. Я тогда сказал ей, чтобы она не рассчитывала на то, что я постоянно буду находиться дома с ней, как другие члены нашей семьи, потому что я – странствующий слуга народа». В течение тех лет, что Краудер был странствующим служителем, распространявшим христианство, британские торговцы активно вели свои дела вдоль берегов Нигера. В ноябре 1879 года сэр Джордж Голди объединил всех крупных торговцев в одну компанию, названную Объединенной Африканской компанией. В 1882 году она стала Национальной Африканской компанией, и британское правительство наделило сэра Джорджа Голди полномочиями заключать торговые соглашения с африканскими вождями. В 1886 году нигерской компании было пожаловано королевское разрешение стать Королевской нигерской компанией. В течение следующих 14 лет эта компания контролировала основные торговые области у реки Нигер и установила границы Нигерии. Епископ Краудер, все еще активно трудившийся по организации своих многочисленных миссионерских центров, обнаружил, что он и его миссионеры работали бок о бок с представителями Королевской нигерской компании. Границы, установленные этой компанией, часто были искусственными и подчинены торговым интересам. В Нигерии было более 250 племенных групп со своими собственными религиями, языками и культурами. Теперь некоторым из этих групп стало ясно, что земля, некогда принадлежавшая им, была отдана какому-то другому племени. Это становилось причиной возникновения вражды и конфликтов. В 1882 году епископ Краудер в последний раз отправился с визитом в Англию. Он обсудил с британскими руководителями проблемы, вставшие перед христианскими миссиями. На преодоление некоторых из них Западной Африке нужны были дополнительные средства и миссионеры. Появились еще и новые трудности, возникшие из-за деятельности Королевской нигерской компании. Епископа, как всегда, хорошо приняли и с уважением выслушали как эксперта по христианским делам в Западной Африке. Ему было 73 года, но он все еще был нужен своему делу. Возможно, для него настало время посторониться и дать возможность кому-то помоложе занять его место. Лондонский комитет не хотел и слышать об этом. Епископ все еще выглядел удивительно здоровым и бодрым, и в любом случае его опыт и знания языка йоруба делали его незаменимым. Комитет желал бы, чтобы епископ продолжал выполнять свою христианскую работу, сколько пожелает. Кроме своих обычных обязанностей епископа и своего вклада в развитие языка йоруба, у Краудера были и другие достижения, которыми он мог радоваться. За время своих многочисленных миссионерских путешествий он побывал в отдаленных областях Западной Африки, которых до этого никто не видел. Где бы он ни был, он повсюду делал заметки и вел дневник. Таким образом, существовали записи всего, что он сделал, и всего, что он видел. Большая часть его географических исследований была очень важна для людей, живших на других континентах, например, для университетов и компаний, желавших узнать о возможностях торговли. Его исследовательские работы – о географических условиях различных областей Западной Африки были признаны в Британии. В результате ему был вручен диплом члена Королевского географического общества. Его словарь языка йоруба, дошедший до настоящего времени, продолжает оставаться справочником и в XX веке. Таким же образом, его переводы отдельных частей Библии, книги молитв и гимнов на йоруба продолжают пользоваться спросом в нигерийских христианских церквах. Он не оставлял свою христианскую деятельность до тех пор, пока серьезная болезнь не сразила его в сентябре 1891 года. Он перенес удар, повлекший за собой паралич правой руки и ноги. Его речь также была поражена, но он был по-прежнему крепок духом. Он все надеялся и верил, что ему станет лучше, и он снова сможет посетить свои миссии и оказать им помощь. Епископу советовали оставить работу и отдохнуть. С этой целью врач отослал его в Бонни. Там епископу стало немного лучше, и он написал одному из своих друзей, что если так пойдет и дальше, то он очень скоро сможет вернуться к своей обычной работе. Однако письмо выдавало дрожащую руку, а это свидетельствовало о том, что его состояние все еще было неважным. Вернулся он в Лагос, чтобы там за ним могла присматривать дочь, Абигаль Маколи. Ее муж был директором школы в Шагосе, и она проявляла большой интерес к образованию. Со своим отцом она обсуждала дела школы, читала ему письма и отрывки из книг и вообще ухаживала за ним. Внук епископа, Чарльз, тоже составлял своему дедушке компанию, разговаривая с ним и читая ему, и это ободряло епископа. Краудер продолжал вести свой дневник. На Рождество 1891 года он настоял на том, чтобы посетить утреннее служение в церкви. Хотя он все больше слабел, но по-прежнему хотел посещать церковные служения. Планировалось, что на Новый год он снова вернется в Бонни. Поскольку его правая нога и рука были парализованы, он с трудом передвигался по дому. Но он все же постоянно думал о своих отдаленных миссионерских центрах и интересовался, все ли в порядке с христианскими тружениками, по-прежнему борющимися с большими трудностями. Некоторые из них находились сейчас в лесах под проливным дождем. До их миссии надо было добираться через сеть заливов и лагун. Как бы ему хотелось снова отправиться в путешествие по реке на одном

0: его делать. Однако, добавил он, мне становится лучше.
1: Дорогие ребята, вы прослушали одну часть рассказа. Продолжение вы можете услышать в нашей следующей передаче в то же время.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Дорогая молодежь и все слушатели передачи «Новые Нивы», мы рады приветствовать вас в христианской молодежной программе «Юность, ты прекрасна».

0: Пророк Исаия записал такое Божие обетование.
1: «Я пойду пред тобою, и горы уравняю, медные двери сокрушу, и запоры железные сломаю, и отдам тебе хранимые во тьме сокровища и сокрытые богатства, дабы ты познал, что я Господь, называющий тебя по имени».
0: Однажды один проповедник проходил через лес. Он запоздал и потому зашел в деревню и попросил фонарь. В лесу он встретил двух детей. Они держали за руки и торопливо шли по тропинке. Увидев свет, они обрадовались, что могут идти за ним. Они шли на станцию встречать своего отца, которого долгое время не было дома. Радость увидеть отца побеждал страх.
1: Возникает вопрос, идем ли и мы, христиане, так навстречу Небесному Отцу?

гаснет, ночь темнее, а перед нами трудный путь, но мы не ропщим, не робеем, нельзя с дороги нам свернуть.

сил, болезни, годы, на голове белеет снег, нам знамя верено победы среди неисчислимых бед.

Любящих мало остается, живых и ревностных сердец одним как будто не поется. Других позвал к себе Творец. Короче путь, короче сроки, не за горами отчий дом, а в сердце вспахан свет глубокий, живым божественным зерном.

0: ибо я, Господь, Бог твой, держу тебя за правую руку твою. Говорю тебе, не бойся, я помогаю тебе».
1: Эти слова пророка Исаии утешают нас в печали, и мы говорим себе: «Положись на него».
2: Однажды одна близорукая женщина впервые встала на эскалатор. В замешательстве она споткнулась и чуть ли не упала. Другая женщина ей сказала:
1: «Положите руку вашу на перила и будьте спокойны. Перила двигаются вверх вместе с вами». Да, друзья, так часто делаем и мы. Мы не держимся за протянутую нам руку Господа, в то время как Он может держать нашу руку крепко и непрестанно. Господь вместе с нами взбирается по самым крутым тропинкам, проходит с нами по темным туннелям.
2: Его присутствие дает нам ощущение безопасности –

0: Псалмопевец Давид молился так.
1: «Сердце мое говорит от тебя, ищите лица моего, и я буду искать лица твоего, Господи».

0: Никто из нас не может видеть Господа своими глазами и слышать Его ушами, но мы можем ощущать Его и чувствовать Его присутствие. Мы также можем видеть Его дела, совершаемые в нас.
1: Один поэт сказал:
2: «Бог находится к нам ближе, чем наше дыхание, чем наши руки и ноги».
0: Он может быть настолько близок, что может слышать самый тихий шепот нашего сердца, и слабейший наш зов достигнет его слуха.
1: Друзья, мы не должны забывать обетования Господни.
2: «Где двое или трое собраны во имя Мое, там и Я посреди них».
1: Собираясь во имя Господа, мы этим самым сближаемся с нашим Богом.

Дорогие наши друзья, радиослушатели, прощаясь с вами, мы желаем вам обильных благословений от Бога. Слушать наши программы вы можете ежедневно, в это же время и на этой же волне. Ваши письма, пожелания, заявки, замечания вы можете направлять по адресу Новые Нивы, почтовый ящик 210-246, почтовый индекс 5-16-28, город Гуммерсбах, Федеративная Республика Германия. До новых встреч в эфире, ваши во Христе сотрудники на Ниве Господней.

0: волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.
1: Добрый день, дорогие друзья! У микрофона Виктория Фаст. В эфире передача «Беседы по душам», подготовленная в радиостудии «Волна надежды». Вам нужна помощь сегодня? Я знаю многих людей, в том числе и среди своих прихожан, которые не могли открыто признаться: «Мне действительно нужна помощь, и чем скорее, тем лучше». Чтобы получить ее, важно сделать первый шаг — открыть свое сердце Господу. Пусть Он узнает, что вы дошли до предела, что у вас больше нет сил. Когда вы на краю, и вам больше не на что опереться, Господь начинает действовать. Именно в такую минуту я обнаружил, что добрый и милосердный Бог, конечно же, любил меня всегда и любит сейчас. Нет ничего более освобождающего, чем такое открытие. И вместе с этим открытием я обрел способность помогать другим стать свободными. Чем больше я ощущал любовь Господа, тем больше понимал важность слов, которые могут быть обращены к любому человеку. «Он любит тебя таким, каков ты есть».

Мы продолжаем цикл передач по книге Чарльза Стэнли «Источник моей силы». В прошлой передаче мы говорили на тему «Позвольте Богу руководить вами». Человек, который пытается руководить всем сразу, на самом деле говорит в сердце своем: «Господи, я думаю, что ты с этим не справишься», и устремляется на помощь Господу или другим людям. Я не раз попадал в положение, когда Бог наверняка мог все уладить. А если уж Он не мог, то я тем более. Предоставив Богу руководить вашей деятельностью, служением, событиями или отношениями с людьми, мы не мешаем Ему поступать так, как Он желает. Но власть неотделима от ответственности. Поэтому мы должны доверить Господу и ответственность за результат. Я принял решение, что буду повиноваться Господу, что бы ни случилось.

Сегодня наша тема – откровение Божьей любви в Его воле. Введя в обычай наши двухдневные молитвенные общения, я обнаружил, что они происходят гораздо успешнее, если я заранее ничего не планирую. Сначала я расписывал все по часам. Днем молитва, до полуночи работа. Мы валились с ног от усталости, ничего особенного не добившись. Я чувствовал, Бог хочет, чтобы мы ограничились одной молитвой. В первый раз, когда я решил пойти на риск и устроить молитвенное общение без предварительного плана, я сказал Богу: «Господи, они подумают, что я приехал сюда неподготовленным, как школьер, забывший про домашнее задание». И услышал в сердце его ответ: «Положись на меня». Как только мы приехали на место, я объявил: «Мы собрались здесь, чтобы молиться. Просто молиться, и больше ничего». Мы провели в молитве все утро и весь день. Среди нас был специалист, который отвечал за все наше компьютерное обеспечение. Во время дневной молитвы, в тот момент, когда он произносил вслух свои прошения, я услышал в сердце голос Божий: «Что я вам заповедал?» И в моей памяти всплыли слова Христа из великого поручения апостолам: «Идите, научите все народы соблюдать все, что я повелел вам». Евангелие от Матфея, 28 глава. Я подошел к нашему компьютерщику, прервал его молитву и спросил: «Джордж, можно ли транслировать нашу телепередачу на весь мир? Технически это возможно?» Он ответил: «Конечно», и снова углубился в молитву. Мы молились и постепенно начинали понимать, что Господь призывает нас за 2 года сделать нашу телепередачу доступной для людей из разных стран, не беря в долг денег. Ровно через 2 года мы вышли в эфир и обратились с проповедью ко всем народам мира. Несколько месяцев спустя мы снова устроили молитвенное общение, зная, что пришло время решить вопрос о новом здании. Мы попросили Господа указать нам, что делать, искренне помолились и возложили надежду на Него. Когда я вернулся домой, мне позвонил совершенно незнакомый человек из штата Миссури и сказал: «Я все время думала о вас в последние дни. Мне очень хотелось вам сказать, что в течение нескольких лет ваши телепередачи были для меня подлинным благословением. Я многому научился благодаря им. Вы никогда не жаловались на трудности. Но у кого их нет? Не нужна ли вам какая-нибудь помощь?» Я рассказал ему о нашем молитвенном общении, во время которого мы просили Господа помочь нам приобрести здание. Он поинтересовался, нет ли у нас уже чего-нибудь на примете. «Да, есть, оно стоит 2 миллиона». «Что ж, попробую вам помочь», — ответил он. И он купил для нас этот дом. Господь побудил его на это и разрешил наши затруднения. Правило 6. Сбросьте, наконец, эмоциональный груз, который вас тяготит. За долгие годы, даже десятилетия, я десятки тысяч раз каялся во всевозможных грехах. Вы спросите, не забыл ли я про вражду, гнев, обиды, отравляющие мое детство? Не забыл. Если вы полагаете, что молитва, изучение Библии, пост или, как в моем случае, подготовка к проповедям сделают из вас святого, вы ошибаетесь. И мой опыт это подтверждает. Чтобы стать христианином, одного желания недостаточно. Чтобы избавиться от душевной боли, мало только ваших усилий. Моя внутренняя боль особенно обострилась после того, как я произнес цикл проповедей на евангельские слова «Истина сделает вас свободными». Всю неделю после проповеди люди в церкви подходили ко мне и признавались: «Пастор, ваши проповеди действительно освободили меня». И я шел домой
и хотя мне предстоял долгожданный воскресный отдых, говорил: «Господи, а как же я? Я проповедую свободу, а в моем сердце ее нет. Я знаю, что это Твоя истина, но она не стала моей плотью и кровью. Внутренняя боль, в конце концов, стала невыносимой. В сущности, в моей жизни вообще не было ничего, за что я мог бы кого-то упрекать или обвинять. И все же я чувствовал себя несчастным и был близок к отчаянию. Бог по милости своей надоумил меня обратиться к друзьям. Их было четверо, и все они были умудренные жизнью люди, все младше меня. Но прежде чем поделиться своей болью, задайте себе несколько вопросов. Способен ли он сказать вам правду в глаза? Верите ли вы в то, что этот человек может непредвзято оценивать вас, искренне к вам относиться? Здоров ли он морально и духовно? Свидетельствуют ли его поступки о цельности, честности, силе, сострадательности и дружелюбии? Получив совет от человека, с которым вы поделились своей болью, спросите себя: возникло ли у вас внутреннее убеждение, что вы на правильном пути и обрели истину? Святой Дух свидетельствует через нас, Он подкрепляет слова других людей и дает нам понять, верно или неверно то, что мы слышим. Мудрый человек даст совет и предложит то, что вы сердцем ощутите как истину. Если это не произойдет, спросите у Духа Святого, в чем тут дело. Иногда мы сами отказываемся слушать нелицеприятные вещи о себе. А может быть, наш советчик не открывает нам правду Божию о нас? Я не сомневался, что друзья, к которым я обратился, исключительно честные люди. Я знал, что они сочувственно выслушивают меня и попросят Бога помочь мне через них. Я хотел с ними встретиться, так как, похоже, дошел до предела. Не знал, что делать, куда идти, с кем перемолвиться хоть словом. Вы слушаете передачу «Беседы по душам», подготовленную в радиостудии «Волна надежды». Сегодня наша тема – «Откровение Божьей любви в Его воле» из книги Чарльза Стэнли «Источник моей силы». В этот трудный период моей жизни мне нужен был мудрый совет. Все четверо охотно согласились встретиться со мной, и мы договорились собраться через 2 дня. Когда мы, наконец, встретились в условленном месте, я попросил у них позволения рассказать о своих трудностях. Пообещал, что как они скажут, так и сделаю, ведь я их очень уважал. И постарался объяснить, как дошел до отчаяния. Они знали, насколько важно для меня их участие. Мы проговорили целый день. Ночью я несколько раз просыпался и исписал 17 страниц, чтобы утром прочитать им свою исповедь. Я рассказал им все, что помнил о детстве, обо всех ярких впечатлениях и мучительных, и светлых, своей взрослой жизни и служения. Я начал с самого раннего воспоминания о себе и закончил последними событиями, а потом сказал: «Как вы велите, так я и поступлю». Они задали мне 2-3 вопроса, а потом один из них, сидевший за столом напротив меня, сказал: «Чарльз, положи голову на стол и закрой глаза». И я послушался. Я услышал очень мягкий голос моего друга: «Чарльз, я хочу, чтобы ты представил себе, что тебя берет на руки твой отец. Что ты чувствуешь?» Я разрыдался. Я плакал и плакал, слезы текли ручьем, и я не мог унять их. Наконец, когда я немного успокоился, он снова спросил меня: «Чарльз, что ты чувствуешь?» «Что меня любят, мне тепло, я под защитой, и мне хорошо», — ответил я и снова начал всхлипывать. Первый раз в жизни
Я ощутил, что Господь любит меня. Это может оказаться для вас настоящим потрясением, как было со мной. И Слово Божие я знал, что Бог есть любовь. Я верил, что Господь меня любит, считая, что такова Его природа. Но сердцем этой любви Божией я не ощущал. Десятилетиями я проповедовал о том, что нужно доверять Богу, верить в Него, слушаться Его. Но когда я пришел домой и посмотрел заголовки своих проповедей, то обнаружил, что среди них только одна была посвящена Божьей любви. И, честно сказать, не самая удачная. Я не говорил другим о Божьей любви, потому что сам ее не изведал. Господь воспользовался моей встречей с близкими людьми и вложил в уста одного из них простой вопрос, чтобы освободить меня от лишнего эмоционального груза, который я тащила за собой повсюду. Полное освобождение произошло не сразу, а медленно и постепенно. Но чем больше я понимал Божию любовь, тем больше Бог открывал мое истинное «Я» во Христе и говорил, что я принадлежу Ему, как никому другому, что я Ему дорог, и крест тому подтверждение, что Его любовь бесконечна. Бездна, которая отделяла меня от Господа прежде, не была греховной. Это была бездна ущербных чувств, чувств искаженных и болезненных, заслонявших от меня любовь Христову. Вам нужна помощь сегодня? Я знаю многих людей, в том числе и среди своих прихожан, которые не могли бы открыто признаться: «Мне действительно нужна помощь, и чем скорее, тем лучше». Чтобы получить ее, важно сделать первый шаг — открыть свое сердце Господу. Пусть Он узнает, что вы дошли до предела, что у вас больше нет сил. Когда вы на краю, и вам больше не на что опереться, Господь начинает действовать. Именно в такую минуту я обнаружил, что добрый и милосердный Бог, конечно же, любил меня всегда и любит сейчас. Нет ничего более освобождающего, чем такое открытие. И вместе с этим открытием я обрел способность помогать другим стать свободными. Чем больше я ощущал любовь Господа, тем больше понимал важность слов, которые могут быть обращены к любому человеку. Он любит тебя таким, каков ты есть. Этот духовный опыт заметно повлиял на мою личную жизнь, на пасторское служение, на отношения с окружающими и родными, буквально на все, с чем я сталкивался. Откровение Божьей любви в Его воле. Когда мы сбрасываем ненужный эмоциональный груз и открываемся Богу, происходит чудо. Памятование о Господе пронизывает каждый миг нашей жизни, и Он до края наполняет ее своей любовью. Первый раз в жизни я почувствовал всем сердцем, что Он воистину любит меня, независимо ни от чего. Я не сомневался теперь в Его верности. С того дня я не переставал ощущать Его любовь. У меня появилось чувство внутренней близости с Богом, прежде неведомое мне. Раньше Господь был всегда где-то далеко, а в тот день как будто сошел ко мне с небес и остался рядом со мной. Возможно, кто-то спросит: а почему вы не почувствовали это, когда обратились? Право, не знаю. Я спрашивал Господа: почему ты не дал мне испытать свою любовь прежде? Он так и не ответил на мой вопрос. Мне кажется, ответ заключается в том, что я был не готов принять такое излияние Его милости, Его целительной силы и любви. Я твердо верю, что с самого начала моей жизни Господь знал, что Он хочет сделать через меня. Но не переживи я невзгоды, неудачи, скорби и испытания, мои проповеди, наверное, были бы гораздо слабее. Я так и не постиг бы, как далеко простираются милость и любовь Божия. Верно и то, что сколько бы я ни пытался приблизиться к Господу, у меня ничего не получалось. Чувство близости к Богу появилось у меня, когда Он сам по Своей воле пришел ко мне. Когда я молился, чтобы унять душевную боль,
Я понял, что именно Он дал мне испытать эту боль. Когда я молился о том, чтобы Он наставил меня на путь истинный, я понял, что это Он внушил мне жажду истины. Когда я отчаянно страдал, я понял, что Он шаг за шагом вел меня к этому отчаянию, чтобы я воззвал к Нему. Нет сомнений, что Он Сам по Своей воле приблизился ко мне в должное время с тем, чтобы исполнить Свой замысел. Я верю, что Бог всегда берет инициативу в Свои руки. Он стремится к нам гораздо сильнее, чем мы к Нему. Он постоянно ищет путей, чтобы достучаться до нас и показать, как Он нас любит, как хочет единения с нами. Я никогда не мог бы устроить свою жизнь так, как это сделал Бог. Это Его гениальная пьеса и Его виртуозное исполнение. Однажды возникнув, близость с Богом постоянно возрастает. Проявления Его любви, которые я впервые почувствовал несколько лет назад, становились все более явными, и мои борения, проблемы, радости и скорби не противоречили, а скорее способствовали этому. Величайшее мое желание сегодня — обрести еще большую близость к Богу, и никакое другое желание с Ним не сравнится. Ведь это самая необыкновенная возможность, которую дает нам жизнь. Бог бесконечен, а мы конечны. Поэтому к Богу можно приближаться еще и еще, и конца этому не будет. Приближаться, если мы хотим, чтобы Он заключил нас в свои объятия.

Сегодня я прощаюсь с вами. Буду рада вновь встретиться в нашей следующей передаче. У микрофона Виктория Фаст, звукооператор Петр Гам. Программу подготовила Людмила Петкау. До свидания, до следующей встречи в эфире.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.com.

В эфире радиопередача «Луч надежды». Друзья мои, приветствую всех вас любовью нашего Господа. В нашей программе сегодня. Сегодня вы услышите проповедь на тему «Приготовься ко встрече с Господом». Вы сегодня услышите также две песни «Прошли столетия» и «Песня «Поднимаю взоры к небесам». Итак, друзья мои, устраивайтесь поудобнее у ваших радиоприемников и слушайте радиопередачу «Луч надежды». Пусть Господь благословит каждого из вас.

Мир вам, дорогие братья, дорогие сестры во Христе, уважаемые наши радиослушатели! Я желаю с вами сегодня поделиться Словом Господним из книги пророка Амоса. Прочитаю только часть 12 стиха 4 главы этого пророка. «Приготовься к встретению Бога твоего, Израиль!» Такое предупреждение когда-то сказал Господь Саваоф своему народу, народу возлюбленному, народу избранному, народу, которым посылал чудесных людей, пророков, божьих мужей. Но, может быть, кто-нибудь скажет, что это касалось только народа израильского и вовсе не касается нас. Однако Слово Божие говорит нам, что пришествие Иисуса Христа приближается, и это пришествие Иисуса Христа ожидают многие миллионы людей. Верующие люди хорошо знают, что Господь грядет. Хотя мы, конечно, не знаем ни дня, ни часа, когда придет Сын Человеческий, так написано, но все-таки мы точно знаем, что Он придет за Своими, то есть за Церковью. Сегодня эти слова обращены к нам. «Приготовься к встретению Бога твоего, Израиль, приготовься к встретению Бога твоего каждый человек в отдельности, народ, нация, государство». Да, наступит, конечно, такое время, когда Христос придет в великой славе Своей. Но хочу отметить, дорогие друзья, говоря о пришествии, то есть о втором пришествии Иисуса Христа на землю, тогда, когда Он вместе со Своими святыми, избранными детьми Своими придет в великой славе на эту грешную землю, часто мы забываем, что перед тем, как Он придет со святыми на землю, Он еще придет несколько раньше, для того, чтобы не стать ногами на земле, но для того, чтобы поднять всех от земли верных сынов и дочерей своих. Так мы говорим, так мы читаем, этому мы верим, об этом проповедуем. Да, действительно, придет Сын Человеческий во славе Отца Своего ангелами Своими, и тогда воздаст каждому по делам Его. Но когда это будет? Это будет уже тогда, когда пройдет определенный период времени великой скорби на этой земле, а до этого Господь позовет Своих на облако. Написано об этом в 4 главе 1 послания Фессалоникийцам и также в 15 главе 1 послания Коринфянам. Весь мир будет свидетелем того, что вдруг в какое-то мгновение потеряются миллионы-миллионы людей. Где они? Куда они пропали? Неверующие люди не будут знать об этом, но верующие люди знают, что наступит день, когда Господь позовет их. Да, это действительно совершится. И Петр апостол, поощряя нас к ожиданию Иисуса Христа во славе, когда Он возьмет церковь свою, говорит нам: «Итак, возлюбленные, ожидая сего, подчитесь явиться перед Ним неоскверненными и непорочными в мире». Когда Господь восхитит нас на облако, пройдет определенный период времени, известный самому Богу. Во время же наступления великой скорби, на всем продолжении этих страшных лет, неверующие люди на самих себе ощущат эти страшные испытания. В Евангелии Луки, в 21 главе, мы читаем следующее. «И будут знамения на солнце и луне и звездах, а на земле уныние народов и недоумение, и море возшумит и возмутится». Христос далее говорит: «Люди будут издыхать от страха и ожидания бедствий, грядущих на вселенную, ибо силы небесные поколеблются». Поэтому, говоря об этом, я искренне хочу, чтобы каждый слушающий сегодня эту радиопередачу не оказался в таком страшном положении, оставленном на великую скорбь. Христос скоро придет. В 667 номер сборника помещен гимн «Быть может, зарей, когда утро начнется, и солнечный луч сквозь туманы пробьется, придет Иисус в полноте Своей славы собрать от земли Своих». И дальше вопрос: «О, доколе Господь, когда воспоем мы тот гимн, Он грядет к нам, аллилуйя, аллилуйя, аминь». Быть может, и в полдень, или в час полуночи внезапно увидят Его наши очи, Он будет идти к нам с источником света, чтоб взять от земли Своих. И воинства Божии, с неба спускаясь,
и души спасенных с грядущим сливаясь, все вместе ему воспоют песнь хваления, что взял он с земли своих. О, радость туда перейти без страдания, без боли недуга, без мук умирания, быть с Господом в славу Его восхищенным, куда Он возьмет своих. О, доколе Господь! Когда воспоем мы тот гимн, Он грядет к нам. Аллилуйя, аллилуйя, аминь. Чудесные слова. Друзья мои, наступит момент, когда нужно нам будет оставить эту греховную землю для того, чтобы слиться вместе со святыми в небесах. Одному проповеднику сказали: «И не жалко тебе будет оставлять своих родных, своих близких, своих детей, своих внуков, тех, которые прожили с тобой долгие годы?» Он говорит: «Конечно, жалко. Но в день пришествия это чувство родства абсолютно исчезнет. Тогда уже не будет думать отец о сыне своем или сын об отце своем. Нет. Настанет тот блаженный момент, когда все то родственное, что связывало нас с землей, со своими родными, уже прекратит свои действия. Почему? Потому что родство Иисуса Христа, соединение в нем, в этом великом славном теле, гораздо важнее. И это преимущество будет настолько сильно, что мы забудем о том, что было на этой земле. Да, настанет момент, когда мы оставим землю и расстанемся со своими, но об этом уже жалеть мы не будем. Так говорит нам Слово Божие. А что же с теми? С теми людьми, которые останутся здесь, каково им будет? Послание, во втором послании Фессалоникийцам, в первой главе, я читаю несколько стихов. «А вам, это нам, оскорбляемым, отрадою вместе с нами в явлении Господа Иисуса с неба, с ангелами силы Его, в пламенеющем огне совершающего отмщение непознавшим Бога и непокоряющимся благовествованию Господа нашего Иисуса Христа, которые подвергнутся наказанию вечной погибели от лица Господа и от славы могущества Его, когда Он придет прославиться во святых Своих и явится дивным в день онный во всех веровавших, так как вы поверили нашему свидетельству, настанет тот момент, когда мы, оскорбляемые и унижаемые нечестивыми людьми, возрадуемся в торжестве своем». Слава Богу за это. Это великое обетование для всех нас. Мы, верующие люди, верующие во Христа Иисуса, по Слову Божию, сегодня должны умолять людей, тех людей, которые не принимают Иисуса Христа как личного Спасителя, умолять их примириться с Богом. Пока еще есть время, пока еще благоприятный день, день спасения. Но, конечно, каждому понятно, что к этому дню каждому из нас нужно приготовиться. Пророк Амос говорит: «Приготовься, приготовься к встрече с Господом, приготовься к встретению Бога твоего». Так мы прочли в Слове Божьем в нашем первоначальном тексте. Поэтому сегодня в этой радиопередаче мне хочется сказать тем людям, которые еще не познали Христа как Спасителя, раскаяться перед Ним и обратиться со своими грехами, чтобы эти грехи Он забросил в пучину морскую, и чтобы вы были очищены от всякой тягости, чтобы вы начали служить Богу живому, Богу истинному, чтобы, утверждаясь в непорочности, вы подошли к дню пришествия Иисуса Христа с чистым сердцем. И тогда вы будете иметь жребий с освященными. И тем братьям нашим и сестрам нашим, которые ждут явления своего Спасителя, я сегодня еще раз напоминаю, что Христос придет внезапно. И эта мысль должна быть главным побуждением к святой жизни каждого из нас. Христос грядет. А потому мы должны умерщвлять земные члены свои для того, чтобы явиться с Ним в славе. Поддерживая эту мысль, я хочу прочитать из послания Колоссянам из 3 главы. Павел апостол говорит: «Когда же явится Христос, жизнь ваша, это значит наша, тогда и вы явитесь с Ним во славе». Далее он продолжает: «Итак умертвите земные члены ваши, блуд, нечистоту, страсть, злую похоть и любостяжание, которое есть идолослужение». Как серьезно это предупреждение должно звучать для нас.
В Евангелии Матфея, в 5 главе, 8 стихом, есть прекрасные слова, изречения самого Господа. Он говорит: «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят». Блаженны чистые сердцем. Узреть Бога, увидеть Его только можно таким сердцем, которое непорочно, которое освящено истиной. То есть прощенное сердце, готовое встретить своего Спасителя. В первом послании Иоанна мы читаем: «Возлюбленные, мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем, зная только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть, и всякий, имеющий сию надежду на Него, очищает себя, как Он чист». Блаженны чистые сердцем. Люди, очищающие себя силою Божью, приготовляют себя ко встрече с Иисусом. Они глубоко изучают Священное Писание, они борются, они молятся о чистоте сердца своего, чтобы быть подобным Ему и увидеть Его, как Он есть. Иисус говорит: «Исследуйте Слово Божие, исследуйте Писание, чтобы осветиться и очиститься им». Так мы читаем в 5 главе Евангелия Иоанна. И в другом месте мы читаем, чтобы дух и душа и тело, Павел апостол говорит, были бы сохранены у вас беспорочными в пришествии Господа Иисуса Христа. К сожалению, друзья мои, иногда слышишь даже вопрос: неужели то слово, которое когда-то изрек человек Божий Амос, касается нас? Не касается ли она конкретно израильского народа? Она, конечно, касается и израильского народа, она касается и нас. И все то, что написано в Ветхом Завете, в равной мере относится и к нам. Потому что великие мужи Божии, как Моисей, Давид, Исаия, Еремия, Даниил, Захарий и многие-многие другие, говорили уже о пришествии и Господа своего на землю. Моисей сказал когда-то такие слова: «Господь пришел от Синая, открылся им от Сеира, воссиял от горы Фарана, и шел с тьмами святых, одесную его огонь закона». Псалмопевец говорит: «Ибо созиждет Господь Сион и явится в славе своей». Исаия продолжает эту мысль, говорит: «И грядет Искупитель Сиона, и сынов Иакова, обратившийся от нечестия, говорит Господь». Исаия еще говорит в другом месте: «Восстань, светись, Иерусалим, ибо пришел свет твой, и слава Господня взошла над тобой». Пришествие Господа на землю подтверждает также и пророк Иеремия. В 23 главе он говорит: «Вот наступают дни, говорит Господь, и восставлю Давиду отрасль праведную, и воцарится царь, и будет поступать мудро, и будет производить суд и правду на земле. В дни его Иуда спасется, и Израиль будет жить безопасно. И вот имя его, которым будут называть его: Господь, оправдание наше». А что говорит Даниил? В 7 главе мы можем прочесть следующее: «Видел я в ночном видении, вот с облаками небесными шел как бы Сын Человеческий». Смотрите, какое слово, употребленное в Новом Завете. «Сын Человеческий дошел до Ветхого днями и подведен был к Нему». Захария говорит: «И станут ноги Его в тот день на горе Елеонской, которая перед лицом Иерусалима». И ниже мы читаем: «И придет Господь, Бог мой, и все святые с Ним». В наших молитвенных домах мы часто поем прекрасный гимн: «Час, когда труба Господня над землей прозвучит, и настанет вечно светлая заря, имена Он всех спасенных переклички повторит, там, по милости Господней, буду я». Да, действительно, дал бы Господь нам всем оказаться готовыми к встрече нашего Господа, и чтобы имя каждого из нас было произнесено устами Иисуса Христа. Я искренне верю, что настанет момент, когда Господь каждого назовет по имени. Когда-то Господь покажет лицо каждого труженика на ниве Его. Когда-то Он скажет: «Петр, Владимир, Николай, Михаил, взойди сюда. Ты трудился на ниве моей, ты благовествовал Слово Святое, ты призывал людей к покаянию, взойди сюда, займи свое достойное место». Я представляю, когда эти святые люди взойдут и увидят радостное лицо Иисуса, встречающего их, они могут рядом с собой увидеть и других. Других тех, неизвестных, малых, незнаменитых, но которые полагали душу свою за них.
которые их кормили, одевали, обували. Там будут Марфы и Марии, там будут и Тавифы, и Саламиты, там будут все, кто искренне ждал пришествия Господа на землю за церковью. Но сегодня мы пока еще на пути. И, возможно, скоро, очень скоро Господь кого-то позовет к себе через смерть. Да, для этого человека уже наступит пришествие. Пришествие в полном смысле этого слова. Когда Господь придет лично забрать душу человека от земли. Великое счастье, великая радость умереть во Христе. Эта великая честь будет дана только тем, которые в мире с Ним, которые всю жизнь свою отдали служение Ему, у которых всегда в памяти стояли слова пророка Амоса «Приготовься встретению Бога своего». Дорогие друзья, конечно же, когда мы живем здесь, в Америке, нам хорошо. У многих у нас есть на столах все необходимое. Мы не нуждаемся, как нуждается там, в России, на Украине, в других местах. И, может быть, мы забываем о том, что не всегда это будет. Еще неизвестно, как с нами поступят здесь, в этой прекрасной Америке. Может быть, и здесь для нас в скором будущем настанут тяжелые дни испытаний и переживаний. Все это может быть. Но, дорогие друзья, пусть главной темой для нас сегодня останется тема пришествия Иисуса Христа за Церковью. И пусть эти внешние благополучия, которые мы имеем, не затмят от нас лик Иисуса Христа, чтобы мы не только словами, но действительно делом своей жизни своей ждали пришествия Господня. Амос говорит, приготовься к встретению Бога твоего. Буквально недавно я был на съезде Тихоокеанского побережья здесь у нас в Америке. И я слышал на одном из собраний много молитв. И люди молились, благодарили Бога, как хорошо здесь в Америке. Здесь есть и велфер, здесь есть и машины, здесь есть и хорошие дома. И нам платят пособия, мы ни в чем не нуждаемся. И тогда, когда у нас бывает проблема, мы идем в больницу, нас бесплатно лечат. Господи, как хорошо здесь, в этой Америке, продли для нас эту еще славную жизнь на долгие-долгие годы. Я слушал эти молитвы. Их было много. И в начале собрания, и в конце. И лишь только один брат в своей молитве сказал, «Господи, во время этих наших прекрасных благополучных дней не дай нам забыть дня Твоего пришествия». Один человек из многих сказал так. Если в процентном отношении посчитать, может быть, мы, многие-многие люди уже забываем о дне пришествия Господа нашего Иисуса Христа, может быть, мы уже ушли далеко-далеко от той мысли, что пришествие Христа не за горами. Может быть, то благополучие, которое мы имеем, действительно уже затмило от нас лик Господа. Сегодня эта тема звучит для нас. Приготовься к встретению Бога твоего. Каждому проповеднику, каждому диакону, каждому пресвитеру, каждому регенту, кто бы ни был, каждый раз надо иметь эту тему перед собой, пришествие Христа не за горами. Все уже сбылось. Все приходит к своему концу. Господь предупреждает. И предупреждает через Слово. Он говорит нам. Амос еще из глубины веков говорит каждому из нас, приготовьтесь. Будем же готовы к этому. И поэтому, когда наше состояние будет с ближним своим неудобовразумительным, непонятным, мы тем самым можем сказать сами себе, без слова Господня, мы не готовы. И если сегодня, вот через такое мое небольшое выступление, Дух Святой находит в сердцах ваших место, чтобы оставить эту мысль глубоко, я уже благодарен Богу за это. Евангелист Лука в 21 главе записал такие слова. Христос говорит, смотрите же за собою, чтобы сердца ваши, это значит наши, не отягчались объедением и пьянством и заботами житейскими, и чтобы день тот не постиг вас внезапно. Ибо он, как сеть, найдет на всех живущих по всему лицу земли. Итак, бодрствуйте на всякое время и молитесь, да сподобитесь избежать всех сих будущих бедствий и предстать пред Сына Человеческого
Господь конкретно говорит о днях наступающей великой скорби. Великая скорбь вот-вот уже придет. И поэтому слова Иисуса Христа перед днями великой скорби особенно важны сегодня. Бодрствуйте, говорит Господь, на всякое время и молитесь, чтобы сподобиться избежать всех сих будущих бедствий, которые грядут, чтобы испытать всех живущих на земле. Итак, еще раз я читаю это место Священного Писания. 4 глава, книга пророка Амоса, предупреждая нас, говорит: «Приготовься к встречению Бога твоего». Аминь.

Дорогие друзья, закончилось время нашей радиопередачи «Луч надежды». Всего вам доброго. До новых встреч в эфире.

волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, волна вашей надежды.

0: Приветствуем вас, друзья! Приглашаем вас послушать очередной выпуск радиопередачи Международного заочного библейского института «Семья Каратаевых». Сережа Каратаев, сердитый, глотая слезы, взбегает вверх по лестнице.
1: Мама, мама!
2: Ну что? Что такое опять с тобой случилось? Что ты так возбужден? А где Верочка?
1: Да ничего с ней не случилось. У меня велосипед украли.
3: Ну вот опять.
2: Велосипед украли? Как украли? Может, ты забыл его где-нибудь?
1: Забыл. Думаю, что я только забываю свои вещи.
4: Да, забываешь.
3: Последний раз я нашел твой велосипед в траве, около стройки, недалеко от дороги.
1: Ну и что? Ты меня нашел на стройке. А теперь дело серьезное.
2: Ну, конечно, серьезное. Велосипед украли.
1: Велосипеда нет нигде во дворе. Я хорошо помню, как поставил его к стенке.
2: Так, может, ты в другое место куда-нибудь поставил? Прямо
5: ну, что тут у вас за шум?
2: Да у Сережи велосипед украли.
5: Как это украли?
2: Да кто его знает? Пришел и заявил, что у него велосипед украли.
5: Ну вот, на бедного Макара все шишки валятся.
2: Ой, не знаю, что делать с нашим Сережкой.
5: Да, жаль, конечно, ведь велосипед был еще не старый.
2: Ну, конечно, ведь...
3: Не старый, но в довольно-таки плачевном состоянии был. Сережа быстро разделался с ним.
4: Конечно, если бросать его как попало.
1: Не всегда есть время ставить его аккуратно к стенке.
4: А я ведь успеваю?
1: Девчонки, совсем другое дело.
2: Но, Сережа, у тебя всегда есть оправдание.
1: Она парня некогда все правила соблюдать.
5: Да, очень печально все же, что велосипед украли. Конечно. Теперь тебе, Сережа, придется обойтись без велосипеда некоторое время. Сейчас, понимаешь, у нас нет денег, чтобы новый купить.
2: Да, и сколько можно покупать?
1: Я знаю, поэтому я очень расстроен.
3: Ну да, это видно, что ты расстроен.
1: Ох, надавал бы ему, если бы только нашел. Воришка несчастный. Это подло брать чужое.
5: Ну, видишь, Сережа, правильно, но все же таков мир, полон всякого коварства и несправедливости, поэтому надо смотреть за своими вещами.
4: Вот было бы чудесно, если бы все люди были честными и вежливые с друг другом.
2: Да, совсем было бы по-другому. И это была бы только самая малость из того, что можно желать.
5: Да, Бог через Моисея дал человечеству закон. Твои заповеди — это определенные нормы, по которым в жизни сохранилось бы хоть какое-то состояние справедливости.
2: Да, Бог дал закон свой, но люди не в силах были жить по тем законам из-за того, что морально так низко пали.
3: Вот теперь как раз на собственном опыте можем испытать, что значит, если хоть один человек нарушит заповедь «не кради».
4: А как вор себя чувствует, интересно? Мучит ли его совесть или нет?
1: У такого человека, который ворует чужие велосипеды, вообще нет совести. Он настоящий негодяй.
5: Видишь, Сережа, да. Все зависит полностью от того, насколько человек испорчен.
2: И, может, его никто не учил, что брать чужое – это преступление? Может, он не знает этого?
5: Это правда. Хорошему надо учить. А злое само быстро прививается.
2: Да, как сорняк.
1: Но я все равно обещаю, если я узнаю, кто это сделал, то я этого воришку...
3: А ты вспомни, как Иисус советовал нам поступать. Он же сказал, что и кто захочет взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду.
2: Да, Сережа.
1: Значит, если кто-то украл у меня велосипед... то мне надо ему и отдать санки, или, может, еще коньки ему подарить, да?
4: Папа, правда ведь не так в Библии написано.
5: Ну, в Библии...
2: Вера перепугалась тоже.
5: В этом месте написано, значит, что кто хочет судиться, это имеет немного иной смысл. Во-первых, Иисус хотел показать, что не надо руками и ногами держаться за собственность и ни в каких случаях не действовать насильно.
1: Все равно я сверну ему нос.
3: А ты берегись, либо все, взявшие меч, мечом и погибнут, сказал Иисус Петру. Смотри, как бы тебе самому не надрали уши и не расквасили нос.
1: Не понимаю, почему верующим нужно быть всегда такими примерными и разрешать другим делать с ними что угодно.
5: Ну, видишь ли, Сережа, Бог не требует от нас как-то бессмысленной покорности. Он желает, чтобы мы поняли, что можно решать свои проблемы и наши, чем только насилием и требованием своего.
2: К тому же зло, Сережа, всегда рождает только зло. Если мы будем мстить, то мы этим еще рождаем одно зло. То есть это будет все больше и больше зла. Понимаешь? Победить зло можно только добром. И еще мы ведь знаем, что поступающие несправедливо не останутся безнаказанными. Так ведь Библия говорит нам.
1: Но в мире так много людей, которые делают всякие преступления. И никто их не ловит, и никто их не наказывает.
2: В конце концов, Сережа, такие люди всегда получат свое наказание. Вдобавок им еще придется дать отчет перед Богом за все свои дела. Так написано в Библии, что каждый человек предстанет перед Богом и даст отчет за свои дела.
4: Ведь наш Небесный Отец все видит.
2: Правильно, Вера.
1: Но какое наказание они получат здесь, на земле?
2: Видишь ли, сынок, характер такого человека искажается. И человек уже здесь, на земле, находясь, внутренне становится мертвым, погибает.
3: В таком человеке погибель совершает свою работу. Он теряет свою душу, а под конец его сердце наполнит внутренняя пустота. И больше
2: правильно,
3: ничего.
2: Правильно, Вадим.
5: Вот знаете, как Иисус сказал однажды, какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит.
2: Повредит, да.
1: Да. И моя душа теперь тоже повредилась. Мне страшно, досадно за велосипед.
2: Ну, это понятно.
1: Что я теперь буду делать, когда все мои мальчишки поедут на велосипедах? А я на чем поеду?
5: Ой, Сережа, сочувствую тебе, но сейчас этому гору ничем не поможешь.
2: Да.
5: Придется подождать.
4: А вот и можно помочь. Можно молиться, чтобы Отец Небесный помог нам найти велосипед.
2: Ты, Верочка, молодец, молодец. Всегда ты найдешь хорошее решение. Давайте договоримся, мы будем молиться, чтобы Господь помог нам найти велосипед. Ведь Бог говорит, что даже сердце царя в руке Господа, как потоки вод, куда захочет, туда Он направляет эти потоки. И Он в силах помочь нам во всех наших бедах.
5: Совершенно верно. Я помню, как однажды в детстве потерял дедушкины часы. И он дал мне их при этом, ну, серьезное предупреждение такое. Смотри, не потеряй.
2: А, это те часы, которые дедушка дал тебе в наследство,
5: ну,
2: да?
5: Да, те самые. И мы вот с мальчишками пошли купаться. А я взял да привязал их в рукав рубашки. Но после купания я совсем забыл про это. И когда одевался, то встряхнул рубашку, и часы упали куда-то в траву.
4: Ты, наверное, плакал, когда заметил, что их нигде нет?
5: Ну, почти.
2: Да,
5: даже за сердце схватило. Так испугался. Ну, а что же скажет теперь дедушка? Я знал, что эти часы дорогие, так как они были именные, семейные.
3: Ну, так что же ты стал делать потом?
5: Ну что, стали все вместе с мальчишками искать, долго искали, они как в воду канули. Берег был очень ухабистый такой, бугристый, много всякой травы, ям, и не найти их было.
4: А ты бы помолился?
5: Ну так я и сделал, про себя в сердце помолился, чтобы часы нашлись. И в то время один из мальчиков догадался приложить ухо к земле и услышал тихое тиканье. Они были совсем недалеко, так, в небольшой ямке, но почти незаметны.
4: Вот хорошо.
2: Господь ответил, видите, сразу на молитву.
1: Ты, наверное, здорово обрадовался.
5: Ну, конечно, от радости даже до речи чуть ли не потерял.
4: Я тоже буду молиться, чтобы Сережа велосипед нашелся. И он, вот увидите, найдется.
2: Правильно, Верочка. Все мы будем молиться за это.
1: Это было бы здорово. А то что это за лето без велосипеда?

0: Чтобы получить водительские права, человек должен сперва сдать экзамен по вождению автомобиля, должен усвоить знаки и правила. Ему нужно знать, когда он должен остановиться, когда ехать, не так ли? Правила уличного движения даны для того, чтобы сохранить всех нас от аварий на автотрассах. Соблюдая правила, мы сохраним также хорошие отношения с милиционерами ГАИ, которые отвечают за порядок на дорогах. Иногда нам хочется превысить указанные ограничения скорости, но правила строго запрещают нам это делать, потому что это превышение может оказаться опасным для нашей жизни. Автодорожные правила составлены ради нашего собственного блага. В семье тоже есть свои правила. Дети часто обвиняют своих родителей, что они их не понимают, что они по-старомодному строгие. Но когда отец говорит своему сыну-подростку: «Будь дома к 22 часам и скажи мне точно, куда идешь и где тебя можно найти», отец окружает защитой, а не наказывает своего ребенка. Дисциплина, если она поддерживается в духе любви, — доброе дело. Она способствует тому, чтобы все были счастливыми и довольными в семье. Бог — Творец Вселенной, также установил свои правила. Как Павел Михайлович сегодня объяснил детям, Бог дал людям свой закон.
1: Да, Бог через Моисея дал человечеству закон, то есть заповеди. Это определенные нормы, по которым в жизни сохранилось бы хоть какое-то состояние справедливости.
2: Да, Бог дал закон свой, но люди не в силах были жить по тем законам из-за того, что морально так низко пали.
3: Вот теперь как раз на собственном опыте можем испытать, что значит, если хоть один человек нарушит заповедь «не кради».
0: Божьи правила касаются порядка во всем человеческом обществе. Божья воля в том, чтобы все люди, все семьи жили вместе в мире и согласии. Мы знаем, что разные народы на земле имеют разную культуру и живут под руководством разных администраций и правительств. Есть племена, живущие под руководством племенных вождей. Есть королевства, руководимые королями, республики, руководимые президентами. Власти существуют также для того, чтобы контролировать зло и наказывать нарушителей общественного порядка. Апостол Павел говорит, что раз начальник наказывает зло, он есть Божий слуга. Мы должны ему повиноваться не только из страха наказания, но и по совести. Апостол Петр в своем первом послании говорит: «Итак, будьте покорны всякому человеческому начальству». Иисус Христос – блестящий пример повиновения, послушания властям. Хотя Он был царем царей, Господом господствующих, Он платил налоги, признавая авторитет начальства. Когда враги Иисуса, то есть религиозные правители, хотели поймать Его, задав каверзный вопрос о налогах, Иисус дал ясный и прямой ответ: «Итак, отдавайте Кесарева Кесарю, а Божие — Богу». Когда дело касалось соблюдения общественных правил, Иисус проявлял полное послушание. Но когда требования касались Его служения, исполнения Божьей воли, провозглашения Евангелия, то ничто не могло остановить или отклонить Иисуса от исполнения Его задачи. Его верность и преданность Богу и Божьему поручению привели его под конец на крестную смерть. Такой же верности делу Божьему Бог ждет также от нас. Верующие христиане повинуются в первую очередь Богу и Божьей власти. Человеческие законы бывают хорошими и менее хорошими. Божий закон отличается от человеческого закона тем, что он совершен. Он применим для всех людей во всем мире. Псалмопевец Давид так и говорит: «Праведен Ты, Господи, и справедливы суды Твои. Откровения Твои, которые Ты заповедал, правда и сокровенная истина». Божий закон впервые был дан израильскому народу через Моисея. Эти 10 заповедей, однако, были предназначены всем народам. Постоянно нарушая эти заповеди, ни отдельный человек, ни общество не могут устоять. Давайте вкратце рассмотрим суть этих заповедей. «Да не будет у тебя других богов пред лицом моим». То, что привлекает наш наибольший интерес, является нашим Богом. Нашим Богом может стать спорт, учеба, работа, деньги, дача, машина, что угодно, к чему мы привяжемся своим сердцем. Не делай себе кумира и никакого изображения, и не поклоняйся им. Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно, то есть не злоупотребляй им. Знаете, напрасно произносить имя Божие можно не только словом, но своей жизнью. Если мы называем себя христианами, а живем противоположно Божьему Слову, мы нарушаем эту заповедь. Рассказывают историю о том, как Александр Великий встретился с человеком дурной славы, которого также звали Александром. Александр Великий сказал ему: «Или измени образ твоей жизни, или измени свое имя». Затем следуют заповеди «Помни день субботний, чтобы святить его», то есть «Соблюдай день отдыха». «Почитай», то есть «Уважай отца твоего и мать твою». «Не убивай». Помните, что убийство — это только конечное извержение скрытых злых чувств, раздражения, зависти, ненависти и так далее. Иисус сказал: «Вы слышали, что сказано? Не убивай. Кто же убьет, подлежит суду. А я говорю вам, что всякий гневающийся на брата своего напрасно подлежит суду. Кто же говорит брату своему «рака», то есть «пустой человек», подлежит Синедриону, а кто скажет «безумный», подлежит гиене огненной. Не прелюбодействуй. Нарушение этой заповеди совершается человеком даже тогда, когда он смотрит на женщину или женщина на мужчину с вожделением, то есть с чувством желания. Не кради, не произноси ложного свидетельства, то есть ложно никого не обвиняй. Сплетничание — уже нарушение этой заповеди. Не желай дома, имущества или жены ближнего твоего. Сколько браков кончились разводом из-за того, что муж начал думать о жене другого, желать ее. Каждый из нас виновен в нарушении Божьего закона. И нарушение даже одной заповеди — уже достаточно для того, чтобы мы погибли. Представим себе такое положение. Мы висим над глубокой пропастью, на цепи с 10 звеньями. Сколько звеньев должны разорваться, чтобы мы полетели в пропасть? Достаточно одного звена. Кто соблюдает весь закон и согрешит в одном, тот становится виновным во всем, пишет апостол Иаков. Библия и наша совесть говорят нам, что мы согрешили. Что же сделает святой Бог? Как Он поступит с нами? Библия отвечает: «Как закон, ослабленный плотью, то есть слабая человеческая природа, не могла исполнить закон, и он был бессилен, то Бог послал Своего Сына Иисуса Христа в подобии плоти греховной в жертву за грех и осудил грех во плоти, то есть дал Христу умереть вместо нас, чтобы оправдание закона исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу. Вы видите теперь, почему принятие Христа в свою жизнь спасает от осуждения. Однажды один юноша подошел к Иисусу. Он хотел знать, что ему нужно сделать, чтобы приобрести вечную жизнь. Иисус спросил его об исполнении некоторых заповедей, и молодой человек гордо заявил, что он с детства исполняет их. Потом Иисус, полюбивший его, повелел ему оставить все свое имущество и последовать за ним. Библия говорит, что, услышав это, юноша, опечалившись, отошел от Иисуса, потому что он был очень богат. Для юноши большее значение имело его имущество, чем послушание Божьему Сыну. Его Богом было богатство. Сам не замечая этого, молодой человек нарушал первую заповедь. Что является твоим Богом сегодня, дорогой мой слушатель? Чему или кому ты поклоняешься? Достижению какой цели ты посвятил свои жизненные силы и время? Достижению славы, богатства, накапливанию имущества? Какая идея, какой идол занял это место в твоей жизни, которое предназначено только живому Богу? Какую из заповедей ты нарушил? Или, может быть, ты нарушил все заповеди, и не только один раз, но множество раз нарушал их? Признаться честно в своей греховности перед освящающим светом Божьего Слова очень трудно. Трудно признать, что да, я грешный человек, что я стою осужденным перед Божьим законом. Мои грехи велики. Я нуждаюсь в прощении пред Богом в этот час. Но именно честности перед собой и Богом Бог ожидает от тебя сейчас. Только виновных Бог может помиловать. Только грешным Он может простить, омыть от всякого греха. Гордым Бог противится, их Он отпустит пустыми, смиренным же дает благодать, как написано. Я еще напомню тебе, что Библия говорит, что кроме Христа нет никого и ничего в мире, что могло бы омыть прочь твои грехи, твою вину пред Богом. Есть только одно средство, и средство это — кровь Иисуса Христа, пролитая за тебя на Голгофском кресте. Бог предал Своего Сына Иисуса Христа на распятие, как жертву ради нас. Каждый, кто поверит в эту Богом данную жертву и примет ее, испытает прощение и очищение от греха, и он не будет судим. Кто отвергнет эту жертву, он осужден остаться во грехах своих, и наказание остается на нем, потому что не уверовал во имя Божьего Сына Иисуса Христа. Я призываю тебя от всего сердца. Прими Христа, уверуй в Него, скажи Богу: «Да, я хочу принять Иисуса, спасение в Нем». И пусть его кровь будет моей защитой. Я согрешил, но в этот час я оставляю свои грехи, потому что знаю, что мои грехи причинили ему страдания и смерть. Христос будет моим Богом, моим Господом с этого часа. Я принимаю Иисуса и его власть над своей жизнью. И ты знаешь, дорогой друг, Бог через Своего Святого Духа возродит тебя свыше, прямо там, где ты сейчас находишься. И твоя жизнь изменится полностью, когда в нее войдет Иисус Христос. Да поможет тебе сам Бог принять это решение сейчас. Аминь.

0: Дорогой друг, который сейчас принял решение открыть свое сердце, свою жизнь Иисусу Христу, твое решение – это только начало, но это необходимый первый шаг к разрешению твоих проблем. Будь устойчивым в твоем решении, и ты увидишь, что Бог пошлет тебе помощь. Он тебя не оставит. Он будет тебе опорой.
1: На этом мы заканчиваем сегодняшний выпуск программы «Семья Каратаевых». Напоминаем вам адрес, по которому вы можете написать нам. Финляндия, 1-3-7-2-0. Парола Ивану Степановичу Хауке. Господь с вами, друзья. До новой встречи в эфире.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

0: Вы слышали, как и о чем проповедовал знаменитый проповедник Чарльз Спёрджин?
1: Слушайте его проповеди в нашей передаче «Меч и мастерок».
0: Цель этих передач – пробудить ревность к возрастанию в благодати и познании Господа. Старайтесь делать твердым ваше призвание и избрание.
2: Приветствую всех наших радиослушателей в передаче «Меч и мастерок». У микрофона Людмила Грасмик. В этой передаче мы знакомим наших радиослушателей с проповедями Чарльза Спёрджина. Но Спёрджин не только проповедовал, но и много молился. Он говорил: «Когда вы слушаете молитвы другого человека, то проникаете в его мысли, видите его надежды, тревоги и понимаете, каковы его отношения с Богом. Сейчас вы услышите одну из его молитв. Господи, мы должны бы прийти к Тебе, но приди Ты к нам. Привлеки нас к Себе, и мы побежим за Тобой. Благословенный Дух, помоги нам в нашей немощи, ибо мы не знаем, о чем должны молиться. Приди, Святой Дух, пошли нам праведные мысли и правильные слова, чтобы мы могли помолиться все вместе и все разделяли общие чувства. Мы благодарны Тебе, так как помним, даже если служитель святилища не способен молиться за каждого из нас, есть тот, кто носит имена всех искупленных в своей душе и на своих плечах. Он позаботится о своих подопечных с сердечной любовью и с силой в руках. Возлюбленный Спаситель, мы веряем себя Твоей священной защите. Защити нас перед Отцом, проси за нас сегодня, о да будь ходатаем за нас, преступников. Мы желаем восхвалять имя Господа от всего сердца, потому что многие из нас вкусили от Его благодати. Воистину, Ты вызволил нас из пучины мрачнейшего отчаяния, когда мы лежали без сил, проклятые грешники. Ты извлек нас и также из ужасной пропасти, из вязкой трясины. Ты поставил нас на скалу и вложил в уста новую песню, чтобы мы не утонули, но благословляли Господа, милость которого пребудет вечно. Мы благодарим Тебя, Господи, за Твою нескончаемую любовь, с которой Ты избрал нас еще до того, как возникла земля, за ту безмерную любовь, с которой Ты вступил с нами в завет искупления, за ту безупречную любовь, которая в должное время являлась в образе Христа и свершила наше искупление, за ту любовь, что неизменна, даже когда мы сбиваемся с пути. Эта любовь остается верна нам, даже если мы не верны. О Боже, мы хвалим Тебя за то, что сохранил нас до сего дня, и за то, что Ты дал нам полную уверенность в том, что Ты никогда нас не бросишь. Кто-нибудь может сказать: «Он подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды». Они заблуждались, печально заблуждались, но Ты вернул их на путь истины. Господи, сохрани нас от заблуждений, тогда мы споем. Слава тому, кто способен сохранить нас от отступничества, чтобы мы с чрезвычайной радостью предстали перед Ним безгрешными. Да благословен будет Господь! Благословляем Его от всей души. Благословен Отец, Сын и Дух Святой. Благословен Триединый. Благословен Господь за все деяния каждой божественной ипостаси и за божественное благословение, что изливается на нас, снисходит к нам через каждое из имен Отца, Сына и Духа Святого. Нам хочется все время петь. Мы должны бы снять арфы с деревьев, если поверить.

0: Весели их туда и коснуться струн, чтобы сладчайшая мелодия прозвучала, восхваляя Господа Бога нашего. Господи, мы не можем совершить молитву, пока кротко не признаем пред Тобой свои грехи. Мы недостойны и меньшего даруемых Тобой милостей. Мы не можем сказать: «Есть такой, который достоин этого». Нет, все мы недостойны, и дары Твои свидетельствуют о богатстве Твоей благодати, за которую снова славим мы Тебя. Господи, прости нам все наши грехи, да почувствуют вновь прощенные, что возлюбленный принимает их. Если какие-либо тучи скрывают Тебя от глаз верующих, устрани эти тучи. Если во время странствия по этому миру, где так много грязи, мы запятнали себя чем-то, дорогой Спаситель, омой наши ноги в своем благословенном сосуде и скажи нам: «Вы чисты все». Да знаем мы об этом, ибо нет осуждения, нет отчуждения. Отчуждающая и разрушительная сила греха преодолена, и мы можем общаться с Богом. Да сможем мы ходить в свете, как Бог ходит в свете, и общаться с Ним, так как кровь Иисуса Христа, Сына Его, очистила нас от всякого греха. Пусть ни у одного из Твоих детей не будет на совести мертвящего греха. Да очистится наша совесть от мертвых дел для служения живому, истинному Богу. И, о, если есть люди, которые после принятия веры сбились с пути и предались какому-либо греху, Господи, верни их. Если они запили или предались блуду, если они поступили нечестно, если каким-либо образом они запятнали свои одежды, о, пусть Твоя могущественная благодать вернет их на путь веры, к детям Твоим. Не отказывайся от них. Не смотри на них, как на Адму, не обращайся с ними, как с Цеваимом, но внуши им раскаяние, прояви к ним сострадание, да вернутся они с плачем и мольбой искать Бога, чтобы просить у Него прощения. Кроме того, мы просим Тебя, Отец наш, усилить сегодня свою работу в наших сердцах. Мы спасены, но мы хотели бы избавиться от греха всех видов и степеней. От грехов, что таятся внутри, и мы едва осознаем их присутствие. Если у нас есть гордость, которую мы не замечаем, если мы привязаны к какой-либо твари, что есть неосознанное идолопоклонство, мы молим Тебя: «Господи, освети нашу внутренность свечою Твоею, пока не станет видно зло, и удалить его». Нам мало прощения грехов, мы молим: «Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня». Помоги нам в повседневной жизни, помоги нашим семьям, помоги наладить должные отношения с мужьями и женами, родителями и детьми, хозяевами и слугами, наши деловые отношения с людьми, наши отношения с Церковью Божией. Да будем мы праведны, здравы, чисты. Убереги нас от великих преступлений и от малых. О, да будем мы такими во славу Христову! Спаси нас, молим мы, от блудничной веры, дай нам особенную благодать избранного народа. Да пребудем мы во Христе, да будем жить рядом с Богом. Пусть забавы мирские никогда больше не имеют над нами власти. Да возрастем мы в благодати настолько полно, что нас больше не обольщали детские игрушки. О, дай нам возможность служить Тебе в особенности, как мы уже говорили в этой молитве, а теперь мы говорим это снова: сделай нас полезными для спасения ближних наших. О Господи! О Господь, мы уже так долго живем в этом мире, а наши дети еще не обращены в веру. Да не найдем мы покоя, пока они не будут воистину спасены. Мы вовсю занимаемся бизнесом, а те, кто нас окружает, не замечают, что мы христиане. Говорили ли мы им когда-нибудь о слове жизни? Господи, помоги нам обрести истинную заботу обо всех, с кем мы общаемся день ото дня. Сделай нас всех проповедниками дома, и на улице, и на работе, чтобы куда бы нас ни забросила судьба, мы сияли, как свет в этом мире. Господи, убереги нас, да будем мы преданы верному учению, да будем правдивы в поведении, в жизни, в словах и в делах. Да страдает наш дух, печалясь о тех многих, кто попадает в гиену огненную, как говорил об этом учитель. Господи, спаси их! Господи, спаси их! осуши, мы молим Тебя, те потоки греха, что заливают Лондон. Очисти мертвое море греха, в котором утопают язычники. О, да настанет день, когда имя Иисуса будет на устах у всего мира, когда все узнают о Его любви, Его смерти, Его крови и Его очистительной силе. Господь, спаси людей, да соберутся вместе искупленные, пусть те, кого Отец верил Христу, выберутся из руин падения, чтобы стать Его радостью и венцом. Да хвалят Тебя народы, Боже, да восхвалят Тебя народы все. Пусть все края земные страшатся того, кто умер ради их спасения. Пусть вся земля наполнится славою Божию. Такова наша великая молитва, и мы венчаем ее словами: «Приди, Господь Иисус! Приди, Господи, немедли! Приди во всей полноте своей силы и великолепии славы! Приди скорее! Скорее приходи! Господи Иисусе! Аминь!» Сегодня вы услышите первую часть проповеди на тему «Мир в сердце» из книги Спеджина «12 проповедей о сердце». На текст из послания апостола Павла к филиппийцам 4 главы 7 стиха. «Мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе». Текст проповеди читает Виталий Кливер.
1: Удивительно, что, находя в Священном Писании повеление, адресованное людям Божьим, мы практически всегда находим в этой книге и обещание помочь исполнить его. Этим утром я проповедовал по отрывку из Писания: «Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни». А сегодня вечером мы поговорим об обещании Бога, на которое нужно положиться, если мы хотим исполнить его заповедь. «Мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе». Этим вечером мы не будем использовать образ водохранилища, о котором говорили утром. Сейчас мы поговорим о крепости, которую нужно охранять, соблюдать. И обетование Божие говорит, что ее можно уберечь с помощью мира Божьего, который превыше всякого ума во Христе Иисусе. Поскольку сердце — это самая важная часть человека, из него исходят источники жизни. Естественно, что сатана, пытаясь причинить зло человеку, главные свои силы направляет на атаку сердца. Теорию подтверждает опыт. Хотя сатана искушает нас всеми возможными способами, атакует каждые ворота города под названием «душа человека», хотя под каждую стену он подкатывает свое орудие, все же главные силы своей смертельной злобы он направляет на сердце. В сердце уже и без того злое по природе. Он бросает семена зла и делает все возможное, чтобы превратить его в гнездо вредоносных птиц, в сад пагубных деревьев, в речку с ядовитой водой. По этой причине мы должны удвоить свои силы, прилежно охраняя сердце. С одной стороны, оно является самой важной частью человека. А с другой стороны, сатана, зная об этом, бросает свои основные силы на его захват. Посему заповедь «больше всего хранимого, храни сердце свое» вдвойне важна. А так как опасность не уберечь сердце в два раза больше, то и обещание, что мир Божий соблюдет наши сердца во Христе Иисусе, вдвойне сладостно. Сначала мы обратим внимание на то, что охраняет сердце и помышление. Потом мы поговорим о том, как достичь этого. И в конце мы попытаемся показать, что на самом деле мир Божий защищает от нападок сатаны. Итак, возлюбленные, средство охраны, которое Бог дарует святым, это мир Божий, который превыше всякого ума. Мир, который защитит нас в Иисусе Христе. Слово «мир» нужно понимать в двух смыслах. Это мир Божий, который существует между Детем Божьим и Богом-судьей. Мир, который на самом деле превыше всякого ума. Иисус Христос полностью удовлетворил все требования божественной справедливости. И поэтому сейчас Бог не имеет никаких претензий к своим детям. Бог не гневается на своих детей за их грехи. Искупление Христа установило между ними нерушимый мир. А отсюда проистекает и мир с совестью. И это вторая составляющая – мир с Богом. Когда Бог всем удовлетворен и более не гневается, тогда и совесть человеческая удовлетворена человеком. Совесть, которая прежде была самым главным нарушителем спокойствия в сердце, теперь выносит оправдательный приговор и больше не тревожит его. Дитя Божье совесть не осуждает, а если и осуждает, то очень нежно. Нас как будто мягко упрекает любящий друг, который намекает нам на наш проступок и призывает нас измениться, но после этого больше не угрожает нам наказанием. Совесть прекрасно знает, что между душой и Богом царит мир, и поэтому она даже не заикается о том, что в будущем человека может ждать что-то иное, кроме радости и покоя. А вы испытали подобный мир в его двух составляющих? Давайте остановимся на минутку и зададим себе вопрос. Душа, пребываешь ли ты в мире с Богом? Запечатлено ли твое прощение кровью Искупителя? Ну уж ответь на этот вопрос, мое сердце. Возложила ли ты свои грехи на Христа? Видишь ли ты, как Он омыл их алым потоком своей крови? Чувствуешь ли ты, сердце мое, что сейчас между тобой и Богом установился вечный мир, и поэтому ты можешь подойти к Богу таким, как ты есть? И Он не будет гневаться на тебя, Он не истребит тебя в гневе своем, не уничтожит тебя своей немилостью. Если все это так, душа моя, то остановись и задай себе другой вопрос. А пребывает ли в мире твоя совесть? Ибо если мое сердце не осуждает меня, если совесть уверяет меня, что я стал причастником драгоценной благодати спасения, тогда я самый счастливый человек. Я один из тех, кому Бог дал мир, который превосходит разумение. Почему же этот мир называется миром Божьим? Мне кажется, потому что он исходит от Бога, потому что Бог его придумал, потому что Бог дал своего Сына, чтобы тот принес мир, потому что Бог дал своего Духа, чтобы наша совесть пребывала в мире, потому что Бог, пребывающий в душе этого человека, и есть его мир. Далее мы читаем, что мир Божий превыше всякого ума. Что это значит? Апостол Павел имеет в виду, что этот мир своим умом мы никогда не поймем, а, следовательно, и не достигнем. Человек своим плотским умом никогда не постигнет его. Тот, кто пытается при помощи философии постичь тайну христианского мира, потерпит полную неудачу. «Я не понимаю, как он возможен и почему он существует», — скажет философ. «Вот этих людей гонят. Я смотрю в прошлое и вижу, что их иногда гнали до самой смерти. Они скитаются в овечьей шкуре, бедные, страдающие, больные. Но лица этих христиан светятся спокойствием. И я не могу этого понять. Я не имею ни малейшего представления о том, что это такое». Я даже в самые радостные моменты своей жизни о чем-то переживаю, и в часы наивысшего счастья меня гложет сомнения и терзают страхи. Почему же христиане обладают этим покоем и миром? Невозможно понять этот мир. Философ может долго учить нас, но он не сможет нам рассказать, как же достичь мира с совестью, который есть у христиан. Диоген будет утверждать, что ему ничего не надо, что он может жить в бочке и при этом думать, что он счастливее Александра Македонского. Он будет уверять, что достиг мира, но мы все равно смотрим на него, как на жалкое создание. И даже восхищаясь где-то его храбростью, мы неизбежно будем думать, что он глупец. Мы не верим ему, когда он утверждает, что, расставшись со всем, обрел покой ума, полный и всеобъемлющий мир, такой, какой есть у настоящего верующего. Великие философы прошлого изрекали правила жизни, которые непременно, с их точки зрения, должны были привести к счастью. Но часто оказывалось, что даже они сами не могли жить по этим правилам, а их ученики, пытаясь применить их советы в своей жизни, обременяли себя невыполнимыми правилами для достижения недостижимых целей. Но христианин при помощи веры делает то, что другому человеку сделать не под силу. В то время как слабый ум пытается взобраться на гору, вера стоит на ее вершине. В то время как слабый ум пытается убежать от непогоды, вера парит высоко вверху, над грозой, и оттуда, смеясь, смотрит вниз на долину, где бушует буря. Вера идет дальше ума. И мир, который есть у христианина, мирские люди не могут ни постичь, ни достичь. Мир Божий превыше всякого ума. Сказано, что этот мир соблюдает помышления во Христе Иисусе. Без Христа Иисуса этот мир не существовал бы. Без Христа Иисуса этот мир, даже если бы и существовал, не смог бы долго просуществовать. Ежедневно встречайтесь со Спасителем. Постоянно взирайте на крест, где Он истекает кровью. Прибегайте к Его никогда не иссякающему источнику, и ваш мир будет крепким, долгим, постоянным. Но уберите Иисуса Христа, источник мира, и мир исчезнет, умрет, перестанет существовать. Христианин может иметь мир с Богом только благодаря искуплению его Господа Иисуса Христа. Итак, я закончил излагать, как некоторые могут сказать, сухую богословскую часть нашей темы. Если вы никогда сами не испытывали этого мира, я не смогу вам объяснить, что это такое. Но все же я могу рассказать вам, где его можно найти, потому что я иногда вижу его в других людях. Я видел христианина, очень бедного, еле сводившего концы с концами. Он никогда не знал, будет ли ему что поесть в следующий раз, но при этом всегда оставался спокойным и невозмутимым. Если бы он даже был таким же богатым, как индийский принц, вряд ли он смог бы еще меньше заботиться о жизни. Если бы он наверняка знал, что у него всегда будет хлеб и питье, если бы он был абсолютно уверен, что вороны будут приносить ему хлеб каждый день, утром и вечером, он все равно не смог бы проявить больше спокойствия. А на другой стороне улицы жил сосед бедняка, не такой уж и бедный, но одолеваемый заботами с утра до вечера. Беспокойство буквально сводило его в могилу. А этот бедный благочестивый человек, хотя и старательно работал, однако получал мало, но все же освещал заработанный хлеб молитвой и благодарил отца за то, что имеет. И хотя он не знал, получится ли у него заработать что-нибудь еще, он все равно доверялся Богу и всем говорил, что вера его не подведет, несмотря на то, что провидение может ввергнуть его в еще большую нищету. Вот что значит мир Божий, который превыше всякого ума. Я видел, что этим миром обладала одна женщина, потерявшая своего друга. Ее любимый муж лежит в гробу, и скоро ей придется расстаться с ним. Хотя она уже рассталась с ним, но теперь у нее отнимут даже его холодное окостенелое тело. Она смотрит на него в последний раз. На сердце у нее необычно тяжело. Она думает, кто же теперь позаботится о ней и о ее детях? Раскидистое дерево, которое защищало их от палящего солнца, срубили. Над ее головой теперь ясное небо. И Творец стал ее мужем. Дети, лишившиеся папы, остаются с Богом, который будет им отцом. Вдова доверяет ему. Со слезами на глазах она смотрит вверх и говорит: «Господи, Ты даешь, и Ты забираешь. Благословенно имя Твое». Гроб с ее мужем опускают в могилу. Она не улыбается, но хотя она и плачет, ее лицо спокойно. И она говорит, что даже если бы могла, не стала бы ничего менять, потому что в происшедшем есть праведная воля Яхве. Она обрела мир Божий, который превыше всякого ума. Приведу еще один пример. Вот Мартин Лютер стоит посреди зала, где собрался Вормский сейм. Вокруг сидят короли, принцы и приспешники Рима, жаждущие крови. Этим утром Мартин встал в полном спокойствии. Он пошел на заседание сейма, чтобы отстоять истину, и поэтому смело провозгласил там, что он проповедует то, во что верит, что Бог помогает ему и что он будет стоять до последнего. Ни один человек за историю католической церкви не решался сделать подобное в подобной обстановке. Жизнь реформатора в Божьих руках. И хотя еще полностью не развеялся запах сожженного тела Яна Гуса, и Мартин помнит, что князья, находившиеся здесь, уже не раз коварно обманывали тех, кого обещали защитить, все же он стоит здесь, перед ними, в полном спокойствии. Он не боится людей, их нечего бояться. Мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет его сердце и помышления во Христе Иисусе. А вот еще один пример. Джона Брадфорда из Ньюгейта должны были сжечь завтра утром в Смитфилде. Он с великой радостью лег в постель, потому что знал, что завтра у него свадьба. Он сказал своему сокамернику: «Завтра разведут великолепный костер». Он смеялся и радовался всю ночь от того, что очень скоро наденет на голову венец мученика. Может, этот Брадфорд был сумасшедшим? Ни в коем случае. У него был мир Божий, который превыше всякого ума. Но, наверное, ярче всего этот мир проявляется в умирающем верующем. Братья, вы не раз видели это спокойствие и безмятежность и говорили при этом: «Господь, можно я умру вместе с ним?» Так приятно находиться в комнате, где все тихо, спокойно, где мира уже нет, а есть только небеса, где сердце человека уже с Богом, вдали от прошлых печалей и скорбей. Умирающий совсем близко от ворот вечного блаженства. А вы спрашиваете, как так получается? Почему смерть не страшит его, не заставляет трепетать? Она страшит человека, но в то же время у него есть мир Божий, который превыше всякого ума. Понять, что это такое, может только тот, кто обладает им, дитя Божье. И когда, однажды почувствовав его, вы сможете сохранить спокойствие во время паники и быть уверенными в победе, петь среди бури, улыбаться в окружении врагов, доверять Богу, каким бы тяжелым ни был ваш путь, когда вы полностью уверитесь в мудрости и благости Яхве, это значит, что у вас будет мир Божий, который превыше всякого ума.
0: Дорогие радиослушатели, вторую часть этой проповеди вы услышите в нашей следующей передаче. До свидания, до следующей встречи.

волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, волна вашей надежды.

0: Ваша жизнь может измениться. Послушайте передачу
1: «Освобожденные».

Здравствуйте. Бедность – это пустыня, в которой мираж богатства блестит вдали, заманивая нуждающегося. Человек в этом рассказе слышал его призыв. «Иди, иди ко мне, и я утолю твою жажду». Но, достигнув богатства, человек обнаружил, что его жажда не может быть утолена материальными благами. Его иссохшая душа нуждалась в живительной воде, которую он получил даром, когда его сердце, разум и жизнь стали освобожденными.

Сейчас вы слушаете передачу из серии «Освобожденные», предназначенную для вещания по всему миру. Передачу, которая поможет вам обратиться лицом к самим себе и задуматься.

0: Сашенька, если хочешь поесть, хлеб на столе.
1: Я всегда хочу есть, мам.
0: Ну, как сегодня в школе? Все было нормально?
1: У меня все всегда нормально.
0: Это хорошо.
1: Ты знаешь, меня зачислили в физико-математическую школу.
0: Слава Богу!
1: Слава Богу! Как ты можешь говорить, мама, слава Богу, когда Бога нет?
0: Саша, тебе очень повезло, что ты будешь учиться в этой школе.
1: Какой вкусный хлеб, мам.
0: Тебе обязательно нужно получить высшее образование, чтобы не быть таким бедным, как мы. Папа на заводе зарабатывает так мало.
1: Да не беспокойся, мама. Когда-нибудь я стану богатым, как американцы.
0: Только, пожалуйста, не стань таким расчетливым, как они.
1: Я родился в 1955 году в Советском Союзе. Друзья зовут меня Саша. Нас учили в школе, что Бога нет, и что все люди произошли от обезьян. Ну, в общем, мне это понятно. Только возникает один вопрос. Почему сегодня мартышки не превращаются в людей, а остаются, как и были, обезьянами? Итак, в 17 лет я поступил в университет.
2: Саш, почему не идешь с нами погулять сегодня вечером?
1: Я должен готовиться к экзаменам.
2: Все учишься и учишься. Не надоело?
1: Еще бы, не надоело.
2: Ну, надо и развлечься иногда. Жизнь ведь не только книжки.
1: Да понятно. Но я хочу иметь хорошую работу и зарабатывать много денег, а для этого нужно учиться.
2: Но можно и отдохнуть немного от бесконечных занятий. Ну, идем с нами, а? Выпьем, повеселимся.
1: Ну, ладно, уговорил. Жизнь дается только раз. Мне было 17 лет. Я был еще очень молод и поддавался влиянию приятелей. Начал пить, курить и бегать по девочкам. Я знал, что образование очень важно, но совершенно потерял интерес к учебе. Меня привлекала другая жизнь. Вино, музыка, рестораны.
0: Собираешься бросить университет? Но почему? Ты же должен получить высшее образование, если хочешь добиться успеха.
1: Я знаю, мама, знаю. Но я должен пойти в армию и служить своей отчизне. Это святая обязанность каждого гражданина.
0: Но ты бы мог сначала окончить университет.
1: Мама, за 2 года службы я забуду даже то, что учил в школе. Лучше именно сейчас пойти в армию, а потом продолжить учебу.
0: А что... Что говорит отец?
1: Он согласен. Да не волнуйся ты, мама, я получу образование. 18 лет меня призвали в армию. Нас учили быть храбрыми и честными солдатами и доблестно защищать свою страну от врага, американского империализма. Но втайне я думал, что было бы неплохо жить в Америке. Там живут богато и у всех роскошные машины. Через 2 года службы я точно знал, что мне нужно было. Высшее образование.
2: Холодно сегодня, Саша.
1: Ага, вот. Давай заглянем в это кафе и немного согреемся.
2: Сядем здесь у батареи.
1: Отлично. Нам, пожалуйста, 2 пива. Чтобы я только не дал, чтобы иметь машину с хорошим обогревом.
2: Ты должен стать большим начальником, чтобы ездить на автомобиле.
1: Или разбогатеть.
2: Мне кажется, Саш, ты знаешь, как делать деньги.
1: Ты знаешь, я понял, самое главное в жизни – это денежки.
2: Не спорю.
1: Ну, так и есть, я тебе говорю, что за деньги можно купить все, что угодно. Свободу, власть. Власть денег сильнее закона. Если что, подкупишь судью или адвоката.
2: Да, ты прав.
1: Да все в твоих руках, если у тебя есть деньги.
2: Ты считаешь, они важнее даже образования?
1: Да, конечно. Образование нужно только для самоуважения. А другим наплевать, что у тебя в голове. Они уважают только деньги. Ты посмотри на этих работяг за столиком. Посмотри, вкалывают целыми днями, а имеют только на одну еду, да и на рюмку водки.
2: Точно. А без денег и выпить бы не могли.
1: Вот именно. Родители считают, что образование – это свобода. А я думаю, что свобода – это деньги. Три года спустя я бросил учебу и устроился в торговлю. Денег, которые я зарабатывал, с избытком хватало, чтобы жить легко и беззаботно. Иногда я жалел, что не получил диплома, но как бы то ни было, друзья уважали меня за то, что я умел делать деньги. Я полюбил девушку. Ее звали Соня. Вскоре мы поженились. Жизнь была прекрасна. Я начал продавать пиво на разлив и стал зарабатывать еще больше денег. Вначале я не собирался нарушать уголовный кодекс, но потом подумал, кто знает, что будет завтра. И к тому же я хотел иметь еще больше денег. Поэтому начал разбавлять пиво водой. Но всегда помнил, что меня могут поймать на этом. Самым лучшим лекарством от страха я считал водку. Поэтому начал ее пить чуть ли не каждый день.
3: Наконец-то появился, где ты был?
4: Я задержался на работе.
3: Ты снова пьян, Саша.
4: Я выпил совсем немножко.
3: Ну ты же сказал маме, что после работы сразу придешь домой.
4: Неужели? Когда это я сказал?
3: Ты не помнишь. Он не помнит, что он сказал. Она ждет весь вечер, чтобы поговорить с тобой.
4: Сонька, отстань!
3: Зачем ты пьешь? Ну зачем? Зачем? Ненавижу, когда ты приходишь домой в таком виде.
0: Саша, ты дома?
4: Да, мама, я дома. Извини, я забыл, что обещал вернуться пораньше.
0: Сашенька, в кого ты превратился? Когда-то ты был хорошим мальчиком.
4: Мам, перестань. Я просто немного выпил, и все.
3: Да, каждый день ты просто немного выпиваешь. Что станет с тобой дальше? Что будет с нами, Саша?
0: Мы с отцом не ожидали, что ты вырастешь таким, Саша.
4: Мне очень жаль, мама. Я брошу пить. Как-нибудь я брошу пить.
3: Ты обещаешь?
4: Обещаю.
3: Завтра ты не вспомнишь, что говорил сегодня.
1: Я устал, и мне было стыдно. Я чувствовал, что очень опустился. Мне хотелось быть хорошим мужем и хорошим сыном. Поэтому я нашел в себе силы и бросил пить. Прошло 2 года. Дни были похожи один на другой. Жизнь казалась пустой и бессмысленной. Я стал изменять Соне. Начал принимать наркотики и вскоре уже не мог без них обойтись. Я даже приводил домой своих подруг-наркоманок.
0: Кто была та женщина, с которой ты приходил вчера вечером, Саша?
1: Да так, одна знакомая, мам.
0: Зачем ты путаешься, с кем попала, когда у тебя есть красавица-жена?
1: Я сам знаю, что делать, и тебя это не касается.
0: Но ведь Соня просто извелась от твоих похождений. Разве ты не замечаешь?
1: Ничего потерпит.
0: Как можно? Ну как можно быть таким бессердечным?
1: Не задавай лишних вопросов, мама.
0: Ты страшно изменился, Саша. Раньше ты был добрым, чутким мальчиком.
1: Да оставь меня в покое! Я сам разберусь в своих проблемах.
0: Ведь рядом страдают люди.
1: А вот это их дело. Я покупаю все, что хочу, делаю все, что мне нравится. И мне никто не может этого запретить, потому что деньги, мама, это власть,
0: нет,
1: понимаешь?
0: Нет, деньги развратили тебя.
3: Кофе будешь?
1: Угу. Соня, я хочу с тобой поговорить.
3: Хорошо, я тебя слушаю.
1: Ну, в общем, каждый раз, уходя из дому, я вижу в твоих глазах не мой вопрос. Зачем? Куда ты идешь? Ну так, в общем, я скажу честно, я принимаю наркотики.
3: Саша.
1: Да, это так. И в общем, из-за этого я оставляю тебя одну. Я тебя очень люблю, понимаешь? Я очень люблю наш дом. Я хочу быть с тобой. Я подумал, может быть, если... Ну, может быть, попробуем вместе?
3: Хорошо. А ты уверен, что это не опасно?
1: Ну, если не понравится, можешь бросить. Ну, по крайней мере, попробуй.
3: Хорошо, милый. Я попробую. Один раз.
1: Мы кололись 2 года. И за это время потеряли всякий интерес к жизни. Единственной нашей страстью стали наркотики, остального не существовало. В конце концов, мы оказались на краю пропасти. Я даже попытался попросить совета у пожилых людей, посещавших церковь.
3: Ужасно, какой убогой стала наша жизнь, даже зелье не помогает.
4: Мне становится ужасно страшно, когда не остается ни одной ампулы, как сейчас.
3: Я не могу так жить дальше, не могу, Саша, что
4: делать? Я не знаю, что нам делать. Я не могу представить, как быть без наркотиков.
3: Все так безрадостно, вспомни, как мы были счастливы.
4: Соня, это я виноват. Вначале все было так замечательно. Я не думал, что все так вот обернется все так.
3: Мне кажется, мы дошли до точки. Еще немного, и нам надо бросить это. Бросить!
4: Как надо бросить? А? Может быть, нам выбросить все иглы, а? И все, что у нас было, а? Я боюсь, Соня. Соня, я боюсь. Что нам делать, Соня? Собери все, выброси! Выброси все, Соня! Выброси!
2: О, Господи!
3: Саша, что ты делаешь?
4: Я не могу заснуть. Где-то здесь были шприцы. Где шприцы, а?
3: Милый,
4: где
3: шприцы? Их всех выкинули, разве ты не помнишь?
4: А мне больно, понимаешь? Мне больно! Мне нужно что-то принять, ты понимаешь? Нужно что-то принять!
3: Я все понимаю, Сашенька, успокойся, прошу тебя,
4: меня
3: потерпи!
4: Меня трясет всего!
3: Ну, будь мужчиной!
4: Ну, где они? Где? Сколько времени прошло? Сколько еще нужно терпеть? А я тебя спрашиваю!
3: Саша, мы должны держаться как можно дольше. Прошла всего лишь неделя.
4: Я не знаю, что мне делать. Я не знаю, если вытерплю эти муки.
3: Ты должен, Саша, должен.
4: Мне плохо, Соня. Как мне плохо, Соня.
1: Это было самое ужасное время в нашей жизни. Я проклинал судьбу за то, что меня угораздило стать наркоманом. Даже с алкоголизмом было легче бороться. Мы жили одним только желанием – держаться как можно дольше. Через месяц мы почувствовали, что самое страшное уже позади. Тогда мы пошли в церковь и поставили несколько свечек.
3: А здесь красиво, мне нравится.
1: Да, и мне. А что для тебя значит зажечь свечу?
3: Наверное, это значит, что у нас снова будет надежда после стольких месяцев отчаяния и страха.
1: Да. Мы больше никогда не должны прикасаться к наркотикам.
3: Никогда, Сашенька, никогда. А ты раньше когда-нибудь бывал в церкви?
1: Только в тех, которые превратили в музеи.
3: А как думаешь, Бог существует?
1: Не знаю. Когда мне было 5 лет, я спросил сестру о Боге. Она сказала, что Бог живет на небе. Тогда я не понял, как это, ходить по небу?
3: Ну, одно я знаю точно. Это просто чудо, что мы можем жить без наркотиков.
1: Но постепенно жизнь снова начала казаться пустой. Что в ней было? Работа, деньги, рестораны, водка, грязь, женщины, наркотики. Я не хотел больше жить ради денег. И поэтому уволился с работы.
3: Ты что, с ума сошел, Саша? Ты не имеешь права вот так просто взять и бросить работу.
1: Имею и бросил.
3: Ну это же ненормально.
1: А что, по-твоему, нормально? Что, по-твоему, нормально?
3: Ой.
1: Во всяком случае, деньги – это не главное в жизни.
3: Но без них нельзя обойтись, ты это понимаешь хотя бы?
1: Ты уверена?
3: Уверена.
1: Может, существует нечто более ценное, чем деньги? Понимаешь, я это хочу найти.
3: Ну ищи, ищи, Саша, ищи, но только без меня. Мне нужна нормальная жизнь, милый.
1: Жена ушла к нормальному человеку. Поскольку денег у меня больше не было, я остался и без друзей. Подавленность и одиночество я заливал водкой. Я нигде не работал, и задавая себе вопрос, кто я, ощущал свое полное ничтожество. У меня были 4 стены и крыша. Но мой дом был пуст, как и моя жизнь.
0: Саша, я прошу тебя, не делай этого.
1: Мамочка, я должен покинуть Россию.
0: Ну почему? Ты же видишь, какое время. Все вокруг меняется к лучшему.
1: Мне нужно уехать. Я умру, если останусь здесь.
0: Куда же ты поедешь?
1: Я хотел в Америку. А туда нам закрыт въезд. Поэтому я еду в Израиль.
0: В Израиль?
1: Ну, мама, все решено. Я уже оформил документы и вот пришел попрощаться с тобой.
5: Кто сказал, что вы не способны никому помочь? Расскажите всем, кого вы знаете об освобожденных, о том, когда и как можно услышать эту передачу. И сообщите руководству радиостанции о том, что она вам интересна. Рассказывая об этих передачах с таком, вы можете помочь кому-то стать освобожденным.
1: Я хотел начать новую жизнь. Но разве это было возможно, если я сам оставался прежним? В Израиле я зарабатывал на хлеб и пил, как раньше. Жизнь оставалась пустой и бессмысленной. Поскольку снимать квартиру было слишком дорого, я нашел приют в одном христианском общежитии. Там я познакомился с человеком, который очень отличался от всех, кого я встречал раньше.
6: Саша, здравствуй.
1: Привет.
6: Ты не хочешь позавтракать со мной?
1: У меня нет денег, Борис.
6: Я заплачу за двоих. Идем.
1: Ты очень добр ко мне.
6: Бог сделал меня счастливым, и я хочу давать, как Он дает.
1: Ты имеешь в виду, что Бог... Да что Он тебе дал?
6: Мессия дает новую жизнь, спасение.
1: А что такое спасение?
6: Саша, ты знаешь что-нибудь об Иисусе Христе?
1: Ну, конечно. Знаю, что Он был хороший человек, что Его распяли на кресте 2000 лет назад. И что говорят, что Иисус воскрес. Но не знаю, правда это или нет.
6: Я знаю. Господь воистину воскрес, ибо Он живет в моем сердце. Иисус Христос – это Бог-Сын, пришедший на землю умереть на кресте за грехи наши.
1: А в России нас учили, что Бога нет.
6: Саша, я тоже из России. Мне было 11 лет, когда наша семья приехала в Израиль. И я тоже не верил в Бога. Но Он действительно существует. И единственный способ познать Бога – это обратиться к Нему лично, услышать Его слова, а не то, что о Нем говорят другие.
1: А как это сделать?
6: Читай Библию.
1: Но ее написали люди.
6: Кто написал «Войну и мир»? Толстой или Ручка? Библия написана Святым Духом Божиим. Люди были лишь исполнителями. Прочитай Евангелие от Матфея, глава 5, стих 7. Это Нагорная проповедь, очень важная часть Писания. В ней Иисус обращается к народу. Задумайся, не к твоему ли сердцу взывает мне Господь?
1: Мне нравился этот человек. Он был очень добр. Борис покупал мне лекарства, когда я болел, и пищу, когда я был голоден. Я думал про себя, если бы мне удалось стать таким же добрым, как он. Он дал мне Библию, и я читал в ней те места, которые он предлагал. Постепенно Иисус, Его слова и поступки вошли в мою душу. Я смотрел фильм о Христе, и слезы лились по моим щекам. Мне хотелось верить в Него. Но как? Однажды я присутствовал на службе, и пастор читал из Евангелия от Луки историю о блудном сыне. Я был уверен, что священник выбрал это место из Библии специально для меня.

0: Каждый из нас является блудным сыном, ведь все мы отделены от Бога грехом. Мы потратили наше наследство, безрассудно промотали его на никчемные вещи. В стихе 18 сын говорит: «Встану, пойду к отцу моему и скажу ему: Отче, я согрешил против неба и перед тобою, и уже не достоин называться сыном твоим, прими меня в число наемников твоих». Жизнь блудного сына начинается меняться только тогда, когда он раскаивается в грехе. Вы не можете прийти к Богу в гордыне, говоря: «Я не так уж плох», ибо все согрешили, все, но Бог любит нас. И если мы исповедуемся в грехе, Он простит и очистит. В стихе 20 говорится: «Встал и пошел к отцу своему». И когда он был еще далеко, увидел отец его, и сжалился, и побежал, пал ему на шею и целовал его. Бог видит нас. Бог видит нас, когда мы еще далеко от него, и заблудившись, погрязли в грехе. В послании к римлянам, глава 5, стих 8 сказано: «Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками». Бог любит нас, и Он хочет нас простить. Вот почему Иисус умер на кресте, чтобы мы могли вернуться домой к Отцу Своему.
1: Я слушал эти слова и плакал. Я поверил в истину, что Иисус – Сын Божий. Это не могло быть ложью. Тогда я начал думать о своей жизни. Деньги всегда были моим кумиром, идолом, которому я поклонялся. Я задумался, мог бы я предать Иисуса, если бы завтра мне предложили $1 000 000.
2: Саша, у тебя такой отрешенный вид. О чем ты думаешь?
1: О деньгах. Они сам дьявол.
2: Библия говорит, что любовь к деньгам – корень всякого зла.
1: И это правда. Любовь к деньгам разрушила мою жизнь. Я жил ради денег, я служил дьяволу и даже не знал об этом.
2: Из твоих слов видно, что сейчас ты познал истину.
1: Да, Борис, да. Сейчас я могу ручаться за себя. Я верю в Бога. Иисус Христос – Сын Божий, Он спас мою жизнь.
3: Слава Богу!
1: Слава Богу! Я никогда не продам свою веру.
2: Теперь ты по себе знаешь, что такое спасение.
1: Да, словно гора с плеч свалилась.
2: Я счастлив за тебя,
1: Борис,
2: друг.
1: Это лучший день в моей жизни. Бог преобразил меня. Я больше не пью и не курю. Я люблю изучать Божье Слово. Пишу маме и жене, высылаю им Библии. Мама недавно осталась одна, я помогаю ей деньгами. Еще раньше, утопая в пучине наркотиков, я в отчаянии кричал Богу: «О Господи, что мне делать?» А сейчас я знаю, что делать. Служить Богу и только Ему одному. Позвольте сказать вам, друзья, если вы не познали Господа Иисуса Христа, не ждите. Ибо ничто не сравнится с ним.

послании к римлянам обещано, что если устами твоими будешь исповедовать Господа Иисуса и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься, потому что сердцем верует к праведности, а устами исповедует ко спасению.

Дорогие друзья, мы ждем ваши письма, отзывы и пожелания. До новых встреч, и да благословит вас Господь!

0: читайте на рассвете, или поздним вечером, или в полночный час. Страницы Ветхого и Нового Завета пусть станут близкими, желанными для вас. Читайте Библию, живое Слово Божье. Она научит вас, как свято в мире жить, как выбор делать между истиной и ложью, как милосердным быть и как врагов любить. Приглашаем всех радиослушателей прослушать чтение Старого Завета.
1: Книга Неемии. Глава 9. В 24-й день этого месяца собрались все сыны Израилевы, постящиеся и во вретищах, и с пеплом на головах своих. И отделилось семя Израилева от всех инородных, и встали и исповедовались во грехах своих и в преступлениях отцов своих. И стояли на своем месте, и четверть дня читали из книги закона Господа Бога своего, и четверть исповедовались и поклонялись Господу Богу своему, и стали на возвышенное место левитов, Иисус, Вания, Кадмиил, Шивания, Вуни, Ширевия, Вания, Хинани и громко взывали Господу Богу своему. И сказали левиты: Иисус, Кадмиил, Вания, Хашавния, Ширевия, Годия, Шивания, Питахия, встаньте, славьте Господа Бога вашего от века и до века. Да славословят достославное и превысшее всякого славословия и хвалы имя Твое. Ты, Господи, един, Ты создал небо, небеса небес и все воинство их, землю и все, что на ней, моря и все, что в них. И Ты живишь все сие, и небесные воинства Тебе поклоняются. Ты сам, Господи Боже, избрал Авраама и вывел его из Ура Халдейского и дал ему имя Авраама, и нашел сердце его верным пред Тобою и заключил с ним завет, чтобы дать семени его землю Хананеев, Хитеев, Амореев, Ферезеев, и Евусеев, и Гергесеев, и Ты исполнил слово свое, потому что Ты праведен. Ты увидел бедствие отцов наших в Египте и услышал вопль их у Черного моря и явил знамения и чудеса над фараоном и над всеми рабами его и над всем народом земли его, так как Ты знал, что они надменно поступали с ними, и сделал Ты себе имя до сего дня. Ты рассек пред ними море, и они среди моря прошли посуху, и гнавшихся за ними Ты поверг в глубины, как камень в сильные воды. В столпе облачном Ты вел их днем, и в столпе огненном ночью, чтобы освещать им путь, по которому идти им. И снишел Ты на гору Синай, и говорил с ними с неба, и дал им суды справедливые, законы верные, уставы и заповеди добрые, и указал им святую Твою субботу, и заповеди, и уставы, и закон преподал им через раба Твоего Моисея. И хлеб с неба Ты давал им в голоде их, и воду из камня источал им в жажде их, и сказал им, чтобы они пошли и овладели землею, которую Ты, подняв руку Твою, клялся дать им. Но они и отцы наши упрямствовали, и шею свою держали упруго, и не слушали заповедей Твоих, не захотели повиноваться и не вспомнили чудных дел Твоих, которые Ты делал с ними, и держали шею свою упруго, и по упорству своему поставили над собою вождя, чтобы возвратиться

в рабство свое. Но ты, Бог, любящий прощать, благий и милосердный, долготерпеливый и многомилостивый, и ты не оставил их. И хотя они сделали себе литого тельца и сказали: «Вот Бог твой, который вывел тебя из Египта», и хотя делали великие оскорбления, но ты, по великому милосердию твоему, не оставлял их в пустыне. Столб облачный не отходил от них днем, чтобы вести их по пути, и столб огненный ночью, чтобы светить им на пути, по которому им идти. И ты дал им Духа Твоего благого, чтобы наставлять их, и манну Твою не отнимал от уст их, и воду давал им для утоления жажды их. 40 лет Ты питал их в пустыне, они ни в чем не терпели недостатка, одежды их не ветшали, и ноги их не пухли. И Ты дал им царство и народы, и разделил им, и они овладели землею Сигона, и землею царя Иссивонского, и землею Ога, царя Вассанского. И сыновей их Ты размножил, как звезды небесные, и ввел их в землю, о которой Ты говорил отцам их, что они придут владеть ею. И вошли сыновья их и овладели землею. И Ты покорил им жителей земли, хананеев, и отдал их в руки их, и царей их, и народы земли, чтобы они поступали с ними по своей воле. И заняли они укрепленные города и тучную землю, и взяли во владение домы, наполненные всяким добром, водоемы, высеченные из камня, виноградные и масличные сады, и множество дерев с плодами для пищи. Они ели, насыщались, тучнели и наслаждались по великой благости Твоей. И сделались упорны, и возмутились против Тебя, и презрели закон Твой, убивали пророков Твоих, которые увещевали их обратиться к Тебе, и делали великие оскорбления. И Ты отдал их в руки врагов их, которые теснили их. Но когда в тесное для них время они взывали к Тебе, Ты выслушивал их с небес, и по великому милосердию Твоему давал им спасителей, и они спасали их от рук врагов их. Когда же успокаивались, то снова начинали делать зло пред лицом Твоим, и Ты отдавал их в руки неприятелей их, и они господствовали над ними. Но когда они опять взывали к Тебе, Ты выслушивал их с небес, и по великому милосердию Твоему избавлял их многократно. Ты напоминал им обратиться к закону Твоему, но они упорствовали и не слушали заповедей Твоих, и отклонялись от уставов Твоих, которыми жил бы человек, если бы исполнял их. И хребет свой сделали упорным, и шею свою держали упруго и не слушали. Ожидая их обращения, Ты медлил многие годы и напоминал им духом Твоим через пророков Твоих, но они не слушали. И Ты предал их в руки иноземных народов. Но по великому милосердию Твоему Ты не истребил их до конца и не оставлял их, потому что Ты Бог благий и милостивый. И ныне, Боже наш, Боже великий, сильный и страшный, хранящий завет и милость, да не будет малым пред лицом Твоим все страдание, которое постигло нас, царей наших, князей наших, и священников наших, и пророков наших, и отцов наших, и весь народ Твой от дней царей ассирийских до сего дня. Во всем постигшем нас Ты праведен, потому что Ты делал по правде, а мы виновны. Цари наши, князья наши, священники наши
и отцы наши не исполняли закона Твоего и не внимали заповедям Твоим и напоминаниям Твоим, которыми Ты напоминал им. И в царстве Своем, при великом добре Твоем, которое Ты давал им, и на обширной и тучной земле, которую Ты отделил им, они не служили Тебе и не обращались от злых дел своих. И вот мы ныне рабы на той земле, которую Ты дал отцам нашим, чтобы питаться ее плодами и ее добром, вот мы рабствуем. И произведения свои она во множестве приносит для царей, которым Ты покорил нас за грехи наши. И телами нашими, и скотом нашим они владеют по своему произволу, и мы в великом стеснении. По всему этому мы даем твердое обязательство и подписываем и на подписи печать князей наших, левитов наших и священников наших. Глава 10. Приложившие печати были Неемия, Тиршафа, сын Гахалии и Сидекия, Сирайя, Азария и Иеремия, Пашхур, Амария, Малхия, Хатуш, Шивания, Малух, Харим, Меремов, Авадия, Даниил, Гиннефон, Варух, Мешулам, Авия, Миямин, Маазия, Вилгай, Шимайя — это священники, левиты, Иисус, сын Азании, Биннуй из сыновей Хинадада, Кадмиил и братья их, Шивания, Годия, Клита, Филайя, Ханан, Миха, Рехов, Хашавия, Закхур, Ширевия, Шивания, Годия, Ваний, Вининуй, главы народа. Парош, Пахав, Маав, Елам, Зафу, Вания, Вунни, Азгад, Бивай, Адония, Бигвай, Адин, Атер, Езекия, Азур, Годия, Хашум, Бецай, Хариф, Анафов, Нивай, Макпиаш, Мешулам, Хизир, Мешезавел, Садок, Иадуй, Филатия, Ханан, Анаия, Осия, Ханания, Хашув, Лахеш, Пилха, Шавек, Рехум, Хашавна, Маасия, Ахия, Ханан, Анан, Малух, Харим, Ваанна. И прочий народ, священники, левиты, привратники, певцы, нефинеи и все отделившиеся от народов иноземных закону Божию, жены их, сыновья их и дочери их, все, которые могли понимать, пристали к братьям своим, к почетнейшим из них, и вступили в обязательство с клятвою и проклятием поступать по закону Божию, который дан рукою Моисея, раба Божия, и соблюдать и исполнять все заповеди Господа Бога нашего и уставы Его и предписания Его, и не отдавать дочерей своих иноземным народам, и их дочерей не брать за сыновей своих,
И когда иноземные народы будут привозить товары, и все продажное в субботу, не брать у них в субботу и в священный день и в седьмой год, оставлять долги всякого рода. И поставили мы себе в закон давать от себя по трети сикля в год на потребности для дома Бога нашего, на хлебы предложения, на всегдашнее хлебное приношение и на всегдашнее всесожжение, на субботы, на новомесячие, на праздники, на священные вещи и на жертвы за грех для очищения Израиля и на все совершаемое в доме Бога нашего. И бросили мы жребии о доставке дров, священники, левиты и народ, когда которому поколению нашему в назначенные времена из года в год привозить их к дому Бога нашего, чтобы они горели на жертвеннике Господа Бога нашего, по написанному в законе. И обязались мы каждый год приносить в дом Господень начатки земли нашей и начатки всяких плодов со всякого дерева. Также приводить в дом Бога нашего к священникам, служащим в доме Бога нашего, первенцев из сыновей наших, и скота нашего, как написано в законе, и первородное от крупного и мелкого скота нашего, и начатки из молотого хлеба нашего, и приношений наших, и плодов со всякого дерева, вина и масла мы будем доставлять священникам в кладовые при доме Бога нашего, и десятину земли нашей левитам. Они, левиты, будут брать десятину во всех городах, где у нас земледелие. При левитах, когда они будут брать левитскую десятину, будет находиться священник, сын Аарона, чтобы левиты десятину из своих десятин отвозили в дом Бога нашего в комнаты, отделенные для кладовой. Потому что в эти комнаты, как сыны Израилевы, так и левиты должны доставлять приносимое в дар хлеб, вино и масло. Там священные сосуды и служащие священники, и привратники, и певцы. И мы не оставим дома Бога нашего. Глава 11. И жили начальники народа в Иерусалиме, а прочие из народа бросили жребии, чтобы одна из десяти частей их шла на жительство в святой город Иерусалим, а девять оставались в прочих городах. И благословил народ всех, которые добровольно согласились жить в Иерусалиме. Вот главы страны, которые жили в Иерусалиме. А в городах Иудеи жили всякий в своем владении по городам своим: израильтяне, священники, левиты и нефинеи и сыновья рабов Соломоновых. В Иерусалиме жили из сыновей Иуды и из сыновей Вениамина, из сыновей Иуды: Афаия, сын Узии, сын Захарии, сын Амарии, сын Сафатии, сын Малилиила, из сыновей Фареса, и Маасея, сын Варуха, сын Колхозея, сын Хазаии, сын Адаии, сын Иоиарива, сын Захарии, сын Шилония. Всех сыновей Фареса, живших в Иерусалиме, 468, люди отличные. И вот сыновья Вениамина: Саллу, сын Мишулама, сын Иоиеда, сын Федаии, сын Калаи, сын Маасии, сын Ифила, сын Исаии, и за ним Габбай, Салай, 928. Иаиль, сын Зихри, был начальником над ними, а Иуда, сын Синуи, был вторым над городом. И священников, и
Адайя, сын Иаиарива, Иахин, Сирая, сын Хелкии, сын Мешулама, сын Садока, сын Мераиофа, сын Ахитува, начальствующий в Доме Божьем, и братья их, отправлявшие службу в Доме Божьем, 822, и Адайя, сын Иерахама, сын Филалии, сын Амция, сын Захарии, сын Пашхура, сын Малхи, и братья его, главы поколений, 242, и Амашсай, сын Азариила, сын Ахзая, сын Мишелемофа, сын Имера, и братья его, люди отличные, 128. Начальником над ними был Завдиил, сын Гагедалима, а из левитов Шимайя, сын Хашува, сын Азрикама, сын Хашавии, сын Вуния, и Шаффай, и Иозават из глав левитов по внешним делам Дома Божьего, и Матфания, сын Михи, сын Завдия, сын Асафа, главный начинатель словословия при молитве. И Багбукия, второй по нем из братьев его, и Авда, сын Шамуя, сын Галала, сын Идифуна, всех левитов во святом городе 284, а привратники Аккув, Талмон и братья их, содержавшие стражу у ворот, 172. Прочие израильтяне, священники, левиты, жили по всем городам Иудеи, каждый в своем уделе. А нефинеи жили в Афеле, над нефинеями Циха и Гишва. Начальником над левитами в Иерусалиме был Узий, сын Вания, сын Хашавии, сын Матфании, сын Михи, из сыновей Асафовых, которые были певцами при служении в Доме Божьем, потому что от царя было о них особое повеление, и назначено было на каждый день для певцов определенное содержание. И Петахия, сын Мишезавела, из сыновей Зары, сына Иуды, был доверенным от царя по всяким делам, касающимся до народа. Из живших же в селах на полях своих сыновья Иуды жили в Кирьят-Арбе и зависящих от нее городах, в Дивоне и зависящих от него городах, в Иековцииле и селах его, в Иешуе и Маладе и в Бефпалете, в Хацар-Шуале, в Вирсавии и зависящих от нее городах, в Секилаге, в Нихоне и зависящих от нее городах, в Эн-Римоне, в Цоре и в Иармуфе, в Занноахе, Адалами и селах их, в Лахисе и на полях его, в Азеке и зависящих от нее городах. Они расположились от Вирсавии и до долины Енномовой. Сыновья Вениаминовы, начиная от Гевы, в Михмасе, Гае, в Вифиле и зависящих от него городах. В Анафофе, Нове, Анании, Гацоре, Раме, Гифаиме, Хадиде, Цеваиме, Навалате, Лоде, Она, в долине Харашиме, и левиты имели жилища свои в участках Иуды и Вениамина. Глава 12. Вот священники и левиты, которые пришли с Зарававелем, сыном Салафииловым и с Иисусом: Сирайя, Иеремия, Ездра, Амария, Маллух, Хаттуш, Шихания, Рехум,
Міремов, Ідо, Гіннєфой, Авія, Міямін, Маадія, Вілга, Шимайя, Іоаріф, Іїдаїя, Саллу, Амок, Хелкія, Іїдаїя. Это главы священников и братья их во дни Иисуса. А левиты – Иисус, Бинуй, Кадмиил, Шеревия, Иуда, Матфания, главный при словословии он и братья его. И Бакбукия, и Унии, братья их, наряду с ними, державшие стражу. Иисус родил Иоакима, Иоаким родил Илиашива, Илиашив родил Иоиаду, Иоиада родил Иоанафана, Иоанафан родил Иоаддуя. Во дни Иоакима были священники главы поколений. Из дома Сираии – Мираия, из дома Иеремии – Ханания, из дома Ездры – Мешулам, из дома Амарии – Иоханан, из дома Мелиху – Иоанафан, из дома Шивании – Иосиф, из дома Харима – Адна, из дома Мираиофа – Хелкия, из дома Ида – Захария, из дома Гинефона – Мешулам, из дома Авии – Зихрий, из дома Миниамина, из дома Маадии – Пилтай, из дома Вилги – Шамуй, из дома Шимаии – Иоанафан, из дома Иоиарива – Минфай, из дома Иедаии – Узи, из дома Салая – Калай, из дома Амока – Евер, из дома Хелкии – Хашавия, из дома Иедаии – Нафанаил. Левиты, главы поколений, внесены в запись во дни Илиашива, Иоиады, Иоханана и Иоаддуя, и также священники в царствование Дария Персидского. Сыновья Левия, главы поколений, вписаны в летописи до дней Иоханана, сына Елиашивова. Главы левитов: Хашабия, Шеревия и Иисус, сын Кадмиила, и братья их, при них поставленные для словословия при благодарениях по установлению Давида, человека Божия, смена за сменой. Матфания, Бакбукия, Авадия, Мешулам, Талмон, Аккув, стражи-привратники на страже у порогов ворот. Они были во дни Иоакима, сына Иисусова, сына Иосидекова, и во дни областеначальника Неемии и книжника Ездры, священника. При освящении стены Иерусалимской потребовали левитов из всех мест их, приказывая им прийти в Иерусалим для совершения освящения и радостного празднества со словословиями и песнями при звуке кимвалов, псалтырий и гуслей. И собрались сыновья певцов из округа Иерусалимского и сел Нетофафских, и из Беф Гагилгала, из полей Гевы и Азмавета, потому что певцы выстроили себе села в окрестностях Иерусалима. И очистились священники и левиты, и очистили народ и ворота и стену. Тогда я повел начальствующих в Иудее на стену и поставил два больших хора для шествия. И один из них шел по правой стороне стены к навозным воротам. За ними шел Гашая и половина начальствующих в Иудее. Азария, Ездра и Мешулам, Иуда и Вениамин, и Шимайя,
и Иеремия, а из сыновей священнических с трубами Захария, сын Иоаннафана, сын Шемаии, сын Матфании, сын Михея, сын Закхура, сын Асафа, и братья его Шемаия, Азариил, Милалай, Гилалай, Маай, Нафанаил, Иуда и Хананий с музыкальными орудиями Давида, человека Божия, и книжник Ездра впереди них. Подле ворот источника против них они взошли по ступеням города Давидова, по лестнице, ведущей на стену сверхдома Давидова, до водяных ворот к востоку. Другой хор шел напротив них, и за ним я и половина народа, по стене от печной башни и до широкой стены, и от ворот Ефремовых, мимо старых ворот, и ворот Рыбных, и башни Хананела, и башни Меа, к овечьим воротам, и остановились у ворот Темничных. Потом оба хора стали у Дома Божия, и я, и половина начальствующих со мною, и священники Елиаким, Маасия, Миниамин, Михей, Елиоенай, Захария, Ханания с трубами, и Маасия, и Шемаия, и Елиазар, и Узий, и Иоханан, и Малхия, и Елам, и Езер. И пели певцы громко, главным у них был Израхия, и приносили в тот день большие жертвы, и веселились, потому что Бог дал им великую радость. Веселились и жены, и дети, и веселье Иерусалима далеко было слышно. В тот же день приставлены были люди к кладовым комнатам для приношений начатков и десятин, чтобы собирать с полей при городах части, положенные законом для священников и левитов, потому что иудеям радостно было смотреть настоящих священников и левитов, которые совершали службу Богу своему и дела очищения, и были певцами и привратниками по установлению Давида и сына его Соломона. Ибо издавна, во дни Давида и Асафа, были установлены главы певцов и песни Богу хвалебные и благодарственные. Все израильтяне во дни Зарававеля и во дни Неемии давали части певцам и привратникам на каждый день и отдавали святыни левитам, а левиты отдавали святыни сынам Аарона. Глава 13. Тот день читано было из книги Моисеевой вслух народа и найдено написанное в ней: «Аммонитянин и моавитянин не может войти в общество Божие вовеки, потому что они не встретили сынов Израиля с хлебом и водою и наняли против него Валаама, чтобы проклясть его, но Бог наш обратил проклятие в благословение». Услышав этот закон, они отделили все иноплеменное от Израиля. А прежде того священник Илиашив, приставленный комнатам при доме Бога нашего, близкий родственник Товии, отделал для него большую комнату, в которую прежде клали хлебное приношение, ладан и сосуды, и десятины хлеба, вина и масла, положенные законом для левитов, певцов и привратников, и приношения для священников. Когда все это происходило, я не был в Иерусалиме, потому что в 32-м году вавилонского царя Артаксеркса я ходил к царю и по прошествии нескольких дней опять выпросился у царя. Когда я пришел в Иерусалим и узнал о худом деле, которое сделал Елиашив, отделав для Товии комнату на дворах Дома Божия, тогда мне было весьма неприятно.
и я выбросил все домашние вещи Товиины вон из комнаты и сказал, чтобы очистили комнаты, и велел опять внести туда сосуды Дома Божия, хлебное приношение и ладан. Еще узнал я, что части левитам не отдаются, и что левиты и певцы, делавшие свое дело, разбежались каждый на свое поле. Я сделал за это выговор начальствующим и сказал: «Зачем оставлен нами Дом Божий?» И я собрал их и поставил их на место их. И все иудеи стали приносить десятины хлеба, вина и масла в кладовые. И приставил я к кладовым Шелемию священника, и Садока книжника, и Фидаию из левитов, и при них Ханана, сына Закхура, сына Матфании, потому что они считались верными, и на них возложено раздавать части братьям своим. Помяни меня за это, Боже мой, и не изгладь усердных дел моих, которые я сделал для дома Бога моего и для служения при нем. В те дни я увидел в Иудее, что в субботу топчут точила, возят снопы и навьючивают ослов вином, виноградом, смоквами и всяким грузом и отвозят в субботний день в Иерусалим. И я строго выговорил им в тот же день, когда они продавали съестное. И тиряне жили в Иудее, и привозили рыбу и всякий товар, и продавали в субботу жителям Иудеи и в Иерусалиме. И я сделал выговор знатнейшим из иудеев и сказал им: «Зачем вы делаете такое зло и оскверняете день субботний? Не так ли поступали отцы ваши? И зато Бог наш навел на нас и на город сей все это бедствие. А вы увеличиваете гнев его на Израиля, оскверняя субботу». После сего, когда смеркалось у ворот Иерусалимских перед субботою, я велел запирать двери и сказал, чтобы не отпирали их до утра после субботы. И слуг моих я ставил у ворот, чтобы никакая ноша не проходила в день субботний. И ночевали торговцы и продавцы всякого товара вне Иерусалима раз и два. Но я строго выговорил им и сказал им: «Зачем вы ночуете возле стены? Если сделаете это в другой раз, я наложу руку на вас». С того времени они не приходили в субботу. И сказал я левитам, чтобы они очистились и пришли содержать стражу у ворот, дабы светить день субботний. И за сие помяни меня, Боже мой, и пощади меня по великой милости Твоей. Еще в те дни я видел иудеев, которые взяли себе жен из азотянок, аммонитянок и моавитянок. И оттого сыновья их половину говорят по-азотски или языком других народов и не умеют говорить по-иудейски. Я сделал за это выговор и проклинал их, и некоторых из мужей бил, рвал у них волоса и заклинал их Богом, чтобы они не отдавали дочерей своих за сыновей их и не брали дочерей их за сыновей своих и за себя. Не из-за них ли, говорил я, грешил Соломон, царь Израиля? У многих народов не было такого царя, как он. Он был любим Богом своим, и Бог поставил его царем над всеми израильтянами. И однако же чужеземные жены ввели в грех и его. И можно ли нам слышать о вас? Что вы делаете все сие великое зло? Грешите перед Богом нашим, принимая в сожительство чужеземных жен. И из сыновей Иоиады, сына великого священника Елиашива, один был зятем Санавалата Харонита. Я прогнал его от себя. Воспомяни им, Боже мой,
что они опорочили священство и завет священнический и левитский. Так очистил я их от всего чужеземного и восстановил службы священников и левитов, каждого в деле его, и доставку дров в назначенные времена и начатки. Помяни меня, Боже мой, во благо.

0: Здравствуйте! Вы слушаете программу «Вечная истина». Вкусите и увидите, как благ Господь. Любите Бога всем сердцем своим, всей душою, всем разумом своим. Все люди способны развивать свою духовность, но из-за тягот жизни или просто из-за лени эта способность притупляется. Нам нужно развивать здоровый аппетит к духовной пище. Знания, которые мы получаем из Библии, приятны нашей душе и полезны для наставления. А сейчас, если у вас есть с собой Библия, откройте книгу пророка Исаии, 55 главу. Пастор Геннадий Строков прочтет это замечательное послание и прокомментирует его.
1: Жаждущие, идите все к водам, даже и вы, у которых нет серебра, идите, покупайте и ешьте, идите, покупайте без серебра и без платы вино и молоко. Для чего вам отвешивать серебро за то, что не хлеб, и трудовое свое за то, что не насыщает? Послушайте меня внимательно и вкушайте благо, и душа ваша да насладится туком. Преклоните ухо ваше и придите ко мне, послушайте, и жива будет душа ваша. Ищите Господа, когда можно найти Его, призывайте Его, когда Он близко. Да оставит нечестивый путь свой и беззаконник помыслы свои, и да обратится к Господу, и Он помилует его, и к Богу нашему, ибо Он многомилостив. Мои мысли не ваши мысли, не ваши пути пути мои, говорит Господь. Но как небо выше земли, так пути мои выше пути ваших, и мысли мои выше мыслей ваших. Как дождь и снег не сходит с неба и туда не возвращается, но напояет землю и делает ее способную рождать и произрастать, чтоб она давала семя тому, кто сеет, и хлеб тому, кто ест, так и слово мое, которое выходит из уст моих, оно не возвращается ко мне тщетным, но исполняет то, что мне угодно, и совершает то, для чего я послал его. Итак, вы выйдете с весельем и будете провожаемы с миром. Горы и холмы будут петь перед вами песнь, и все дерева в поле рукоплескать вам. Вместо терновника вырастет кипарис, вместо крапивы возрастет мирт, и это будет во славу Господа, в знамение вечное, несокрушимое. Добро пожаловать на передачу «Вечная истина». Мы продолжаем наше изучение Библии, Святого Божьего Слова, самой продаваемой книги всех времен. Я только что прочитал вам из 55 главы книги пророка Исаии. Эта глава является примером величайшей проповеди этого пророка. Она также раскрывает доктрины служения и проповеди Исаии, который обращался в своих проповедях к основным человеческим нуждам и побуждениям. То же самое делает и Иисус во времена Нового Завета. Как Исаия, он сравнивает свое послание с жаждой и голодом. Жаждет и голоден ли кто из вас? Как вы знаете, человек может переесть или недоесть. Когда вы потребляете больше калорий, чем ваш организм может сжечь, все лишнее накапливается в вашем организме, и вы полнеете. Полнота – это не всегда признак хорошего питания. Вы можете переедать или есть некачественную пищу и быть полными. Об этом Исаия говорит в 55 главе. Он как бы спрашивает, «Знаете ли вы, что можно есть пищу, которая не насыщает? Вы полнеете от нее, но она не насыщает вас. У меня есть пища, которая насытит вашу душу и удовлетворит вашу жажду. Если вы хотите насытиться, придите и послушайте мое послание». Ищите Господа, когда можно найти Его, призывайте Его, когда Он близко. Это приглашение Бога, которое Исаия передал людям. «Придите ко мне!» Бог часто в Писании приглашает нас сделать это. «Ищите Господа!» – взывает к нам Исаия. Проповедь Исаии похожа на проповеди других пророков из Писания. Это благая весть о том, что люди должны покаяться, оставить нечестивые пути и прийти к Богу. Исаия говорит о Божьем обещании, что Бог помилует их и удовлетворит все нужды тех, кто ищет Его. Все пророки говорят о тех же Божьих обещаниях. Когда Исаия говорил об этом, он демонстрировал значение Слова Божьего в служении пророка. Основой служения Исаии было Слово Божье. Он нес свет Слова своему народу. Все пророки проповедовали записанное Слово Божье, данное Моисею. Исаия также говорит о Божьем Слове в 55 главе. Помирить Бога и человека очень трудно. Почему вам трудно искать Бога, и почему трудно прийти к Нему? Потому что Бог есть Бог, а ты человек. Бог не думает человеческими мерками и не поступает так, как человек. По существу, разница между тем, как думает и поступает Бог, и как это делает человек, настолько велика, как высоко небо над землей. Откуда же мы узнаем об этих различиях между мыслями человека и мыслями Бога, и между поступками человека и поступками Бога? Исаия говорит, что в этом состоит основное предназначение Слова Божьего. Вот как Исаия проповедовал об этом. «Божьи пути – не ваши пути, и Божьи мысли – не ваши мысли». Поэтому Соломон задает вопрос в притчах в 20 главе 24 стихом. «От Господа направляются шаги человека, человеку же как узнать путь свой? Если Бог не думает и не поступает как человек, а я хочу ходить Божьими путями и исполнять Его волю, то мне не следует ожидать, что я всегда буду понимать Божье водительство в моей жизни. Поэтому Бог и предупреждает меня, что Его мысли выше моих, и Его пути выше путей моих». Слово Божье – это прекрасный инструмент в руках пророка, хотя Бог разграничивает свои мысли и человеческие, и свои ценности, и ценности человеческие. Когда Исаия говорит об этом, он показывает нам свое отношение к Слову Божьему. «Дождь и снег не сходит с неба и поет землю, и делает ее способную родить и растить семя». Здесь Исаия учит нас принципам проповеди. Он говорит, «Когда ты проповедуешь Слово Божье, оно всегда исполняет то, для чего Бог послал его». Слово Божье всегда приносит плоды. И если человек отвечает на призыв проповеданного слова, он может опять воссоединиться с Богом. Слово Божье убирает разделение между человеком и Богом. «Когда это произойдет с тобой, ты будешь благословен», — говорит Исаия. «Ты начнешь переживать радость, мир и будешь приносить плоды, о которых так много говорится в Библии». Исаия называет это чудом. Я не люблю очень углубляться в исторические подробности, но мне придется немного это сделать. Это поможет вам понимать пророческие книги. Когда вы будете их читать, то увидите, что многие из них с первых же строк описывают разные исторические события. Они рассказывают о царях, которые правили во времена того или иного пророка. Это общепринятый библейский способ, который используют для того, чтобы ознакомить нас с историческими событиями, на фоне которых проповедовал пророк. Иногда первые строки пророческих книг дают нам подобную историческую информацию, но не всегда. В книге Ионы мы совсем не находим таких фактов. Если пророк начинает свою книгу с исторического описания, это значит, что исторические события имеют большое значение в пророческом послании. Помните, что пророк дает нам информацию о царях, которые правили в его время, для того, чтобы мы понимали цель его проповеди. В книге пророка Ионы нам не дается никакой исторической информации, потому что она не важна для понимания послания. В книге пророка Исаии с самого начала пророк говорит, что он жил во времена правления царей Озии, Иоафама, Ахаза, Езекии и Манасии. Из этого мы узнаем, что Исаия жил и проповедовал на протяжении 60 лет во время правления этих царей. Исаия проповедовал во времена Озии, при котором царство процветало. Он был очень успешным и процветающим царем. Он был хорошим человеком, и Бог благословлял его. Но это было закатом славы Израиля, после которого страна пришла в упадок. Итак, то, что Исаия проповедует в это время, было направлено на богатых людей. Но это только начало его служения. Основное служение происходило не при царе Озии. В год смерти Озии Исаия переживает то, что становится началом его пророческого служения. Следующим царем становится Ахаз, который был очень нечестивым человеком. Во второй книге Паралипоменон, 28 главе, описывается царствование Ахаза. Третья, великая часть пророческого служения Исаии происходит во времена царя Езекии, который был праведным царем. В это время мы наблюдаем звездный час пророка. Он произносит лучшие из своих проповедей в это время. В проповедях Исаии больше всего пророчеств о явлении Мессии. Его слова цитируются в Новом Завете чаще других. Обратите внимание на такие пророчества, когда будете читать его книгу. В книге Исаии вы встретите имена Иисуса. «И нарекут имя ему – Чудный, Советник, Бог Крепкий, Отец Вечности, Князь Мира, Эммануил, Бог с нами». Эти имена очень ярко свидетельствуют о том, что Мессия – это Бог, пришедший в человеческой плоти, Бог с нами. Одним из его титулов является Бог Крепкий. Исаия свидетельствует здесь о Духе Святом, который явится на землю с приходом Мессии. Вот мое любимое пророчество. «И произойдет отрасль от корня Иессеева, и ветвь произрастет от корня его, и почиет на нем Дух Господень, Дух премудрости и разума, Дух совета и крепости, Дух ведения и благочестия». Эти характеристики упоминаются в книге Откровения как семь духов Бога. Когда вы будете читать эту книгу, вы должны понимать, почему люди, которые составляли Библию, поместили книгу Откровения в конец Библии. Когда люди приходят к Богу и начинают интересоваться Библией, они часто говорят: «Давайте разберем книгу Откровений». Они говорят об откровениях во множественном числе, хотя эта книга начинается следующей фразой: «Откровение Иисуса Христа». Книга Откровения говорит об одном откровении, а не о нескольких откровениях. Никогда не говорите «книга откровений», потому что люди поймут, что вы не читали внимательно вступительную фразу этого послания. Если хотите впечатлить своего пастора, скажите: «Давайте почитаем книгу Откровения». Пастор будет знать, что вы хотя бы прочитали первую строку этой книги. Одной из причин, почему книгу Откровения так тяжело читать, является то, что она полна символов, и каждый символ является библейским. Его можно найти где-то в Библии. Поэтому, чтобы понять язык книги Откровения, нужно изучить Бытие, Исход, Левит, Числа и остальные 61 книгу Библии. Вот почему книгу Откровения поместили в конец Библии. Чтобы понимать ее, нужно знать остальные книги Библии. В 4 и 5 главе Откровения мы встречаем 7 духов Божьих. В 4 главе автор описывает, что когда дверь на небеса открылась, он увидел трон, а перед троном находились 7 светильников, 7 духов Божьих. В 5 главе говорится, что на троне сидел Агнец, как бы закланный. У него было 7 рогов и 7 очей, которые обозначают 7 духов Божьих, посланных во всю землю. В символическом языке книги Откровения и в апокалиптических книгах Иезекииля и Даниила рог символизирует могущество, а глаза – символ мудрости. Поэтому описание Агнца, как бы закланного, который является образом Мессии, показывает, что он является собой совершенное могущество и мудрость Бога. В Писании число 7 – это число совершенства, полноты. Поэтому в 4 и 5 главах книги Откровения мы читаем о том, что совершенное могущество и мудрость Бога была явлена людям, когда Агнец Божий пришел в мир и был заклан за грехи человечества. Внимательно прочитайте первые две строки 11 главы книги пророка Исаии и сравните их с символикой 4 и 5 главы книги Откровения. А сейчас я хотел бы прервать нашу сегодняшнюю тему и обратиться лично к тебе, дорогой радиослушатель. Давай вспомним вместе слова Бога, сказанные через пророка Исаию. «Божьи пути не ваши пути, и Божьи мысли не ваши мысли». Бог говорит нам об этом и предупреждает нас, что не всегда Его водительство в нашей жизни будет понятно нам. Очень часто мы будем смотреть на нашу жизнь, на те события, что происходят в ней, и не понимать значения, сути и логики происходящего. Это потому, что пути Бога выше путей наших, и мысли Бога выше мыслей наших. Но как бы ни были порой запутаны наши пути, есть дивное обещание, которое находится в книге «Послание к римлянам». Апостол Павел пишет: «Любящим Бога все содействует ко благу». Любые события, что происходят в нашей жизни, идут нам во благо. Мы можем не понимать этого, но это нам во благо. Поэтому мы всегда можем говорить себе: «Что бы ни происходило в моей жизни, все в руках доброго, мудрого, всемогущего Бога, и все мне во благо». И сейчас я предлагаю в молитве склонить наши сердца перед Богом и поблагодарить Его за это. Великий Небесный Отец, я благодарю Тебя, что моя жизнь в руках Твоих. Я благодарю Тебя, что Ты сам ведешь меня и направляешь пути мои. Благодарю Тебя за обещание, что все служит благу моему. Господи, слава Тебе, что я знаю Тебя и буду общаться с Тобою вечно. Аминь.
0: Вы слушали программу «Вечная истина». Пишите нам и заказывайте бесплатную литературу. До свидания.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Милый год, ты уходишь? Конечно, очень жаль, но мы встретимся вновь. Там, где время вливается в вечность, там, где вечная будет любовь. Ты подвластен Господним законам, расставаться пришел нам черед. Ну а там, впереди незнакомый, ждет нас новый, сверкающий год. В Академии жизни уроки преподносятся нам на земле, и морщины, как грустные строки, пишут годы на смертном челе. Не грущу, во Христе моя ценность, не страшны мне изгибы морщин. Я иду по земле не бесцельно, а к сиянью небесных вершин.

святилище души храни. На Соловках в монастыре в годину смут военных начальник повелел стереть картины все на стенах. Картины, тоже говорят, был сделан вывод веский, и могут умилять солдат евангельские фрески. Безбожие до наших дней стремится делать то же, стереть в сознании людей священный образ Божий. Святилище души храни, чтоб мир в него не вторгся, чтоб образ Божий в злые дни в душе ничем не стерся.

с позиции вечности. В словах воскрес он, вечности сиянье, как солнце отражение в росе. Он жив, как из бессмертия послан, с известием, у Бога живы все. Христос воскрес, через скорбей завесу пробился и ко мне надежды луч. Я временный, для вечности воскресну. В пасхальный день смерть потеряла ключ. За той межой, где в океан бессмертный впадает плавно времени река, Спаситель ожидает своих верных, покинувших земные берега. Душе своей, бессмертия касаясь, мы на земле о небе можем петь и учимся, над Библией склоняясь, на жизнь с позиции вечности смотреть.

Глашатай истины. Иоанн говорил с дерзновением, Иоанн обличал без страха, а его в любое мгновение ожидала за верность плаха. Возвещал Божью правду предтеча, со вниманием слушали люди, он не знал, что в праздничный вечер голова его будет на блюде. Почему, — говорил он смело, — не боясь ни толпы, ни власти, потому что святое дело было целью его и счастьем. Не померкнет пример Иоанна относиться к греху построже, чтоб пред мытарем и тираном быть глашатаем истины Божьей.

День крещения. Жизнь отдать Христу, какая радость! Пусть презренье плоть не в похвале, но иметь Творца Вселенной рядом — высшее богатство на земле. И пускай смеются, пусть враждуют, пусть не будут легкими лета, но ведь стоит жизнь прожить святую, чтобы встретить вечности Христа. А на небе, в славном окруженье, вспоминая прошлые года, более оценишь день крещенья, отвративший душу от суда.

Облик возрожденного. Опасна грешная дорога, дорога гордеца. Рожденный свыше знает Бога, как своего отца. Он выбросил из сердца ярость, с враждой порвал навек. Он победил недуги, старость, он новый человек. Когда душа не жаждет крови, взирая на Христа, в его поступках, в каждом слове смиренье, чистота. Он не сливается с толпою, с пороками ее, идет он узкою тропою в Отечество свое.

струны, струны сомнения, гордости, ропота, пусть замолчат навсегда, пусть все богатство духовного опыта будут заметны в плодах, струны святой доброты и сердечности пусть никогда не молчат, пусть дорогие мелодии вечности об Иисусе звучат. Звуки глубокие, нежные, юные, льются из чистой души. Эти созвучья любви многострунные так во Христе хороши.

Спеши на труд. Одни бегут быстрее челнока, отматывает жизни нить века, творцом прервется нить, настанет миг, перепропишут душу вечный мир. Над прахом отгремит оркестра медь, помыслит некто, как могуча смерть, ошибочна, подвластны ей тела, бессильно умертвить она дела. Пока твоя пред Богом дышит грудь, неси любовь Христа и не забудь, что тает время, как в апреле лед, прошедшее Спаситель возовет. Часы спешат, как горная река, пока твоя в движении рука, хоть с посохом, а ноги все ж идут, Господь зовет меня с тобой на труд.

благовестнику. О, счастье! Сладостное счастье, когда благая весть рекой, смывая грех и злые страсти, несет сердцам святой покой. О, радость! Радость без границы, когда стопы борцов Христа, как вдаль стремящиеся птицы, идут, спешат во все места. Средь суеты, торжеств, веселья, во всем, что в этом мире есть, найдем ли, братья, что важнее, прекрасней, чем благая весть? И эту весть приносят люди, изъятые из тьмы сует. У них полны любовью груди, у них в устах Христов привет. Да, будут все к труду готовы, благая весть пусть не замрет. О, благовестники Христовы, идите с Господом вперед!

Художница. Отзвучало детство колокольчиком, а его серебристый перезвон. Я уверен, никогда не кончится, в памяти всплывая, будто сон. Прошлое не предано забвенью, хоть штрихи и стерты, как с письма. Нежной любви прикосновения выразил я первым слогом «ма». В слове «мама» неземное светится, в ней подобие радужной зари. С лучшим словом я еще не встретился, толстые читая словари. Все года она была художницей на души огромном полотне, отражая мир лазурно-солнечный, оставляла добрый след во мне. И с любовью очень современно, когда юность вся была в цвету, открывала правды путь осмеянный, ведший через тернии к Христу. Я отдал себя все цело истине, не смущаясь предстоящих битв, помогала мне в буранах выстоять окрыленность маминых молитв. Время пробегает быстрым вестником и не лег на маминых висках. Как сложна задача и ответственна воспитать детей в любви Христа!

Во всякий миг передо мною блокнот и карандаш, и я молюсь: «О Боже, что мне дашь? Что дашь сегодня в этот самый час, чтоб дух мой угнетенный не угас? Где мне найти достойные слова, чтоб славить твои чудные дела? Прошу тебя, мне вдохновенье дай, чтоб душу посетил цветущий май. За облаками розовый закат, как символ огорчений и утрат. И вот я жду, дрожит моя рука, и вдруг слетело словно с языка: Господь и Бог, тебя благодарю за воздух, солнце, звезды и зарю. О, сколько раз ты утешал меня и выводил из адского огня! Да, как же мне об этом умолчать? А я не мог строки моей начать. Во всякий день, во всякий час и миг пускай звучит благодаренье стих.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.

Потому и вы будьте готовы, ибо в который час, не думаете, придет Сын Человеческий. Матфея 24:44. Возможно, последняя осень на нашей усталой земле, и листья последние сбросят деревья, готовясь к зиме. Но вдруг остановится время для тех, кто играли в игру под страшным названием «Неверье». Закончится жизненный круг. Под гнетом греховного груза вы кинетесь к Божьим вратам, но нежные руки Иисуса уже не протянутся к вам. Последняя осень растает, дождями туман растворив, и вечность без Бога настанет для тех, кто без Господа жил. А осень все длится и длится, по-летнему теплые дни, на юг не торопятся птицы, возможно, не будет зимы, закончится время на этом, но Бог эту осень продлил, чтоб кто-то еще вышел к свету и душу пред Богом излил. Возможно, в последнюю осень, упав у Иисусовых ног, последний язычник попросит: «Я грешник, прости меня, Бог». Светлана Тимохина, Украина.

Слово редактора. Значит, так надо. Только что говорила по телефону с Украиной. Узнала печальное. Снова уже по нашему повторному вызову в немецком посольстве в Киеве не дали въездную гостевую визу для нашей Светланы, для Светланы Тимохиной. Те, кто регулярно читает «Забытый алтарь» и «Сестру», наверняка запомнили это имя. Почти ни одного номера не обходится без рассказов и стихов сестры Светланы. Как же нам хотелось встретиться, наговориться, насмотреться друг на друга, позвать друзей из разных городов и мест, накрыть гостеприимный стол, провести ее по немецким городкам. А главное — помолиться вместе, порассуждать о слове, посидеть в собрании рядышком, увидеть, как она улыбается, как читает свои стихи. Господи, нам так мало было надо. Почему же ты не позволил нам этой встречи? Стоп! А ведь мы вместе с сестрой Светланой все время молились, говоря на все, да будет твоя воля. Так о чем же я печалюсь сейчас? После второй неудачной попытки пригласить Светлану в гости, почему сижу и чуть не плачу? Я же сама четко и однозначно просила Бога, если это хорошо, позволь нам встретиться и благослови, если это плохо, воспрепятствуй. Он сделал так, как лучше. Мы не знаем, почему не положена нам эта встреча со Светланой. Мы не знаем, от чего сохранил нас Господь. Это ведь Ему, с Его великой высоты и мудрости, все ведомо, все видно. Он видит все, что только еще может произойти с нами, где и в каком месте уготована для нас ловушка этого безумного мира. Почему же я так печалюсь? Радоваться нужно, благодарить Бога надо. Только в вечности нам откроется, что могло бы произойти, если бы эта желанная нам поездка состоялась. Как часто говорим мы в своих молитвах слово «помоги», а когда желаемое выздоровление, удача, достижение не происходит, мы, проговорив «не было на то Божьей воли», забываем поблагодарить Господа, поблагодарить за неудачу, поблагодарить за невыздоровление, поблагодарить за несостоявшую мечту, да, потому что только Бог знал и знает, что для нас хорошо, а что плохо и не нужно. И, вверяясь в Его руки, давайте не будем забывать о том, что эти всесильные, любящие руки ведут нас по жизни единственно верным путем, угодным Ему, Его мудрости и Его отцовской любви. Сейчас, когда я пишу эти строки, наша Светлана Тимохина едет из Киева в ночном поезде по украинской земле, едет домой, усталая и грустная. «Дорогая сестра, ты духовно сильнее меня. Ты умела всегда меня ободрить. Теперь моя очередь». Я дарю тебе и таким же, как ты, потерпевшим маленькую или большую неудачу, эти мои стихи. Как прекрасно быть в твоей руке, если боль, болезнь или досада, рядом ты, страдающей строке, нежно говоришь со мной, так надо. Потерпи, огонь мой не дотла. И душа, омытая слезами, видит то, что раньше не могла, видит мир духовными глазами. И страдая, я пойму других, и болея, боль приму чужую, и, уйдя от кошельков тугих, все отдам, что за душой ношу я. Как прекрасно быть в твоей руке, воспарить, вставая на колени. Как прекрасно в созданной строке чувствовать твое прикосновение.

«Зачем? Ну как же я не поняла? Зачем ты допускал печали? Зачем я столько слез лила, бессонными молясь ночами? Зачем стучался грех ко мне? Зачем сомнения посещали? Зачем я в наступившем дне тряслась над тленными вещами? Зачем о вечности забыв, себя мгновеньем отдавала? На поле суетной судьбы я плевелы упрямо жала. Я поняла, зачем болит душа, познавшая прозрение. Ты дал мне боль, чтоб средь молитв на лист легло стихотворение». Галина Вольф. 10 сентября 2009 года.

стихи наших читателей. Снова дни стали короче, ну а ночи длинными. Осень землю укрывает пестрой пелериною. Птицы, все дела управив, вновь собрались стаями. Бог людей благословляет щедро урожаями. Все росло, дышало, спело лишь Господней благостью, насыщало тело, душу, наполняло радостью. Добрый мастер и хозяин, ко всему внимательный, мириады плодов разных возрастил старательно. Как же радостно на сердце от того, что знаю я, каждый плод здесь согревала добрая рука Твоя. Боже мудрый, Боже щедрый и во все вникающий, каждый листик и былинку так благословляющий. По всему земному шару, в Африке и в Азии, не представить, не осмыслить их многообразие, не сравнить ни с кем на свете всю благожелательность и Твою премудрость, Боже, и изобретательность. В сердцах наших, Боже вечный, трудишься, так мудро Ты, плоды Духа созидаешь, дорожа минутами. Любовь, благость, мир и радость, веру, милосердие, воздержание, кротость даришь и долготерпение. Укрепляй же плоды эти, в полноту их взращивай, чтоб к Тебе мы приближались, были в тьме светящими, не бесплодными, чтоб были жизни Тобой данные, чтобы слава Тебе, Боже, пелась непрестанная. Людмила Качалова, Казахстан.

Осенний мотив. Словно кистью художник прикоснулся к дубраве и покрыл осторожно желтизною кудрявой. Пруд прохладен травою, окаймлен приувядшей, пала осень листвою, скрученной и шуршащей. И осенним пейзажем грусть внутри задрожала, но наступит однажды жизнь, где грусти нет жала. Где тепло, как у моря, круглый год лишь цветенье, ни утрат где, ни горя, со Христом единенье. Татьяна Жембровская.

Жатвенная. Я без снопов пришла на жатвенный пир твой. Тебе я принесла дух сокрушенный свой. Прости, что столько лет в грехах я прожила, и твой чудесный свет так поздно приняла. Ты спас, Господь, меня от вечного огня. Прости, что и сейчас все делаю не так. Так запросто порой обманывает враг. Прости, о Дух Святой, что в сердце непокой, что мудрости Твоей с утра я не прошу. Пытаюсь жить своей и больше тем грешу. Прости, что хоть едва для мира все ж жива, что у меня в душе не царствует любовь. Вот почему к Тебе пришла я без плодов. Прости, Господь, прости, мне нечего нести. Людмила Качалова, Казахстан.

0: Стихотворение Николая Беккера. Читает сам автор.
1: Наступила осень золотая, закружилась желтая листва. В этот чудный праздник урожая я скажу сердечные слова. Иисус, к Тебе я обращаюсь, мой Господь, я так Тебя люблю. В этот час у ног Твоих склоняясь, я за все Тебя благодарю. За Твою заботу и терпение, за любовь, что Ты излил на нас, за природы дивное творение и плоды, что видим мы сейчас. Мы сегодня с радостью взираем на плоды, взращенные Тобой, и невольно в сердце размышляем о своих плодах. О Боже мой! Ты сказал, что нивы побелели уж давно, а делать или нет? Да, Твои плоды уже созрели. Что же можем мы сказать в ответ? Может, скажем: Господи, помилуй, Ты же видишь, некогда сейчас. Прокормиться не хватает силы, жизнь теперь тяжелая у нас. Я еще не приобрел машину, а я дом построить не успел. В общем, выдвигаем мы причину, мол, у нас и так хватает дел. Вот когда управимся с делами, и на стройку дружно все придем. А покуда, управляйтесь сами, мы еще немного подождем. Смилуйся, Господь, прости нас, грешных, помоги исправить жизни путь, чтоб на нивах ныне побелевших мы могли работу развернуть. Братья, сестры, каждый из нас знает, что посеем мы, то и пожнем. Эта осень нам напоминает, что уж скоро к Господу придем, и тогда нам каждому придется перед Господом держать ответ. Времени так мало остается, а работников на ниве нет. Так давайте дружной семьею поспешим на Божьи дела, чтоб летел призыв над всей землею, чтобы весть до каждого дошла.

Божьи дары. Что посеет человек, то и пожнет. Галатам 6:7. Справляя сегодня день праздничной жатвы, мы видим величие Божьих даров. Он дал нам насущный наш хлеб повседневный. Он дал так много прекрасных плодов. Он дал нам возможность весною посеять. Он дал нам росу, своевременно дождь. Он дал прорастание в семени зрелом, движение соком, растениям рост. Он дал нам здоровье, сберег от несчастья, дал детям успехи в учении познать. Он дал нам заветы в своем вечном слове, что, пользуясь ими, в беде устоять. И многое, что мы сегодня не видим, дал нам всемогущий своей рукой. Особенно важно, чтобы мы это чтили и благодарили его всей душой. И если чего-то собрали мы скудно, и что-то в пути мы не можем понять, все ж быть благодарными надо сегодня, нам в этот приятный и радостный час. Трудиться усердно Бог сделал возможным, нам, сеющим доброе, мир обретать. Посеявши милость, добро, сострадание, мы в вечности будем любовь пожинать. Подумай, мой друг, что ты сеешь сегодня, какие по осени будут плоды? Йоган Лёвен.

Тихие беседы. Жатва. Жатва — это время собирания плодов, собирания произведения земли. Плоды, которые выросли и созрели, должны быть собраны. Слово «жатва» происходит от слова «жать». В прошлые времена созревший хлеб жали серпами. Жатва всегда требует особого внимания, ибо она стоит большого усердия и труда. Не зря написано: «В поте лица твоего будешь есть хлеб твой, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят». Бытие 3.19. Библия уделяет большое внимание сеянию и жатве. Сеяние и жатва стоят под обетованием. «Впредь во все дни земли сеяние и жатва, холод и зной, лето и зима, день и ночь не прекратятся». Бытие 8.22. Но времена бывают разные. К примеру, время пребывания Иосифа в Египте, когда Иосиф изъяснял фараону сон. Первые 7 лет обильного урожая. Необходимо было собрать в те 7 лет то обилие, которое дано было Богом. Какое большое значение это имело для последующих 7 лет засухи? Библия называет произведение земли драгоценностью. Вот земледелец ждет драгоценного плода от земли, и для него терпит долго, пока получит дождь ранний и поздний. Иакова 5.7. И несмотря на то, что труд земледельца весьма тяжел, собирание плодов доставляло и доставляет ему радость. Пророк Исаия говорит: «Ты умножишь народ, увеличишь радость его. Он будет веселиться пред тобою, как веселятся во время жатвы. И в мое время, когда лопатой копали картофель, когда белый или красный клубень выкапывался из черной земли, это доставляло радость. Простые грибы доставляют радость собирающему. Око его наблюдает за произведениями земли». Так Иеремия сказал: «Убоимся Господа Бога нашего, который дает нам дождь ранний и поздний в свое время, храни для нас седмицы, назначенные для жатвы». Благословение на сеяние и жатву не делится для злых и добрых, не для бедных и богатых, а принадлежат всем. Ибо Он повелевает солнцу всходить над злыми и добрыми, посылает дождь на праведных и на неправедных. В Деяниях апостолов читаем: «Который в прошедших родах попустил всем народам ходить своими путями, хотя и не переставал свидетельствовать о себе благодеяниями, подавая нам с неба дожди и времена плодоносные, и исполняя пищею весельем сердца наши». Бог обо всем своем творении заботится, и в Старом Завете было дано указание не скашивать засеянное поле до конца и не подбирать упавшее. Когда будете жать жатву на земле вашей, не дожинай до конца поля твоего, и оставшегося от жатвы твоей не подбирай, и виноградника твоего не обирай до чиста, и попадавших ягод виноградники не подбирай, оставь это бедному и пришельцу. Я Господь, Бог ваш. Левитам 19.9.10. В книге Второзакония написано: «Когда будешь жать на поле твоем и забудешь сноп на поле, то не возвращайся взять его. Пусть он останется пришельцу, сироте и вдове, чтобы Господь Бог твой прославил тебя во всех делах рук твоих. Когда будешь обивать маслину твою, то не пересматривай за собой ветвей. Пусть остается пришельцу, сироте и вдове. Когда будешь снимать плоды с виноградники твоем, не собирай остатков за собою. Пусть остается пришельцу, сироте и вдове. Когда войдешь в виноградник ближнего твоего, можешь есть ягоды досыта, сколько хочет твоя душа, а в сосуд твой не клади.
Когда придешь на жатву ближнего твоего, срывай колосья руками своими, но серпа не заноси на жатву ближнего твоего». В Новом Завете мы находим свидетельство, что око Господа наблюдает за всеми участниками жатвы. Вот плата, удержанная вами у работников, пожавших поля ваши. Вопиет и вопли жнецов дошли до слуха Господа Саваофа. Иакова 5:4. Все это свидетельство о том, как Господь Бог заботится о своем творении. В Псалме 144:15-16 читаем: «Очи всех уповают на Тебя, и Ты даешь им пищу их в свое время. Открываешь руку Твою и насыщаешь все живущее по благоволению». Благословенные нивы земледельца вызывают восклицание: «Ты посещаешь землю и утоляешь жажду ее, обильно обогащаешь ее. Поток Божий полон воды. Ты приготовляешь хлеб, ибо так устроил ее. Напаяешь борозды ее, уравниваешь глыбы ее, размягчаешь ее каплями дождя, благословляешь произрастание ее. Венчаешь лето благости твоей, и стези твои источают тук, источают на пустынные пажити, и холмы перепоясываются радостью. Луга одеваются стадами, и долины покрываются хлебом, восклицают и поют». Дальше псалмопевец призывает: «Воскликните Богу, вся земля! Пойте славу имени Его, воздайте славу, хвалу Ему». Есть и другая сторона, когда суд Божий губит жатву. К примеру, когда Моисей ходатайствовал перед фараоном о выходе народа израильского из Египта, а фараон все отклонял просьбу, то пришло наказание, которое не миновало и жатву. «И побил град по всей земле египетской все, что было в поле, от человека до скота. И всю траву полевую побил град, и все деревья поломал в поле. Только в земле Гесем, где жили сыны Израилевы, не было града». В книге пророка Исаии мы читаем: «Ибо во время собрания винограда твоего и во время жатвы твоей нет более шумной радости. Исчезло с плодоносной земли веселье и ликование, а в виноградниках не поют, не ликуют. Виноградар не топчет винограда в точилах. Я прекратила ликование». Но вместе с тем обетования Божии стоят. Сеяние и жатва не прекращаются. Еще на одну деталь следует обратить внимание. Это повеление праздновать жатву. Жатва — собирание произведений земли, настолько высоко оценено Богом, что Он повелел: «Наблюдай и праздник жатвы первых плодов труда твоего, какие ты сеял на поле, и праздник собирания плодов в конце года, когда уберешь с поля работу твою. Начатки плодов земли твоей принеси в дом Господа Бога твоего». Исход 23:16-19. Праздник жатвы имеет еще и символическое значение – воскресение из мертвых. Первенец Христос, а потом воскресение из мертвых Христовых в пришествии Его. Прямое же значение праздника – благодарение Бога за урожай, благодарение за все произведения земли. Давая свое повеление о праздновании праздника жатвы, Бог сказал Моисею: «Созывайте народ сей день, священное собрание да будет у вас, никакой работы не делайте. Это постановление вечное во всех жилищах ваших, в роды ваши». Левитам 23:21. С этого времени по повелению Бога соблюдается праздник жатвы. Это старейший праздник. Тысячелетиями этот праздник соблюдали еще до рождения Иисуса Христа. Родился я в России. В детстве не слышал о празднике жатвы. Сам Библию не читал. А родители почему-то об этом умалчивали. Только после войны, в начале 50-х годов,
когда пришло пробуждение, стали проводить праздник жатвы. Верующих в нашем селе в то время было мало. Нас, молодежи, было 10 человек, да еще некоторые подростки посещали собрание, и пожилых было 15-20 человек. Мы собрали небольшой хор, подготовились как могли. Люди пришли на праздник ради интереса, мол, что это за праздник? А Бог обильно благословил это праздничное богослужение. Оно осталось в памяти на всю жизнь. Были хорошие отзывы от посетителей. Они говорили друг другу: это был какой-то особенный день. Божье присутствие, Его благословение почувствовали и они. Так Бог подтверждает, что Его повеление «соблюдай праздник жатвы» остается в силе. Теперь хочу еще немного обратить внимание на сеяние и жатву в духовном смысле. Написано: «Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих» Матфея 4:4. Духовное сеяние и жатва основаны на образах сеяния и жатвы земледельца. К примеру, что посеет человек, то и пожнет. Сеющий неправду пожнет беду. Еще Христос в своей притче о сеятеле сравнивает Царство Небесное с сеянием и жатвой. «Вот вышел сеятель сеять, иное упало при дороге, иное упало на места каменистые, иное упало в тернии, иное упало на добрую землю и принесло плод». Это не что иное, как сеяние Слова Божьего в сердце людей. И сколько этих семян уже выросло, созрело и собрано в житницу, узнаем только в вечности. Когда Христос сказал ученикам: «Жатвы много, а делателей мало, итак молите Господина жатвы, чтобы выслал деятелей на жатву свою», Он имел в виду весь мир, который нужно засевать словом жизни. И делатели жатвы должны смотреть на этот мир как на поле личной работы, нести евангельскую весть. Сеявшие со слезами будут пожинать с радостью. С плачем несущий семена возвратится с радостью, неся снопы свои. Пусть Бог благословит всех делателей жатвы, всех тружеников на большой Ниве Господней. Петер Вормс.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Мы приветствуем вас в очередном выпуске озвученной русской евангелизационной газеты «Забытый алтарь».